0: Счастье приходит к человеку во всяком виде. Разве его узнаешь? Я бы, положим, взял немного счастья в каком угодно виде и заплатил за него все, что спросят. Из повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем анимационный фильм «Старик и море». И у нас в гостях филолог, культуролог, создатель и ведущий YouTube-канала «Панк Монг» Николай Жаринов. Привет.
2: Привет.
0: В 1999 году в прокат вышел мультфильм Александра Петрова «Старик и море», снятый по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя. В нем показана история дружбы между маленьким деревенским мальчишкой и старым рыбаком Сантьяго. Уже много недель Сантьяго возвращается с моря без улова. Наконец он принимает решение – уйти за добычей далеко-далеко в море и без улова не возвращаться. Только так старый рыбак может вернуть себе уверенность и самоуважение. Рано утром он прощается со своим маленьким другом, с родным берегом, который видит, возможно, в последний раз, и растворяется в темноте морских вод. И все же удача приходит к рыбаку. В его снасти попадается гигантская рыба. Двое суток в море продолжается их поединок, но рыба не сдается и тянет Сантьяго все дальше и дальше в море. Но старый рыбак убедил себя в том, что упорство и сила духа – это то, что принесет ему победу.
1: Наверное, начнем с того, что этот мультипликационный фильм получил Оскара.
2: Да, и совершенно заслуженно, кстати.
1: Длится он 21 минуту всего, но он был награжден многими призами, и вообще художник Александр Петров считается давным-давно, еще до получения Оскара, заслуженно талантливым художником, который имеет прекрасную репутацию как художник, да, талантливый абсолютно, и он создал помимо «Старика и моря» много других хороших произведений. На твой взгляд, для тебя именно какая самая главная ценность этого мультфильма?
2: Это настоящее произведение искусства. Ну, то есть смотри, представь себе, насколько это сложно. У Хемингуэя его текст, он очень непростой. То есть «Старик и море» кажется простым, это кажется простой историей, потому что ты можешь это действительно пересказать буквально в одном абзаце. Есть старый рыбак, он не выходит в море, в него никто не верит, кроме мальчика. Один раз он отправляется рыбачить, ловит огромного марлина, этого марлина жрают акулы, он приезжает назад ни с чем. Все.
1: Но потом срабатывает принцип айсберга, да?
2: Да.
1: И мы узнаем весь этот подтекст.
2: А этот текст, он сложный. Этот текст, он сложный через рассуждение самого Сантьяго, через его обращение к морю, через его отношение к этой рыбе, которую он любит и при этом хочет убить, да? Он же ее убивает из любви. Его отношение к природе, его отношение к ценностям, ко всему остальному ты получаешь на самом деле в виде очень простого изложения, очень простой истории, ты получаешь на самом деле текст примерно уровня библейской притчи. Поэтому после этого рассказа, в общем-то, Эрнест Хемингуэй получил Нобелевскую премию по литературе. Потому что это произведение, которое абсолютно достойно этой премии. А теперь представь себе, как тебе этот очень сложный текст, а, как я и сказал, кажется простым, на самом деле в разы сложнее, перевести на визуальный язык. А Петрову это удается. Его мультфильм – это не экранизация и не иллюстрация к Хемингуэю. Это переосмысление текста Хемингуэя и полная его передача при помощи визуальных средств. При этом Петрову удается сделать так, что с помощью своей анимации он даже… и музыкальных тем, потому что музыкальная тема там в мультике тоже одна из самых важных. Он передает тебе ощущение от текста Хемингуэя. И вот это говорит о том, что перед тобой великий художник. Потому что он работает с очень сложным текстом великого мастера и создает не менее великолепный текст в другом совершенно формате, просто на основе той же самой истории, при этом передавая все эмоциональные ощущения. То есть ты получаешь полноценную классную экранизацию.
1: А ты, когда смотришь на картины, ты слышишь музыку?
2: Бывает, зависит от того, какие картины.
1: Ну, у всех она разная, конечно. Бывает, что играют на сломанном пианино расстроенном.
2: Бывает, тоже, что считаю, вообще музыка. Ни на чем не играют. Ну, как бы,
1: где-то
2: зависит от картины.
1: Ну, да? Понятно.
2: Если ты видишь банан, примотанный скотчем к холсту, да, как бы, я не знаю, какая там музыка должна
1: заиграть.
2: Нет,
1: ну это уже такое концептуальное искусство. Я имела в виду именно, которое написанное там маслом, красками.
2: Ну, тоже есть разные искусства, написанные маслом, красками, но, да, многие картины, конечно, они...
1: И вот мне кажется, знаешь, именно ценность, на мой взгляд, ценность этого анимационного фильма в том, что, да, даже если бы не было музыки, сами его работы, написанные маслом по стеклу, они издают какую-то музыку, звучание какое-то. Тебе не кажется?
2: Да, потому что в них есть ритмика, и в них, ну, то есть ритм ты можешь передавать чем-то, ритм можешь передавать звуком, или ритм ты можешь передавать при помощи красок, соответственно, по сочетанию этих красок, цветовые спектры, они тоже создают свой определенный ритм. А направление мазка, все остальное это в живописи также точно работает.
1: Я тебе могу сказать, когда я давным-давно еще делала спектакль, у нас был балет, я использовала примерно такую же технику. Когда я сейчас начала готовиться, я поняла, что очень похожая техника получилась. Пишут, что он придумал живопись на стекле, а я брала фанеру, но нужна была именно такая плотная поверхность, да, ну, не знаю, вот что-то типа такой деревяшки, которая не впитывает. Холст, он все равно впитывает краску, даже если ты ее загрунтуешь. И когда ты рисуешь именно маслом, такими акварельными мазками по какой-то плотной поверхности, которая не впитывает, ты можешь вытирать, подтирать, размазывать. И действительно создается очень музыкальное произведение. И поэтому мне очень... Я получила огромное удовольствие сейчас, пересматривая этот мультфильм, потому что я его видела давно. Огромное удовольствие от того, что я посмотрела.
2: Это, ну, это действительно одно из лучших произведений анимации. Твоя проханимация, да, как бы это не для детей, это вообще отдельный вид искусства. Яркий пример – это мультфильмы Юрия Борисовича Нарштейна. Ну, вот, посмотришь их и потом скажи, что они для детей, да? Как они там, сказка сказок, это что, для детей или нет? Ну, пожалуй, нет, да? Или там «Ежик в тумане», это что, это как бы только для детей? Да нет, конечно, нет. Фильмы Миядзаки, это очень хороший художник современный. Они что, только для детей? Нет, они не только для детей, их и взрослые могут совершенно спокойно смотреть. Мультфильмы Петрова то же самое. Это просто тот момент, когда художник, большой художник, хороший художник, показывает возможности, которые есть у визуального искусства. И самое главное, что это было сделано в 2000 году, он получил Оскара, да, в 99 году, по-моему, вышел его мультфильм. И в каком состоянии находилась отечественная мультипликация в 90-е годы, да? Что хоть более-менее толковое было здесь выпущено? Да ничего примерно. У тебя и сейчас как бы-то в мультипликации особо ничего толкового не упускается. У тебя там жуткую традицию взяли, когда у тебя берут и мультфильмы старые советские переснимают сейчас в кинематограф, Господи Иисусе.
1: Ты про Чебурашку?
2: Я про летучий корабль, даже не про Чебурашку. С Чебурашкой там есть еще какие-то отдельные моменты?

0: Видела афишу и поняла, что даже смотреть не буду,
1: А я
0: потому
1: не
0: что сама
1: видел афиши.
0: афиша уже говорит за себя. Но за полгода до выхода нам читал лекцию режиссер этой картины,
1: О, боже. Илья учитель.
0: и он так интересно рассказывал, какие они технические приемы использовали. Он рассказывал про избушку. Надеюсь, он это не посмотрит. Избушку, которая там как-то кружится, они ее долго строили. Я не смотрела, поэтому могу сказать, что там про избушку было очень интересно, про то, какие они технические моменты использовали в съемках. И это было так классно, думаю, блин,
1: Ты же
0: скорее бы
1: понимаешь,
0: ты
1: что это
0: муж.
1: не режиссер. Ну, то есть, в тот момент, когда тебе режиссер начинает говорить
0: Технический
1: о
0: институт.
1: сложных технических моментах, ты понимаешь, что он влезает в деятельность человека, ну,
0: Художник-постановщика.
1: который должен заниматься техническими моментами. Это неинтересно с точки зрения режиссуры. Вот если бы он тебе рассказывал, как он построил кадр так, чтобы этот кадр говорил, это была бы задача режиссера. Потому что, например, тот же самый Кубрик мог тебе блестяще разложить, какие у него были визуальные референсы на кадры, да, и где что было. Когда ты смотришь, например, документальный фильм о «Крестном отце», ты видишь, как Фрэнсис Форд Коппола подходит к оператору, показывает ему картины Караваджо и говорит: «Свет должен быть такой, как тут». Да? И ты потом смотришь великий фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» и понимаешь, на что он ориентировался, чем вдохновлялся и почему это так классно смотрится и поныне. Когда тебе рассказывают о том, как у тебя избушка вертится, ну, это техспециалист площадки. Потому что Илья Учитель на меня произвел совершенно иное впечатление в тот момент, когда я ему задал вопрос, а почему вы так сделали, ну, с драматургической точки зрения. Он сказал: я не помню, это было 4 года назад. Я подумал: класс. То есть представьте себе, там, да, Достоевскому задать вопрос, а вот вы зачем так Раскольникова выписали? Не знаю, это было так давно. Понять не имею. И правда, почему так получилось? Хрен его знает, так как-то вышло. Когда я ему задал вопросы, вот смотрите, говорю: у вас есть музыкальная драматургия, которая выстроена в мультфильме. Если мы берем старый мультфильм «Летучий корабль», то это музыкальный мультфильм. И музыкальная тема имеет свою драматургию. Это, кстати, блестяще видно по экранизации Петрова, потому что Петров понимает, что такая музыкальная драматургия. Он как художник осознает, что самое ценное – это сочетание цвета, картины и музыки, потому что эта музыка, она дополняет и расширяет восприятие картины. Плюс музыка, как один из самых абстрактных видов искусства, обладает в том числе своей драматургией, которая может наполнять, дополнять то, что ты показываешь визуально, и менять, соответственно, твое впечатление от этого визуального изображения. По сути дела, ты можешь рассказать очень сложную историю, а, как мы уже сказали, история Хемингуэя – это очень сложная история, не используя язык, только используя визуальные и музыкальные приемы. И человек будет эту историю считывать. Возможно, не в таком формате, как в текстовом формате, но это и так понятно, форматы разные, да? Когда мы говорим с тобой про вот этот фильм «Летучий корабль», то мной был задан вопрос, какая была музыкальная драматургия, как вы выбирали композиции? Знаешь, что мне ответил Илья Учитель? Я выбирал те, которые мне нравятся. А драматургия? Спрашиваю я. А он мне ничего на это не отвечает. Ну, то есть, понимаете, вот, это же очень легко, это очень понятно. То есть, можно ли себе представить, например, какой-нибудь мюзикл или какой-нибудь музыкальный фильм? Блин, та же самая «Анастасия», например. Ну, вот пример, да, такой. Массовый мультик, неплохой мультик. Вот можно себе представить этот мультик без арии злодея?
0: Нет.
1: Да? Потому что зло тоже должно говорить. Если у тебя зло молчит, это как-то должно быть обосновано.
0: Ну, понимаешь, еще фраза «мне я выбирал то, что мне нравится», можно смотреть под разным углом, потому что может быть большая насмотренность у человека,
1: Да
0: начитанность,
1: какая
0: наслушанность,
1: большая
0: и ты
1: насмотренность,
0: просто,
1: начитанность,
0: подожди,
1: если
0: и ты
1: ты
0: внутри чувствуешь просто интуитивно, что тебе это нравится
1: чувствуешь,
0: под...
1: что? Чувствуешь, что у тебя есть очень цельно сделанный музыкальный мультик музыкальный, «Летучий корабль», где все построено на ариях, где все построено на музыке, на всем остальном. И ты берешь и добавляешь туда «Хей-хоп-ла-ла-лей» Агутина.
0: А, ну я не смотрела, поэтому не
1: Или,
0: могу
1: например,
0: сказать.
1: добавляешь туда песню «На заре» и добавляешь туда группу «Браво». Зачем? Ну, то есть оно не ложится, оно музыкально не сочетается. Это просто растягивание хронометража, потому что нужно, чтобы была какая-то песня. И вместо того, чтобы обратиться к... Господи, композитор еще жив, Энтин еще жив. Обратитесь к ним, скажите: ребят, пожалуйста, нам нужно поработать над этим, давайте расширим. да? Давайте добавим там арии таких-то героев. Мы придумали героев, давайте они у нас будут петь.

0: На это просто забили хрен, потому что это не нужно, потому что это увеличение работы, а нужно отснять. Поэтому можно взять шлягеры по очень простому представлению. Народ эти песни знает, значит, будет подпевать. Газманова надо было еще взять, зря забыли. И Киркорова «Цвет настроения синий», вот, зашло бы. В общем, можно было любую песню, на самом деле, брать. Хоть Аллу Пугачеву, «Мадам Брошкина», тоже бы зашло. Угу. Потому что туда можно было что угодно пихать, уже ничего нельзя было разрушить, все и так было разрушено. Вот, это как бы негативная тенденция. А Петров – это вот очень хороший пример. Там и денег не было, там ничего не было. Там вот просто есть один талантливый человек, который еще работает с командой, и который сделали шедевр. А этот мультфильм – это шедевр. Это точно то, что нужно показывать детям. Больше того, это то, что нужно показывать не только детям. Это мультфильм, который я показывал бы на преподавателя. Я, кстати, его и показывал, когда вел историю изобразительного искусства, объяснял, как картина может взаимодействовать со зрителем эмоционально. И вот этот мультфильм – это блестящая иллюстрация к тому, как это может быть сделано. Просто сделано хорошим художником, который понимает законы искусства, который разбирается в искусстве, которому не наплевать, который не думает, что ему надо хронометраж растянуть, да, для того, чтобы это был полноценный фильм, который с историей работает в конечном счете.
1: Ну и, конечно, большой, я считаю, плюс этого мультфильма то, что он полностью сделан вручную, потому что брать анимационные фильмы с компьютерной графикой и сделанные собственными руками, конечно, очень сильно отличаются.
0: Конечно.
1: Я знаю, что для одного кадра, по-моему, они делали 3000 эскизов, если я не ошибаюсь.
0: Да, это сложно, но у тебя получается живее. Компьютерная графика, она, понимаешь,
1: даже
0: с одной стороны...
1: Даже не то, что у него как душа прям, да, чувствуется, то, что есть,
0: да,
1: душа.
0: Да, компьютерная графика – это очень серьезное упрощение процесса, а, к огромному сожалению, из-за этого ты видишь, как умирает кино. А вместе с кино умирает актерская игра. Актеру очень тяжело работать с моделями. Понимаешь, в чем дело? Когда у тебя был старый кинематограф, вот, допустим, смотришь ты старые фильмы ужасов и понимаешь, что когда, допустим, ты смотришь, даже не фильм ужасов, давай возьмем триллеры, ты смотришь, например, «Молчание ягнят», и ты понимаешь, что в этом «Молчании ягнят», ну, Энтони Хопкинс, он пугает, да? Тебе передается страх героини, потому что так выстроен кадр, все остальное. И ты понимаешь, что актрисе, талантливой очень актрисе, которая играет главную роль, нет особой нужды выжимать из себя что-то, потому что она все это видит, находясь на съемочной площадке. Она видит этого пугающего Энтони Хопкинса, она видит вот весь этот антураж. Ей легко вжиться в роль. А теперь представь себе ощущение этой актрисы, если бы перед ней не было Энтони Хопкинса, не было этой камеры, а был бы просто зеленый экран. Вот просто зеленка. Ей говорят, играй страх. А она, а какой страх? Она не знает, как выглядит финальный кадр. Она не понимает, как с ним можно взаимодействовать. И даже если она великая актриса, она будет играть шлак. Потому
1: а
0: что она не попадает.
1: Я бы в качестве примера провела «Носферату», 20-х годов фильм.
0: Первый, да, «Носферату» фильм. Или «Симфония ужасов», да.
1: Да, и у них были минимальнейшие просто технические возможности. И они уже там, у них я видела какие-то... Первые намеки на какой-то сложный монтаж, и это смотрится действительно страшно и несравнимо с тем,
0: ну,
1: что
0: у тебя из этого выходит весь Терригилем, потому что немецкие экспрессионисты, они открыли огромное количество инструментов для кинематографа в работе с тенями, у тебя на этом весь Хичкок строится, в работе с геометрией кадра, у тебя на этом потом весь Терригилем строится. У тебя не случайно кино немецкого экспрессионизма считается прям таким великим этапом, потому что это только самое зарождение кинематографа, и при этом именно в этом направлении было открыто такое количество визуальных средств искусства, да, которое полностью изменило вообще весь формат кино в будущем. По уровню влияния примерно, там, не знаю, как французская новая волна.
1: Конструктивно в деконструкции с Николаем Жариновым.
2: Характерной особенностью творчества мультипликатора является техника ожившей живописи. Причем рисует он на стекле масляными красками, и не только кистью, но и пальцами. Вместе с режиссером и художником Петровым в этом японско-канадском проекте был задействован свердловский оператор Сергей Решетников. В 2000 году мультфильм «Старик и море» стал первым в истории анимационным фильмом, для кинотеатров большого формата IMAX. Несколько лет показывать мультфильм в кинотеатрах, не поддерживающих формат IMAX, режиссеру было запрещено. Исключение было сделано лишь для одного показа в Ярославле. В 2000 году мультфильм взял кинопремию «Оскар», победив в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».
1: Возвращаясь к Хемингуэю и «Стрекуй море», мне всегда интересно, конечно же, послушать чужое мнение. И когда готовлюсь, я там читаю, да, кто как видит или там какие подтексты увидел именно в «Стреке море», потому что действительно много, и ты об этом сказал уже, и каждый видит в нем что-то свое. Кто-то говорит о том, что там отсылки очень много к библейским сюжетам, например. Что ты для себя видишь в этом рассказе в первую очередь?
0: У Хемингуэя была излюбленная тема. Его излюбленная тема – это сломленные люди, у которых сломалась судьба, которые были измордованы обстоятельствами, например, его иметь, не иметь, которые попали в ловушку, из которой не могут выбраться. Роберт Джордан и его роман «По ком звонит колокол». Первый его «Прощай, оружие», ну, один из первых романов. Та же самая история. Человек-заложник обстоятельств. У него везде калеки. А Сантьяго не калека. Он вроде и старик, у него вроде ничего и не получается. Он вроде и проигрывает. У него же ничего не остается, кроме от этой рыбы, кроме скелета. Да? Он никаких денег не заработал. Он хотел эту рыбу привезти, хотел, чтобы мальчиком гордился. Там же классный момент есть, когда мальчик к нему подходит, жалея его, а его жалеть и не надо. Он понимает, что и цель, и все остальное было совершенно в другом, оно стояло в борьбе, и борьба его не закончена. Это круче мотивационная книга, чем любой роман Айн Рэнд, чем очень много произведений литературы. Написанное Хемингуэем, это, ну, во-первых, то, что выбивается из его творчества, я говорю, у него нет более жизнеутверждающей книги, чем «Старик и море». Это его впечатление с Кубы, это знакомство с одним, у этого старика есть реальный прототип, которому он передал, кстати, яхту свою, которая осталась на Кубе, а тот за него каждый день рождения Хемингуэя выпивал виски и не простил ему его самоубийство. Сказал, что Хемингуэй ему все, не брат, потому что он ушел из жизни. Он сдался, а он не должен был сдаваться. Потому что это не мужское поведение. Тут много аллюзий. Тут же этот текст можно копать бесконечно. И с точки зрения того, сколько там отсылок к Библии. И с точки зрения того, сколько там отсылок к мифологии. Там даже образ этой рыбы, которую он пытается найти еще угодно. Там всю историю культуры можно перекопать. И везде ты все отсылки, которые будут, они будут абсолютно правдивы на то и принцип айсберга Хемингуэя. Главное тут в другом. Насколько этот текст прост и при этом насколько он поэтичен. Он же очень легко читается. И не просто легко читается, он, как тебе сказать, простота — это очень сложно. Быть простым — это очень сложно. Простота легко может быть пустотой. Пример пустой простоты — это Пауло Коэльо и его «Алхимик». Пример сложной простоты — это Антон Павлович Чехов. «Палата номер 6» — удивительно простое произведение, но совершенно непростое с точки зрения восприятия. И вот текст Хемингуэя — это очень сложная простота. Вот не меньше, чем у Чехова. А быть простым для художника — это самое сложное.
1: Ты начал говорить про то, что про борьбу, про то, что он не проиграл. Я думаю, неспроста именно в короткометражный фильм, да, который длится 20 минут, большое внимание уделили тому моменту, когда он был молодым, и они целые сутки боролись с темнокожим парнем и не могли друг друга победить. И они якобы начали, по-моему, в воскресенье утром, закончили в понедельник, и он выиграл. И после этого, я так понимаю, что он уже был непобежденным, и пытался выиграть все, что ему преподносит судьба на протяжении всей своей жизни.
0: Ну, это просто философия, которую Хемингуэй во многих отношениях разделял. Правда, сам он в итоге от этого отказался. Но отказался по вполне понятным причинам. Вряд ли, если, в общем-то, не могу сказать, что прям больного человека, подозревая в паранойе, подвергают электрошоковой терапии и отбирают у него самое ценное, что есть, а самое ценное для писателя – это его воспоминания, потому что это то, что он переводит в творчество, а для Хемингуэя, если он не писал, это было подобно смерти, а после этой электрошоковой терапии он уже не мог писать. У него все разрушалось, он даже несколько фраз нормально не мог сконструировать, потому что слишком большое влияние уже на мозг было. Он понял, что ему просто незачем больше жить. И, да,
1: спасибо, итоге... что лоботомию не сделали, она тогда еще популярна была.
0: Да, и в итоге как бы вышиб себе, ну, застрелился вообще. У него же даже еще в этом, в «Праздник, который всегда с тобой», есть очень большое рассуждение по поводу того, что представляет из себя память для писателя, что именно память является его основным инструментом. А у Хемингуэя эту память забрали. До этого момента у Хемингуэя тот же самый был принцип, что ты живешь до того момента, пока ты борешься. Пока ты способен бороться, ты жив. Да? В тот момент, когда ты сдаешься, все, оно уже дальше не имеет никакого смысла. Потому что ты уже проиграл. И в этом отношении Сантьяго, да, это самый сильный его герой. Во всех смыслах. Ну, как говорю, вот мне больше всего, конечно, нравилось его это отношение к рыбе. Она, кстати, в мультике тоже удивительно передана. Это же ведь не охота, да? Где ты встречал такого рыбака? Вот где ты встречал такого рыбака, который не хочет просто, да, там, убить, вот, там, марлина, акулу, еще что-то, утвердить свою власть как мужика, примата, о том, что я взял вот это животное и кокнул его, и вот она моя сила, потому что большая часть охотников обычно так и думает. А Сантьяго-то совсем не такой. Сантьяго любит эту рыбу. Он воспринимает ее как часть целого. Он воспринимает свой диалог с рыбой как борьбу, саму жизнь, как его диалог с природой в целом. И от этого он чувствует такое предательство, когда появляются акулы. Потому что он понимает, что вот все это его долгое путешествие, все остальное, оно было зря. Он победил в этой борьбе, а в главном проиграл. Потому что весь мир уже и вся природа становится против него.
1: А я еще, знаешь, на какой момент обратила внимание, что человек очень подвержен жить в иллюзиях. Помнишь, в начале рассказа он говорит о том, что я сегодня поужинаю, у меня бобы с рисом, я, может быть, их подогрею, а может, съем и так холодными. И еще много чего там фантазирует, а мальчик его слушает, ему поддакивает, но понимает, что все, о чем он говорит, да, это да, всего не все. Существует. Мне кажется, это такой мимолетный моментик, но на который мало кто обращает внимание.
0: Да, это так. А он же как раз, ну вот он, это же очень глубокий образ, потому что только он не хочет этого мальчика волновать, да, то как он не хочет его разочаровывать, потому что он там последний, кто в него верит, в него же больше никто не верит, да. Ему все говорят, что вообще больше со стариком этим не ходи, потому что он неудачу поймал, все, у него никогда больше никакой рыбы не будет, ничего больше не будет. Да, и мальчик-то он и оставляет, чтобы он с ним в этот последний бой, а это его последний бой, по-хорошему. Вот если так рассуждать, если так смотреть, у него же действительно нет денег к существованию, да. У него все уловы, которые были, они неудачные. Что он получает материального с этой рыбы? Ничего, всю рыбу сожрали. Да, на него по-другому начинают смотреть в деревне, потому что вон какой он скелет привез, да, какая же была рыба. Но все это пустые воспоминания, от рыбы-то ничего не осталось. И снова его считают неудачником. Как он это развеял? Никак. Но проблема в том, что себя он больше неудачником не считает.
1: А я думаю, ему и не нужно было произвести впечатление на жителей деревни. Ему-то на них было особо все равно, наверное, только на мальчика и самому себе доказать о том, что он сможет.
0: Да, Так оно и есть. А помимо этого, ты тут же понимаешь, в чем дело. Хемингуэй тут выходит на уровень глобальной космической проблемы, потому что по-хорошему, по уровню, это примерно греческая трагедия, как, допустим, тот же самый «Царь Эдип» Софокла. Когда ты понимаешь, что герой, может, и хотел бы что-то изменить, а против него работает сама судьба. Сама судьба не дает ему ничего изменить. И сталкиваясь с этой космической непреодолимой силой, Сантьяго не ломается. А вот это удивительно. Потому что ломались до этого момента в трагедии все. Да? Он не воспринимает это как разочарование. Он не опускает руки, когда понимает, что рыбы его сожрали. Хотя мог бы понять, что зачем мне дальше жить, зачем мне плыть, да, все у меня забрали. Я одинок, мне делать больше нечего. Короче, все вот эти истории. А у него нет, этого не происходит.
1: А если вернуться к истории, можно ли сказать, что «Старик и море» — это, ну, это действительно был пик его карьеры, да, пик его творчества, когда он сделал, и считается так, что он сделал лучшее произведение, а потом уже последующие его работы уже несопоставимы, очень слабые.
0: Ну нет, ты что? Ну какие у него слабые
1: работы? Слышал, я читала такую теорию в том числе.
0: Да чепуху какую-то. Говорят люди, которые особо в этом не понимают ничего. Ну что, неужели роман «Праздник, который всегда с тобой» — это слабый роман? Нет.
1: Нет, ну мне все нравятся. Просто я не литературный критик, и поэтому не могу
0: Неужели его замечательный совершенно роман, изданный уже после смерти Хемингуэя, незаконченный, к огромному сожалению, потому что он не успел там точку поставить. «Острова в океане» — это слабый роман. Это не слабый роман, да, он не закончен просто, но это роман великого писателя. А действительно, в тот момент, когда у Хемингуэя прям взлет, ну, он всегда будет очень интересным автором, понимаешь, в любой момент, даже первое его произведение — это чертовски интересный текст. Разве что только самые ранние его рассказы — это такая проба пера, это воспоминания о деде, это воспоминания об отце. Это еще не до конца оформленное творчество. Но с того момента, когда он пишет «По ком звонит колокол», а «По ком звонит колокол» — это одно из мощнейших произведений, которые есть в литературе 20 века. И это очень сложное произведение. Сложное с точки зрения того, какие там литературные приемы использует Эрнест Хемингуэй. Потому что Хемингуэй открывает совершенно новые возможности языка, которые до этого момента, в общем-то, мало кто открывал. Например, с помощью языка можно передать запах. Как? Язык — это язык, да? Как ты можешь начать ощущать запах при помощи языка? Можно, если ты подберешь нужные ассоциации. И если через эти нужные ассоциации ты будешь воздействовать на своего читателя так, что он действительно себе представит этот запах, а представив его, буквально ощутит. И в романе «По ком звонит колокол» есть как раз одна из самых сильных сцен, мне она, во всяком случае, в романе нравится больше всего, когда Пилар Роберту Джордану рассказывает о запахе скорой смерти. И говорит о том, как пахнет этот человек, а потом, когда он задает вопрос, а из чего слагается этот запах, да? Расскажи мне, пожалуйста, о нем. И она ему в деталях начинает описывать, что представляет из себя комбинация вот этого запаха скорой смерти. И ты, когда это все читаешь, ты его реально ощущаешь, думаешь такой, блин, да, наверное, скорая смерть пахнет именно так. То есть ты себе бы даже больше ничего представить не мог. Того, что можно туда добавить, настолько точное каждое сравнение, настолько точное каждое описание. Вот, допустим, первый, например, первое слагаемое этого запаха. Ты посмотри, насколько круто подобран образ. А это же очень сложно. Потому что когда ты работаешь с текстом, и когда ты работаешь с ассоциациями, ты должен не только красиво это описывать, потому что, вот как тебе сказать, есть в литературе, ну, это можно назвать словоблудием, да, там, красивость ради красивости, да, вот, например, там, говоришь, бессмысленная проза жизни, да, вот, это красивость ради красивости, и не более того.
1: Почему-то я сразу вспоминаю Пруста, где у него 10 просто страниц каких-то описаний, но это, наверное, странное сравнение.
0: Да, Пруст крут, Пруст так описал механизм работы памяти, и так тоже работает с твоими ассоциациями, как не работал до него ни один
1: я
0: писатель.
1: Я знаю, но на 10 страниц, когда ты читаешь одно
0: но
1: описание,
0: это его
1: 10
0: методика,
1: страниц.
0: Да, он не случайно, он тебе, понимаешь, в конце 19-го, начале 20 века у тебя шли очень большие эксперименты с формой, потому что было понятно, что литература, она уже находится на очень высоком уровне развития, и возник вопрос с тем, а куда литература должна двигаться дальше. И один из подобных экспериментов был эксперимент с формой. Да? То есть любой писатель, он, например, рассчитывал на искренность. Да? А как достичь этой максимальной искренности в отображении твоего мышления? Потому что когда ты мысли свои переводишь в текст, это же неверно, потому что ты текст оформляешь логически. Ты делаешь его по определенному конструкту, а у тебя не строятся мысли так. Мысли, они часто идут хаотично, и за этим у тебя возникает прием потока сознания.
1: Когда
0: тебе
1: письмо.
0: Да, пытаются передать мышление. И Пруст как раз и будет у тебя экспериментировать с этой формой. Зато смотри, какие удивительные сравнения он находит. Самое начало его романа «По направлению к Свану», когда тебе описывается ситуация, одиночество, которое охватывает главного героя. Как передать это одиночество? То есть, можно сказать, а ему было одиноко. Да, или мне было одиноко, и как бы вроде бы все. А Пруст же делает не так, потому что Пруст очень хороший художник.
1: Он но говорит, у Хемингуэя тоже тема одиночества очень кратко, да. Кратко и подел.
0: А у них разный стиль, потому что. Вот Пруст, он здесь погружается в состояние, ему важно это состояние передать. Хемингуэй будет действовать в данном случае точно так же, как действует Антон Павлович Чехов. Да? Потому что Чехов тоже будет иметь такой достаточно краткий телеграфный стиль в изложении, но при этом очень точный. Ты можешь писать кратко, ты можешь создавать развернутую метафору, и одно и другое может достигнуть цели, просто это разные методы. И вот у Пруста там есть замечательное описание, когда он говорит вот об этом одиночестве, которое охватывает его перед сном, и говорит, ты кладешь свою голову на подушку, мягкую, как щеки нашего детства. Какое сравнение, какая метафора классная. И потом он приводит вот это ощущение того, что он не может заснуть от этого ощущения одиночества, с обманутым ожиданием больного человека, который заболел лихорадкой, лежа в гостинице. Он видит проблеск света под дверью, и ему кажется, что это утро. И он с надеждой смотрит на этот проблеск света, потому что думает, что сейчас люди войдут к нему в комнату, эта комната наполнится жизнью. Ему зададут вопросы, ему принесут лекарства. А потом он понимает, что это слуга со свечой спускается вниз, и это не отблеск дня, и ему придется мучиться всю ночь. Вот тебе и сразу полное погружение в состояние героя. И ты уже не видишь только названное одиночество, ты его ощущаешь. Хемингуэй также работает с запахами, также работает с деталями. И это... прямо очень круто. И вот первый момент, о котором я упомянул, из чего складывается этот запах скорой смерти. Какая точная вещь. Насколько она хорошо сказана. Когда Пилар говорит Роберту Джордану, хочешь почувствовать первый компонент этого запаха. В шторм. Важная деталь. Подойди к задраенному медному иллюминатору в каюте корабля и вдохни его. И ты понимаешь, что перед тобой не просто вот этот металлический запах, да, который издает медь, а он еще и душный, потому что задраенный иллюминатор, да, когда погода еще штормит. И от этого ощущение духоты усиливается еще сильно. И ты сразу представляешь себе, какой это запах металла может быть. Моментально. Ну, про остальные слагаемые не буду говорить, да, они там разные есть. И бабку там надо будет вдохнуть, и увявшие цветы, да, и как бы продукты жизнедеятельности мадридских проституток. Все нужно будет вдохнуть, ну, в общем, из этого всего действительно складывается тот самый удивительный запах, который описывает Хемингуэй, и передает его удивительно точно.
1: Он не только разговаривает с рыбой, он еще разговаривает с птицами, он разговаривает еще сам с собой. И он это объясняет тем, что он не богатый человек и не может позволить себе слушать, купить радио, чтобы возить его с собой в лодке. Но я так понимаю, все-таки неспроста он, да, вел разговор с самим собой в том числе, как некий признак одиночества.
0: Да. Больше того, он разговаривает со всей природой, потому что она его постоянный собеседник. И вот заметь, ты когда смотришь на героя рассказа Хемингуэя, сравни это с Пауло Коэльо и его алхимиком, когда везде тебе Пауло Коэльо говорит «все говорит на всеобщем языке». А что это за всеобщий язык, тебе совершенно непонятно, да, на котором все разговаривает. А здесь ты видишь самого старика, который абсолютно наивно, честно обращается ко всему, и ты понимаешь, что мир как будто с ним тоже говорит, потому что идет развитие его мысли, и здесь не надо говорить про всеобщий язык. Вот он. Прямо перед тобой, в образе этого старика, который, уходя в плавание, общается и с морем, и с рыбой, за которой он охотится, и с акулами, которых он ненавидит. Он говорит со всеми. И ты видишь, что окружающий мир его как будто понимает, потому что он вступает с ним в диалог. Эрнест Хемингуэй, это же, ну, может показаться, вот, знаешь, я больше всего этого не люблю, потому что это самая отвратительная вещь, которая обычно начинается, когда умирает какой-то великий человек, и там дальше начинают обсуждать, а как он жил, а чем он занимался. И Хемингуэй, поскольку был очень большой фигурой, то вокруг него все вот эти вот пиявки от искусства, да, расплодились моментально, которые начали там считать, сколько у него могло быть любовниц, когда он на своего диабета был импотентом, а когда он не был импотентом, и начали вот во всем вот этом копаться, абсолютно бесполезно забывая масштаб фигуры, с которой они взаимодействуют. Потому что, вот я уже говорил про этого писателя современного, Пола Линча, который «Песнь пророка» написал, Букер прошлого года получил за это. Хороший очень роман, хороший писатель, и у него есть предисловие к своему роману, где он говорит о том, что есть космический писатель, к которому он относится, в том числе, кстати, и Достоевского, да, и вот Хемингуэй – это космический писатель во всех смыслах. А таких писателей не так много, это очень редкое явление, но Хемингуэй – один из них, потому что, во-первых, он может найти путь к самым разным людям, которые могут его прочитать, первое. А второе, ты понимаешь, что за каждой деталью, которая использована у Хемингуэя, стоит что-то еще большее. Эта деталь, она не случайна. А у тебя не конкретно вырванная история, да, из всего этого момента, а у тебя одна индивидуальная история, которая затрагивает всю историю жизни на Земле. Потому что история на этого старика, отправившегося за рыбой, это не только про старика, который отправился за рыбой, это про каждого человека, который может взаимодействовать с этой книгой. Это то уникальное, что позволяет человеку и читателю преодолевать его одиночество в тот момент, когда он общается с произведением искусства. И это явление очень редкое.
1: Согласись, такого, наверное, уровня таланта человек, он не может им как-то стать, сформироваться, даже если он там прожил какие-то сложные моменты в жизни. Это все-таки в первую очередь, наверное, какая-то связь с Богом или с космосом. Все это
0: по-разному. Да, никто тебе никогда не скажет, как формируется талант. Он иногда формируется вообще абсолютно случайно, под непонятно.
1: Так я какими. Тебе говорю, это связь,
0: да,
1: с космосом.
0: Да, да. Тут
1: у тебя иногда бывает, что канал настолько хорошо настроен, я не знаю, это можно разными словами называть, но если у тебя хорошо, очень хорошо настроен канал, ты можешь это транслировать, что-то сверху.
0: Слушай, а были совершенно обратные примеры. Вот был, например, великий испанский художник Франсиско Гойя, который, если бы, как бы в определенный момент не оглох и не разочаровался в жизни, никогда бы не сделал картины, которые бы сейчас вот так изучали и которые бы постоянно цитировались в кино. А эти картины он вообще не для публики делал, а для себя самого, потому что это была по-хорошему история его безумия. Ну, что вот у него были какие-то радары настроенные или как бы настройка сбилась в определенный момент, и из этого родилось великое искусство, которое мы знаем сейчас, потому что Гойя в основном помнит, конечно, за там период уже его черных картин, потому что так был, в общем, вполне себе проходной испанский художник. А так стал гением. Да? С его там восстанием в Мадриде, с его этими росписями «Дом глухого», с его поздними картинами из Бордо. Вот тебе пример. Ты никогда, понимаешь, жизнь человека и вообще наша окружающая жизнь – это настолько сложная модель с таким количеством переменных, что выработать какую-то формулу о том, как у тебя формируется талант, как у тебя формируется гений, как формируется еще что-то, вообще невозможно. Не будем забывать, что Хемингуэй в определенный момент на фронте, он был на итальянском фронте, он попал под артобстрел и чудом выжил. А мог не выжить, да? И не было бы у нас тогда никаких авторов, да, никакого ни старика и моря, ничего подобного бы тоже не было, да, потому что не было бы и самого автора. Это всегда, в общем-то, более-менее случайность, которая совершенно не пойми, как распределяется. Но то, что есть, то есть. Это космический писатель, который далеко не так прост, как может показаться.
1: Спасибо большое за разбор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Ну, а я для начала хочу рассказать о том плане, который мы запланировали на сегодняшний вечер. Сначала у нас будет представление лектора, затем краткий обзор неба традиционный и лекция сама. А после лекции мы покажем полнокупольный фильм «Космические столкновения». Вот такой сценарий нашего сегодняшнего вечера. И сейчас я прошу выйти на сцену, а посетителей прошу приветствовать нашего лектора Бориса Михайловича Шустова. Так. И председатель экспертной рабочей группы по космосу при Академии наук по космическим угрозам. Еще раз, я думаю, мы его поприветствуем, потому что тема очень интересная, актуальная. И, Борис Михайлович, вам слово, пожалуйста.
2: А совсем коротко. Дорогие друзья, я думаю, что здесь все друзья науки о небе, о звездах. Ну, а есть и просто прямые друзья. Мои друзья-астрономы здесь сидят. Их немного, но я их приветствую. И, конечно, приветствую всех.
1: Не надо, конечно.
2: Называю так нормальных людей. То есть те, которые не очень озабочены законами неба, они живут своей хорошей и нормальной жизнью, но проявляют интерес и правильно делают. Потому что на самом деле это чрезвычайно интересно узнать, в каком мире мы живем. Лекция достаточно свободная. Я избегаю всяких формул. Но если кто-то помнит, как выражается кинетическая энергия через массу и скорость, ну и замечательно, может быть, упомяну. А больше нет. И не стесняйтесь, после лекции особенно, задавать вопросы, ну не обязательно даже и по этой теме. Я все-таки астроном, ну попробуйте. Так что хочу, чтобы вам понравилось, постараюсь.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Значит, все, я представлен. Так что астероидно-кометная опасность – это один из видов, скажем так, науки, прикладной, может быть, науки сейчас, которая становится прикладной, которая занимает умы многих очень людей. Не в последнюю очередь благодаря СМИ. Средства массовой информации эту тему раздувают и где надо, и где не надо, и, как правило, преувеличивают очень часто. Поэтому среди населения, конечно, уровень, скажем так, знаний по этому вопросу, он какой-то очень странный, он очень искаженный. И более того, в последнее вот время, особенно с этой пресловутой датой через два дня, конец света, настолько накачивается чрезмерно, что я считаю, что просто как раз очень удачно, что планетарий решил все-таки поставить лекцию и как-то привести в чувство и нас всех, и людей, и особенно средства массовой информации. Это не в зале есть. Пожалуйста, не зажимайтесь, не стесняйтесь, спрашивайте, но только в своих репортажах или в чем-то вы доносите все-таки суть, ту, которая есть, а не просто работаете ради рейтинга. Вот такие картинки вы видите часто. Слева вверху это реальные фотографии астероидов. Вы видите, что астероиды все исковырены. Это не результат, конечно, вулканической активности, результат столкновений с более мелкими телами. Здесь есть художественные картинки. Это все вот художественные. Вот гигантское в Ютьюбе вы можете посмотреть фильм «Столкновение с Земли со 100-километровым астероидом». Жути много, но научной правды там искать не нужно. Просто как художественное произведение скорее. Вот. А мы живем в мире угроз. Это нормальное совершенно явление, это постоянно. Если вы задумаетесь, так все время приходится преодолевать какие-то проблемы. Ну, угрозы крупные, бывают и угрозы. Ну и, в общем-то, это и есть смысл жизни, преодоление каких-то препятствий, преодоление вот таких ситуаций, когда нужно принимать решения в ту или в другую сторону и так далее. Вот какие угрозы космические. Меня сегодня журналисты спросили, какие угрозы для человечества, да их много. И с моей точки зрения, одна из главных угроз для человечества, для цивилизации, это сам человек. Неразумный в большинстве, во многих случаях и так далее. Но вот я буду говорить все-таки о угрозах космических. Одна из главных угроз, которая всегда, сейчас уже всегда присутствует, каждый день, даже каждый час, это космический мусор. Вы знаете, что человек, выйдя в космос, так его замусорил, что сейчас насчитывается миллионы осколков тех аппаратов, которые были разрушены, или просто недействующие аппараты. И каждый из этих миллионов осколков является смертельным для другого космического аппарата. Скорости большие. Близ Земли это 8 км в секунду, на геостационарной орбите поменьше, около 3, но тоже немало. Вот те самые МВ квадрат пополам, если вы помножите, то легко поймете, что всего лишь 3-сантиметровый, несколько граммов, скажем, 3-сантиметровый, 5-сантиметровый обломок, он, в общем, уничтожит космический аппарат. Сейчас ситуация тревожная в том плане, что человек уже так замусорил и слабо контролирует эту ситуацию, хотя и многое делается, чтобы все-таки выправить ситуацию, что если вот так себя вести неразумно дальше, то через 10, 20, 30 лет мы обеспечим себе ситуацию, когда мы просто не сможем вылететь в космос, потому что будет столько этого мусора, что никуда не денешься. Астероидно-кометная опасность. Собственно, тема сегодняшней лекции. Это сравнительно редкое событие, но вот здесь я определение даю. Это все-таки почти лекция. Угроза нанесения серьезного ущерба человечеству в результате столкновения космических тел размером более нескольких десятков метров. Это астероиды, кометы с Землей. Есть и другие виды. Это космическая погода. Скажем, мы о Солнце, хотя это ближайшая к нам звезда, знаем много, но не все. Время от времени преподносятся сюрпризы. 23 года назад Солнышко преподнесло сюрприз так стоимостью в 2-3 миллиарда долларов. Значит, заряд частиц вспышки неожиданно пришел в Северную область Квебека, в Канаду, населенной провинции, и обесточил Канаду более чем на полсуток. Это понятно, что мы все сейчас зависим от электричества, от снабжения и так далее, так что это было серьезное дело. И биологическое заражение здесь показано. Человек, вот когда меня спрашивают журналисты, есть ли жизнь на Марсе, я уверенно говорю, уже есть. Мы туда привезли чего-то. Невозможно полностью обеззаразить аппараты, тем более это раньше, не так, скажем, привлекал внимание аспект. А что мы привезем назад? Ведь часть же возвращается. Часть возвращается, и тоже, в общем, еще нужно внимательно к этому относиться. Я здесь, видите, говорю даже не о том событии, которое часто является просто темой фильмов, всякие чужие там и так далее, это инвазии каких-то биологических существ совсем из других миров, а мы сами можем такое. Здесь не показан, в этой рамке просто не показан совсем уж редкий, скажем, такой класс. Это так называемые астрофизические угрозы. Вы знаете, что звезды, вот наше Солнце в частности, все-таки постоянно это постоянно, но на какой-то временной шкале. Через 5-7 миллиардов лет Солнце превратится в красный гигант, которая раздуется и, вообще говоря, захватит даже Землю размера. Жизнь на Земле невозможна будет в это время. Есть звезды, которые не так далеко расположены, в принципе, могут еще более катастрофически измениться. В частности, под созвездие Ориона, которое мы видели, там красноватый такой яркий сверхгигант Бетельгейзе. Но астрономы считают, что через какое-то время, и не можем мы сказать, через какое, будет довольно приличная вспышка, сверхновая. Взорвется эта звезда, может быть, через несколько лет, до нас долетит, может быть, через миллион, но порядка такого в этом диапазоне. Конечно, она далековата, это почти 400 световых лет, но если что-то поближе, то, значит, тоже будет влияние, и так далее. Но мы будем говорить, с вами договорились, и эта тема лекции, вот об этом. Что же это такое? Такой поэт Семен Кирсанов, он обычно мы поэтов знаем, а кто что написал известное стихотворение, песню, пожалуй, у него самое известное, он диссит, эта песня называется «У Черного моря». А так он сложный поэт, ученик Маяковского, футурист, оратории писал, Шостакович, например, вот оратория такая есть. Ему как-то удалось отразить, как люди воспринимают. Просто нормальные люди. Вот в этом стихотворении «Метеориты». «О, милый мир веселых птичьих гнезд, их больше нет. Несчастная планета попала в дождь из падающих звезд с диаметром от мили до полметра. Железо вылетает из небес, а люди стекла круглые наденут и шепчутся, а может быть не здесь, а может прилетят и не заденут». Как-то ему вот удалось, он же не специалист, удалось ему выделить тот класс тел, который действительно нас будет интересовать. ну, скажем, не совсем от полметра, от нескольких десятков метров, ну и до полумили. Астрономы давно на эту тему думают, и, скажем, в научном плане, таком фундаментальном, эта тема развивалась всегда, но привлекала интерес именно такой редкий, фундаментальный. Начиная с, примерно со середины 90-х годов, когда стало появляться все больше и больше информации об этом, тут появился уже совсем другой интерес, и появились темы, видите, первая астероидно-кометная опасность, а вот эта последняя книга здесь, 2005 год, замечательная книга, изданная Институтом динамики геосфер, «Катастрофические воздействия космических тел» и так далее, очень интересные научные книги, они без всякого нажима эмоционального и прочего, просто вот что это такое, исследование этого тела идет, тема эта идет. Так, у нас красные цвета на экране пропали, их нету. Так, как тех птичьих гнезд. Да, я смотрю так. Ну и вот сравнительно недавно, в прошлом году мы не издавали, а здесь на английском языке и на русском. Вот эта книга справа, «Астероидно-кометная опасность», красные буквы, там кто-то может увидит, такие тени осталось. Вчера, сегодня, завтра. Вот она, по-моему, впервые в нашей русскоязычной литературе, да и не только в русскоязычной, содержит информацию на двух уровнях, популярном и профессиональном, обо всех аспектах астероидно-кометной опасности. И об астрономических, и геофизических, ну, если хотите, политических, военных. Я ее не рекламирую, просто я ее редактор этой книги и соавтор, но... Если у кого-то есть, то хорошо. Если нет, посмотрите, может быть, что-то в магазинах осталось. Не знаю просто. Может быть, если будет интерес, мы напишем новую книгу, уже совсем ориентированную на массового читателя. Посмотрим как. Теперь план лекции. Значит, вот вы видите, что я буду характеризовать, что такое астероидно-кометная опасность, сокращенная ЭКО, и основные направления, собственно, этой проблемы и работ по этой проблеме. И, конечно, скажу о кооперации. Что такое астероидно-кометная опасность? В нашей Солнечной системе, кроме Солнца и планет, довольно много, огромное количество более мелких тел от тысячи километров до совсем крохотных, до пылинок. И этих тел очень много, ну, конечно, крупных тел меньше, а мелких много. И вот здесь примерно их размеры показаны, чем населен, чем населена Солнечная система. И вот эти тела, в частности, астероиды и кометы, представляют для нас особый интерес, крупные тела. Это картинка, которую вы можете легко скачать вот с сайта, указанного внизу. Очень хороша. Она показывает, как расположены астероиды в нашей Солнечной системе. Вы видите здесь, значит, внешний круг от орбиты Юпитера, а следующий круг между этими кругами, собственно, окружностями, и лежит зеленый пояс, он называется пояс астероидов, это орбита Марса, а белые толстые линии выделены Земля. Красными точками, их много, должны быть показаны астероиды, которые входят внутрь орбиты Марса и доходят и даже внутрь орбиты Земли. И вот сюда залетают эти тела. Их довольно много, меньше, чем в главном поясе, естественно, но, тем не менее, их довольно много. Как они туда попадают? Летают? Летают все по круговым орбитам или почти круговым главным поясе. Вы видели, как тела эти движутся. А дело в том, что эта картинка по реальным элементам орбит тел построена. Это очень интересно, она много науки содержит. Трудно переваримый, но красивый. Вот. Бывают разные, скажем так, причины, почему тела могут сорваться со своей круговой орбиты, вот эти астероиды, и попасть внутрь и пересечься с орбитой Земли. Ну, самый простой – это столкновение. Столкнулось тело, изменило орбиту. Редчайший случай, но, по-видимому, один из таких редчайших случаев удалось зафиксировать с помощью телескопа Хаббл. Вы видите здесь... Ну, картину, которая заснята очень удачно, по-видимому, столкновение астероидов. Есть другие механизмы, они называются резонансные, есть механизмы, обусловленные воздействием планет, но тоже резонансные и так далее, и так далее. Я не вникаю сейчас в их описание, то есть существуют различные причины, они вообще являются предметом исследования, и ученых глубокого интереса, потому что есть странноватый факт, а факт состоит в том, что когда мы анализируем частоту столкновений этих тел с Землей, то оказывается, что она в последние несколько миллиардов лет практически не изменилась. Спрашивается, тела вроде должны сталкиваться и исчезать, они же не берутся так просто, не рождаются астероиды. А вот откуда они берутся? Вот такие вот вещи изучаются. Когда они сталкиваются с Землей, то на Земле появляются метеоритные кратеры. Они здесь показаны такими черными кружками. Вы видите крупные кратеры, здесь оценка их возрастов. Один из самых крупных – кратер Попегай. Вот находится там южнее полуострова Таймыр. А большая часть, или, скажем так, подавляющая часть этих кратеров, конечно, исчезла, просто потому что, даже если они попали не в океан, а на Землю, потому что эрозионные процессы самые разнообразные. И, кроме того, есть такое понятие геодинамика. Мы живем на континентальных плитах, они движутся, и примерно за полмиллиарда лет картина материков меняется, стирается, и очень мало зон, которые сохраняют ту первозданную, что ли, геологическую структуру, которая была там, скажем, 2 миллиарда лет назад. А так все за полмиллиарда, за 700 миллионов лет меняется и стирается. Поэтому, ну и, конечно, если в воду попадает, то найти такие кратеры трудно. На Земле крупных кратеров на поверхности около 200, и подводных до 20 там насчитывается. Кратеры на других телах Солнечной системы. Так, ну и недавние свидетельства столкновений астрономические. Астрономы наблюдали шикарное событие. Комета столкнулась с Юпитером в 1994 году. Это наблюдалось... Да, сделаем. Ну, сейчас мы на каком-то месте остановимся. И пока флешку ставим, я могу, кстати, сразу же и на вопросы отвечать вот отсюда, как кто задаст. Пусть сэкономим таким образом время. Так, это столкновение наблюдали с помощью космических средств, а когда дело в том, что, собственно, процесс столкновения был на обратной стороне как бы Юпитера, а когда Юпитер подвернулся к нам, то вот эти темные пятна, гигантские, размером больше Земли существенно, вот эти следы воздействия, они, значит, появились, изучались астрономами. Ну и, конечно, что касается Земли, то самое известное событие вот нашей истории – это Тунгусская катастрофа. В 1908 году произошла. Значит, на этих фотографиях команда, которая была направлена, или, скажем так, отправилась в район подкаменной Тунгуски, где в 1908 году произошло следующее событие. На высоте 6-8 километров над тайгой, над болотами, взорвалось вошедшее в атмосферу Земли тело. Я специально говорю «тело». Часто говорят «тунгусский метеорит». Это не метеорит. Метеорит – это то, что мы находим на Земле. Никаких остатков этого тела на Земле найдено не было. Это тунгусское тело. Размер его оценивается от 40, ну, некоторые там говорят даже 35, я так точно не могу гарантировать, 50, может быть, 55 метров. Сила взрыва сравнивается со взрывом, с мощностью взрыва, скажем, такой серьезной 10-мегатонной водородной бомбы. Лес был вывален, то есть тотальное поражение, на площади примерно в 2000 квадратных километров. И эффекты геофизические, это вот свечение, волны сейсмические, там, ударные волны в атмосфере, все это засвидетельствовали по всей Земле. То есть отклик был всепланетный, хотя по космическим понятиям события скромные. Вот вид этого места с Google. Если вы посмотрите, увидите, все заросло лесом, ничего особенного нет. Этого с вертолета тоже кратера нет. Это просто обычные понижения, какие там бывают в тайге, там, в болотах и так далее. Кратера нет. Сюда съезжаются каждый год, съезжаются так называемые тунгусятники. Ну, это вот люди увлеченные, что-то вроде КСП. Ездят, обсуждают проблемы, придумывают фантастические гипотезы, поют песни. Это в наше время, вот, когда я был молодым человеком, петь песни и собираться выезжать куда-то было совершенно замечательным, увлекательным занятием. Сейчас, конечно, поменьше, но тоже есть. Я бы не сказал, что этот слой, мощный слой культуры полностью исчез. Ну вот гипотезы здесь гипотезами, их не меньше 20. бывают всякие, вплоть до смешных, фантастических, каких угодно, но, скорее всего, это было тело кометного или каменного, но такого рассыпчатого происхождения, которое просто не смогло целиком долететь до Земли, и в атмосфере разогрелось, остановилось, можно сказать, взорвалось, вернее, не остановилось. Ну, вот такая вот штука. Вот если бы на Москву, на старую Москву упал Тунгусский метеорит, площадь тотального поражения была бы вот такой. Значит, я думаю, что, может быть, поэтому московские власти или кто-то там еще придумали этот трюк с расширением Москвы, чтобы Тунгуска не страшна была. По крайней мере, половине Москвы.
1: Желающие в зале задать вопрос, пожалуйста, микрофон в зале. Можете поднимать руку и задавать свой вопрос.
2: Да, я отсюда услышу и отвечу.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Меня хорошо слышно. Вот вы показывали хорошие фотографии, что случилось с Юпитером после того, как на него упала комета. Угу. Соответственно, если Тунгусское тело тоже было кометой, возникает ощущение, что с Землей случилось бы чуть пострашнее, чем было на фотографиях нарисовано. Как вы прокомментируете?
2: Та комета, которая упала на Юпитер, была несравненно крупнее. Это до десятка километров, а Тунгусское тело 50 метров. Теперь вспомним ту самую единственную формулу МВ квадрат пополам. Сколько же энергии несла та комета и Тунгуса? Ну пусть 5 километров несла та комета и Тунгуса. Ну пусть 5 километров будет. 5 километров.

0: Есть регион внизу.
1: Здесь объекты ранжированы по вероятности столкновения. Вот вероятность столкновения. Вот это 0,002. Ну, приличная вероятность столкновения. А апофиза уже, ну, где-то совсем близко к 0,001. Вот параметры этих. Картинка это меняется. Меняется сильно. Потому что мы все-таки маловато знаем о том, о реальных объектах. Мы уже знаем, что такое статистика, догадываемся, сколько этих должно быть. А вот реальные тела, за которыми мы можем следить, направить в любой момент телескоп, измерить движение, там, скорость и так далее, направление, их мало. Про апофиз два слова. Ну, просто я не могу не похвастаться, что мы его тоже наблюдали на нашей обсерватории на Кирсколе, на Эльбрусовом колене. Открыт объект был в 2004 году. Изначально он оказался страшно опасным. Мало знали, поэтому сильно боялись. Вероятность столкновения ценилась в 2% с лишним. Безумно много. Но потом, значит, когда померили, посмотрели, вроде все более гораздо спокойно, вы уже сейчас видите, знаете как. Вот наши фотографии этого объекта. И так обычно-то и бывает, что когда лучше знаешь, то меньше и боишься. Почему апофиз раньше не видели? Это тело, которое движется в основном внутри орбиты Солнца. Ну, а по-человечески говоря, оно почти все время на дневном небе. На дневном небе трудно наблюдать далекие объекты. Их можно наблюдать только в оптическом диапазоне, а небо же светлое, поэтому найти трудно. Вот видите, время от времени, раз в 7 лет, оно выходит на ночное небо, и тогда его видно. Когда мне говорят про радиосредства, сразу скажу, что есть такие штуки, радары. Но радары, если говорить о радарах с узкой диаграммой направленности, работают только по целеуказанию. То есть, куда вы направите, туда есть. Для поиска радар не годится. Слишком узкий пучок. А радары широкие, которые приземные работают, военные, те работают до высот не больше 5000 километров. Именно из-за того, что пучок очень широкий. Вот если бы астероид упал, то рассчитали, то смотрите, России всегда достается большая страна, и вот по этой большой территории, по Сибири, там проходит возможное, значит, место удара. Тихий океан, американцы всегда радуются, не знаю почему, когда говорят Никарагу, они почему-то радуются, помнят, наверное, еще те события. А вот эта таблица иллюстрирует степень нашего знания, или лучше сказать, незнания. Если крупные тела, благодаря той программе, вот я график вам показывал, это по этому графику, по программе «Космическая стража», американцами начатой и, в общем-то, законченной успешно, она продолжается, но принципиально, то есть задачи достигнуты. В 2008 году почти 90% опасных тел более километра уже каталогизированы, за ними следим, все нормально, все спокойно. Но мы же говорили, что наиболее опасные тела-то мелкие, а вот с ними гораздо хуже. Я самую оптимистичную оценку взял, 97%. Американцы считают, что меньше 2% наша степень знания, значит, больше 98% незнания. Значит, эти тела надо открывать. Как? Для этого, вы скажете, столько денег потрачено на эти большие телескопы, и на наземные, и космические, и 10-метровые, строится 40-метровый. Ну что же еще-то астрономам надо? Дело в том, что вот эта задача требует для себя специального инструмента. Во-первых, инструмент должен быть достаточно крупным, потому что малое тело, 50 метров, оно для астрономов-то малое, а для столкновения-то уже приличное. На том расстоянии, которое позволяет успеть подготовиться, оно выглядит как очень слабый объект. 23-24 величины астрономы так говорят. Вот. И более того, мы должны все-таки осматривать все небо. А на небе, не буду никого мучить, были бы студенты, обязательно бы помучил, больше 42 тысяч квадратных градусов. А поля зрения современных инструментов редко бывает градус, обычно еще меньше, квадратный градус имеется в виду. Вы же 42 тысячи раз не будете по небу тыкать телескоп, невозможно просто перевести. Нужны широкоугольные, которые смотрят сразу так с охватом. Значит, одновременно и большой диаметр, и широкий угол. Таких инструментов до недавнего времени не было. Вот первый появился, опять же, в США. Это, скажем так, ну, в каком-то смысле тестовый телескоп из серии Pan-STARRS. Телескопы 1,8 метра в диаметре, поле зрения гигантское, 3 градуса. А приемник излучения, вот видите, внизу вот этот молодой человек разглядывает вот эту матрицу, приемник излучения. Вот сюда попадает изображение, отсюда эта картинка снимается. У вас в фотоаппаратах, в мобильниках вы хвастаетесь, когда у вас там 15 мегапикселей или еще сколько-то. А здесь почти 1,5.

0: миллиарда мегапикселов, жуткий объем информации, огромная проблема, как обрабатывать эту информацию. Но вот этим широкоугольным телескопом, видите, за ночь покрывают огромное пространство, очень большое. Еще более крупный инструмент строится в США, нас туда приглашают, но добиться, это ж не яхта, добиться там 50 миллионов долларов на участие в проекте, ну, не получается никак. Это яхта миллиарды стоит, а здесь это же наука и спасение человечества. Так, вот этот телескоп, это, если он будет построен, это будет чудо-телескоп на многие годы, фантастические совершенно показатели. Но я желаю успеха, конечно, этой команде, и в научном плане мы, конечно, с ними будем сотрудничать. Какие-то, по крайней мере, эти команды, неважно, что там американцы или кто там, они всегда в международном плане очень дружелюбно, открыто проводят политику. Наша надежда какая есть? У нас таких инструментов нет, но сравнительно недавно появилась идея вот такой телескоп, почти как Pan-STARRS, построить вот здесь. Вот тут Иркутск, а здесь 320 километров от Иркутска находится на границе с Монголией обсерватория Мунды, Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Академии наук. Значит, решили, что Академия наук сама будет строить подобный телескоп. Действительно, вложили средства. Вот здесь уже гораздо лучше. Это у меня снимок уже устаревший. А денег на телескоп, конечно, не хватает. Но слава, даже не знаю кому, тут разуму, наверное. А Роскосмос, наконец, сейчас сдвинулся с мертвой точки и начал поддерживать эти проекты. Первые деньги были выделены, ну, не то чтобы большие для такого дела, 108 миллионов на 3 года рублей, не долларов, но все-таки хотя бы знак сделан. У нас может быть такой инструмент, если мы это сделаем. Мониторинг. То есть следить за объектом можно с любым телескопом. А это важно. Уточнить его орбиту, нужно наблюдение. Ведь поисковый телескоп, он посмотрел небо и снова на круг, он не может заниматься одной задачей. Он должен выявить за несколько дней опасные тела и передать их на дальше, чтобы определять орбиту, состав его и так далее этого тела. Вот это мониторинг. Значит, здесь довольно существенная сдвижка произошла недавно. Хочу вас порадовать. Был так называемый научно-технический совет Роскосмоса 23 ноября под председательством главы Роскосмоса Поповкина. И была защита системного проекта по созданию системы противодействия космическим угрозам. Здесь в космические угрозы все тени не включались, а вот мусор и астероидно-кометная опасность – да. И там предусмотрено завершение строительства вот этого телескопа в частности. То есть делается что-то. Оценка рисков. Вот в любом смысле, в самом философском, риск – это, ну, математически можно выразить как произведение вероятности события нехорошего на последствия события. Если вероятность велика, но событие мелкое, ну, пуговица оторвалась, ну и бог с ним, как говорится. А если вероятность не очень велика, но событие страшное, то это произведение может заставить задуматься. Ну, например, уничтожение страны. Вы знаете, например, что меняет свою орбиту МКС, а там сидит всего несколько человек. Конечно, с большим политическим весом все это, и все понятно. Но если угроза столкновения с обломком мусора, о котором я говорил, превышает 1/1000, то либо орбита меняется, либо другие меры 1/1000. А здесь уже очень много жизни и всего на свете. Поэтому тут вероятности, конечно, такие. Значит, в математическом плане, я как шутку, если есть математики в зале, они есть, конечно, привожу, что вероятность очень мала, почти ноль, а последствия очень велики, почти бесконечность. Вот умножение нуля на бесконечность – штука такая забавная. Но ее надо решать, эту задачу. Иначе мы не можем принимать решение. Решение всегда принимается, когда превышен некий порог. Вот порог есть критерий, выработка критерия тоже есть одна из задач. Мы работаем с МЧС по этому направлению изрядно. Проблема оценки рисков и, вообще говоря, здесь вот я считаю, что роль астрономической, в частности, науки, да и физиков, специалистов по физике взрыва, она просто вот формулируется абсолютно четко, она поставлена жизнью. Очень практическая задача. Астрономия – очень практическая наука. Не потому, что там мореходны там и прочее, и прочее. Вот, пожалуйста, одна из задач. Надежная своевременная оценка степени риска конкретного столкновения – это главный результат, который обязана дать наука, занимающаяся проблемой ОКО. Это широкий круг наук. Это значит и, я сказал, астрономия, геофизика и так далее. Ну, пример. Как моделируется? Это в нашем институте, не в нашем институте астрономии, а в институте Академии наук, как образовался кратер. Недалеко от Швеции подводный кратер существует, Локна называется. Вот видите, здесь есть его возраст и вот модель образования его. Самое интересное, когда вы успели заметить, шкала слева, ординаты, это в километрах, при ударе такого тела поднимается огромные высоты цунами, то есть волна. Она, конечно, падает очень быстро по амплитуде волны, но тем не менее это серьезнейшие последствия. Считается, что цунамийные последствия от падения астероидов наиболее опасные, а потому что люди живут в основном по побережью. Помните, что случилось, когда цунами произошло после землетрясения в районе Юго-Восточной Азии, там Индонезийский архипелаг, там все это. 300 тысяч погибло людей, потому что живут они здесь и никуда деться там не успели. Ну, по крайней мере, вот такие по последствиям расчеты ведутся. А это вот у нас Тунгуска, тот же автор, мне нравится эта работа. Линия, краски пропали совершенно, художественно вы не получите ничего, а вот эта вот ударная волна разбегается, варит лес и так далее, вот она есть. Ну ладно, давайте так, мы в следующий раз, когда-нибудь меня пригласят на другую лекцию, краски будут хорошими, да? Все, я вот вытянул это обещание. Ну вот как делают, скажем, уже в продвинутых численных кодах, это уже многие, даже миллиарды частиц, разрешение высокое и так далее, здесь как иллюстрация. Ну и что делать, если, скажем, вот я сказал, столкновение может быть неизбежно. Либо, если мы заранее обнаружили, можно его куда-то подвинуть, это тело. Чуть-чуть малое изменение орбиты заблаговременно приведет к тому, что минует нас чаша сия. А уничтожение пока более вероятно. Оно реализуемо только для небольших тел. В Федеральном ядерном центре такие не ведутся. Картинки я вам не показываю, бомбами пугать не буду. Но, тем не менее, работают и ведутся такие, чтобы, если что-то придется уничтожать, но тоже до определенного предела, скажем, 150 метров. А вот если полкилометра, уже не справится никакой техникой. Да еще и доставить это нужно. Ведь все эти средства уничтожения тела, рассекатели, если это комета, там, на куски, на мелкие, которые сгорят в атмосферу, взрывные устройства массу имеют. Чтобы доставить, я специально такую попросил наших коллег из космической индустрии построить таблицу. Вот 70 самых опасных астероидов. А можем ли мы вообще туда что-нибудь доставить? Оказалось, вот смотрите, союзы слабенькие, зениты, ну, до 40% дотягивают, если масса нагрузки 500 килограммов. А протоны, ангары еще нету. То есть и с этой точки зрения тоже пока еще, я бы не сказал, что вот 100% все это есть защита. Способы отклонения. Вот я говорил, ударно-кинетическое воздействие, ударом отвести, гравитационный вот, взрыв поверхности. Если заблаговременно, то можно с помощью малой тяги. Разными способами можно создать эту тягу, грубо говоря, поставить двигатели и утащить этот астероид чуть-чуть, но очень задолго. И тогда в наше время он пролетит мимо. Ну и других способов, их масса. Некоторые крайне живописные, но не будем обсуждать здесь. Гравитационный тягач был придуман в 2005 году американскими астронавтами. Один из них физик. Вот если, скажем, поместить вот такой космический корабль, небольшой, с малой тягой, и все, только главное, чтобы струи не били по астероиду на небольшом расстоянии, то, ну, как бы два тела связаны чем? Да гравитацией. Гравитационной. Он, грубо говоря, как бы оттаскивает, слегка оттаскивает с орбиты этот астероид. Это все еще, конечно, работы на уровне НИР. Но, тем не менее, НИР-то НИР, а недавно Европейский Союз предложил России и США участвовать в проработке уже конкретных объектов за свои деньги. Европейцы впервые заплатили свои деньги. На бумаге выделено около 6 миллионов евро, но это все-таки серьезные, самое главное, намерения обозначили. Все есть. Космические миссии чрезвычайно важны. Много уже космических миссий осуществлено, осуществляются некоторые из них по исследованию тел, малых тел Солнечной системы. Здесь они далеко не все перечислены. И на них сейчас уже ставится такая задача – отработка методов противодействия различного рода, либо уточнение орбиты, либо прямо технологий, о которых я говорил. Прекрасный результат был достигнут японцами на своем космическом аппарате «Хаябуса». Вот видите, вот этот аппарат, а вот его тень на астероиде Итакава. Размер астероида 500 метров, близок к Апофису, а Апофис – это 300. И вот в условиях этих малогравитационных полей японцам удалось провести навигацию и даже клюнуть посадочным аппаратом тела и привести назад несколько микроскопических, крупинок, скажем так, вот этого вещества. Сейчас они в лаборатории исследуются, очень интересно. Японцы, вдохновленные этим успехом, они, в общем-то, весь мир умыли, как говорит молодежь, говорила в мое время. А делают сейчас Хаябуза-2, он через 2 года должен стартовать, потому что технологии замечательные. Я бы хотел, чтобы у нас в стране были такие тоже. Международная кооперация. В ООН работает группа по выработке документа, который регламентирует принципы взаимодействия государств, организации работ по программе ЭКО. Я представляю там Академию наук в этой группе, а вообще-то говоря, и Россию, потому что до сих пор и МИД, и Роскосмос крайне вяло себя вели в этом направлении. В отличие, кстати, от развитых стран. Там очень серьезное дело идет, и я недавно говорил в Роскосмосе о том, что если так-то, конечно, можно не обращать внимания и считать, что мы сами с усами, и все, но без нас, эта свадьба без нас запросто состоится, и потом уже все. Надо обязательно активно работать, чтобы быть полноценным, полноправным. А в США в законе, это не только в этом году и раньше, в законе о НАСА прямо прописано, что задача заниматься должна этой проблемой. Но НАСА и занимается. Оно сейчас получает в текущем порядке примерно 20 миллионов долларов в год. А большую программу вынашивает размещение космических телескопов, в частности, может быть, на орбите Венеры, инфракрасных особенно, которые чрезвычайно интересны и гораздо более эффективны, чем оптические для поиска астероидов. Но это уже деньги огромные, там миллиарды долларов. В Европе стартовала и уже работает вовсю Space Situational Awareness, European Space Situational Awareness System. Система предупреждения о космических ситуациях европейская. Это сейчас уже стало как бы отделом департаментом управления Европейского космического агентства. У нас инициативных людей было много, и вот сравнительно недавно они были объединены в группу, экспертную группу. Сначала по астероидной кометной опасности, а вот в прошлом году было принято решение Советом по космосу РАН и Роскосмосом преобразовать ее в группу по космическим угрозам. Туда входит проблема ОКО и проблема астероидно-кометной опасности. Я являюсь председателем этой группы. Не потому что похвастаться, а потому что если у кого-то есть разумные предложения, прятаться не буду, не будем. И здесь, значит, предписания. Состоялись несколько заседаний. Последним я сказал очень важным, а об одном еще и не сказал. В марте в Совете Федерации, пока на комиссии по науке, будет слушаться эта проблема – космические угрозы. Если нам удастся там внятно, четко изложить, что нужно, чего мы хотим, и нужно ли это стране, то состоятся парламентские слушания. Там, глядишь, может быть, будет нормальная программа такой общенационального уровня, и тогда можно будет говорить о том, что не зря мы работали. Здесь вот структура программы, которую мы предлагаем. Наконец, специально для вас и для журналистов, только не обижайтесь, для всех людей написал к этой лекции вот такой стишок «Планетарская правда». Это как заключение. «На Садовом под вечер заторы, в рыбах тускло сияет луна. Конец света, он в пятницу, скоро напряглась в ожидании страна. Я надел жизнерадостный галстук, я пришел, чтоб развеять туман. Я принес планетарскую правду. Вы решайте, нужна ли она вам. Это правда, судьба не зависит от узоров ни звезд, ни планет. Это правда, хорошие мысли блекнут в блеске и звоне монет. Это правда, что звезды не купишь, купишь сам и просто обман. Это правда, что дело науки разгоняет суеверие и дурман. Это правда, что страхи навеев и раздув лженаук пузыри, можно жить никуя и не сея, что и делают многие СМИ и не только. Это правда, что белому свету не наступит внезапный конец, если гробить не будет планету эволюции типа венец. Подождите, все. Заключение. Всем планетарская правда и товарищам, и господам. Быть разумней, душевнее надо и воздаться взаимностью надо. Все, спасибо.
1: Так. Еще просьба, встаньте, пожалуйста. Кто задает вопрос, вставайте, чтобы вас было видно.
0: Так, вперед. Вопросы приготовили?
2: У меня в календаре на 21 число Глоба. Только не это.
0: Так?
2: Сам этот, а его там то ли племянница, то ли я не знаю, кто она там. Она предсказала, что 21 числа мы увидим парад планет. Насколько это вероятно, и что, если это вероятно, то что это такое, что нам, чем это, она нам грозит?
0: Вот хорошо бы эти все предсказатели говорили так: если это не состоится, то я вам плачу, ну хотя бы там стоимость обеда. И моментально бы прекратилась вся эта фигня. Извините за такое сорвавшее слово. Значит, смысл такой. Парады планет обычно называют, почему-то считается, что вот все планеты выстраиваются в одну линию. Никогда не бывает такого. Просто астрономически не может быть. Ну, по крайней мере, хотя бы в одном секторе находятся. Ну, где-то в такой вот зоне, там, может быть, 30-40 градусов. И что вот если они все соберутся вот в эту самую, в эту зону, то они всем своим воздействием, гравитационным прежде всего, какие-нибудь еще, вот возьмут и что-то нехорошее сделают с Земли. Ничего. Воздействие даже вот при такой ситуации на Землю ничтожное, абсолютно ничтожное изменение гравитационных всяких. У нас гораздо больше совершенно других, гораздо более земных или там околоземных причин. Одни приливы чего стоят. Эффекты серьезнейшие, гораздо более серьезные, чем вот все вот это, то, что связано с парадом планет. Событие может быть симпатичное, приятное. Чем, почему я люблю парады планет, так называемые? Это когда можно показать своим родным, близким планет, ну, сразу побольше. Вот они все вот, они не там где-то на солнечной стороне, а вот здесь. И вот телескоп перенавел, посмотрел, их красота. Это эстетическое, скорее, удовольствие. Дальше, пожалуйста. Смелее.
3: Вот. Здравствуйте. В двух словах не могли бы вы рассказать, я просто в лекции, к сожалению, этого не услышал, о природе метеоритов. Что они, откуда, в двух словах буквально. Потому что у нас об опасности была лекция, но что это такое, откуда и почему.
0: Хорошо. В двух словах, конечно, это надо, конечно, лекцию читать. Ну, скажу так. Чрезвычайно разнообразные по своей природе астероиды оказались. Одно из таких вот приятных, ну, скажем так, открытий. Астероиды, вот мы видели и столкновения, а можно и без столкновений, потому что ясно, что кроме крупных тел невидимые существуют и более мелкие, и гораздо больше. Ну, спектр размеров, он таков, он же огромен совершенно в космосе. Эти тела могут иметь разнообразный химический состав. До Земли долетают, вот я уже говорил, хотя их на самом деле в космосе далеко не так много, до Земли долетают железные. Просто железо лучше отводит тепло, меньше растрескивается на мелкие фрагменты, которые сгорают в атмосфере и так далее, и так далее. Так вот, состав их довольно-таки разнообразный. У вас здесь, в планетарии, замечательная выставка метеоритов, посмотрите на них. Значит, это остатки или не сформировавшиеся в более крупные тела, которых очень много, вот этих самых мелких тел. И если вы меня спрашиваете, не взорвалась ли какая-нибудь планета Пайтон, скажу так, что это спорная гипотеза, которая сформировала эти метеориты. Давайте.
4: Павлович, ну, произведение нулевой бесконечности нам все равно дает неопределенность, да? Поэтому сколько бы мы ни умножали...
0: Я же шутил, вы заметили?
4: Я понял, да.
0: Бывает.
4: Я просто говорю, потому что, исходя из вашей лекции, мы поняли, что никакого реального механизма противодействия, значит, не выработан и не предвидится, да? В связи с этим, такой я не против науки, но вот вопрос такой, что в связи с чем вот, так сказать, вот эти, ну, повышенное внимание к этой проблеме, да, как вы сказали, с 98 года резко увеличилось число наблюдений, не является ли это естественным эволюционным процессом развития космоса? И если это естественный эволюционный процесс, что мы можем противопоставить этому? Имеет ли смысл вообще, значит, что-то делать? Тем более, что вы сказали, что нет никаких реальных механизмов. Вот пошел метеоритный дождь, да, определенного размера, все, мы ничего сделать не можем.
0: Нет, я так не говорил. Я сказал, что если тело прилетит на волшебник в звездолете размером 0,5 километра, да. Но такие события, вы видели, насколько они редки?
4: Вероятно.
0: Вот сейчас мы не можем справиться. А с более мелкими существует средство. Да, есть простое средство. Вот сейчас обсуждается такое, что, ну, падает там тело размером с тунгуску. Если оно падает, а скорее всего так и будет, в океан или в малонаселенную пустынную местность, ну и пусть себе падает. увести там какую-то группу людей, если это малонаселенные, закрыть производство там опасно, это что-то еще, это проще, чем, скажем, выводить в космос там оружие или еще что-нибудь такое. Есть такой, называют парадигму, и она довольно такая принятая, и совсем не обязательно по каждому дергаться нужный случай, вот именно в том плане, как вы говорите. Но об этом знать нужно, предупреждать нужно, потому что последствия, самое страшное – это паника. Вот если людей не информировать, то паника может принести гораздо больше вреда. В 1938 году, в прошлом веке, режиссер Орсон Уэллс, известный очень для тех, кто занимается кинематографией, по крайней мере, его фильм «Гражданин Уэйн» был такой замечательный совершенно, о Херсте, магнате прессы, желтой прессы. Так вот, он пошутил, он инсценировал «Войну миров», но народ толком не предупредили. Ну, поехал корреспондент, там, какое-то сообщение пришло из, допустим, из Айдахо, из какой-то там городка, что что-то там упало. Поехал ленивый корреспондент, там приехал на место, да, тут что-то есть, какая-то ямка в земле. А потом, значит, пошла просто инсценировка, о которой не предупредили, что, ой, смотри-ка, из ямки там полезло что-то, там встало на ноги, стало лучом там жечь. «Войну миров» читали? Нет, наверное.
4: Ой, какие... Читали, я даже эту историю знаю.
0: Ну, молодец. Знаете, так вот, главное вот эти вот вещи, вот страшные псих. А что касается эволюции космоса, да, мы ею занимаемся. Вот вы приходите в планетарий на лекции, были предыдущие две лекции, я думаю, очень интересные. Ну, мои коллеги делали, я их знаю хорошо. И приходите, узнаете, что эволюция космоса, эволюция всегда идет, конечно, какая-то. Но вот почему она обязательно должна быть вот...
4: Вот эта активность с чем? С тем, что просто качество наблюдения улучшилось? Или просто пошли процессы какие-то эволюционные?
0: Нет, это просто мы стали больше знать. И действительно улучшилась техника наблюдений. Вот с 90-х годов, когда появились новые приемники излучения, вот эти самые, которые сейчас в ваших стоят в фотоаппаратах или там, в телефонах, появились, например, ПЗС-приемники, резко возросла степень вооруженности, что ли, астрономов, наблюдателей. Мы стараемся больше видеть. И вот сразу вы видите, какой резкий скачок. Следующий вопрос, пожалуйста.
3: В продолжение предыдущего вопроса тогда спрошу. Известно ли основное происхождение тел, представляющих угрозу Земле, после это астероидов или поиск Койпера?
0: Статистика. Да, считается сейчас, что из тех тел, которые являются потенциально опасными, современная статистика, 3000, вернее так, 3500 тел астероидного типа, а лишь несколько единиц кометного, то есть кометы гораздо реже. Но кометы штука такая очень капризная, непонятная, у них орбиты другие, к сожалению, их обнаруживать сложнее, часто кометы прилетают из таких дальних, один раз всего появляются, то есть прилетит из там откуда-то из-за Нептуна или еще дальше. Есть так называемый облако Оорта, может быть, и оттуда кометы прилетают очень издалека. На огромной скорости скорость столкновения с Землей может достигать 71 км в час. Тогда как характерная скорость столкновения с астероидами 20. Вот вы отношение V квадрат посмотрите, и видите, что эффективность у комет в этом плане энергетика выше. Но их мало. Работаем над этим тоже. Значит, кометы и астероиды. Астероиды – главная составляющая населения угрожающих тел.
1: Справа есть вопрос, юный астроном.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, вот когда проводилось исследование к Тунгусскому метеориту, взяли мхи, обычные мхи, и рассмотрели под микроскопом, и там обнаружили вещество космического происхождения. А почему?
0: А почему обнаружили? Изучают мхи, изучают кору или что-то там осталось, какие-то полусгнившие деревья, изучают мельчайшие остатки есть, но то, что космическое происхождение, вот этому вы не верьте. Потому что все-таки был мощный взрыв, пусть он и на высоте 6 километров, были разбросаны, представляете, что такое, водородная бомба взорвалась мощная. Сколько летело частиц до той же самой Земли, которая плавилась и прочее, составляла из себя вот эти штабные. Да, находят круглые плавленные тельца, которые внедрились. Ничего космического в них нет. Обычный состав той породы, которая там есть. Вот если там было, например, иридия там в 30 раз больше, чем на Земле, или еще чего-нибудь другого, да, это было бы свидетельством. Дальше, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в интернете как бы видел про планету Нибиру?
0: Ага. Дождался я.
6: Утка, да. Вот мне интересно, просто я ждал тоже вопрос и не дождался. Интересно. Спасибо.
0: Значит, планета Нибиру или Немезида, или как вы ее там не называете, обычно вот то, что о чем вы говорите, рассматривается как тело чуть ли не сравнимое или даже не превышающее по массе Землю. Такие тела в современной астрономии просто так, особенно в этой окрестности, там где-нибудь сильно далеко, там в поясе, ну не знаю, там в облаке Оорта, крупные тела там, правда, не с чем там взяться, но вдруг есть, то здесь нет, мы бы их давно обнаружили, уже давно причем. Не то, что там в этом даже столетии, а в прошлом. Никаких астрономических свидетельств того, что где-то поблизости от нас существует эта планета, за Солнцем ли, либо с другой какой-то стороны. Нет, это все чушь. Извините, я вот прямо так говорю. То есть в научном плане это чушь. Ну, да.
7: Здравствуйте, Борис Михайлович.
0: Здравствуйте.
7: В 2006 году было сообщение о том, что астероид пролетел на очень близком расстоянии от Земли. Примерно, если не ошибаюсь, тройное расстояние до Луны.
0: Это очень далеко. Давайте я вам скажу.
7: А ближе...
0: Конечно, совсем недавно. Совсем недавно. Ну, буквально, давно год уже прошел. 9 ноября мимо Земли пролетел астероид размером 400 метров. Причем он между Луной и Землей пролетел на расстоянии 300 тысяч километров. Этот астероид изучался. Более того, с изучением астероида анекдоты связаны, в том числе анекдоты такого, скажем, международно-скандального. Потому что вдруг кто-то из мудрецов, уж не знаю кто, специалистов, сказали, что вот американцы этот астероид, американцы всем предлагали, пожалуйста, давайте этот астероид изучать, в том числе и радарами, вот этими самыми планетными. Давайте, потому что... Если вы радаром изучаете астероид, вы можете понять, из чего она состоит. Так же, как дистанционное зондирование Земли позволяет узнать влажность почвы, состав ее и так далее. Так вот, американцы это делали. И тут мудрецы сказали, а вот наш аппарат, кстати, астрономический Фобос Грунт, который полетел, значит, его американцы вот этим лучом избили. Не продумав сделать такое заявление, честно говоря, я просто был почти в эпицентре, потому что Роскосмос после этой глупости тут же уполз, а ведь НАСА и там правительство тоже начали спрашивать, да откуда вы это взяли? Это же обиду нанесли какой-то, что мы сбивали ваш аппарат. Ну, пришлось сказать, что надо лучше работать и разъяснить, что я думаю, что это недоразумение. Я так вежливо там уползал от этого всего. Как вот руководитель группы мне досталось от этого. Международного конфликта не получилось. Да, тела эти летают, и часто, и вы сами сейчас можете посчитать, довольно-таки просто. Попробуйте, с математикой все нормально? Ну или кому-то. Попробуйте посчитать, с какой частотой тело размером, допустим, 300 метров вот пролетает, ну, скажем так, на расстоянии до Луны. И вы удивитесь, насколько часто. Это часто.
8: Добрый вечер.
0: Да, добрый вечер.
8: Я хотела бы вам задать вопрос, продолжая тему Тунгусской катастрофы. Я человек достаточно от физики вообще далекий. Я не так давно встретила в научно-популярной литературе теорию о том, что само событие, произошедшее в 1908 году, было, возможно, проявлением чисто геофизическим, не космического характера.
0: Да, да, я вам говорил уже, геофизически это взрыв метана, это геофизическое.
8: А насколько велика такая вероятность?
0: В науке нет такого. Все эти гипотезы, я штук 20 там, рассматривались, но подтверждений никаких геофизической природы вот этого взрыва. То есть ничего не указывает. Это астрономически, пожалуйста. Да и видели, кстати, тело-то входило в атмосферу, оно светилось, там немного было свидетельств, но было видно, что под углом там 20 градусов, там след такой идет. Какая там геофизика? Все оттуда пришло. Угу. Да, пожалуйста.
9: Я бы хотел еще один вопрос задать. В лекции практически не была упомянута следующая проблема. Ведь у нас есть Солнце, которое очень сильно наблюдает, очень сильно мешает наблюдениям в оптическом диапазоне. И тот астероид, о котором был вопрос, за предыдущим, он его как раз вроде обнаружили, когда он уже улетал от Земли, а прилетел он со стороны Солнца. Раскройте, пожалуйста, вот эту вот идею о наблюдении астероидов, которые...
0: Ну, я, конечно, говорил о том, что на небе, то есть от Солнца, вот, наблюдать сложно, поскольку понятно, что светлое небо и контрасты низкие невозможно. Я об этом-то говорил. А что касается тела, в частности, от комет, о которых мы говорили, то да, этот сектор, вот оптические телескопы, да и инфракрасные тоже, не могут наблюдать в области, которая, ну скажем, ближе, чем на 30 угловых градусов к Солнцу. Просто не могут, потому что телескоп будет либо поврежден, разрушен, либо такой фон засветки рассеян. Это, из этой области действительно мы не можем наблюдать. Какое решение предлагается вывести телескоп в космос? И отодвинуть его по орбите или Луны, вот когда я вам говорил про орбиту Венеры или еще куда-то, с тем, чтобы, ну, как бы из-за угла посмотреть, вот, да, с этого места мы не видим, а вот оттуда видим. Такие вещи, да, прорабатываются, есть вы правы, наблюдать в окрестностях Солнца нельзя. И это зона избегания. А с Земли еще хуже. С Земли полнеба недоступно. А из космоса 30 градусов, вот радиус вот этого конуса. Да, пожалуйста.
10: А насколько далекие звезды мы сейчас можем наблюдать с помощью современных приборов? И существуют ли какие-нибудь пределы с точки зрения законов физики? Ну, насколько далеко можно заглянуть?
0: Ну, понятно, что пределы, конечно, существуют. Если от звезды настолько далекой, что от нее приходит там один квант, понятное слово, один квант в сутки, то вы ничего не зарегистрируете. Такие просто, ну или, скажем, намного ниже уровня шумов, которые в любом приемнике существуют. Но самые далекие звезды, отвечу вам немножко так, на будущее. По-видимому, самые далекие звезды будут увидены с телескопом, который называется сейчас Джеймс Уэбб телескоп. Это 6-метровый телескоп, который строится в США. Он будет запущен в космос и будет наблюдать в инфракрасном диапазоне. И одна из главных, а стоит вообще, говоря, даже не просто одна из, а на первом месте, задача – это обнаружить так называемые первые звезды. Самые первые звезды, вот если будет лекция о звездах, в том числе о первых звездах, очень интересно рассказать, что это такое. Это были огромные, сотни масс Солнца, может быть, очень массивные объекты. Они, конечно, взрывались как сверхновые, ну, либо в черные дыры. Вот эти сверхновые были мощные. Так вот, с помощью этого телескопа можно увидеть вот эти звезды. Эти звезды образовались на гигантских расстояниях. Самые первые звезды, они дальше всех. И эти расстояния... Знаете, что такое космологический фактор Z? Примерно, да? Ну, хорошо. Это самый край Вселенной, так скажем, вот наблюдаемый в диапазоне оптическом. Самый край. Это Z, ну, кто знает, я скажу, Z20-30. Это всего лишь сотни миллионов лет после... Большой взрыв тоже не знаете? Big Bang, знаете. Ну, вот хорошо. Вот. Значит, наша Вселенная 14,6 миллиарда лет. Это было 100 миллионов лет после начала того самого взрыва.
1: Последний вопрос, друзья, последний вопрос.
4: Я бы хотел поговорить на тему термина глобальной катастрофы. Вот известен Эльтонинский астероид, который упал 2,5 миллиона лет назад. Его был диаметр 2,5 километра. Он упал между Антарктидой и Южной Америкой. Вот от него никаких глобальных последствий нет. От него есть только захоронение морской и наземной фауны на западном берегу Южной Америки и бактерии соленого моря в изолированных озерах в Антарктиде.
0: Ага, немало,
4: вот,
0: да?
4: То есть астероид размером 2,5 километра фактически сделал не больше, чем вот землетрясение в Юго-Восточной Азии. Ну, я бы не сказал, что это прям глобальные последствия. И вот в этой же, по этой же теме я сказал, что, например, палеонтологи, они не верят в импактную версию гибели динозавров, то есть мелопалеогенового вымирания. Mm-hmm. Я должен с ними согласиться, там есть много, мне кажется, несоответствий с импактной гипотезой, она далеко не все факторы объясняет.
0: Я и называл, что это гипотеза. Конечно, в научный спор вступать не буду, я не палеонтолог. Я одна из самых популярных гипотез о том, что тело падало именно в это время, это известно из геологии, 65 миллионов лет назад. Все известно, сейчас уже там и размеры, и прочее, и прочее. Каковы последствия на динозавров? На кого? Конечно, были, да на всю жизнь на Земле были последствия. К полному ли вымиранию именно это событие привело? Дело в том, что по ископаемым останков динозавров находят, что после 65 миллионов лет, там, правда, период, говорят, может быть, не два дня, а тысячи лет длился, но с последствиями. Это есть. Но спорить я не буду. Когда вы говорите, что 2,5 километра тела там ударилось, и ничего страшного, вы-то не жили в это время. Это 2,5 миллиона лет назад. А то, что переброшены целые виды куда-то там совсем на тысячи километров, это немало. Для Земли она бы с вами не согласилась, что это не глобальная катастрофа. Это действительно глобально. А когда человек на Земле, когда есть вот наше весь это вот сообщество человеческое, которое почувствует сразу, где что происходит, там вон в Америке, пожалуйста, что-то там случилось, мы уже все знаем. И в том числе и воздействие и психическое тоже оказывается. А здесь будет и психическое, и физическое, и любое, которое нам мало не покажется. Так что поверьте физикам, геофизикам, астрономам, ну, короче, не поверьте, тоже что глобальная катастрофа – это понятие абсолютно научное. И километровое тело с вот этой с энергетикой, которую не имеет, оно ее обеспечит.
1: Дорогие друзья, поблагодарим Бориса Михайловича. Но это еще не все.
0: Да?
1: Да, есть сюрприз. Борис так, Михайлович хочет
0: нет,
1: выделить.
0: Фаина Борисовна, да. А давайте по залу. Значит, смотрите, я принес здесь, я же из Института астрономии, вот три календаря, где мы описываем нашу работу, и в том числе и про астероидную кометную опасность. Вот по мнению зала, кому дать? Кто вопросы задал хорошие?
1: Молодому человеку. Да, вот юноша молодой.
0: Заходи. Подходи
1: да,
0: сюда.
1: Да, да, да, задавал вопрос. Один.
0: Молодец.
1: И еще один есть.
0: Да вот, ничего.
1: Это наш кружковец. Кружковцы, прошу, пожалуйста.
0: Кружковцы.
1: Вот кружковец наш. Проходи, пожалуйста.
0: Заходи, молодежь, сюда.
1: Ну и третью кандидатуру выбираем.
0: Выбирайте. Пошли, иди сюда. Пошли. Ну, передайте тогда ему, чтобы мне здесь не прыгать. Я, конечно, спрыгну. Но... Вот. А СМИ-то у нас тут есть?
1: СМИ есть.
0: Да. СМИ есть.
1: Представители СМИ.
0: Вот смотрите, товарищи представители СМИ. Я вам говорил, кто считает себя господами, да ради бога. Значит, вот краткое содержание лекций. Это календарь, который мы выпустили. Он написан, сам-то календарь на 2013 год. А написано так. Значит, не ждите конца света. Написано, не покупайте звезды. Не верьте астрологам, радуйтесь жизни. Ну, кто смелый-то? Ладно, держите. Да просто раздайте, да и все, посмотрите там. Держите. Кружковцам, то есть вам в планетарии будет.
1: Ладно?
0: Спасибо. Ну, профессионалам-то, естественно.
1: Отлично.
0: Все?
1: Очень хорошо. Да. Спасибо большое, Борис Михайлович.

0: историю про Аристотеля, Александра Македонского и папу Климента V, что их объединяет. Это не совсем минералы, это включение в минералах. Дело в том, что в минералах достаточно давно, ну, вот в топазах, например, да, находили включения, в которых что-то типа воды. Да, они, видимо, глазом, вот то, что называют дефекты. Угу. Ювелиры редко применяют это, а вот в древние времена это ценилось гораздо больше, чем абсолютно идеальный камень, потому что Аристотель придумал теорию, по которой кристаллы образуются за счет того, что лед замерзает настолько, что потом не отмораживается. Между прочим, 2000 лет эта теория была незыблемой. То есть все в это верили. Поэтому кристалл по-гречески – это лед. И лед – это кристалл, да, это одно слово. Но, вот, собственно, а что такое включение? Это незамерзающая вода. То есть это та вода, которая при вот такой абсолютной, когда все превратилось в лед такой, что даже он не размораживается, осталась незамерзающей. Он считал, что это живая вода. Он сделал талисман, подарил своему ученику Александру Македонскому. Знаете, Александр Македонский носил на груди все время какой-то талисман, который пропал при его смерти. Я думаю, что он воспользовался, вот мое ощущение, что это вот тот самый талисман с живой водой, который, собственно, Аристотель вывел на кончике пера. Он им воспользовался, растолок, видимо, съел, от этого умер. Поэтому мы не можем... Ну, то есть это моя версия. Это понятно, что это невозможно как-то подтвердить. Но вот папа Климент V, его известно, что он умер от того, что... Это уже точно известно, что его придворные лекари накормили толченым изумрудом. А изумруд – это тоже минерал, который содержит очень много вот этих вот включений. На самом деле эти включения ничего общего к той воде, к воде, к замерзшей воде, ко льду не имеют. Аристотель был неправ. Но тем не менее, вот талисманы пошли отсюда. То есть на ложных, ну, талисманы, амулеты, они строятся на каких-то ложных представлениях. Естественно, эффект плацебо существует.
1: Если во что-то верить,
0: да, то оно может работать.
2: Я вчера узнал страшную вещь. Оказывается, гомеопатия признана неработающей историей.
0: Да, да, и давно.
2: Да я еще не помню сам, как покупал эти какие-то
1: шарики
2: лет 25 назад.
1: Ну, тебе помогало?
2: Ну, жив пока. Значит, помогло, наверное.
0: Ну, главное... Нет, на самом деле известно, и очень много врачей говорит, что главное – психологический настрой больного. Если он хочет вылечиться, то у него гораздо больше шансов. Поэтому каким способом это активизировать?
1: А люди спрашивают,
0: жемчуг. Можно ли на минералы смотреть? Я предлагаю ничего не есть, а смотреть на минералы в Минералогическом музее имени Ферсмана.
2: Да.
0: Между прочим, вот снимаю, одна прогулка гораздо лучше, чем там 20 амулетов.
1: Лучше, чем на рыбок смотреть?
0: Кстати, хорошая мысль. Надо будет там рыбу.
2: Я вам рассказывал, до сих пор у меня перед глазами.
0: У нас там две кошки живет. Это постоянные смотрители музея.
2: Я видел эрмитажных кошек. Мне знакомый в Эрмитаже работает. Показал эрмитажных кошек. У них там отдельное помещение такое полуподвальное. И даже какая-то там нашлись у них спонсоры какие-то из этих кошачьих кормов. И у них там все в этих каких-то там подушечках, каких-то кормах. Эрмитажные кошки настоящие.
0: Ну, да,
2: вонючие и страшно.
0: Нет, у нас все очень ухоженные, чистые.
1: А люди спрашивают, жемчуг – это минерал?
0: Нет, жемчуг – это агрегат минералов. Минерал кальцит называется. То есть это форма кальцита, которая вот имеет такую скорлуповатую округлую форму.
1: Давайте продолжим после новостей. Новостей спорта. Говорим о минералах. Если есть вопросы, присылайте на WhatsApp и Viber.
2: Врач говорит, новостей середины часа и новостей середины спорта.
3: Эврика.
1: Продолжаем, друзья. У нас сегодня в гостях доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея Российской академии наук Павел Юрьевич Плечев. Говорим мы сегодня о минералах. Активно подключаются наши радиослушатели. И, естественно, тут всякие вопросы. Да, спрашивают, а янтарь – это минерал?
0: Ну, по крайней мере, у нас есть отдельная витрина с янтарем и с... включениями в янтаре. Янтарь – это застывшая смола.
1: Да. Да.
0: Она не обладает, она аморфная, она не обладает кристаллической структурой, и действительно это один из вот таких, одно из веществ, которые некоторые не относят к минералам, а некоторые относят к минеральному царству. Угу. Вообще вот минералы бывают очень разные. Вот

0: также радиослушатель спрашивает, бывали ядовитые? Ядовитые,
1: да.
0: Бывают. Тот же мышьяк, это минерал, самородный мышьяк.
1: Мышьяк,
0: да.
1: Минерал.
0: А есть такой минерал антимонит. Он и антимониум, то есть то, что в переводе означает против монахов. Это сурьмяно содержащий минерал, от которого монахи...
1: Это брови сурмят.
0: Ну, в том числе, да. Но монахи ставили много химических опытов и много потравилось монахов.
2: Я знал, чувака, да, которого звали Гриша Антимони.
0: Mm-hmm. Ну да, это все от этого. Бывают радиоактивные минералы, которые, собственно, вот радиоактивность и вот эти вот урановые минералы, из которых добывают уран, торий и прочие радиоактивные элементы, это тоже минералы. Конечно, и поэтому надо изучать их. Но бывают и минералы, наоборот, абсолютно безвредные. Бывают очень полезные минералы, которые применяются и в спорте, и в медицине. Вот, например, тальк. Да, все знают тальковую смазку. Для детей, для спортсменов. Да?
1: Магнезия.
0: Магнезия, да, такая вот очень мягкая на ощупь.
1: Что, ну, чтобы не скользили руки на брусьях.
2: Попу, младенцам.
1: Нет, я говорю у спортсменов, да, когда, чтобы не
0: да,
1: скользило.
0: Да, да, это все, наоборот, чтобы лучше скользило.
1: Ну да,
0: я понимаю,
1: да. И, но да, там по-разному немножко действует, кому-то
0: да,
1: надо.
0: Да, да, да, да. Ну вот это просто минерал тальк, очень мягкий, который еще и такой чешуйчатый, и когда его растирают, он растирается до вот совсем мелких. Опять же, вот эта вся электроника сейчас, графен, бум графена. Что такое графен? Это минерал графит, который очень-очень на такие...
1: Это за него Нобелевскую премию уже дали, да.
0: На мономолекулярные пленки расслаивается. Вот сейчас очередной бум идет минерал молибденит. А то же самое примерно, что и графен по свойствам, но если графен состоит только из углерода, из одного атома, и он очень тонкий, но очень мало вариаций, мало чего можно сделать в этом слое, то молибденит — это молибден... S2, соответственно, там есть и транзисторный эффект можно обеспечить. То есть вот я думаю, что сейчас будут делать электронику вот на минерале молибдените или на аналоге. И его много, то есть это не то, что это какой-то редкий минерал.
2: А я забыл, точнее, а зачем вот не отравили, а погубили этого папу, которому посыпали?
0: Его хотели вылечить. Ему хотели дать, ну, видимо, это какой-то испорченный телефон. Они уже, может быть, подзабыли, что такое живая вода, не живая вода. Просто потолкли изумруд, знали, что там что-то такое есть.
2: Пронизывает стенки желудка, да, этот мелкий.
0: Он очень острый, конечно, острый, да, просто кишечник весь порезал и все.
2: Да.
0: Ну вот мы говорили.
1: Надо, помните, было прошлое, целиком дать человеку.
0: Какой-то из прошлых разов, что вулканический пепел очень опасен, потому что это, по сути дела, стекло такое с острыми краями. Ну вот да, изумруд даже тверже частички, чем вулканический пепел.
1: Объясните, пожалуйста, что такое гематит, камень или руда?
2: Звучит как заболевание вообще.
0: Гематит – это минерал. Формула у него ферм-2О3, то есть это оксид железа. А вот камень и руда – это не совсем научное понятие. Камень – это камень, это форма. Да, если у вас что-то будет в форме булыжника или в форме валуна, да, или в форме там песчинки, это не относится, собственно, к минералу. Может быть, песчинка изумруда, может быть, валун изумруда. Я надеюсь, что где-то нас ждет он. Вот.
2: О, да.
0: То есть гематит – это минерал. А руда – это понятие экономическое. Это то, что выгодно добывать для того, чтобы продавать и делать, извлекать какие-то полезные компоненты. Естественно, порода, богатая гематитом, является рудой. И гематит – там один из главных минералов. Гематит сам по себе ферм-2О3. Очень много железа, да? То есть если у вас много гематита и нет вредных примесей, то это хорошая руда на железо.
2: Ну, гематит проверьте, сходите.
1: Ну, Петя!
0: А, ну, браслеты еще делают из гематита, да? Красивые такие.
1: Не видела.
0: Такие блестящие.
1: Браслеты из гематита.
0: Да-да-да, симпатичные. Но они не очень долговечные, они гематит – мягкий минерал.
1: Из гематита. Что еще мы должны знать про минералы такого важного?
0: Ну, то, что, во-первых, они очень разнообразные. Вот люди слышали... Вот, кстати, интересные вопросы, потому что действительно вспоминаю, что люди знают широко минералы, которые, в общем-то, ну, как бы неочевидно это, что они их знают. Да, вот там тальк, да, там гематит. Uh-huh. Я думал всегда, что драгоценные камни больше. Берилл, алмазы, топазы и так далее. Вот. Но это первая сотня минералов. А на самом деле минералов вот уже известно порядка 5000, и это не предел, то есть каждый год открываются еще десятки новых минералов. Кстати, у нас в музее научная группа, которая одна из лидеров в мире. 101 минерал, вот я посчитал летом, я сейчас не знаю, надо заново считать, 101 минерал за последние 5 лет. Это первое место среди организаций в мире по новым минералам. И причем это не то, что вот какие-то... Вот бывает так, что эти минералы открывают по электронным микроскопам, которые еле увидишь, там очень трудно померить. Нет, бывают минералы вполне себе осязаемые, даже с очень ценными свойствами. Вот из редкие минералы, которые имеют свойства драгоценных камней, они дороже алмазов. Потому что они, с одной стороны, они красивые, но и с другой стороны, они редкие. К сожалению, вот о них очень мало кто что знает, потому что их просто мало. То есть алмазов добывается сколько-то там, не знаю, миллионов карат ежегодно, да? А этих, ну, их существует несколько сотен кристаллов в мире, да? И они есть вот у коллекционеров или у каких-то очень богатых людей, и они никто не знает. О них никто не знает. Вот у меня как бы сейчас такой стилуэлит. Это реально потрясающий, красивый, драгоценный камень.
1: Как еще раз?
0: Стилуэлит. И вот... Как бы, вот я представляю себе какой-то прием очень такой серьезный, и выходит дама во всем таком, и ее другая дама спрашивает, а что это у тебя за камень? Она говорит, стилуэлит. И вот я не знаю, вот как это воспримется такого в высшем обществе, как ругательство, как, или как что-то. То есть вот эти редкие минералы, они страдают, они ничуть не хуже более распространенных.
1: А на что похож стилуэлит?
0: О, это надо посмотреть. Я вам покажу. Приходите, покажу.
2: Вы покажете мне, я расскажу сами. Это как мне рассказали, что существует. Вот есть черный карак.
0: Да, он еще александритовым эффектом обладает.
1: Меняет
0: цвет в зависимости от освещения.
2: Кстати, я вам расскажу про бесполезное знание про икру. Вот существует, значит, красная икра. Да, существует более дорогая черная икра. Это еще и золотая икра. Что такое? Никто не слышал. Есть только избранные. Щучья. Да, нет, какая-то золотая икра, когда, значит, что-то такое там черное, то есть авторы черной икры как-то там, у них нерест или что-то там такое раз в 4 или в 5 лет, и это вот получается какая-то не то, не сё, золотая. И она какая-то вообще немерено дорогая. Ее практически закладывают только на бортах частных самолетов. Вот такая вот тоже есть такое
1: значение. Мне кажется, это вранье какое-то.
2: Золотая икра.
1: Она золотая такая, икра.
2: Ну, она такая как бы, поэтому она не золотая, она просто выглядит такой.
1: Ментая.
2: Да вот не знаю. Может, проходился.
0: Это как Иван Васильевич меняет профессию, да? А это кто кушал?
2: Да, да.
0: Это баклажанная там была игра?
2: Да, да, да.
1: А спрашивают, а можно самому добывать минералы?
0: Вообще-то можно, но у нас есть сейчас достаточно строгие законы, так что добывать их проще за пределами Российской Федерации. То есть просто законы... То есть... В принципе, у нас есть возможность добывать, если вы обладаете лицензией на добычу.
2: А золото — это же минерал?
0: А лицензия, соответственно, она берется у каких-то органов, соответственно.
2: А золото — это минерал или
0: золото?
1: Это аурум.
0: Ну, есть химический элемент золота, есть минерал самородное золото. Кстати, очень красивые кристаллы бывают, такие кубические сингони, ну, то есть вот эти октаэдры, веточки. Бывают слитки, самородки, вот, а бывают такие вот кристаллики золота.
1: Вот вы напомнили про... Вы рассказали про александрит, и радиослушатель пишет, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про александрит, он драгоценный?
0: Я рассказал про стилуэлит с александритовым эффектом, но есть александрит, естественно. И, кстати, у нас в музее лучшие образцы в мире александрита. Это вот как раз та самая коллекция Перовского, который отбирал все, что вот мимо него проходит. Вот, и в том числе, вот я показываю руками, конечно,
1: больше
0: радиослушатели
1: головы
0: могут, да, прикинуть размер. Такой сросток многих кристаллов александрита, каждый из которых там сантиметров по 5, 6, 7. Вот, потому что александрит обнаружен у нас на Урале, на изумрудных копях. И, в общем, вот эти вот ранние образцы начала 19 века, они попали к нам в музей. В том числе я вот буквально на прошлой неделе держал несколько уникальных образцов из коллекции Кочубея, который вот унаследовал коллекцию этого Перовского. Это и изумруд размером, не знаю, ну, то есть там хорошо 17 сантиметров, если верить замерам. Представляете, изумруд кристалл 17 сантиметров. Вот. И вот два кристалла александрита сантиметров по 5, по 6. Конечно, это драгоценный камень, очень ценный, обладает александритовым. Ну, особенно если он обладает александритовым эффектом, ярко выраженным, потому что не все александриты обладают ярко выраженным.
1: Они разве не все эффектом. Меняют цвет?
0: Они все меняют цвет, но кто-то, ну, как бы он более выраженный, менее выраженный. Более выраженная смена или менее выраженная смена.
1: По-моему, мы золотое дно нащупали, потому что тут женщины прям активизировались.
0: Сайт еще не сломался.
1: Раухтопаз спрашивает, чем отличается от топаза?
0: Всем. Дело в том, что топаз – это минерал. Это
1: красивый камень.
0: Да, очень красивый. Я очень люблю топазы. У нас, кстати, целая витрина есть, посвященная только топазам разным, разных цветов. Они голубые, ну вот винные топазы, знаменитые голубые топазы, но бывают и красные топазы. А раухтопаз – это разновидность кварца, другого минерала.
1: А почему же тогда топаз? И там топаз.
0: Ну, это же очень старые слова, которые бытовые. Да, то есть, ну вот раухтопаз, дымчатый, это не, из немецкого пришло, то есть какой-то дымчатый минерал, да? То есть вот раухтопазом называют такой дымчатый кварц.
1: Прервемся.
3: Эврика.
1: А минералы уже все открыты, спрашивает Костя.
0: Нет, конечно. Вот я говорил, что каждый год открывают порядка там сотни, ну, иногда чуть меньше 100, иногда чуть больше 100 новых минералов. Причем не все из них, вот так какие-то микроскопические, бывают достаточно приличного размера кристаллы. А вот, кстати, недавняя история, она, правда, ей 2-3 года уже. А у нас открыли когда-то давно, в 18 веке, минерал вилуит. На реке Вилюй очень красивые кристаллы темно-зеленого цвета. Мне всегда вот в детстве тоже очень... Они очень хорошо оформлены, они блестящие, они мне нравились. И было обидно, когда потом их закрыли, потому что решили, что это разновидность везувиана, кстати, который открыт позже был на Везувии. Но там Европа, там все это сразу пошло в минералогические справочники, а у нас все это долго доходило до кондиции. Вот. Ну и вилуит считался разновидностью везувиана. И вот радость, буквально 3 года назад восстановили, доказали, что вот вилуит, который с Вилюя, это отдельный минерал, это не тот, который везувиан с Везувия. И так что вот снова, я вот сейчас как раз, у нас новая выставка, знаменитые минералы России, и там вот как буквально вчера смотрел на вот эти большие вилуиты, которые привез еще, по-моему, боюсь соврать, Розе, по-моему, да? Вот
1: про малахит спрашивают.
0: Малахит, хороший минерал, что...
1: Нет, ну просто вот расскажите про малахит.
0: Малахит, карбонат меди. Там два минерала очень красивых среди карбонатов меди. Это малахит и азурит. А малахит такой зеленый, а азурит очень красивого синего цвета. И, конечно, бывают малахитовые почки, бывают азуритовые почки, бывают малахитовые кристаллы, бывают азуритовые кристаллы. Самые интересные образцы, когда смесь вот азурита
1: и малахита. И они зеленые-синие получаются?
0: Они очень красивые. Вот в Кочубеевской коллекции есть кристаллы азурита на малахитовой подложке. У меня вот сейчас племянница мелкая смотрела фотографии вот в этом издании. Говорит, о, прямо как карта, река, лес... Значит, вот просто вот выглядят как пейзажные такие штуки.
1: Ну и давайте поможем человеку. Добрый день. Подскажите, какие современные профессии связаны с минералами? На кого стоит идти учиться, чтобы это стало делом жизни, любимым делом? Заранее благодарна, Елена.
0: Раз вчера приезжал приятель, у которого сын поступил в МГУ, хочет на минералогии. Приятель озабочен, говорит, на минералогом же потом негде работать. А вот чистых минералогов действительно очень мало. Это люди, которые фундаментальной наукой занимаются, открывают новые минералы. Это люди, которые, ну, собственно, с коллекционным сырьем связано. Есть очень такая интересная работа по оценке драг камней. Но она своеобразная, но, в принципе, ведь вот то, что говорят, бывают искусственные, бывают природные камни, это же надо различать. И, ну, есть наука гемология, которая, в общем-то...
1: Гемологи.
0: Да, это ветвь минералогия, которая занимается драгоценными камнями. И, ну, вот экспертиза вполне иногда оправдана, потому что, ну, чтобы знать, что вы купили, искусственный сапфир или все-таки он природный, или какая стоимость его. И это достаточно большая отрасль, она связана с...
1: Но она востребована?
0: Она востребована, профессионалы всегда востребованы. Вот мой опыт говорит, что кем бы вы ни были, хорошим сантехником или хорошим минералогом, это всегда хорошо. Вот плохим минералогом или плохим сантехником будет плохо.
1: Понятно.
0: И есть промышленная минералогия, когда интересно, например, например, серебряный рудник, да, в каких именно минералах здесь серебро, как его извлекать, как из него получать именно металл, да, то есть вот, либо, например, алмазы ищут по минералам-спутникам. Вот алмазы редкие, а более распространенный пироп, например, такой гранат кроваво-красный, и его проще заметить и найти. Вот если вы видите пироп где-то в больших количествах, ну, причем такой он своеобразный, он с фиолетовым оттенком должен быть еще, такой хромистый пироп, кнарингит, разновидность пиропа, то, значит, можно поискать алмазы. То есть у минералогов очень много такого поля деятельности, очень много с материаловедением связано, да, потому что
1: зубрить много придется.
0: Это да.
2: Я подумал, что плохие специалисты тоже нужны, потому что они позволяют масштабировать, как бы, да. Мы
0: безусловно.
2: Да. Ну, например, я вот, может быть, не самый лучший ведущий, но сова-то еще хуже. На ее фоне я выгляжу получше.
1: А ты специально, чтобы вот это сказать, да, чтобы сейчас возвыситься над...
2: Да.
1: Да. Да, ну, шикарно.
2: Да, понимаешь? Молодец. Я же не стал у тебя за спиной шу-шу-шу. Я тебе прям в лицо, и на это ты завсегда можешь рассчитывать.
0: Ну, давай, нет, здесь статистика не очень. То есть вообще пирамиды существуют в любой отрасли, да? То есть есть ученые топ-уровня, их обычно единица, да, есть основная масса.
2: Мои любимые
0: гости бывают там,
2: да,
0: Мария Шарапова, да.
1: А бывают все остальные, у которых надо выигрывать.
2: А я вот, да, да, я вспомнил, что, по-моему, моя любимая, Остерху спросили, а ну как вот вы первый там скрипач? Говорит, что вы, я не первый, а второй. Говорит, да кто же первый? Первых много, сказал.
1: Нет, это замечательная есть теннисистка Катя Бычкова, она ведет интересный очень блог, она вообще очень обаятельный, симпатичный человек, и она говорит, что, говорит, в жизни, кроме спортсмена, она говорит, мы же лузеры. Я говорю, ну как так? Она говорит, ну вы же выигрываете. Она говорит, нет, мы каждый день проигрываем. Я говорю, мы просто вот по жизни мы лузеры, и с этим надо как-то жить. Вот такая
0: оптимистичная нота. Поэтому я еще раз призываю приходить в прекрасное здание на Ленинском проспекте.
2: Теперь понимаете, почему порядочные люди скрывались в вашей науке при советской власти, потому что это единственное, с чем она не могла ничего поделать. Камни, как это в идеологии.
1: Ладно, мы зайдем. Спасибо большое.
2: Я уже приду в эту субботу, надеюсь. Спасибо большое за приглашение и за то, что вы приходили к нам в эфир. И приходите еще к нам, Павел Юрьевич Плечов. У нас гостями.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: На прошлой лекции мы уже говорили о том, что наша звездная система Млечный Путь входит в состав небольшой группы галактик, местной группы галактик. Главные члены – это туманность Андромеды и наша галактика. Есть еще небольшая спиральная галактика в треугольнике и большое количество, несколько десятков, в основном спутников, сопровождающих нашу галактику и туманность Андромеды, ну и некоторых свободно летающих членов. Тут самое время поговорить о взаимодействии галактик. И несколько слов об этом уже было сказано, что внутри гала нашей галактики движутся Магеллановы облака, которые, по сути, стали ее спутниками. Но, надо сказать, долго жить спутником маленькая галактика не может. Большая старается ее разрушить. Даже астрономы так с юмором говорят, что гиганты поглощают карликов и становятся все более крупными, а карлики исчезают. Это действительно так. Вот посмотрите, перед вами карта Млечного Пути, на которой еще радиоизображение нанесено нейтрального водорода. И мы видим, как вот справа внизу, ниже Млечного Пути, два Магеллановых облака, большое и маленькое, теряют газ из своего состава. И образуется такой хвост за летящими Магеллановыми облаками. Он, по сути, обнимает весь Млечный Путь, мы его называем Магелланов поток, и в этом потоке не только газ, его просто легче выявлять, но и звезды обнаружены. По сути, приливные силы нашей галактики постепенно обрывают периферию Магеллановых облаков и, так сказать, поглощают эти звезды. Пройдет еще несколько оборотов вокруг центра нашей галактики, и от Магеллановых облаков вообще ничего не останется. Это отнюдь не уникальное явление. Вот одна из далеких звездных систем, мы ее видим с ребра, это на самом деле спиральная, плоская система. И посмотрите, слабо светящиеся, но вполне четко видимые такие потоки, это звездные в основном потоки, которые остались от разрушившегося спутника этой галактики. И на хороших снимках глубоких они легко выделяются. Причем, обратите внимание, они не замкнутые. Если бы галактика была точкой гравитирующей, ну, как Солнце, как сферические звезды, то разрушившийся спутник по эллиптической орбите двигался бы, и поток все время представлял бы собой эллипс. А тут что-то такое спиралеобразное, с незамкнутыми траекториями. Это говорит о том, что гравитационное поле гигантской галактики не сферически симметричное. Ну, действительно, фигура у нее вполне не точечная и даже не сферическая. Поэтому и поле довольно сложное. В мире галактик все происходит медленно, и увидеть развитие процесса мы, конечно, не можем, но можем смоделировать его на компьютере. И вот перед нами процесс разрушения спутника, который движется вокруг центра гигантской галактики. Но чтобы не загружать это изображение, мы убрали гигантскую галактику, оставив только ее гравитационное поле. И хорошо видим, как спутник разрушается. С его периферии звезды уходят и вперед по движению спутника, и отстают от него, и в конце концов все его тело размазывается в виде такого сложного спирального узора, который постепенно тоже растает, и эти звезды станут общими для всей нашей галактики. Такой процесс характерен не только для нашей, не только для соседних, но и в далеких галактиках. Мы видим, вот перед вами, пожалуйста, изумительная фотография того, во что превратился один из спутников далекой галактики. От него остались только оболочки какие-то, которые, как луковичная кожура, обнимают тело гигантской галактики. В нашей большой, в нашем большом звездном доме, в нашей местной системе галактик, два гиганта расположены далеко друг от друга. От Андромеды до нас все-таки 700 тысяч парсек, это 2,5 миллиона световых лет. Поэтому наши две галактики пока никак особенно не взаимодействуют друг с другом. Но есть такие же небольшие группы, где два гиганта рядом. Вот одна из них, Мессье 81 слева, Мессье 82 справа. Это более компактная группа, там есть и небольшие члены. На первый взгляд, наиболее крупный из них, М81, ну, никакого особого притяжения или искажения со стороны спутника не ощущает. Ее спутник, более мелкая галактика, тоже кажется какой-то странной небольшой спиральной системой, видимой с ребра. Но на самом деле это не так. Они активно взаимодействуют друг с другом. Вот перед нами фотография, где слева оптическое изображение этой пары, но там же присутствуют и другие маленькие члены, а справа радиокартина. И в радио, в линии излучения водорода, мы уже видим, как все эти галактики обмениваются потоками вещества друг с другом. Обычно маленькие здесь отбирают вещество, ну, прежде всего, водород межзвездный с периферии большой галактики и как бы питаются этим водородом, включают его в свое тело, и что с ним происходит? Из него начинают рождаться звезды. Вот фотография Мессье 82, меньшего члена этой пары, где на оптическое изображение наложено инфракрасное. И мы видим, как пылевые теплые потоки пыли из центра этой галактики уходят вверх и вниз. А для галактики это вверх и вверх, то есть в оба направления. И постепенно покидают тело этой галактики. Почему они уходят? Да они нагреты. И вот на этой картинке мы прекрасно видим, нагреты горячим излучением молодых звезд. Здесь синтетический портрет содержит оптические, инфракрасные и рентгеновские лучи. И голубой цвет указывает нам на то, что горячий излучающий рентгеновский квант-газ тоже присутствует в этих потоках. Одно время эту галактику даже называли взрывающейся. Думали, что там взорвалось ее ядро. На самом деле там просто в районе ядра активно формируются звезды, взрываются сверхновые. Кстати, это уже было не раз замечено. И таким образом нагревают газ, который выплескивается за пределы галактики. Таких небольших групп много. Можно сказать, что большинство галактик живет не поодиночке, а в составе небольших групп. Перед нами хорошо известная астроному группа «Квинтет Стефана». Здесь голубоватая, более крупная система внизу слева случайно спроецировалась, она ближе к нам, а остальные четыре члена принадлежат квинтету. И вот посмотрите, как они уже сильно взаимодействовали. Средняя пара, ну, практически слилась друг с другом, хотя крайние еще сохраняют индивидуальность. Таких сливающихся пар немало во Вселенной. И вообще двойственность для галактик, как и для звезд, это довольно рядовое явление. Конечно, сливаясь, галактики искажают форму друг другу своим притяжением, мы уже не можем даже нормально классифицировать их. Но вот как бы назовете вот эти две почти слившихся системы, у которых приливный эффект выбросил хвосты в разные стороны. Любители астрономии называют эту пару мышки. Ну, профессиональные астрономы по каталогу именуют их НЖЦ-4676. Но взаимодействие – это всегда очень интересно, это всегда какой-то процесс необычный для галактики. И слияние, вообще говоря, увидеть невозможно. Вот этот процесс развивается миллиарды лет, или, по крайней мере, сотни миллионов. Но смоделировать можно. И вот перед нами такая модель. В компьютере было смоделировано две звездных системы, причем содержащих не только звезды, точки, пролетающие одна мимо другой без взаимодействия, но и облака газа, которые, конечно, гораздо чаще сталкиваются, и при столкновении в них рождаются новые звезды. Газ уплотняется, и звезды образуются. Посмотрите, к чему приводит такое взаимодействие. Из двух спиралей фактически получилась одна. И в процессе этого слияния мы видим интенсивное образование новых звезд. Потому что пока газ спокойно жил в одной из звездных систем, он, так сказать, все, что мог, превратил в звезды, а все, что не превратилось, спокойно существовало в виде газовых облаков. Но когда две системы сталкиваются, и сталкиваются их облака, и уплотняются, вот этот самый, казалось бы, уже ненужный отработанный газ вновь начинает формировать звезды в своих наиболее плотных частях. Такие небольшие группы, как правило, находятся на периферии гораздо более многочисленных скоплений галактик. И вот одно из них перед нами. И, кстати говоря, наша местная группа тоже является периферийным членом вот этой вот гораздо более плотной семьи галактик. Это семейство наблюдается на фоне созвездия Дева, по латыни Вирго. Мы его так и называем – скопление Вирго. Оно находится не очень далеко от нас, поэтому мы различаем там достаточно четко многие звездные системы. И обратите внимание, впервые в нем мы встречаем гигантские эллиптические галактики. То, чего не было ни в местной группе, ни в соседних с нами небольших группах галактик. Здесь, кроме спиральных систем, есть огромные эллиптические тела. И, скорее всего, это результат слияния многих небольших галактик. Дело в том, что в скоплении взаимодействие всегда происходит намного активнее, они просто ближе расположены друг к другу. И постепенно наиболее крупная из систем начинает поедать своих соседей, толстеть при этом, терять структуру, терять какую-то явную форму. И вот этот конгломерат как раз становится центральной системой большого скопления галактик. Выходим в еще более обширный масштаб. Перед нами чуть правее центра скопления Вирго, а на его периферии и наша местная группа, и другие небольшие группы, и вся эта большая семья галактик называется сверхскоплением Вирго. Ну, это, в общем, рядовое сверхскопление, и таких мы знаем много. Причем у скоплений и сверхскоплений галактик есть своя классификация, есть неправильные. Вот перед нами одно из них. Неправильное скопление галактик в Геркулесе. Здесь вы не найдете эллиптических гигантов, здесь в основном спиральные и неправильные галактики. А есть так называемые большие правильные скопления, содержащие тысячи звездных систем, и многие из них уже слились, поэтому в центре таких скоплений гиганты эллиптические. Вот скопление Кома, оно гораздо дальше от нас, чем Вирго, на расстоянии 100 миллионов парсеков или 300 миллионов световых лет с лишним. И это, конечно, грандиозное образование. За счет общей гравитации галактики летают там с колоссальной скоростью, тысяча, даже больше 1000 километров в секунду, и столкновения происходят довольно часто. А когда мы смотрим на скопление галактик, надо иметь в виду, что это очень массивные, очень протяженные массивные образования. И тут надо вспомнить про эффект, который сила тяжести оказывает на световые волны. Мы знаем, что свет, проходя мимо массивного тела, искривляется, искажает свое направление. Ну, впервые этот эффект, а его называют эффектом гравитационной линзы. Ну, поскольку, как и линза обычная стеклянная, массивное тело искривляет путь света. Впервые мы наблюдали это во время солнечных затмений в начале 20 века, когда луч света от звезды отклонялся всего на примерно на 2 угловых секунды. Но этот эффект был замечен, и астрономы стали искать его в других ситуациях. И нашли. Если галактика или какая-то звезда далекая, или галактика имеет сферическую форму, то находящийся за ней источник света, точно за ней, приобретает форму кольца. Световые лучи со всех сторон одинаково обходят эту гравитационную линзу, и мы видим так называемое кольцо Эйнштейна, то есть симметричное кольцо. Но если галактика имеет сложную форму, то кольцо распадается на отдельные пятна, и такие были найдены, кстати, получили название крест Эйнштейна. Ну, а если это скопление галактик, то есть набор отдельных гравитирующих тел, то картина распадается на совершенно невообразимую кашу, такую световую. Но, тем не менее, польза от этой каши для астрономов всегда есть. Вот перед нами далекая галактика, за которой, точно за ее центром, оказался еще намного более далекий источник света, квазар, то есть активно излучающая галактика. И крест Эйнштейна мы видим вполне заметно. Причем гравитационная линза, как и обычная, стеклянная, не только искажает пути света, но и усиливает яркость изображения. Это было и промоделировано, и даже найдено при наблюдениях. Конечно, когда скопление галактик такое вот сложное, и в нем гравитационное поле далеко не сферическое, изображение далекой, лежащей за ним галактики или там активного ядра галактики, квазара, сильно искажается, превращается вот в такое цветовое и световое месиво. Но яркость повышается, и благодаря этому эффекту гравитационного линзирования мы можем вообще заметить очень далекие объекты, лежащие просто на краю Вселенной. И астрономы очень благодарны этому эффекту, который позволяет, во-первых, найти далекие объекты, изучить их, а во-вторых, как бы почувствовать, пощупать гравитационное поле скопления галактик, то есть распределение в нем вещества. И этот эффект помог нам понять, что в скоплениях галактик не только светящиеся тела галактик содержат в себе вещество, но и некая темная материя, темное вещество заполняет весь объем скопления. Физически мы пока еще в рамках физики не можем понять суть этого вещества, но чувствуем его присутствие и изучаем благодаря эффекту гравитационного линзирования.

А вы неплохую галерейку собрали. Не хотите ли приехать ко мне в мастерскую и ознакомиться с картинами? Очень часто люди задают вопрос, а на какие деньги создавалась Третьяковская галерея? Он собирает галерею не для себя, а для общества русского. Он сознательно формировал музей, он знал, что он его подарит городу. Французская критика назвала русское искусство Третьяковской школой. И это не случайное совпадение, поскольку все лучшие работы уже на тот момент были собраны Павлом Михайловичем Третьяковым. Я расскажу вам о московском коллекционере Павле Третьякове и его картинной галерее, о проблемах, с которыми

надо сказать, что нравилась Третьяковская галерея. А уже после того, как Третьяков подарил Третьяковскую галерею городу в 1892 году, и она уже официально называлась «Городская картинная галерея Павла и Сергея Михайловича Третьяковых», и, собственно, эти слова проходили такой лентой по фасаду Третьяковской галереи, не было ни одного года, чтобы Третьяков не покупал какое-то серьезное количество произведений русского искусства. У нас в Третьяковской галерее хранятся такие таблицы, которые сам вел Третьяков, в которых расписаны все расходы Павла Михайловича и его семьи. И деньги, которые тратились на приобретение произведений искусства, они действительно значительны по отношению к тем расходам, которые там Третьяков тратил на свои личные нужды, на путешествия. И Третьяков очень не любил, когда к нему начали обращаться по поводу выдачи на другие выставки произведения искусства. У него не было запаса. Все работы, которые он приобретал, они все экспонировались. И он не терпел вот этих выдач. Но в 1878 году было принято решение, что русское искусство будет представлено на Всемирной выставке в Париже. Обратились к Третьякову, поскольку в его коллекции, ну, находились, можно сказать, главные произведения русского искусства. Третьяков не смог отказать, и он выдал около 40 вещей. Французская критика назвала русское искусство Третьяковской школой. И это не случайное совпадение, поскольку все лучшие работы уже на тот момент были собраны Павлом Михайловичем Третьяковым. И они очень ярко представляли эволюцию русского искусства. И после этой выставки Третьякову принадлежит высказывание, которое определяет дальнейший вектор развития его коллекции. «Я задался собрать русскую школу, как она есть, в ее последовательном развитии». Обычно считается, что Третьяков приобретал в основном передвижников, и его коллекцию принято упрекать за своего рода однобокость собрания. На самом деле это не так. Сегодня можно сказать, что на момент смерти Павла Третьякова в его коллекции находилось более 3500 произведений искусства, да, живописных, графических и скульптурных. И вот из них только 400 было приобретено с передвижных выставок. Для него не важно было, какому объединению художественному, творческому принадлежит художник. И у Третьякова, который очень мало высказывался о живописных произведениях, в одном из писем он пишет, что для него в живописном произведении самое главное – это живопись. И истинным судьей в истории искусства является время. Поэтому Третьяков был очень осторожным. Он покупал разного рода произведения, разного, что называется, уровня и качества. Но он практически не избавлялся от этих произведений и очень редко устраивал чистки своего собрания. Он боялся, так сказать, лишиться какого-то произведения, которое впоследствии, может быть, станет важным, знаковым, так сказать, необходимым для его коллекции. И вот к таким работам, как известно, относилась царевна Софья Ильи Репина. К этой картине, к этой исторической картине критики и даже единомышленники художника отнеслись весьма неоднозначно. Критиковали царевну Софью. Многих она приводила в ужас. Также известна картина Виктора Васнецова «После побоища», которая экспонировалась на передвижной выставке. Третьяков очень симпатизировал Васнецову, любил его, выделял его как художника. И он писал о том, что, да, действительно, эту картину менее образованные люди не понимают, а образованные считают, что не вышло. Но, тем не менее, Третьяков приобрел эту картину, и сегодня мы понимаем, так сказать, важность этого произведения для русского искусства и в творчестве Виктора Васнецова, потому что именно с этой картины начинается как бы новый поворот в творчестве Васнецова, который движется в сторону фольклора, начинает интересоваться былинным эпосом,

Пикассом, и, так сказать, меняется стилистика его картин. Этой картиной он задает новый вектор в своем творчестве. Третьяков очень любил и ценил картины Ильи Репина. И в 80-е годы, когда Репин входит, так сказать, в творческую зрелость, и когда на каждой передвижной выставке появляются знаковые его работы, такие как «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван», Третьяков буквально борется за каждую ее работу, поскольку на художественном рынке в этот момент возникает конкурентная борьба за право приобрести работы Репина. И что касается картины «Иван Грозный и сын его Иван», то с ней произошла следующая история. Уже на московской передвижной выставке она была запрещена цензурой. И Третьяков забирает ее в свою галерею, размещает в закрытой зале, закрытый для зрителей зале, и картину занавешивает коленкором. А люди приходили в Третьяковскую галерею, чтобы специально посмотреть на эту картину. Хотели ее увидеть, эту картину, живьем. Но спустя 3 месяца цензурный запрет был снят, и картина оказалась в зале. Вообще, надо сказать, что в советской литературе бытовало такое мнение, что Третьяков – московский купец, не имевший особенного образования, ему помогали, его консультировали. На самом деле это было, конечно, не так. Третьяков с большим удовольствием выслушивал мнение каждого и интересовался мнением каждого. Но решение он принимал, несомненно, самостоятельно. И вот здесь история с картиной «Где, что есть истина», она, конечно же, подтверждает, вот, с одной стороны, уважение мнения Льва Толстого, который настоятельно требовал от Третьякова приобрести эту работу. И Третьяков честно написал Толстому, что он картин «Где» не понимает. Но в уважении мнения уважаемого писателя он, конечно же, ее приобретет. За этой картиной последовал целый ряд евангельских композиций Ге страстного цикла. Когда Ге умирает, то Толстой обращается к Третьякову с просьбой учредить музей, посвященный Ге. А сын Ге, сыновья Ге, вернее, дарят в Третьяковскую галерею вот все то наследие, которое осталось в его мастерской. И туда входил вот целый ряд картин страстного цикла, в которых образ Христа был настолько неканоничен, настолько нетрадиционен, что он вызывал такую бурную реакцию у большинства русской публики. Русские люди, русские зрители не могли смириться вот с этим таким образом Христа, на которого невозможно было молиться. И творчество Ге сегодня мы рассматриваем как некий шаг в сторону 20 века, в сторону осмысления и, так сказать, продвижения некой традиции интерпретации Евангелия в современном смысле, как бы актуализации Евангелия для современного человека. Тогда эти вопросы решались по-другому. И Третьяков, как бы наступая на себя, он принимает в дар страстной цикл Ге и обещает Льву Толстому создать этот музей. Но создать этот музей он не успевает, он умирает. Но так или иначе, большинство картин Ге оказывается в собрании Третьяковской галереи. А когда во второй половине 80-х годов на арену художественной жизни выходит молодое поколение художников в лице Левитана, Нестерова, Серова, Третьяков многие работы, которые стали переломными для русского искусства, в которых молодые художники экспериментируют, ищут новые живописные приемы, движутся в сторону импрессионизма, символизма, модерна. Третьяков их приобретает, несмотря на очень активное и, может быть, даже агрессивное сопротивление старых передвижников. И известно несколько историй, и в частности история, связанная с работой Серова «Девушка, освещенная солнцем», и Нестерова «Видение отроку Варфоломею», когда
столпы передвижничества отговаривали Третьякова приобретать эти работы, работы молодых художников. Третьяков с большим достоинством, так сказать, выслушивал их и отвечал им, что «Спасибо, я вас выслушал, и после ваших слов, если бы я не купил эти работы, я бы их приобрел сейчас немедленно». Не случайно есть такое высказывание Стасова, который писал Третьякову о том, что как ваши коршунские лапы и там, жадные объятия не попала та или иная картина. И надо сказать, что в 80-е годы, когда на художественный рынок выходит император Александр III, который создает свой музей, музей русского искусства имени Александра III, и Александру III интересно приобретать передвижников, тогда Третьяков вступает в конкуренцию и с императором. И император, как известно, денег не считает, в казне денег много, он покупает важные, интересные работы Сурикова, Поленова, Репина. Для Третьякова, конечно, это, так сказать, большая боль, что художники идут навстречу императору. Иногда он заказывает повторение тех работ, которые приобретает император в свое собрание. А художники, извиняясь перед Третьяковым и в уважении его дела, главного дела его жизни, они дарят ему или продают в его собрание картины повторения. Так вот в собрание Третьякова попал вариант повторения картины Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Репин исполняет для Третьякова повторение картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», которое сейчас волю судьбы оказалось в Харьковском художественном музее. Очень часто его современники и многие художники упрекали в том, что он торгуется. И мемуаристы часто приводят любимый вопрос Третьякова: «А уступочки не будет?». И он считал, что он занимает особое положение в обществе, потому что он собирает галерею не для себя, а для общества русского. Это его слова. Говоря о Третьяковской галерее, наверное, очень важно упомянуть мнение современников, которые были высказаны неоднократно, о том, что если бы не было бы Павла Михайловича Третьякова и его картинной галереи, то еще неизвестно, были бы созданы в русском искусстве такие большие серьезные полотна, как «Боярыня Морозова» Сурикова или «Крестный ход» Репина. И здесь, конечно, нужно сказать о том, что уже в 80-е годы, когда, так сказать, галерея активно развивалась и строилась, художники создавали свои большие исторические полотна и полотна на темы современной жизни в расчете на то, что они будут приобретены Павлом Михайловичем Третьяковым. И в этом смысле Третьяков являлся своего рода катализатором в русском искусстве. И, в частности, известно высказывание Мясоедова, который говорил о том, что неизвестно вообще родилась бы идея русского музея в Петербурге, если бы до этого уже мы не имели галерею Третьякова в Москве. Московская галерея была настолько, так сказать, знаменита, особенно после того, как Третьяков подарил ее городу, и после этого дара по всей России начали дариться частные коллекции в пользу своих городов. Дар Третьяковской галереи стал своего рода импульсом для развития коллекционирования в России. Не будь коллекции Третьякова, вряд ли бы мы имели такие замечательные коллекции, как коллекция Сергея Щукина и Михаила и Ивана Морозовых. Конечно же, начинающие коллекционеры приходили в Третьяковскую галерею. И Третьяковская галерея была тем музеем, с которого, так сказать, рождалось их представление о возможностях коллекционирования, о возможностях создания частной коллекции, которая могла бы перерасти в музей знаковый для своего города, музей, который отражает эволюцию русского искусства. Я хочу вас призвать подписываться на канал «Лектория Достоевский», в котором рассказывается
в том числе и о русских меценатах, коллекционерах, знатоках и любителях искусства.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Приветствую всех любителей палеонтологии. Я очень рад, что вы снова с нами, снова с Архе, и снова слушаете наш цикл «Динозаврики» и все-все-все. Я сегодня буду рассказывать вам про отдельный период в истории нашей планеты, про юрский период. И, в принципе, это уже не первый наш такой рассказ о периодах. У нас уже было недели две назад, наверное, беседа про триасовый период. Надеюсь, что большинство слушателей, которые сейчас включили свои компьютеры, слушали лекцию про триасовый период, потому что понятное дело, что триасовый период был до юрского, и юрский период будет логическим продолжением той лекции. Но, если что, я вам немножечко напомню, или если вдруг кто-то из вас не слышал лекцию про триас. Итак, в любом случае, сегодня у нас юрский период, середина эпохи динозавров. Итак, поехали. Еще разочек посмотрим на историю жизни на планете Земля. Я уверен, что те, кто уже неоднократно слушал мои лекции, эту картинку выучил наизусть. Давайте посмотрим, какую же часть от истории нашей планеты мы будем сегодня изучать. Мы приблизили две последние эры, мезозойскую и кайнозойскую. Соответственно, наш юрский период находится четко в середине мезозойской эры. Видно, что он следует как раз за триасовым. Итак, что же происходило в триасовом периоде, если вдруг кто забыл? Триасовый период – это было начало эпохи огромных рептилий. У нас некоторые пресмыкающиеся ушли в воду. Причем изначально они были похожи на ящериц, а потом, когда они ушли в воду, они стали очень сильно преобразовываться, превращаться, и некоторые так сильно изменились, что вообще стали внешне похожи на рыбу. Я, конечно же, говорю сейчас об ихтиозаврах. Другие отрастили себе длинные шеи, из них получились плезиозавры. Мы сегодня с ними еще пообщаемся. Кроме того, некоторые рептилии решили не в воду уходить, а в небо устремиться. И много там было разных экспериментов. Те, кто смотрели лекцию про триас, все это помнят. Но одно можно сказать точно, что у одной группы животных здорово получилось летать. Это птерозавры. И вот они как раз устремились в небо и будут продолжать летать уже и в юрском периоде, и потом еще в меловом периоде продолжат летать. И, конечно же, птерозавров мы сегодня тоже вспомним. Вон, кстати, даже на картинке видно, как там один птерозавр триасовый высоко летит. Конечно же, на Земле много чего интересного происходило. В том числе там были всякие разные странные псевдозухи, но так как они практически все вымерли, мы сейчас про них даже вспоминать не будем. Но самое главное, что появились динозавры. И если в триасе-то они только появились, то в юрском периоде они уже развернутся по полной. И вы скоро это сможете сами наблюдать. Это такая присказка небольшая о том, что было раньше. А теперь переходим мы с вами в юрский период. Запускаем машину времени, отправляемся на 200 миллионов лет назад. Может быть, у вас возникал, кстати, когда-нибудь вопрос. Что за странное название такое «Юра»? Юрский период. И вообще, кто такой этот Юра или Юра? Если вдруг возникал, то поясню, что мы зря, что ли, тут все собрались. Юры тут никакой ни при чем. Все-таки это Юра, а конкретно это Юрские горы. Есть такие горы в Шотландии, в Швейцарии, и во Франции. И, соответственно, там множество различных горных пород на поверхность выходит, и в том числе горные породы юрского периода. Их там впервые изучали, их там впервые подробно посмотрели, и поэтому потом весь период и назвали юрским. Если кому интересно, дядька, который их изучал и впервые описал, зовут его барон фон Гумбольдт. Случилось это еще в далеком 1822 году. С тех пор все знают про то, что был у нас такой юрский период. Но, правда, не сразу, конечно же, узнали, как выглядела Земля во время юрского периода. Но, слава богу, наука движется вперед. И за, сколько там уже получается, почти 200 лет, ученые много чего узнали про юрский период. И сейчас мы знаем, что во время юрского периода происходили на планете страшные вещи. Раскалывался огромный единый суперконтинент Пангея на который мы сейчас с вами смотрим сверху. И раскалывался он на две огромные части. Северную назвали Лавразия. Это, соответственно, наша Евразия и Северная Америка. А все южные континенты оказались в составе единого суперконтинента Гондвана. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Да, и обратите внимание, во время юрского периода очень высокий был уровень моря, поэтому огромные части суши заливались морями. И вы вот как раз видите такой вот светло-светло-голубенький фон. Это как бы то, что сейчас является сушей, но то, что во время юрского периода было морями. И моря тогда были очень широко распространены, заливали огромные территории, и поэтому сейчас во многих местах, в том числе в Европе, в том числе, например, в России, даже в Подмосковье, можно обнаружить именно различные окаменелости морские юрского периода. Но, кроме того, моря делили сушу на отдельные острова, и на островах появлялись самые странные, загадочные животные, в том числе динозавры очень странные и специфические. Сейчас мы с ними еще познакомимся. Ну, а сейчас давайте посмотрим, как у нас все-таки будет потихонечку, вот моря, смотрите, как разлились, потихонечку будут раскалываться континенты, вот уже начинается раскол, и все. Гондвана уезжает от Лавразии. Вот так вот у нас заканчивается юрский период. Ну вот еще разочек. Давайте закрепим. Лавразия, Гондвана. Вот такие континенты получились. Между ними супер-пупер море Тетис. Отлично. Дальше давайте уже опустимся на нашу грешную землю и посмотрим, что тут интересное творится. Ну, помимо того, что тут всяких ящеров полно, они сразу заинтересовались, что это мы тут делаем. Со всех сторон, видите, к нам приползли. Ну, кроме того, дышали мы бы здесь, скорее всего, неплохо. Ну, по крайней мере, некоторые ученые считают, что кислорода было даже чуть-чуть побольше, чем сейчас. Хотя есть те, кто считает, что наоборот, его было меньше. Но неважно. Все равно, я думаю, нам бы нормально было. Дышать бы смогли. Вот что уж абсолютно точно, так это было много углекислого газа. А это, знаете, такая интересная штука, которая создает так называемый парниковый эффект. Может быть, кто-то из вас слышал, что вот, сейчас там машины ездят, дымят, заводы дымят, образуется парниковая шапочка, из-за этого жара наступает. Ну вот, в принципе, что-то похожее происходило и в юрский период. Только не было заводов и машин, а просто углекислый газ поднялся, образовался сверху, накопился и стал сдерживать тепло над нашей планетой Землей. И, соответственно, Земля стала разогреваться, разогреваться, и в итоге это привело к тому, что на Земле стало очень жарко. И весь юрский период было очень тепло, хорошо. Даже на полюсах прекрасно чувствовали себя очень теплые леса. Мы даже с вами познакомимся с одним таким антарктическим динозавром. Ну, а теперь давайте заглянем в эти самые леса. Что же мы здесь увидим? Ну, конечно же, в первую очередь мы никаких динозавров не разглядим, но увидим множество деревьев. Причем некоторые деревья покажутся нам знакомыми, они похожи на елки или на сосны. Но на самом деле это как бы по сути древние сосны и елки и есть. Но также есть тут деревья гинга, может кто-то о таких слышал. Есть тут еще некоторые древовидные папоротники, но их мало. Но есть некоторые растения, которые только-только появляются, но дальше они станут очень важными. Это растения, у которых есть цветы. Итак, первые цветочки, как считают ученые, появились именно в юрском периоде. А, правда, выглядели они очень странно. Видите, у них были листья, похожие на ложки, а посередине то, что ученые называют пестик, какой-то очень странной, непонятной формы. Назвали такое странное растение нанджингантус. Ну, конечно, хорошо, что это цветочек, но как он цвел и вкусно ли он пах, вот про это никто из ученых ничего сказать не может. Ну, знаете, ладно, цветочки, но самое удивительное, что были даже растения, которые ученые называют гоосеменные, то есть те, у которых шишки, вроде наших елок, но при этом у них было что-то похожее на цветы. Вот представляете себе такую шишку, которая превращается в цветок, такая ярко окрашенная шишка, может, еще и пахнет приятно. Это что-то совершенно дикое, нам кажется, но такое в юрском периоде можно было повстречать спокойно. Называют такие растения бенетитовые. И вот как раз на правой картиночке вы видите, как вот на этом странном растении, которое внешне похоже на пальму, по сути, являющаяся родственницей елки, такая сестренка елки, растут такие яркие шишки, как будто цветочки. Ну, что-то совершенно просто непонятное. Но знаете, что понятно? Понятно, что раз у нас появились какие-то цветочки, да еще и яркие шишки, наверняка они стали привлекать каких-то насекомых. Вы ведь помните, стоит распуститься на лужайке какому-нибудь цветочку, как тут же к нему устремляются бабочки, шмели и множество-множество других разных животных. У них, как правило, либо длинный хоботочек, либо они там могут как-то лапками разгрести цветочек, добраться до вкусного нектара. Ну, а заодно, пока они там будут копаться, они к своим лапкам прикрепят пыльцу, что поможет другому цветочку опылиться, и из-за чего появятся семена. В общем, всем польза. И нектар для насекомых, и опыление для растений. Так вот, значит, это что происходит сейчас? А что же происходило в юрском периоде? Ну, на самом деле то же самое. Раз у нас уже появились какие-то цветочки и что-то похожее на цветочки, значит, были насекомые-опылители. Одним из первых были скорпионницы. Вот справа вы видите современную скорпионницу. Видите, очень странное насекомое. У нее сзади жало торчит, как у настоящего скорпиона. Ну а слева вы видите древнюю скорпионницу, которая похожа на современную, но у нее нет жала, зато есть шикарный длинный хоботок. Такой хоботок мог пригодиться только для того, чтобы высасывать нектар из каких-нибудь цветочков. А вот это очень странная современная муха-шаровка. Это сейчас она живет на фотографии слева. У нее тоже очень длинный хоботок, и она тоже обожает пить нектар из растений. Так вот, оказывается, такие же шаровки жили и во времена юрского периода. Вот смотрите, в казахских степях нашли вот такую замечательную окаменелость, муху с невероятно длинным хоботком. Причем оказалось, что она не цветочки опыляла, а вот как раз вот эти самые яркие шишечки, шишечки венетитов. И вот здесь как раз на фотографии, на рисунке показано, как это могло происходить. Вот шишечка на фотографии, а рядышком как раз это наша очаровательная муха. Ну и понятное дело, что раз уж у нас тут всякие цветочки, то, конечно же, куда уж без бабочек. И бабочки, скорее всего, уже стали появляться в юрском периоде. Но их еще было мало. Зато было много насекомых, которые притворялись бабочками. Вот вы видите такие красивые картинки, каллиграммы с такими яркими крылышками. Ну, прям вот бабочка-бабочкой. На самом деле, это вовсе не бабочка. На самом деле, сестры вот этих каллиграмм до сих пор живут. Это златоглазки. Тоже на фотографии вы сейчас их видите. Так вот, златоглазки совершенно на бабочку не похожи. Но древние их родственники притворялись бабочками. Чего только не выдумывает эта природа. Да, чуть не забыл. Раз уж мы про насекомых с вами стали говорить, то вы можете очень сильно порадоваться за всех динозавров. Ведь именно в юрском периоде появились комары. Так что уже тогда динозаврам приходилось обмахиваться хвостами и выкусываться лапами, чтобы отбиваться как-то от этих кровососов. Помните в этом фильме «Парк юрского периода»? Там все как раз из древнего комара доставали первобытное ДНК. Вот все-таки какая-то логика в этом есть. ДНК в комарах не найдешь, но вот то, что комары кусали динозавров, это, скорее всего, правда. Комары уже появились. Но давайте теперь на время покинем сушу. Мы еще сюда обязательно вернемся. Ну а пока опустимся на дно морское. Здесь мы увидим множество головоногих моллюсков, то есть моллюсков, похожих на осьминогов. Но, в отличие от осьминогов, у них есть закрученная раковина. Таких зовут аммониты. Уверен, вы с ними хорошо знакомы. Ну, а может быть, кто-то из вас является большим любителем палеонтологии, и вы даже когда-нибудь собирали аммониты. Например, у нас здесь, в Москве и Московской области, можно найти замечательных юрских аммонитов. Вот примерно вот таких. Также, если вы являетесь любителями окаменелостей, возможно, вам когда-нибудь попадались такие длинные штучки, похожие на пули, на снаряды. Их еще в старину называли чертовы пальцы. Но на самом деле это раковины древних моллюсков. Вот в задней части этого древнего моллюска, похожего на кальмарчика, располагались эти пульки. Но сам он был гораздо больше, у него были щупальца. Ну и он, конечно же, активно плавал, поедал каких-то маленьких рачков, ну и сам удирал от всевозможных ихтиозавров и прочих любителей моллюсков. Вот как он выглядел. Знаете, что удивительно? Помимо того, что просто сохраняются эти ракушки, иногда могут сохраниться даже древние чернила. Ведь вы же помните, что всякие эти моллюски, они очень любят выбрасывать чернила. Например, каракатица может выбросить такое большое густое облако чернил, что хищник, который пытается на нее охотиться, накинется на эти чернила, думая, что это каракатица. А на самом деле каракатица уже давным-давно плыла в другую сторону. Так вот, чернила, оказывается, появились тоже давным-давно. По крайней мере, в юрском периоде они точно совершенно были. Иногда они даже сохраняются. Вот здесь вы видите чернильный мешок. Кстати, найден он тоже в нашей стране, в Костромской области. А некоторые умельцы даже умудрились чернилами, добытыми из белемнита, ископаемого, нарисовать белемнита. Ну, а теперь давайте посмотрим на некоторых рыбок. Ну, рыб, понятное дело, уже было всяких много разных, но я уверен, что вам интереснее всего посмотреть на каких-то самых больших и самых страшных рыб. И та рыба, которая сейчас предстала перед вами, имя ее Литсихтис, безусловно, была рекордсменом по своему росту. Ну вот, собственно, вы видите, тут дядька такой плавает, одинокий, и рядом с ней Литсихтис. Ну, видно, что это что-то просто невероятное размером с современных китов. Может, не синего, но... Уж там, не знаю, побольше кашалота точно будет. И, кстати говоря, скорее всего, она, как наши современные киты, процеживала воду и вылавливала маленьких рачков. То есть, по сути, была фильтратором. И вовсе она не была такой уж страшной. При этом она была очень живучей. И некоторые ученые даже предполагают, что этих рыб, возможно, хищники съедали заживо. То есть они плавали за ними, откусывали по куску, а эта рыба все еще оставалась живой. По крайней мере, множество покусов на костях Литсихтиса от разных акул и там ихтиозавров и прочих морских жителей частенько находили. В общем, у Литсихтиса, по всей видимости, была очень непростая судьба. О, а ты что тут делаешь? Ах да, лягушки-то у нас тоже в юрском периоде появились. Как же я мог про них забыть? Кстати говоря, на самом деле историю лягушек ученые относительно недавно только узнали, но она оказалась довольно простой. Более раньше вот такие вот земноводные родственники лягушек с длинным хвостом, потом у них потихонечку стали образовываться прыгательные лапки, потом хвост укоротился окончательно, и в конце концов как раз в юрском периоде появилась то же самое, что ни на есть классическая лягушка. Также в юрском периоде появляются первые змеи. Я уверен, что среди вас найдется какой-нибудь любитель змей, и он очень обрадуется тому, что можно найти разные кости древних змей юрского периода. Но вот, правда, к сожалению, сами эти кости, они не очень впечатляют. Вот вы здесь видите как раз настоящие находки, и как бы понимаете, что это не скелеты никоим образом, а просто лишь отдельные зубки, да, отдельные фрагменты челюстей. Это, кстати, очень грустно, потому что по фрагменту челюсти можно понять, что это змея, но сложно понять, как она выглядела. И нам бы очень интересно было бы посмотреть, как потихонечку прапрадедушки змей, которые раньше ползали на своих лапках и были похожи на ящериц, вытягивали свое тело, потом у них укорачивались лапы, и в конце концов лапы исчезли совсем, и получилась змея. Но вот, к сожалению, пока что посмотреть этого не получается, потому что находки юрского периода, как раз когда змеи только появились, очень фрагментарные. Видите? Ну, давайте продолжим наше плавание и посмотрим теперь, кто же здесь плавает уже среди именно рептилий, ящеров. А морских ящеров здесь было много. Здесь вовсю уже плавали плезиозавры, я их упоминал уже, с длинной шеей, лохнесские чудовища, да? Ихтиозавры, похожие на дельфинчиков. Ну, мозазавры тут рановато приплыли, они просто тут за компанию, они в меловом периоде появятся. Ну, а еще здесь у нас акула, ну, это чтобы тоже было видно, как бы, что акула на них на всех похожа. Ну, акула, конечно, не морской ящер, но, кстати, акулы-то тут были, так что ладно, пусть поплавает, ей можно. Итак, давайте немножечко с вами поговорим о том, как выглядели и как жили морские ящеры. Чтобы морским ящерам стать, собственно, морскими ящерами, им пришлось очень сильно измениться, и в том числе пришлось лапы переделать в ласты. И вот некоторые из этих ящеров, в первую очередь ихтиозавры, зашли в этом процессе ну очень далеко. Вы только посмотрите, как обычная лапа изменилась в ласт ихтиозавра. При этом у них стала целая куча пальцев, и пальцы стали невероятной длины. Ну, наверное, так сильно изменить свою лапу не смог больше никто, кроме ихтиозавров. Вот даже плезиозавры, вот полюбуйтесь на них, они тоже очень сильно изменили свою лапку. Но при этом пальцев у них все равно осталось ровно 5, только они стали очень длинными. Но, кроме того, надо было как-то научиться плавать. Ну, если как плавают ихтиозавры, ученым более-менее понятно, у них очень мощный хвост, и, скорее всего, они вот как раз как рыбы плавали, хвостом гребли, там, плавниками управляли, то вот как плавали плезиозавры, ученым не совсем понятно. И вот здесь как раз показано несколько схемочек, которые на компьютере там проводили, для того, чтобы выяснить, как плавали плезиозавры. Одно из наиболее любопытных исследований того, как плавали плезиозавры, провели еще в конце 19 века. Значит, для того, чтобы уточнить, как можно было работать ластами, работали они всеми ластами одновременно, или хлопали ими по очереди, или еще как-то. Один из хитроумных исследователей взял, прикрепил ласты на руки исследователям, вот, опустил их в бассейн. Они сцепились вместе, чтобы как бы образовать единого плезиозавра. И один стал грести как бы передними ластами, второй как бы задними. Оба гребли руками, огромными ластами, и стали плавать. И вот они там плавали в этом бассейне, пока, наконец, у них не получилось плавать быстро и ловко. И оказалось, что быстрее всего плавать, если ластами управлять по очереди. То есть, вначале махаешь передними ластами, потом задними с небольшим отставанием. Скорее всего, так настоящие плезиозавры и плавали. Еще нам известно, что у плезиозавров, у ихтиозавров была очень толстая кожа, причем без чешуи. Если у всех наземных животных была чешуя, то эти были такие голенькие, нежненькие, красивенькие. Вот как раз здесь некоторые хорошо сохранившиеся чешуйки ихтиозавров. Не чешуйки, а кожа ихтиозавров видна. А это для сравнения кожи, например, мозазавра. Это тоже морской ящер, но вот видите, у него чешуя сохранилась. Дальше, если мы будем с вами рассуждать о том, как жили морские рептилии, стоит поговорить о том, насколько они были активны. А активность, в первую очередь, зависит от того, какая у них была кровь. Всегда теплая, как у нас, или же она была холодная, и им надо было активно плавать для того, чтобы разогреться. Так вот, судя по тому, какие были кровеносные сосуды в костях, это можно установить вот по отверстиям, оставшимся в костях, и судя по еще некоторым хитрым исследованиям, которые называются «Исследование стабильных изотопов», что это такое, сейчас рассказывать не буду, ученые выяснили, что и ихтиозавры, и плезиозавры, и мозазавры, которые появятся потом, все были теплокровными, то есть они все были очень активными, так как наши современные касатки и дельфины. Вот здесь как раз показано разными цветами степень теплости разных ящеров. И вы видите, что многие морские ящеры были тепленькие, такие красненькие. И лишь очень-очень редкие были холоднокровными. Следующий момент. Если ты постоянно живешь в воде, тебе важно научиться правильно размножаться. Вообще, как бы некоторые рептилии вылезают на сушу и откладывают там яйца. Например, морские черепахи. Но для ихтиозавров и плезиозавров это был не вариант. Они стали рожать живых детенышей. Это оказался гораздо лучший способ. Причем яйцо окончательно не пропало. Они развили так называемые яйца живорождения. То есть яйцо формировалось внутри у мамы, прямо в теле. Потом из этого яйца рождался детеныш, и затем он уже появлялся на свет. Причем, посмотрите, вначале, у самых древних, еще триасовых ихтиозавров, он появлялся головой вперед, и это было неудобно, потому что он мог захлебнуться. И, скорее всего, поэтому им приходилось во время родов вылезать на сушу, чтобы малыш не захлебнулся. А вот потом уже во время юрского периода детеныши рождались хвостом вперед. Таким мамам с такими детенышами совсем не обязательно вылезать на сушу. Там можно детеныша родить, он сразу поплывет к поверхности, сделает свой вдох и поплывет на глубину. Поэтому юрские ихтиозавры и плезиозавры точно уже на сушу никогда не вылезали, да и не могли. Ну и прежде чем мы совсем уже покинем морских рептилий, давайте я вам покажу каких-то самых прикольных, странных морских ящеров, которые жили во время юрского периода. Например, вот жил такой странный ихтиозавр с носом, как у рыбопилы, и при этом с глазами, как у настоящего москита. Видите, такие выпученные были. Очень прикольный. Ну, это классический плезиозавр, чтобы вы вспомнили, как они выглядят. Вот. А теперь будет показано животное, в которое некоторые плезиозавры превратились. Некоторые так остались с длинной шеей, но некоторые во время юрского периода стали меняться. У них шея укоротилась, голова увеличилась. И в итоге из плезиозавра получился плиозавр. Плиозавры в итоге обзавелись мощными челюстями, крупной головой и стали суперхищниками, то есть, можно сказать, такими тираннозаврами своих морей. Они вырастали тоже очень крупного размера, вот вы видите на нижней картинке, насколько они были велики. Я думаю, человека они могли проглотить целиком без проблем. Ну, а если вы захотите воочию увидеть, как выглядели кости этих самых удивительных морских ящеров, вы, когда у нас закончится карантин, заходите в палеонтологический музей, там вот, по крайней мере, такой нос нашего плеозавра русского лежит. Вот такого размера штука. Это кончик носа, представляете? К сожалению, целую морду до сих пор не нашли. Кстати, если будет возможность, вы там в юрских глинах покопайтесь, вдруг, наконец, нам целый череп плезавра сможете добыть. Ну, дальше хочу вспомнить про крокодилов. Некоторые ведь крокодилы тоже ушли в моря и там стали активно плавать. Вот они. Но этот крокодил, ладно, плавал. Но некоторые крокодилы вообще забыли про то, что они крокодилы, и решили притвориться плезаврами. В итоге получились вот такие докозавры. На первый взгляд, тоже очень похожи именно что на кого-то плезавра. Видите, большая голова, довольно короткий нос, очень мощные челюсти, и это определенно был такой суперхищник. Но на самом деле, это животное, это преобразованный крокодил. В общем, чего только в природе не бывает. Ну, теперь чуть-чуть полетаем с Карлсоном. Ой, то есть с птерозаврами. Вот некоторые птерозавры юрского периода. Можете на них полюбоваться. И хочу вам сказать, что на самом деле были они пока в основном не очень большими. Где-то размером с ворона, может быть, чуть-чуть крупнее. И у них был характерный довольно вид. Узкие крылышки и длинный хвост с кисточкой. Таких разновидностей птерозавров называют рамфаринхами. Ну и здесь как раз вот они все показаны. Различные рамфаринхообразные. Вот, кстати, классический рамфаринх. А вот один из очень необычных ящеров, у которого сохранилась шерстка. Или что-то очень похожее на шерстку. Из-за того, что на отпечатке было видно множество волос, это животное получило очень забавное название. Нечисть волосатая. Сордес пилозус. Но, как потом ученые выяснили, все-таки это была не шерсть, а очень странные измененные перья. И сейчас ученые предполагают, что на самом деле у всех птерозавров были перья. Они все таким образом грелись. И вообще все на самом деле были теплокровные. Так что выглядели они очень, по всей видимости, внешне они были очень похожи на летучих мышек. А в прошлом году ученых стало очень сильно интересовать, как же птерозавры заботились о своих малышах. Как они долго за ними следили, и вообще, что там, как у них там малыши развивались и так далее. Вначале была мысль, что, наверное, птерозавры были очень заботливыми родителями. Они откладывали яйца, причем очень необычные такие, кожистые яйца, мягкие. Скорее всего, они откладывали их где-нибудь на горе или, может быть, где-нибудь на дереве, чтобы никто до них добраться не смог. Но затем, когда малыши вылуплялись, они их как-то подкармливали, заботились о них, пока те наконец-то не научатся летать. Но когда в прошлом году провели сложное исследование и посмотрели, как потихонечку в яйцах развивались малыши, для этого изучали уникальные находки яиц, обнаруженные в Китае. Так вот, значит, когда все это изучили, оказалось, что малыши уже изначально рождались с очень хорошо развитыми крылышками. То есть они буквально сразу были способны летать. Так что, скорее всего, птерозавры практически не заботились о своих малышах, и малыши сразу, как только появлялись, уже взмывали в небо. Вот. Ну а здесь показан дальнейший путь. Это вот триасовая история, там всякие эксперименты с полетом. Вот как раз классический юрский птерозавр рамфаринх,

Один из довольно известных динозавров юрского периода называется дилофозавр. Это динозавр с двумя гребнями. Их очень хорошо видно вот тут на скелете, ну и в принципе и на картинке хорошо видно. Дилофозавры, как некоторые думают, были ядовитыми. Например, в парке юрского периода был показан маленький дилофозавр с таким капюшоном большим и плюющийся ядом. Но на самом деле никаких свидетельств ядовитости нет. Кроме того, он был на самом деле гораздо крупнее, длиной до 7 метров, то есть размером с автомобиль. Ну а еще он, скорее всего, был весь покрыт перьями, абсолютно весь. Даже однажды нашли вот такой вот отпечаточек спящего дилофозавра, и там было видно очаровательное оперение. То есть он так вот свернулся клубочком, как птичка, и спрятал голову под крыло. Еще видно, что у него был нос крючком, что говорит о том, что, скорее всего, любимым его блюдом была рыба. Потому что вот таким вот изогнутым носом удобнее всего ловить как раз верткую рыбку. Дальше хочу вам показать одних из самых крупных хищников юрского периода. Это злостные цератозавры, тоже рогатенькие, видите, такие симпатяшки. Вот. И рядышком самые знаменитые аллозавры. И те, и другие достигали приличных размеров, ну, где-то длиной до 10 метров. Ну, то есть, это уже почти что длина тираннозавра рекса. И, безусловно, они были самыми опасными и свирепыми хищниками. Кстати говоря, жили рядышком и постоянно друг с другом бодались. Думаю, очень друг друга не любили. Также появляются животные, которых называют процератозавры. То есть, такое ощущение, как будто эти вот странные существа – это прадедушки цератозавров вот этих. Но на самом деле процератозавры – это древние родственники знаменитого тираннозавра. И где-то среди процератозавров надо искать настоящего дедулю тирекса. Ну и вот некоторые из них здесь как раз показаны. Они, кстати говоря, были покрыты тоже перьями. Вот, вот например, гуаньлун, а вот телеск, которого, кстати, нашли, между прочим, на территории России. Так что и у нас древние родственники тираннозавра тоже жили. Это, пожалуй, что один из самых красивых вот таких вот хищных динозавров. Зовут его креллофозавр. Ну, действительно, посмотрите, на голове у него был просто шикарный гребешок, прямо как у Элвиса Пресли. Его даже, кстати, в шутку прозвали Элвис-завр. Но официальное название у него другое. Его называют криолофозавр. А крио – это холод, мороз. Почему же он морозный такой завр? Дело в том, что обнаружили его в Антарктиде. Там, где сейчас все время очень холодно, соответственно, у нас никогда льды не тают. А вот когда-то там были теплые тропические леса, и там прекрасно себя чувствовал вот такой вот красавчик креллофозавр. Мы уже сегодня с вами несколько раз говорили о перьях. Вот я хотел бы вам несколько картинок показать о том, как из чешуи, а именно из чешуи образовывались перья. Вот как из чешуи у нас формировались перья. Вот одна версия, что, соответственно, у нас чешуйка вытягивалась длинные трубочки, потом они закручивались и получались перышки. Вот другая версия, что у нас чешуйки вырастали, потом распушались и в итоге получались перышки. Как бы там ни было, чешуи стали преобразовываться в перья еще в триасовом периоде, это точно. Это произошло у птерозавров и у динозавров. И в итоге многие оказались пернатыми, пушистенькими. Это помогало им согреться, не замерзнуть, но кроме того делало их довольно красивыми. Но что еще немаловажно, что перья в дальнейшем помогли некоторым динозаврам взлететь. Ну вот мы с вами посмотрим на парочку пернатых динозавров, которые, возможно, кстати, уже пытались освоить полет. Это синорнитозавр, у которого, кстати, впервые были обнаружены перья в 1998 году. Это один из самых классных динозавров, который научился летать на четырех крыльях. Его называют четырехкрылым драконом, но научное название микрораптор. Размером он был с ворона и имел вот такое красивейшее черное оперение. Это, кстати, тоже достоверно установлено учеными. Ну, а вот мы уже с вами тихонечко переходим к птицам, которые как раз появились из динозавров. И которые произошли как раз в юрском периоде. Вот только большой вопрос, как именно они произошли? Как птицы научились летать? У них уже точно были перья, но надо было как-то их использовать. Ну, есть две версии. Либо, что они с веток вот так вот спрыгивали и вниз летели, планировали. Ну, так же, как, собственно говоря, начинали, по всей видимости, птерозавры. А другая версия, что они бегали по земле, яростно махали крыльями, пока, наконец, летать не научились. Вот первая версия показана. То есть, вот они вначале залезали на деревья, повыше отправлялись и потом оттуда планировали. А вот другая версия, то, что они разбегались и, соответственно,

0: соответственно, махали крыльями, чтобы побольше прыгать, ну и в конце концов научились летать. Так вот, сейчас ученые все-таки считают, что, скорее всего, птицы начинали снизу. То есть они вначале научились махать крыльями на земле, бегая, им это помогало повыше подлетать, ну и в конце концов они уже совсем взмыли в воздух. А вот здесь показан интереснейший эксперимент, который позволил проверить эту гипотезу. Значит, здесь вы видите животное под названием Caudipteryx. Это пернатый динозавр, но он точно совершенно не летал. Но у него уже были мощные крылья. И вот ученые построили робота Caudipteryx'а, прикрепили крылышки Caudipteryx'а к страусу и запустили и страуса, и робота бегать. И оказалось, что если просто животное, неважно какое, или даже вот там робот, разовьет определенную скорость, крылья начинают сами махать. То есть получается, что животным даже не надо было учиться махать. Крылья изначально сами начинали махать при определенной скорости, из-за того, что их ветер приподнимал. И у них возникала какая-то подъемная сила. Так что вполне возможно, что те, кто шустро бегали, уже как бы сами были подготовлены к полету. Достаточно было развить большие крылья. Ну и понятное дело, что полетели некоторые. Например, Archaeopteryx. Знаменитый Archaeopteryx. Раньше он считался первоптицей, сейчас это считают скорее таким динозавром с перьями. Но в любом случае он родственник птиц, довольно близкий. И настоящие птицы тоже уже появляются именно в юрском периоде. Но в то же время, практически одновременно с птицами, некоторые динозавры стали учиться летать при помощи перепонки, так же, как птерозавры. Но, видимо, это оказалось не самая удачная идея, потому что уже птерозавры были, уже были птицы, и летать у них плохо получилось, они скоро вымерли. Но эксперимент очень интересный. Получается, динозавр с перышками и при этом с перепонкой, как у птерозавра. Вот, полюбуйтесь на Амбоптерикса. И здесь у нас Эпидексиптерикс. Вот его череп, вот его скелетик, а вот как он выглядел. Дальше вспоминаем животных с длинной шеей. Помните таких? Их называют зауроподы. Здесь были и животные более примитивные, которые еще в Триасе появились, зауроподоморфы, и, конечно же, уже появились настоящие длинношеи великаны. Вот более просто устроены зауроподоморфы. У них ножки такие более кривые, видите? Не похожи они на колонны пока. И они еще умели подниматься на две ноги. Но, кроме того, они не такого большого размера. А вот уже настоящие зауроподы, настоящие великаны. Кстати, ну, то, что они великаны, я уверен, что вы все знаете, но вот что давно не дает покоя ученым, это как такие великаны вообще могли жить и где они жили. Есть версия, что они бродили по суше, а есть версия, что они были такие тяжелые, что они в основном-то плавали. Вначале все считали, что они только по суше гуляли. Потом вдруг все договорились, что на суше они бы свой вес бы не выдержали, и что все они отправились плавать. А потом вдруг все опять начали думать, то, что все они все-таки в основном жили на суше. Ну и вот сейчас, наконец, провели некоторые эксперименты, проверили, что будет с плавающим диплодоком, построили компьютерную модель, и оказалось, что он будет всплывать в воде, что он будет слишком легкий, и если он попытается куда-то поплыть, то он будет всплывать, причем у него всплывать будет, прошу прощения, задняя часть тела, вот, а передняя будет шлепать. И даже находили вот такие следы от лап переплывающего какого-то длинношеего динозавра, вроде диплодока, который шлепал только передними ногами. То есть переплывать они могли через какую-нибудь речку, но в воде они постоянно не жили, им это было просто неудобно. Ну и так, мы договорились, что жили они на суше, и теперь давайте посмотрим, как им там жилось. Здесь будет такая галерея самых необычных длинношеих динозавров, потому что я уверен, что с классическими всякими диплодоками вы все хорошо знакомы. Это, например, моменчизавр, рекордсмен по длине шеи. Ну, сами видите, тут шея практически длиннее, чем сам завр. Здесь вы видите амейзавра. И амейзавр хорош своим хвостом. Ведь у него на хвосте развилась булава. То есть, представляете, мало того, что он был великаном, но ему, видимо, и этого было мало для защиты. И для того, чтобы хоть как-то отбиваться от страшнейших хищников, которые рядом бродили, ему пришлось еще обзавестись булавой на хвосте и как-то ею отмахиваться. Это, конечно, поразительно. Ну, вот классический диплодок. Кстати, один из самых длинных динозавров. И тот самый динозавр, которого можно посмотреть в нашем российском музее. В том числе в палеонтологическом музее в Москве можно полюбоваться на целый скелет диплодока. А вот динозавры, которые лучше всего умели поднимать шею вверх. Считается, что диплодок все-таки так высоко шею задирать не мог. У него подвижность шеи была не очень высока. А вот некоторые, такие как жирафы, титаны и брахиозавры, отлично поднимали шею на высоту 3-4 этажа и могли собирать действительно самые сочные листики. Вот вы как раз видите, как это происходило. Ну а еще необычные зауроподы жили на островах. Я вам рассказывал, что вода была высокая, было много маленьких островов. А на маленьких островах пищи мало. И когда пищи мало, животные либо вымирают, либо изменяются. И вот так произошло с некоторыми зауроподами. Они изменились, они уменьшились. Вот полюбуйтесь рядышком птичкой, и видно, насколько небольшой был европозавр. На самом деле он был не намного больше коровы. Представляете, вот такой вот крошка-зауроподик. Некоторые динозаврики растительноядные были совсем небольшого размера, и при этом у них были шикарные перья и клюв. А еще у них были разные зубы, даже клыки, прямо как у настоящих зверей. Таких разнозубых назвали гетеродонтозавры, ну, что, собственно, и переводится как разнозубые. Ну, а кушали они, скорее всего, в основном растения. Также вы наверняка слышали про игуанодонов, таких крупных ящеров, которые ходили на двух ногах, кушали растения, у них был клюв и такой шикарный палец на передней лапе, которым они, возможно, защищались от хищников. Палец, покрытый огромным роговым чехлом. Ну, то есть буквально у них рог был на руке. А сами игуанодоны появятся в меловом периоде. Ну, а вот здесь вы можете посмотреть на небольшого такого дедушку игуанодона, которого обнаружили как раз в США юрского периода. Зовут его камптозавр. Также вы наверняка знаете про бронированных динозавров по имени анкилозавры. С шикарной бронёй, как у танка, и с булавой на хвосте. Но классические анкилозавры, опять же, появятся попозже, а в юрском периоде они только-только научились обзаводиться своей бронёй. Вот таких вот бронированных ящеров, но без булавы на хвосте, называют нодозавры. И нодозавров уже было достаточно много. Некоторые из них имеют очень прикольные названия. Например, вот этого товарищи называют горгулиозавр, то есть какая-то горгулья ящерица. Ну и, конечно же, самые классные динозавры травоядные юрского периода – это стегозавры. Уверен, что с ними вы хорошо знакомы, но такого динозавра не запомнить просто невозможно. Там пластинки, шипы, красота, да и только. Причем у некоторых полно пластинок, и шипы только на хвосте, у некоторых вообще все в шипах, у некоторых шипы еще по бокам торчали. Очень много разных стегозавров жило в прошлом, и они все очень прикольные. А еще у них очень прикольный мозг. Вот вы здесь видите, какого размера был мозг в черепе, но кажется, что это еще что-то более-менее большое. Но если учесть, что череп был вот такого размера, то получается, что на самом деле мозг был вот такой вот, совсем крошечный. Ну, чуть-чуть побольше орешка. Но при этом говорят, что у них был большой мозг вот здесь, в тазовых костях, сзади. То есть можно сказать, что они были крепки задним умом. И именно этот мозг был главный. И думали они как раз не головой, а задней частью тела. Но на самом деле оказалось, что это не так. Когда ученые получше изучили современных птиц, посмотрели, что у них находится в тазу, оказалось, что там у них мозга нет. Там у них просто такие толстенькие тельца находятся, которые кормят мозг. Вот, называются глиолиновые, если не ошибаюсь. Вот. И, соответственно, настоящий мозг все-таки у них находился только в голове, и вот таким вот маленьким мозгом они вполне могли управлять всем своим огромным телом. Ну и теперь мы с вами тихой сапой подбираемся к зверюшкам, которые тоже жили вовсю в юрском периоде. Ну то есть к млекопитающим. Были еще их дальние родственники, которых называют звероящеры. И они все еще откладывали яйца. Вот это как раз один из звероящеров Каентотей. Причем ему не позавидуешь. Он вырывал норы. И там откладывал яйца и, возможно, охранял своих малышей, а может быть, даже о них заботился. А малышей у него было полным-полно, целых 38 штучек. Поэтому мамам таким жилось, мягко говоря, непросто. Ну и появились, конечно же, самые настоящие уже зверюшки. Они еще в триасовом периоде зародились, и тут их было тоже много. Некоторые были просто невероятно маленькие, размером с наш мизинчик. Представляете, вот такие вот мышевидные. И таких было большинство. Они сидели в норках, вылезали по ночам и ловили насекомых. Вот так жили в основном все зверюшки юрского периода. Но были исключения. Например, были некоторые зверюшки более крупные, вот такого примерно размера, и похожие на бобров. Собственно, их так и прозвали – боброхвосты, кастрокауды. Были вот такие. у которых были очень мощные мышцы. Вот, назвали их фруктофоссоры. Ну, это уже, скорее всего, были такие довольно крупные хищники. Ну, как довольно крупные, опять же, собачку размером. Ну, по сравнению с мизинчиком, это, конечно же, крупно. Ну, и даже некоторые зверюшки научились летать, как наши белки-летяги. И вот как раз перед вами два самых древних летуна уже среди млекопитающих, покрытых шерстью. И тоже, видите, они себе перепоночку отрастили. Ну что ж, дамы и господа, мы с вами уже долго гуляем по юрскому периоду. Я уверен, что вы сегодня что-нибудь новое узнали. Но не волнуйтесь, сразу я отключаться, конечно же, не буду. Я очень хочу узнать, остались ли у вас какие-нибудь вопросы. Так что я готов их послушать. Спасибо за прослушанную лекцию. И слушаю ваши вопросы. Так, ну ждем. Сейчас мне выведут на экран вопросы. И посмотрим, что вы интересного пишете. Я уверен, что что-нибудь вам хочется спросить. Давайте, информации много, надо ее подумать. Подобрать какой-нибудь самый интересный вопрос и его задать. Я надеюсь, что я скоро список вопросов увижу и смогу на них ответить. Ну что? Лекция, надеюсь, понравилась. Что-нибудь интересное, надеюсь, узнали. Если что, можете написать в комментариях. Интересно даже. О, вопросики. Ура. Здравствуйте, Ярослав Александрович. Спасибо за лекцию. У меня вопрос. Были ли... Ой. Так, вот теперь я уже не вижу вопроса. Ага. Были ли леоплевродоны в юрском периоде? Если были, то если они... Ели ли они цихтисов? Амир 10 лет. Амир, спасибо за вопрос. Значит, леоплевродоны – это разновидность плеозавров. Плеозавров было много, у них разные имена, просто леоплевродоны среди них самые-самые известные. Так вот, вообще расцвет плеозавров приходится как раз на юрский период, и лишь очень немногие дожили до мелового периода. И классические леоплевродоны – это как раз история юрского периода. Они ели, я думаю, всех, кто попадался им на зубок, ну или цихтисом, думаю, скушали бы с большим удовольствием. Вернутся ли динозавры во двор Дарвиновского музея? Да, были у нас раньше многочисленные динозавры, сейчас они стали малочисленные, хотя не надо говорить, что у нас их совсем нет. У нас все-таки все еще стоит амурозавр и телеск, а еще есть несколько других древних животных. А остальные динозавры уехали по техническим причинам, потому что добрые детки им поотрывали языки, хвосты, а некоторые даже умудрились дырку в боку прогрызть. Не знаю, как у них это получилось. Вот. Но, к сожалению, в ближайшее время у нас закупка динозавров не планируется. Но я очень надеюсь, что все-таки места много, чего-нибудь мы туда еще поставим. Возможно, это будут не динозавры, а какие-нибудь другие древние животные, и будет расширение нашего палеопарка. Назовите переходную форму между рептилиями и птицами. О, прямо вопрос для теста. Так, между рептилиями и птицами. Ну, на самом деле сложно сказать конкретно какую-то переходную форму. Вообще-то говоря, если говорить по-честному, сейчас птиц в современной систематике отдельно не выделяют, а считают, что птицы – это часть рептилий. То есть это такая своеобразная рептилия. В таком случае вопрос о переходной форме вообще не актуален. Потому что как можно говорить переход между рептилиями и птицами, когда птицы и так рептилии? Но на самом деле, конечно, если разбираться в том, как там динозавры превращались в птиц, там много будет разных переходных звеньев, но кого-то конкретного одного назвать будет сложно. То есть есть множество очень-очень-очень древних птиц, очень примитивных, но они уже вроде бы похожи на птиц. Есть очень много-много-много-много всяких разных динозавров, которые очень похожи на птиц, но их все еще считают динозаврами. Конкретного назвать сложно. Могу сказать, что это, видимо, какой-то был раптор. Что-нибудь вроде микрораптора, вот этого четырехкрылого дракона. Конкретнее не скажу, потому что сложно провести границу. Это точно так же, как сложно назвать, кто был последним там дедушкой динозавра, какой динозавроморф, и кто был самым первым динозавром. Они все настолько похожи, что границу между ними провести сложно. Так. В общем, кто-то из микрорапторов был дедушкой птицы. Какие дромеозавриды жили в юрский период? Юле 10 миллионов лет. Да, давно Юлечка живет. Ну что же делать? Завидую, кстати. Дромеозавриды. Ну, собственно говоря, некоторых дромеозаврид я вам показывал. Ведь рапторы всевозможные относятся как раз к дромеозавридам. И из тех, кого я показал, это был микрораптор. Вот. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, это надо вспоминать. Па-па-па-па-па-па-па. В основном, конечно, дромеозавриды у нас уже в меловом периоде расцветают. Ну, боюсь, что конкретных названий я сейчас не вспомню. Могу сказать одно, что они были все мелкие. И большинство всяких этих мелких дромеозавридов нашли в Китае. Вот, практически каждая третья находка из Китая, мелкого кого-то и оперенного, это как раз дромеозаврид. Но вот, к сожалению, кроме микрораптора сейчас ничего в голову не приходит. Почему вымерли ихтиозавры? Ведь они были теплокровные, как и мы. Ихтиозавры вымерли уже не в юрском периоде, а в меловом. Но вот почему они вымерли? Вопрос большой. И на самом деле, меня уже не в первый раз об этом спрашивают. И так как этот вопрос очень популярный, я решил в этом вопросе хорошо разобраться. Помочь у даже одного из наших таких видных специалистов по ихтиозаврам Николая Зверькова. Но, к сожалению, вразумительного ответа я так и не получил. Известно, что ихтиозавров стало все меньше и меньше к началу юрского периода, и в конце концов они вымерли окончательно. И известно, что после того, как они вымерли окончательно, очень скоро появляются мозазавры, такие крупные морские вараны. Но как это взаимосвязано, непонятно. То ли стали появляться новые хищники, и они стали отнимать у ихтиозавров добычу, и ихтиозавры в итоге погибли, то ли наоборот, ихтиозавры погибли, и из-за этого появились крупные хищники. Но в любом случае, скорее всего, тут был целый комплекс всяких разных причин, и я бы выразил бы в целом так, скажем так, ихтиозаврам не повезло. То есть, видимо, ихтиозавры в какой-то момент стали менее разнообразные, вот, очень широко расселились, и когда условия изменились, течения изменились, они не успели быстренько приспособиться. А примерно в это же время исчезает излюбленная пища ихтиозавров, возможно, некоторые рыбки, например, исчезли. Примерно в это же время появляются новые хищники, которые начинают ихтиозавров кушать, и в итоге последних ихтиозавров доедают. То есть, если бы чуть-чуть по-другому бы условия сложились, ихтиозавры бы жили бы дальше. Кто был предком белки-литейки? Видимо, летяги. Я, опять же, к сожалению, конкретно название животного вспомнить сейчас не могу, хотя на самом деле данные на этот счет есть. Могу сказать, что впервые белки-летяги полетели где-то тоже около 15-20 миллионов лет назад, а первые белки вообще появились давно, около 60 миллионов лет назад. Но, увы и ах, конкретного названия не вспомню. Сейчас я попробую пока параллельно открыть презентацию, в которой у меня были названия разных всяких древних белочек. И, может быть, тогда, если смогу это делать оперативно, могу конкретные названия вам сказать. А пока прочитаю следующий вопрос. Как называется первая стадия развития птеродактиля? Первая стадия развития птеродактиля, к сожалению, никак не называется, потому что птеродактили, самые древние, неизвестны. То есть мы знаем уже птеродактилей, которые очень-очень-очень уже похожи на самых, что ни на есть, обычных птеродактилей. Если мне память не изменяет, самый древний – это питейнозавр. Ну вот. И мы знаем некое животное по имени склеромохл, который такой похож на длинноногую ящерицу с очень тонкими костями. И считается, что вот у него или у его каких-то потомков появилась перепоночка, и он научился летать. Но как конкретно это все происходило, нам, к сожалению, неизвестно. До сих пор ни одного переходного звена не найдено в уриях. Так, я пока ищу белочек, отвечаю на следующий вопрос. Какую литературу вы посоветуете, чтобы изучить динозавров? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, с динозаврами на самом деле литературы много. Ладно, сейчас, секундочку, про белочек отвечу. Итак, самые древние белочки-летяги. Вот как раз открыл слайд про белочек-летяг. Так, ну я все правильно вам сказал, что появились они где-то в... Так. Появились они у нас, получается, в эоцене, то есть около 50 миллионов лет назад. И зовут самых древних белочек... Ой, нет, тут нет имени. Кучарка. Ну ладно, извините. Им все-таки так и не скажу. Так, значит, литература про динозавров. Такой был вопрос, да? Литературы про динозавров на самом деле очень много. Очень много хороших книжечек. Очень много еще больше нехороших книжечек, поэтому разобраться в них довольно сложно. По-моему, если не ошибаюсь, значит, автор Даррен Нейш, и называется книжка вот что-то там такое «Динозавры», там, «Динозавры. Эволюция там, путем, путь длиной 150 миллионов лет», то ли как-то «Все о динозаврах», вот как-то так. Вот можете попытаться эту книжку найти, она хорошая. А потом... Пам-пам-пам-пам-пам. Блин. К сожалению, вот все эти последние книжки, они хорошие, но они все как-то очень похожи называются. Я забываю их название. Сейчас. Ладно. Сейчас попробую найти опять же туда, чтобы сказать название. Выжили ли какие-нибудь звероящеры к юрскому периоду? Да, к юрскому периоду звероящеры выжили. Я некоторых звероящеров уже вам показал, в том числе те, у которых было 38 малышей. Также все еще доживали некоторые децинодонты, то есть звероящеры, у которых был клюв. И, соответственно, дожили они еще до мелового периода. И лишь в меловом периоде уже последние именно звероящеры окончательно вымерли. Так. Ага. Ну, а теперь, значит, говорю хорошие книжки про динозавров. Итак, вот есть книжка под названием «Динозавры». А автор, сейчас скажу, называется просто «Динозавры». Одну секундочку. Вот, значит, как раз то, о чем я вспоминал, правильно. Даррен Нейш, Пол Барретт, «Динозавры. 150 миллионов лет господства на Земле». Вот это как раз та самая книга, про которую я долго и упорно пытался вспомнить. Вот. Есть еще одна хорошая книжечка. Сейчас назову. Подождите одну секундочку. Сейчас посмотрю, какие тут книжки. Это свеженькие книжки я называю. Так. Эта книжка, правда, не только про динозавров, но в том числе про динозавров. Вот, очень хорошая книжка. «Время динозавров», автор Стив Бруссатти. Стив Бруссатти, «Динозавры». «Хроники тираннозавра». Если вам интересен конкретно тираннозавр, обязательно прочитайте. Автор Хоун. Потом, есть несколько хороших книжечек Антона Нелихова. Но они, правда, не только про динозавров, а они про вообще всяких разных животных. Одна из них называется «История Земли. От звездной пыли к звездной пыли». Другая называется «Древние чудовища России». Вот. И сейчас еще одну книжечку назову, последнюю, и, пожалуй, что хватит. Так, это не все, не понравились книжки, это не понравились. Да нет, больше что-то никакой хорошей не нахожу. Но думаю, что этих пока хватит вам в качестве чтива на ближайшие пару месяцев точно. Мозазавры – это отдельный вид или это плеозавры? А мозазавр, если леоплевродоны – это разновидность плеозавров, то мозазавры – это не разновидность плеозавров. Мозазавры – это совершенно отдельная группа живых организмов. Значит, плеозавры произошли от плезиозавров, а те, в свою очередь, от нотозавров, а те, в свою очередь, от ящериц. Ну, или, не, конечно, не от классических ящериц, но вот от древних животных, похожих на ящериц. То есть что-то такое ящерицеобразное, отправилось в воду, начало воровать рыбу в воде, у них удлинилась шея, вот, получилась ящерица с длинной шеей, нотозавр. Потом она превратилась в пистозавра, у него развились ласты. Потом она стала отлично плавать в воде, перестала вылезать на сушу, получился плезиозавр. Потом у некоторых плезиозавров голова увеличилась, шея укоротилась, получился огромный плеозавр и со всеми его разновидностями, леоплевродоны и прочее. Что касается мозазавров, это вараны, которые ушли в воду. И ушли они уже в меловом периоде, то есть где-то на 100 миллионов лет позже, чем это сделали предки плеозавров. Вот. Но ушли тоже довольно удачно, у них тоже появились ласты, и в итоге они внешне получились очень похожими. И по размеру, кстати, некоторые очень похожи. Скажем, плеозавры некоторые были 16-метровые, и самый крупный мозазавр был 17-метровый. Вот. Так, ну, кажется, вопросы закончились. Ну, в таком случае...
1: Ну,
0: Да, ну подождем минуточку, мне советуют. Ну, давайте подождем. Может, сейчас еще что-то кто-то напишет хорошее. Давайте, 30 секундочек жду. Обдумывайте, может, у вас еще какие-то вопросы возникнут. Потому что на вопросы я отвечаю сегодня недолго. В принципе, еще время есть. О, дождался. Отлично. Как охотились плезиозавры? Группами или поодиночке? А, знаете, на самом деле с вопросами насчет группы и одиночек всегда очень сложно. Ну вот. А с морскими животными, так это вообще просто катастрофа на самом деле. Мы, ну, думаем, что они все-таки охотились поодиночке. И чаще всего на картинках вы видите отдельных плезиозавров. Но на самом деле это вот просто чисто наша фантазия. Потому что если мы найдем в каком-нибудь месте кучу каких-нибудь, там, не знаю, позвонков, черепов или даже там целых скелетов плезиозавров, это не будет говорить ровно счета ни о чем. Возможно, просто огромное количество скелетов смыло в одно место, и там они долгое время накапливались. Если мы найдем отдельные скелеты, это тоже ни о чем не говорит. Потому что вполне возможно, что они всю жизнь жили группами, а вот просто, вот, так сказать, умирали поодиночке. Да. Если мы находим какие-нибудь там следы укуса плезиозавра на какой-нибудь акуле, не знаю, или еще на ихтиозавре, или еще на ком-нибудь, опять же, это ни о чем не говорит. Как-то провести исследование зубов и проверить, один плезиозавр кусал ее или несколько, но сейчас у нас такой возможности нету. Поэтому, к сожалению, вот ответить на этот вопрос просто-напросто пока что палеонтология не позволяет. Кстати, раз уж вы спросили про групповое поведение животных, могу сказать последние новости, что сейчас в очередной раз там переизучали всеми любимых велоцирапторов и решили, что они такие были все-таки одиночными животными. И, возможно, даже классические дейнонихи тоже были одиночками. И если объединялись вместе, то только на некоторое время во время охоты. Жили все-таки по одному. Так что даже с динозаврами все не так уж просто. Так, ну давай еще 30 секунд жду, может, еще вопрос созреет. Посмотрим. Кто был самым большим млекопитающим в юрском периоде, спрашивает Амир Трубников. Самым большим млекопитающим в юрском периоде. Ну, в принципе, двух самых больших млекопитающих юрского периода я вам показал. Это кастракауда бобрахвост и, соответственно, фрутофоссор, вот просто какое-то такое крупное млекопитающее типа барсука. И, по-моему, кастракауда там буквально на пару сантиметров побольше будет. Так что, наверное, она. Так, спасибо большое. Спасибо большое. Большое, пожалуйста. Ну, давайте, все-таки еще 30 секунд выжду вот, для чистоты эксперимента. Может быть, еще у кого-то какой-то вопрос, он его прямо вот сейчас яростно пишет. Пальцы стучат по клавиатуре, клавиатура дымится и боится опоздать. Но за 30 секунд должен допечатать. Я верю в этого человека. Ну, дамы и господа, вот пока вижу только комментарии. Большое спасибо. По всей видимости, все вопросы уже закончились, и все, кто хотел что-то спросить, уже успел. А, нет, успели. Есть. Последнюю секунду. Какие фильмы про динозавров вы посоветуете? Ну, знаете, на самом деле фильмов, опять же, просто очень-очень много всяких разных, но хороших, вот прям вот таких вот очень хороших, я бы сказал, что единицы. Ну, во-первых, я уверен, что вы это смотрели, но если вдруг не смотрели, посмотрите «Прогулки с динозаврами» и все, что с этим связано. Значит, это целый цикл был. «Прогулки с динозаврами», «Прогулки с чудовищами», «Прогулки с монстрами. Жизнь до динозавров». Потом, соответственно, «Доисторический парк», в котором как бы там дядька бегал и всех собирал. Вот, Найджел Марвин. И еще, по-моему, была «Баллада о большом Але». Вот тоже все из одного цикла. Дальше. Хороший фильм называется «Морские динозавры». По крайней мере, так у нас его перевели. Это как раз про морских разных животных. Есть несколько шикарнейших фильмов с Дэвидом Аттенборо. Такой замечательный американский ведущий. Один из этих фильмов про музей естественной истории, по-моему, он так и называется. Один фильм про гигантского, самого большого зауропода, и вот как раз про то, как он жил. Точно как он называется, не помню, но можете посмотреть. Я уверен, что если вы введете Дэвид Аттенборо «Динозавры» или там как-нибудь вот так поисковик, там, «Древние животные», то вы его найдете. И еще один хороший фильм был у него, по-моему, про как раз самых древних животных. Ну, вот сейчас название не вспомню. В общем, все, что с Дэвидом Аттенборо, смотрите смело. Это качественный очень фильм. Потом «Внутренняя рыба». с Нилом Шубином. Замечательные фильмы. Вот там их три фильма из серии про то, как мы стали такими, какие мы есть, и какие у нас там были древние предки. Совершенно тоже великолепная картина. И, кстати, замечательная книга «Внутренняя рыба». Тоже тем, кто постарше, настоятельно рекомендую ее прочесть. Так, да и хватит, наверное. Ну, все, я уже долго рассказывал, все пока только пишут до свидания», поэтому, я думаю, уже настало время прощаться. Я очень надеюсь, что вы сегодня услышали то, зачем пришли, что вы получили ценные сведения про юрский период. Я постарался рассказать про самых интересных динозавров, хотя на динозаврах сильно не сосредотачивался, потому что про динозавров информации полным-полно, а вот других животных как-то все не очень любят. И на этой радостной ноте я бы закончил, но тут-то как раз прилетел новый вопрос. Мог ли Пилонеустес съесть человека? Пилонеустес. К моему великому позору, я не помню, кто такой Пилонеустес, поэтому подождите, да, пожалуйста, одну секундочку. Я все-таки постараюсь вспомнить, кто бы это мог быть. Пилонеустес. Вот. Ага. Это разновидность одного из этих, как он называется, ну, плезиозавров, по сути. Ну, честно говоря, я не думаю, что такое животное могло съесть человека. Все-таки это не самый классический плезиозавр, у него шейка-то еще коротковата будет, да и мордашка невелика. И несмотря на то, что длина-то у него еще уже более-менее приличная, но все-таки нет, человеку, я думаю, что он есть бы не стал. Это что-то такое переходное, я бы сказал, между плезиозаврами и, собственно, классическими плезиозаврами. Ну, вот нет, не мог. Ну, дамы и господа, я больше не вижу вопросов, так что, наверное, я все-таки с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. Не пропустите, пожалуйста, следующий эфир. Следующий эфир у нас будет, как обычно, в субботу. Он будет, как обычно, открытый, хотя мы очень ждем ваших донатов. Вот мы прям вот очень на них надеемся. Итак, и тема, значит, следующего эфира, который будет в субботу, это будет ледниковый период и все, что с ним связано. Будем вспоминать про мамонтов, шерстистых носорогов и прочих, и прочих. И вопрос. Ну ладно. Так красиво прощался. Были ли леоплевродоны в юрском периоде? Если были, то ели ли они ретсихтисов? Так было же. Я же спрашивал. Уже спрашивали про леоплевродонов. Прослушали? Были леоплевродоны. Леоплевродоны – это разновидность плезиозавров. Ретсихтисов наверняка ели, потому что они ели все, что было меньше их. А ретсихтисы, судя по всему, особо обороняться не могли. Так. Два вопроса. Как у вас дела? Что из фильма «Юрский период. Правда»? Я все фильмы посмотрел и много узнал. А на сегодня вы говорили другие вещи. Так. Ну, дела более-менее ничего. Вот сейчас уже к самоизоляции приспособился. Много всяких эфиров. Вот. Например, на прошлой неделе было два замечательных эфира с упоротым палеонтологом. Мы палеоквиз вели. И, разумеется, было два динозавриков. И еще был эфир... Какой-то же еще эфир-то был. А, еще я на радио писался, точно. Вот. И завтра, кстати говоря, будет тоже радио. Так что, в общем, жизнь насыщенная. Я еще тут онлайн-школой занимаюсь. Так и называется «Геоклуб онлайн». Если кому интересно, посмотрите. Так что дел всяких сейчас много. И уже более-менее адаптировался к нынешнему режиму. А что касается фильма про юрский период... Если имеется в виду прогулки с динозаврами про юрский период, там все более-менее правдоподобно, хотя, конечно, некоторые вещи уточнены. Но я так понимаю, что все-таки речь идет, наверное, о парках юрского периода и о мире юрского периода. А там, на самом деле, косяков всяких выше крыши. Вот. Ну, самые популярные вы наверняка слышали про то, что тираннозавр не мог догнать автомобиль, про то, что у велоцираптора... На самом деле должны были быть перья, и велоцираптор должен быть гораздо меньше. Про то, что дилофозавр на самом деле должен быть гораздо больше, и ядом плеваться ему ни к чему. Вот. Ну и на самом деле еще есть вагоны, маленькая тележка всяких разных оговорок. Я думаю, что, наверное, если я сейчас начну все-все-все подробно разбирать, то я с вами совсем тут пропаду. У меня есть к вам вот такое деловое предложение. Есть мой эфир, который как раз посвящен парку юрского периода. Вот. То есть там, по-моему, разбор парка юрского периода Ярослав Попов или как-то так называется. И вот там как раз я отвечаю на подробные вопросы и там полчаса разбираю вот все косяки этого фильма. Можете его посмотреть. И еще, значит, замечательная есть лекция у Павла Скучиса, в которой он тоже разбирает все косяки фильма «Парк юрского периода» на «Ученые против мифов». Там, по-моему, называлось «Мифы про юрский период» или как-то так. Вот, посмотрите, пожалуйста, эти видео. Я думаю, что если вы посмотрите и то, и другое, вот это у вас, соответственно, будет час просмотра, вы получите всю информацию о том, почему в парках юрского периода не все так гладко, как хотелось бы. Так, а какие лекции есть с моим участием? Их очень много на самом деле. Много лекций здесь на Архе. Огромное количество лекций у нас на канале Дарвиновского музея. Вот. Но, значит, чтобы найти их побольше, самый простой способ – это либо залезть ВКонтакте, найти группу Ярослав Попов, и там я все видеоматериалы выкладываю, там есть отдельная вкладка «Видео», и можно все-все-все посмотреть, и лекции, и эфиры, и все на свете. И там, собственно говоря, всякие новости, анонсы и так далее я вывешиваю. То есть там можно все посмотреть. А еще можно на Ютубе, на канале «Синус» найти плейлист «Ярослав Попов». Там очаровательный автор канала «Синус» собрала, по-моему, все мои лекции. Их получилось около 120 штук, поэтому вот там, наверное, их удобнее всего будет найти тоже, если вам удобнее пользоваться Ютубом. Так, какие вы еще лекции... Так, ну это я уже не по рубрике, это я уже сказал. Ну, все, кажется, да. Какие еще есть лекции не по этой рубрике? Ну, если не по динозаврикам вообще все-все, то я вот сказал. А если не по палеонтологии, вот таких лекций мало. Не по палеонтологии, есть только парочку лекций по рыбкам и по акулам. Больше пока ничего нету. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, что уже все-таки мы с вами будем прощаться. Да, уже в третий раз. И надеюсь, на сей раз уже все-таки мы окончательно с вами прощаемся. Не то чтобы мне было жалко и обидно с вами общаться, но просто как-то очень странно столько раз прощаться. Итак, дамы и господа, спасибо вам за просмотр. Не забывайте, что наша рубрика продолжается. В субботу будет новый эфир. Если вдруг кому интересно, завтра, по-моему, в час будет у меня эфир на «Маяке». Можете тоже послушать, про великие вымирания буду рассказывать. Ну и всем пока, всем хорошего настроения.

Нет, и так менее чем за год до своей смерти, за полгода до того, как Екатерина фактически обвинена в супружеской измене, Петр I делает ее императрицей и соправительницей. Корона, которую возложили на голову Екатерины, содержала в себе 2000 алмазов или бриллиантов. 2000 драгоценных камней. Это самая дорогая корона, наверное, в истории России. Правда, сразу после церемонии, все-таки Петр I был человеком экономным, поэтому сразу после церемонии все камешки драгоценные из нее выковырили. Корону без камней отправили в оружейную палату, а камни продали на нужды армии и флота. Отвлекусь немного от коронации Екатерины. Значит, будучи коронованной императрицей, Екатерина по-прежнему не имеет никаких прав на российский престол после смерти императора. Потому что... Так как воля императора не выражена, и Петр, соответственно, отдайте все, кому не написал, тоже действует старый порядок. По старому порядку женщина не может наследовать престол никак, хоть она там 10 раз будет императрицей. Никак. Законных детей, которые могли бы наследовать престол, у Екатерины нет. Как я вам говорил раньше, все дети рождены не то чтобы во грехе, но вопреки сложившимся законодательным устоям. Они рождены, скорее всего, при живом муже, и они рождены вне брака с Петром I. Кто должен быть наследником? Наследник есть. Он один. Он очевиден. Он соответствует всем европейским стандартам. Это внук Петра, тоже Петр Алексеевич. Петр Алексеевич II. Сын казненного, ну не казненного, а умершего накануне казни царевича Алексея. Он Романов, он прямой внук Петра по мужской линии. Он единственный живой мужской наследник. То есть единственный живой мужской Романов по прямой. Плюс ко всему, у него есть еще прекрасная родословная по европейской части, потому что он племянник австрийской императрицы. Царевич Алексей был женат на австрийской принцессе. Более очевидного кандидата на престол не существует. Но именно поэтому с самого начала и происходит, и запускается механизм борьбы за власть. Механизм, который... к сожалению большому, был спровоцирован вот отсутствием прямого решения Петра и порядка престола наследия. И с самого начала в дело борьбы за власть вмешивается гвардия, вмешиваются сановники государства, формируется несколько партий. То есть царь еще... Вообще это гнусная история. Царь еще на самом деле жив. Царь агонизирует. Он уже не может толком ни говорить, ни ходить. Он лежит и умирает. Он кричит от боли. Такая была популярная анекдотическая сатирическая гравюра и там, серия рисунков похожих той поры и более поздней поры, как мыши кота хоронят. Вот кот – это Петр I, там он изображался критиками с усами. Вот он, кот этот, большой кот, умирает. Мыши всякие – Голицыны, Долгорукие, Меньшиковые, Остерманы и прочие, прочие, прочие, они его хоронят, и они уже, он еще, может быть, и не умер, они уже грызутся, эти мыши между собой, кто будет править, кто будет решать, кому достанется престол. Формируются две партии основные. Значит, это партия, которая поддерживает Екатерину во главе с Меньшиковым, и партия, которая поддерживает законного наследника, мальчика Петра, как считается, во главе с Голицынами, ну, там вот была довольно пестрая, сейчас не, фамилия сейчас не важна. В советской историографии считалось таким образом, что одна партия была прогрессивной во главе с Меньшиковым, это была партия тех, кто хочет продолжения петровских реформ, а вторая партия, она была реакционная, она была регрессивная, это была партия старомосковская, боярская, партия знати, которая не хотела продолжения петровских реформ и хотела вообще повернуться обратно куда-то там к московским старым временам. Это все абсолютнейшая неправда. Так называемая прогрессивная партия Меньшиков, Толстой и иные объединяла только тех, кто считал, что при Екатерине они останутся живы, что они сохранят свои позиции и упрочат. Это была борьба за жизнь для них. Понятно, что Меньшиков был в хороших человеческих отношениях, бывшая подруга боевая, всегда ему помогала, он ей помогал с Екатериной. Вторая партия, она ничуть не менее прогрессивна. Голицын в 1000 раз образованнее, чем Меньшиков. Не умеющий толком тоже ни читать, ни писать. Вот. Образованный человек своего времени. Они все современные люди. Но они считают, что вот лучше, чтобы все было как принято, чтобы наследником стал Петр. А вот эти вот выскочки безродные, вот эти вот все, Меньшиковы коллективные, пусть отойдут на второй план. В итоге на заседание Сената
где решалась судьба престола, выбив двери, врываются офицеры гвардии во главе с Меншиковым. Меншиков сдул, как описывались, с обшлага пушинку, подкрутил ус и, вынув из ножен саблю, произнес. Вот, значит, он лично считает, что только матушка-государыня должна быть единоличной императрицей. И все. И вот он за это за, и господа гвардейцы поддерживают. А если кто-то будет против, то очень интересно его прямо сейчас здесь, в присутствии вооруженных офицеров, и заслушать. Пьяные гвардейцы орут, что хотят Екатерину, размахивают шпагами. При этом с площади слышится барабанный бой. Оказывается, что офицеры-то здесь не одни. Оказывается, что перед дворцом выстроены под ружьем два гвардейских полка. Фельдмаршал Репнин, президент военной коллегии, сердито спросил, кто смел без моего ведома привести сюда полки? На что командир Преображенского полка, подполковник, полковником был сам Петр, нагло ему отвечает. Мол, полки он привел по воле государыни императрицы, которой все должны повиноваться. Не исключая и тебя, добавляет он внушительно, обращаясь, как бы сейчас сказали, к министру обороны. Репнин дает задний ход. Сенат единодушно возводит на престол императрицу. Единодушие, так сказать, еще раз подчеркну. Активно поддерживается двумя выстроенными на улице гвардейскими полками и группой вооруженных офицеров в парадном зале и провозглашает все пресветлейшей, державнейшей, великой государыней императрицу Екатерину Алексеевну, самодержицу всероссийскую. Народ был удивлен. На Руси были царствующие, властвующие женщины. В общем, в истории мы их знаем. Это и легендарная княгиня Ольга, Софья Витовтна и регенша настоящая Елена Глинская во времена, так сказать, пред Ивана Грозного. Ну и совсем по свежей памяти вот царевна Софья, де-факто правительница Руси, до Петра. Но мощные властные женщины правили неофициально. Они все правили из-за спины либо наследников престола малолетних, Софья из-за спины царевича Петра и царевича Ивана. Даже Софья из дворца кремлевского предпочитала не появляться. Да, она принимала там иностранных послов, что было новшеством по тем временам. Да, она проводила совещания, как бы мы сейчас сказали, рабочие. Но на люди она могла выйти, ну, так, на богомолье съездить, в церковь сходить, не более того. Петр настолько эмансипировал и раскрепостил, правильно сказать, не женщин, а дам, это касалось только знатных женщин, дам, на России, что появление государыни императрицы, женщины во главе государства официально, оно хотя и необычно, но никаких не вызывает ни мятежей, ни народных восстаний, ничего. Ну, кое-где местами отказываются и сразу присягать, говоря, там, пусть ей бабы присягают, всех за это в розыск. Много дел тогда появляется об оскорблении царского достоинства. Но в целом все проходит достаточно тихо. Надо сказать, что гвардейцы появились тогда перед дворцом не случайно. И любили Екатерину они не случайно, не просто потому, что она такая симпатичная, значит, супруга Петра Первого. Екатерина щедро платила гвардейским офицерам как бы сверхжалование. Меншиков вообще накануне заплатил им жалование за полтора года сразу. Частично закрыв долги, частично авансом, из личных средств, как говорят. Покупалась лояльность гвардии таким образом. Подстраховывались они. Когда денег не было, векселя выдавали. Меншиков выписывал векселя гвардейским офицерам в счет как бы, будущего вспомоществования. Итак, когда Петр, наконец, умирает, душа его уходит после двух недель страшных мучений в лучший мир, начинается правление Екатерины I. Это правление не было долгим, около двух лет. Оно не было славным. Зацитирую. «Ее царствование, к счастью для России, продолжалось только 26 месяцев», пишет немного одиозный историк Валишевский. «И свелось оно к размену верховной власти в пользу Меншикова и других временщиков, оспаривавших друг у друга падавшие крошки. Если при Петре Великом все чаяния государя были подчинены нуждам государства, была максимальная мобилизация напряжения всех сил. Да, сейчас подобный стиль правления, конечно, критикуют, руководствуясь современными представлениями морали и праве, но
Петр I искренне пытался вести Россию к величию. Он не вел ее ни к богатству, ни к процветанию, наверное, не вел российский народ. Он вел его, Россию, к величию там, как Петр понимал, и клал на это жизнь и здоровье. То при Екатерине I, как выражаются историки, страна отдыхала. Были такие вот зимние каникулы, растянувшиеся чуть более чем на 2 года. Только по истечении первых 3 месяцев Екатерина наконец-то научилась быстро и грамотно подписывать бумаги, чем ее государственная деятельность, собственно, и ограничилась. В остальном она положилась на советников и фаворитов, главным из которых, естественно, был Александр Меньшиков. За глаза про Меньшикова тогда говорили, ну, это что-то вроде императора. Он, тоже впав уже в последние годы жизни Петра в немилость и лишившись при Петре многих важных постов, все эти посты вернул себе назад и добрал мыслимые и немыслимые титулы при Екатерине. Вельможи погрязли в интригах, рвали друг у друга чины, должности и кормления. Вообще все тонуло, как писали, в жадности власти и денег. Правил страной официально Верховный Тайный Совет. Так назывался орган власти, учрежденный через год после смерти Петра I в 1726 году. Это был такой коллективный царь из 6 членов. Петровский сенат свое значение утратил, а Верховный Совет практически как в СССР название, только маленький. А Верховный Совет требовал от сената коллегии отчетов, делал выговоры, грозил штрафами, принимал рескрипты и прочее. Из хорошего, что было сделано при Екатерине? Она упразднила тайную канцелярию, всесильный орган, ведавший преследованиями и пытками. Ну, правда, потом этот орган еще многократно возродится под самыми разными названиями на протяжении 18 века. Ну вот Екатерина, или точнее говоря, ее советники, решили с этим внутренним террором покончить. Ее решением в Петербурге были срыты столбы, на которых висели тела и головы казненных преступников. Не просто политических жертв. Столбы эти были разобраны, снесены до основания. Головы и тела было предписано снять и похоронить. Ну, представляете себе Петербург Петровской эпохи. Идет, там ты идешь по улице, а там столбы, на них головы, приколоченные тела с головой либо без. Ну, вот, по крайней мере, Екатерина была достаточно добра, чтобы с этим покончить. Такой вот невиданный либерализм. Пошла череда помилований. Правда, пришлось казнить. Пара самозванцев все-таки появилась, царевича Алексея. Их пришлось казнить. Один в Малороссии, другой в Астрахани. Оба закончили свои дни в Петербурге на плахе. Экономика страны находилась в страшнейшем упадке. Многие вельможи писали Екатерине записки, что надо сделать, чтобы возродить коммерцию, возродить торговлю, возродить подлинное производство. Писали о необходимости сокращения военных расходов. Мало что было сделано, по большому счету. Ну, снизили подушную подать. Ну, так, символически, ни о чем. Петр I в свое время провел перепись населения, а потом ревизию переписанного населения, по результатам которой были составлены так называемые ревизские сказки. Вот, кто помнит Чичикова, вот по этой переписи, собственно, подати и собирались по числу ревизских душ. Тогда на тот момент насчитали около 6 миллионов мужчин. Это были те, кто обязаны были платить подушную подать. Вот они платили 74 копейки с человека в год. Этой податью не облагались помещики, духовенство, казаки. Ну и вот Екатерина чуть-чуть от налог снизила. Такая невеликая реформа. Был учрежден орден Александра Невского. Задумал его, правда, Петр, Екатерина его учредила. Я специально об этом говорю, потому что это единственный

в наградной системе Российской Федерации. Появилась она при Екатерине. Ордена тогда, в те времена, кто не знает, делали разные. Некоторые из них были просто металлическими, некоторые были украшены драгоценными камнями, а некоторые прямо усыпаны бриллиантами. Смысл заключался в том, что за орден человек награжденный платил. Он платил казне. Хочешь орден подешевле? На, получай. Может, даже бесплатно, если ты там, офицер бедный. А хочешь орден с бриллиантами на перевязи там, носить? 400 рублей. Страшные деньги по тем временам, немыслимые. В казну внеси и носи себе орден с бриллиантами. Вот такие интересные были подходы. Была открыта Академия наук. Конечно, это не решение Екатерины, она, я думаю, мало в этом разбиралась. Это было решение Петра I, но тоже реализовано по инерции было при Екатерине. Кстати сказать, наша Академия наук с самого начала отличалась от тех, которые были в Европе. Ведь на Западе эти академии были просто собраниями профессуры и ученых-дворян, таким клубом по интересам, ученым клубом. Принимали в эту академию, кого хотели. Петр I был академиком Французской академии наук, энергичный и талантливый Александр, но глубоко безграмотный. Александр Меншиков был академиком британской. Надо сказать, что Меншиков не переоценивал свою ученость, поэтому среди бесчисленного числа титулов, там князь Жорский там, и прочее, фельдмаршал, который Меншиков титуловался, вот он никогда этого сам не упоминал. Видимо, было ему неловко, чтобы не засмеяли. В России же Петербургская императорская академия не была клубом по интересам. Это было государственное учреждение. Академики получали зарплату. Вот. А цель ставилась тоже государственная. Значит, обеспечивать научно-техническое обслуживание разного рода государственных проектов. Кроме того, академия несла и образовательную функцию, потому что при академии была академическая гимназия, академический университет. То есть академия совмещала функции и, как бы сейчас сказали, научно-исследовательского института и функции высшего учебного заведения. Далее, при Екатерине началась знаменитая и, наверное, первая такая полноценная географическая экспедиция. Это экспедиция Витуса Беринга, именем которого назван пролив между Азией и Северной Америкой. Была проведена первая Камчатская экспедиция. Россия стала изучать восточные пределы. И вообще началось полноценное научное исследование нашей колоссальной страны. Ну, тоже ведь решение об этом принимал Петр, а Екатерина подписала документы и завизировала финансирование, как бы сейчас сказали. Ну, а в целом все шло по инерции. Былые триумфы, ни строение, ни родение в настоящем. У историков есть мнение, что Россия Петра Великого якобы откусила такой кусок, что проживать его не могла. Слава богу, у соседей дела тоже шли не лучшим образом, что оставляло Екатерининской России на протяжении этих 2 лет некоторую свободу действия. На севере, у разбитой Петром Швеции, переставшей быть полноценной европейской сверхдержавой, наступил династический кризис. Карл XII был убит при весьма странных обстоятельствах. Потомков он не оставил, да и не мог оставить. Он очень гордился тем, что за свою жизнь с женским полом ни разу не пообщался. Убили его, похоже, как раз потому, что бесконечные войны Карла XII порядком всем надоели, особенно в разоренной Швеции. Страна была в полном расстройстве. Вот, шведский король уже воевал исключительно на иностранные займы и субсидии. Мужское население Швеции стремительно уменьшалось. И вот тогда-то, еще при Петре, со Швецией был подписан союзный договор. И таким образом Швеция из противника стала союзницей России. Что касается наших соседей, ближайших, Курляндии, Речи Посполитой, все государства эти постепенно попадали в полную либо частичную зависимость от молодой Российской империи. Дошло даже до того, что Россия, сейчас-то трудно представить, она напрямую столкнулась с Данией, потому что предъявила свои законные территориальные требования на территорию земли Шкальштейн. Кто не знает, это территория самого севера, северо-запада Германии, ближе к датской границе. На юге продолжалось противостояние с персами, которые, находясь в состоянии внутренней смуты, вяло воевали с Россией, воевали с турками и теоретически открывала России путь к большому контролю в Южном Прикаспийском регионе. В международных делах оформилось вот что. Оформился естественный союз против Турции. При Екатерине был заключен так называемый Венский договор 1726 года между Австрийской империей и Российской империей. Этот договор станет впоследствии одним из самых долгих по времени дипломатических международных союзов в истории. Намного больше 100.

лет. Он во многом и определит европейскую политику на целый век наперед. Продолжалось утверждение имперского статуса России. Значит, мы должны понимать, что такое империя. Империя для европейцев, она, в общем, была одна. Это Римская империя. Потом у Римской империи появились наследники. Какое-то короткое время это была империя Карла Великого, а потом такое аморфное образование, современный Евросоюз, под названием Священная Римская империя. Это был, можно сказать, совсем неформальный союз суверенных герцогов и королей, которые выбирали из своего числа на время императора. Ну, могли переизбрать. Королей в Европе того периода и герцогов было море разливанное. Ну вот император, по крайней мере, император Священной Римской империи был один, такой был красивый тип. Больше никаких империй не было. Можно было считать императора Восточной Римской империи, или Византии, или Константинополя, но это уже была давняя история. С 1453 года, после падения Константинополя, Византийская империя прекратила свое существование. Поэтому император в Европе оставался один. Император Священной Римской империи. Петр I, провозгласив после разгрома Швеции императором себя, ну, надо сказать, что европейское общественное мнение фрапировал. Выскочка, самозванец. Ну, страна-то у него там большая, там в восточной границе их и не видно. На карте там какая-то Тартария бесконечная. Ну, население меньше, чем у Франции, и существенно меньше, чем у раздробленной Германии. В Германии просто много, много германских государств. Военная мощь раньше вообще не рассматривалась никак. Ну, правда, после разгрома Швеции с русскими стали считаться. Все-таки такой опасный соперник. Но император – это перебор. Это перебор. Начался долгий процесс признания титула и положения российского, титула императора российского и статуса Российской империи. Первым признал, как это не интересно, первым признал Петра императором король Пруссии, затем Венеция, потом Голландия, потом поползли немецкие княжества, Швеция, ну куда было Швеция деться, признала, конечно, даже мирный договор заключила, Женева, вот. Потом Дания, Норвегия, ну и на этом дело стало. В 1739 году только признает Турция, ну, Османская империя, нас императорами. Почему так поздно? Потому что турецкие султаны сами себя считали императорами, а ведь они себя считали на полном серьезе наследниками Восточной Римской империи, завоеванного ими Константинополя. Ну, в общем, сошлись на том, что ладно, русские тоже императоры. Вот. Ну и последними, далее Франция. И вот последний, кто признал Россию империей, оказалась Польша. В 1764 году, в общем, вскоре после этого, она прекратила свое существование. От Урала шло освоение на восток, границы новой империи сдвигались, уточнялись вплоть до Камчатки. Наконец-то появилась при Екатерине граница официальная с Китаем, началась активная торговля беспошлинная с Китаем. В общем, страна как-то развивалась, но все это было очень-очень-очень медленно. И, конечно, совершенно не благодаря Екатерине, а благодаря колоссальному толчку, по которому махина России катилась еще 2 года после смерти Петра. А вскоре екатерининская эпоха закончилась. Вот. На чем она закончилась, я вам расскажу чуть позже.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про немножечко пугающую, но на самом деле достаточно важную тему. Мы будем говорить про насекомых, разумеется, про насекомых, но мы будем говорить о тех насекомых, которые переносят различные трансмиссивные и не обязательно какие-то избирательно трансмиссивные заболевания. Вообще то, что насекомые могут переносить какие-то болезни, люди подозревали давно. Да и в целом, будем честны, на протяжении всей своей истории к насекомым люди относились, относятся и, наверное, будут относиться с некоторым подозрением. Что-то совершенно непонятное, очень сильно отличающееся от нас, иногда кусает нас, а иногда еще и скапливается в тех местах, которые вызывают у нас, ну, прям скажем, отвращение. Прежде чем мы начнем знакомиться с конкретными группами насекомых, которые переносят заболевания, давайте оговоримся сразу, что мы не будем сегодня говорить про насекомых, как взрослых, так и личинок, которые умудряются таки паразитировать в человеке. Есть и такие, причем некоторые делают это, ну, будем честны, мягко говоря, жутковато. Вот про это мы говорить сегодня не будем. Мы не будем говорить, по крайней мере, подробно про насекомых, которые так или иначе могут причинять нашему телу неприятности различного другого рода. Мы сконцентрируем наше внимание именно на насекомых, которые могут переносить различные заболевания. И давайте, наверное, все-таки немножко сузим географию и больше уделим внимание, ну, не тропикам и даже не субтропикам, хотя, безусловно, про южные регионы нам придется поговорить, а все-таки тем насекомым и тем заболеваниям, с которыми, ну, реалистично столкнуться в средней полосе России. Для начала давайте введем ряд терминов. Ну, во-первых, есть такой термин «трансмиссивные болезни». Это как раз болезни, которые могут передаваться различными, ну, например, членистоногими, в том числе насекомыми. И есть термин синантропные насекомые. Синантропные насекомые – это насекомые, которые предпочитают жить рядом с человеком. Это не значит, что они в процессе эволюции появились после того, как человек начал изменять окружающую себя природу. Это значит, что их исходные условия обитания были близки к тем, которые в массе воспроизводит вокруг себя человек. Именно синантропные насекомые чаще всего являются переносчиками различных неприятных заболеваний. Ну, оно и понятно. Чтобы быть эффективным переносчиком заболеваний, надо достаточно часто взаимодействовать с каким-то конкретным видом. Ну, либо взаимодействовать с какими-то видами, через которые могут проворачиваться жизненные циклы различных паразитов. Начнем мы, возможно, с самого безобидного, но не самого приятного. Начнем мы с мух. Вообще, синантропные мухи – это три основные семейства – мусциды, калифориды, саркофагиды. Мы с ними постоянно сталкиваемся. Понятно, что большинство людей не дают им таких названий, потому что не знают, что они так называются. Но отличать их визуально в целом более-менее все умеют. Мусциды – это таких мелких и средних размеров обычно, серо-пестренькие мухи. Калифориды – чаще всего блестящие, с каким-нибудь зеленоватым отливом. Саркофагиды – тоже серо-пестрые, но обычно чуть крупнее. Мухи сопровождают человека всю его историю просто потому, что человек оставляет после себя очень много отходов. Причем как просто каких-то пищевых отходов, в которые мухи прекрасно откладывают яйца и где развиваются их личинки, ну, так и непосредственно отходов своей жизнедеятельности. То, что вблизи отхожих мест роятся мухи, ну, было понятно людям давно. И давно внушало людям ощущение, ну, восприятие мухи как какого-то грязного животного. Чего только стоит небезызвестный демон в иудейском пантеоне демонов Вельзевул, который исходно произносится как Баал-Зебул, повелитель мух. С ним, правда, достаточно сложная история этимологическая. Судя по всему, вот эта вот конструкция Баал-Зебул, повелитель мух, это такая уже некоторая поздняя пиар-кампания против ряда ближневосточных божеств, которые носили имя Баал, повелитель. И вот к ним в некоторые периоды времени стали добавлять второе слово «зебул» — «мух». Ну, что подразумевалось, что это сущность какая-то грязная, нечистая, и вообще взаимодействовать с ней точно не надо, может только навредить. По счастью, избирательно мухи синантропные практически никаких болезней не переносят. Но просто ввиду своего, мягко говоря, нечистоплотного образа жизни, они могут переносить яйца глистов, они могут переносить такие серьезные болезни, как туберкулез, они могут переносить широчайший спектр кишечных расстройств. Ну, поэтому, безусловно, надо следить, чтобы мухи на еду не садились. Правда, стоит отдать должное, что с развитием городов и с развитием наших представлений о личной и об общественной гигиене проблема с синантропными мухами так остро сейчас не стоит. Правда, иногда различные виды синантропных мух умудряются быть источниками достаточно нетривиальных проблем у людей. Ну, например, личинки некоторых из них могут развиваться в кишечнике, но про это мы условились, что не будем говорить, поэтому и не будем. Оставим этих грязных животных, синантропных мух, и двинемся дальше. Представители следующего отряда, про который мы поговорим, блохи, тоже известны всем. Вообще, наверное, из многоклеточных животных блохи, ну, одни из рекордсменов по количеству так или иначе убитых людей. Безусловно, загрызть до смерти блоха человека не может, да и представить себе количество блох, которые может загрызть до смерти человека, достаточно тяжело. Хотя, наверное, возможно. Но, к великому сожалению, некоторые виды блох являются замечательными переносчиками совершенно чудовищного заболевания – чума. Причем в данном случае, ну, наверное, в историю чумы мы и в ее проявление углубляться не будем, потому что тема достаточно известная, что в VI веке Юстинианова чума, вспышка чумы унесла там десятки, если не больше 100 миллионов жизней, что в XIV веке вспышка чумы под названием «Черная смерть» унесла, ну, там оценки, конечно, разные, но, тем не менее, это точно десятки миллионов жизней. Но нас с вами, наверное, все-таки интересует само насекомое. Вообще, блохи, которые переносят чуму, они, к сожалению, от нее сами страдают. Я не зря говорю, что они являются ее переносчиками, потому что, ну, как многие знают, природным резервуаром чумы являются популяции чаще всего грызунов. Соответственно, блоха кусает какого-нибудь, например, суслика. И если после этого она укусит человека, то ничего хорошего с ним не случится. Но в случае взаимодействия возбудителя чумы, бактерии Yersinia pestis и блохи, мы видим потрясающе изящный пример, ну, наверное, использования одного существа другим. Дело в том, что если блоха кусает больного чумой, ну, например, грызуна, ну, или человека, тут разницы нет, бактерии чумы преимущественно оседают в зобе у блохи, ну, в первой части ее пищеварительной системы, начинают там активно размножаться и закупоривают его, создают там так называемый чумной блок. Как результат, блоха не может поесть, чисто физиологически. У нее непроходимость пищеварительного тракта, но при этом есть ей хочется. И она кусает, кусает и кусает новых жертв, потому что ее обуревает неодолимый голод. Но дальше зоба, кровь жертвы не проходит. Соответственно, ну, прошу прощения за такую подробность, после того, как такая блоха чумная ест, ее инвариантно тошнит. Причем тошнит обычно непосредственно в ранку, из которой она питается. И очень часто это ранка следующего существа, которого она кусает. В результате одна чумная блоха может перекусать довольно большое количество жертв. Она меняет их, пытается кусать их за разные места, но не находит удовлетворения своему всепоглощающему голоду. В результате чума крайне эффективно распространяется. Жутковатая история, безусловно, но... Опять же, что здесь не может не радовать, это то, что сейчас чума является, ну, практически полузабытой болезнью. За 20 век человечество приложило фантастически много усилий, чтобы сдержать эту болезнь. И сейчас она в основном локализована регионами, которые являются ее природными очагами. Ну, если вы едете в такой природный очаг, ну, например, в пустыню Гоби, в Монголию, то вам имеет смысл помнить о том, чтобы следить, чтобы блохи вас не кусали. В противном случае думать о чуме совершенно не стоит. Еще одни крайне неприятные создания, которые в чем-то похожи на блох, о которых мы говорили до этого, но не являются даже их близкими родственниками. Это вши. Ну, это насекомые, которые относятся к отряду пухоеды и вши, а конкретно на людях питаются представители семейства педикулида, настоящие вши. Вши переносят разные заболевания. Ну, самое известное из того, что они могут переносить, это тиф, сыпной тиф, например. Что здесь не может не радовать, что для того, чтобы вши были действительно эффективными переносчиками заболеваний, их должно быть много. По счастью, ну, конечно, со вшами мы периодически сталкиваемся и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах, но это обычно такие локальные вспышки, что не позволяют этим довольно докучливым, но в целом, помимо того, что они причиняют нам очень неприятные ощущения, в целом, ну, не то что безобидным, но близким к этому существам. То есть понятно, что если у человека вши, это грустно, неприятно, обидно. Но в условиях современной гигиены и современных санитарных условий, в общем, особенно бояться тоже не стоит. А вот теперь мы переходим такой сборной солянки из различных семейств отряда двукрылые, которых называют гнус. Когда мы говорили про блох, мы вспомнили, что действительно блохи являются, ну, одними из рекордсменов по количеству убитых людей среди многоклеточных животных, просто потому что являются специфическими переносчиками чумы. Но они одни из рекордсменов, но, безусловно, не абсолютные рекордсмены. Абсолютными рекордсменами по количеству убитых людей среди животных, безусловно, являются кровососущие двукрылые. Вообще, разнообразие кровососущих двукрылых, оно поражает. Там и удивительная вариативность форм, и удивительное разнообразие ротовых аппаратов. Но помимо того, что кровососущие двукрылые, которых так сборно называют гнус, могут причинять нам просто физические страдания, особенно если их много. Причем, если представить количество блох, достаточное, чтобы загрызть человека, все-таки проблематично, а вот представить количество каких-нибудь мошек, например, семейства симулида, количество достаточное для того, чтобы загрызть человека, вполне себе, к сожалению, реально. Но давайте поговорим о них чуть более подробно. Вообще, к вот этой большой сборной, это никакая не систематическая группа, это просто сборная солянка из кровососущих насекомых, являющихся представителями отряда двукрылые. Так вот, в эту группу гнус попадает достаточно много семейств. Это и знакомые нам кровососущие комары семейства кулициды, и мошки семейства симулииды, жителям центральной части европейской России они знакомы меньше, а вот жителям средних и северных, прошу прощения, и восточных регионов мошки знакомы не понаслышке. Это и цератопогониды, мокрицы, это и психодиды, бабочницы. Вот здесь, наверное, может возникнуть вопрос. Ну, про комаров все слышали. Про мошек слышали, наверное, тоже. Про мокрецов, с большой вероятностью слышали. Вообще, мошек и мокрецов часто объединяют вместе под названием мошка. А вот что за бабочницы? Даже название какое-то странное и совершенно не угрожающее. Мы обязательно об этом поговорим. А туда же относятся табаниды, слепни. Туда же относятся глассиниды. Для них русского названия нет, а раз нет русского названия, то можно предположить, что мы имеем дело с какими-то жителями дальних стран. Так и есть, мы к ним тоже обязательно подойдем. Это и мусциды, настоящие мухи. Среди настоящих мух мусцид тоже встречаются кровососы, которые, к сожалению, умудряются при этом и переносить различные заболевания. Завершим мы рассказ о гнусе такими, я бы сказал, экстравагантными существами, как гипобасциды, мухи-кровососки. Скорее всего, большинство людей с ними не сталкивалось, но я думаю, те, кто сталкивался, запомнили это на всю жизнь. Давайте рассмотрим их по порядку. Что касается кровососущих комаров, семейства кулициды. Именно они с большой вероятностью являются среди животных рекордсменами по количеству убитых людей за всю историю человечества. И именно они, скорее всего, являются рекордсменами по количеству убитых людей в год. А как же так получается? Дело в том, что внутри этого семейства кулициды, кровососущие комары, есть род Anopheles, малярийные комары. Представители этого рода Anopheles к великому сожалению, являются замечательными переносчиками такого заболевания, как малярия. Ну, хотя с точки зрения малярийного плазмодия, это такой одноклеточный паразит. Он не является бактерией, у него есть ядро, то есть он является эукариотическим организмом. Так вот, вообще-то с точки зрения малярийного плазмодия, переносчики малярии – это скорее люди. Потому что человек для малярийного плазмодия является промежуточным хозяином. То есть он не размножается внутри человека половым путем. Размножается исключительно бесполым, причиняя людям колоссальное количество страданий. И, к сожалению, довольно часто приводя к смерти. А половым путем малярийный плазмодий размножается как раз в комарах. Поэтому основное место обитания для него вообще-то и основной хозяин – это комары. Но то, что человек является промежуточным хозяином, делает нам только хуже. Ну, потому что, как известно, паразиты к промежуточным хозяевам, к их жизни и здоровью относятся достаточно халатно обычно. Малярией ежегодно заболевают десятки, если не больше 100 миллионов человек. Причем, ну, почему такие большие разбросы? Потому что в основном малярия распространена в тропических странах, во многих из которых, к сожалению, с медициной, ну, довольно умеренно. Поэтому точное число нам посчитать сложно, но тем не менее малярия до сих пор, да, мы успешно боремся с малярией. Да, если в конце 20 века число заболевающих малярией в год исчислялось точно совершенно, как бы болеющих малярией в год исчислялось сотнями миллионов, ну то есть там 300-400, то сейчас эти цифры значительно снижаются. Но тем не менее они все равно чрезвычайно впечатляют. Малярия – достаточно изнурительное заболевание. Мы не будем вдаваться в жизненный цикл малярийного плазмодия, хотя он захватывает своим изяществом, ну и, к сожалению, своей смертоносностью для человека. Тем не менее, это действительно заболевание, которое делает комаров рода Anopheles абсолютными чемпионами по количеству убитых людей. Вообще, когда мы слышим слово «малярия», мы обычно представляем какие-то совсем такие южные страны. Это не очень-то верно. До 19 века малярия достаточно неплохо была представлена на нашем нынешнем Черноморском побережье и севернее, в Волгоградской области. Севернее, правда, особо не шла. Это все-таки тропическое существо, малярийный плазмодий. Ну, например, район современного прекрасного города Сочи долгое время был, собственно, большую часть времени, был практически непригоден для обитания людьми до тех пор, пока там не были построены мощные осушительные системы, которые вот на этих приморских низменностях осушили болота, в которых как раз развивались личинки комаров, в том числе личинки комаров рода Anopheles. Ну, на всякий случай напомню, что для кровососущих комаров характерно то, что личинки развиваются в воде. Поэтому они приурочены, ну, без вариантов, к каким-то стоячим водоемам. Почему стоячим? Потому что их личинки ведут планктонный образ жизни, то есть их несет течением, и на течении жить им неудобно. Раз, а два, если они живут в каких-то крупных водоемах, пусть даже стоячих, их прекрасно выедают рыбы. То есть для них оптимальные условия развития — это как раз вот такие стоячие неглубокие водоемы. Так вот, до тех пор, пока приморские равнины на Черноморском побережье Кавказа не были осушены от таких вот болот, жить там было практически невозможно. Не зря коренное население этих мест, ну, старалось селиться обычно куда-то повыше в горы, куда комары не настолько охотно долетают. А сейчас, ну, как я уже упомянул, малярия отодвинута совсем, в основном в тропический пояс. Правда, локальные вспышки малярии случаются. Случаются они иногда даже, например, в Москве. Но в крупных мегаполисах они чаще всего приурочены к районам аэропортов. Ну, что логично. Человек прилетает откуда-нибудь с Мадагаскара, привозит с собой малярию. Малярийные комары, представители рода Anopheles, живут до самых-самых-самых северных широт. Но просто малярийного плазмодия для них нету. А как только он появляется, небольшие вспышки могут происходить, но ни во что больше обычно это не выливается. Помимо малярии, кровососущие комары переносят еще ряд заболеваний, причем умудряются переносить даже одного многоклеточного паразита, такую нематоду круглого червя дирофилярию, которая вызывает заболевание дирофиляриоз. По счастью, человек для дирофилярии – это не тот хозяин, на которого она рассчитывает. И, по крайней мере, по нашим современным представлениям, этот круглый червячок в теле человека не может дальше нормально развиваться, поэтому ничего фатального нам не причиняет, но дискомфорт и помехи в работе некоторых органов, ну, все зависит от того, где осядет личинка, а сесть она может в разных местах, доставить может. И локальные вспышки дирофиляриоза действительно в России, ну, правда, скорее в южных регионах, временами встречаются. Но локальные, повторюсь, само по себе носительство дирофилярии обычно для человека ничем фатальным не чревато. А есть еще такое заболевание, тоже переносимое комарами. Лихорадка Западного Нила. Ну, исходя из названия, можно подумать, что ну, где как бы Западный Нил, а где наши широты. А, так нет же. Удивительно, но это вирусное заболевание. Удивительно, но оно встречается, опять же, в южных регионах нашей страны и переносят его комары. И, в принципе, его встречаемость, сложно сказать, увеличивается ее частота или нет, но, по крайней мере, про то, что такое заболевание существует, ну, как минимум врачам в тех регионах, в которых уже зафиксировано это заболевание, стоит знать. Это не то, чтобы что-то чудовищно страшное, но для того, чтобы эффектно его лечить, нужно, понятное дело, для начала вообще понять, что у человека именно оно. Остальные заболевания, которые переносят кровососущие комары, ну, наверное, стоит перечислить еще три, наверное, самые такие распространенные. Это лихорадка Зика, чикунгунья, денге. Но вот тут интуиция вас не обманет. Названия звучат как что-то очень тропическое. Таким и является. Конечно, если вы поедете в Бразилию, например, или в Центральную Африку, или в Юго-Восточную Азию, вы можете с чем-то из этого чисто гипотетически столкнуться. Про это тоже надо помнить. Ну, вообще, лучше, если вы едете в какую-нибудь тропическую страну, в общих чертах сначала почитать, какие болезненные сувениры оттуда можно привезти. Не в качестве того, чтобы попугаться, а в качестве того, чтобы просто, если что, хотя бы понимать, на что обращать внимание. Но в любом случае, для тех широт, в которых располагается наша страна, ни лихорадка Зика, ни чикунгунья, ни денге, ну, по крайней мере, на данный момент не опасны. Мы совсем вскользь упомянем сейчас такое семейство симулииды, мошки. По счастью, они ничего не переносят, но, пожалуй, это единственные двукрылые кровососы, которые имеют действительно неиллюзорную возможность человека загрызть. Более того, в некоторых регионах нашей страны летом из-за них находиться практически невозможно. Они образуют огромные плотности, то есть настоящие прямо тучи такие. И в отличие от комаров, которые деликатно, практически интеллигентно прокалывают вашу кожу колюще-сосущим ротовым аппаратом, у мошек грызущие-лижущие они сгрызают кусочек кожи, начинают слизывать выделяющиеся капельки крови, вызывают страшное раздражение. У некоторых людей еще начинаются аллергические реакции. В общем, жуткие создания с чрезвычайно обаятельными личинками. Вот личинки мошек, ну, наверное, это одно из самых милых созданий, которое породило эволюция на планете Земля. Но одно радует, заболеваний они никаких не переносят. То же самое можно сказать и про цератопогонит, про мокрецов. Ну, в целом, если не увеличивать их под бинокуляром, похожи на мошек, только еще раза в три меньше. Иногда тебя кто-нибудь кусает, а ты даже не поймешь, кто. Вот это как раз они. Ну а теперь мы подходим к такому семейству, как бабочницы, психодиды. Что же это за странные бабочницы? Тут все интересно. Дело в том, что одно из их подсемейств, флеботомина, это москиты. Вообще тут произошла удивительная путаница. В английском языке словом москита могут назвать и москита, и комара. И из-за этого у нас тоже иногда люди их путают. На самом деле москиты — это совершенно другие существа. Они на комаров довольно умеренно похожи. Они меньше их размером. И, по счастью, встречаются только совсем у нас по югам. Ну, то есть в районе того же города Сочи в принципе с москитами можно столкнуться. Ну, а севернее вероятность существенно падает. Москиты переносят различные заболевания. Это из паразитических простейших, то есть одноклеточных эукариотических организмов с ядром. Это какой-нибудь лишманиоз. На самом деле их несколько лишманиозов они переносят. И бартенеллез — это бактериальное заболевание, и лихорадка папатачи. Вот это смешное слово «папатачи» — это видовой эпитет одного из москитов. Он с итальянского, если мне не изменяет память, переводится как «молча кусаю». Ну, потому что москиты ведут себя примерно как комары, только при этом не пищат. Ну, за что им, конечно, большое спасибо, хотя заболевания они различные переносят. Но поскольку встречаются они у нас не очень часто и по югам, то, в общем, и опасаться их не стоит особенно. Семейство мусцида. Настоящие мухи. Мы упоминали их уже как обитателей отхожих мест, мусорных ям. Но есть виды из семейства мусцида, которые, помимо всего прочего, еще и могут питаться кровью. Это, как вы понимаете, очень плохая комбинация, когда существо, тяготеющее каким-нибудь нечистотам в широком смысле этого слова, еще и может замечательно питаться кровью. У нас в средней полосе России мы можем столкнуться с таким назойливым существом. Обычно они появляются где-нибудь в середине, во второй половине августа, в начале сентября. Осенняя жигалка. Зверь неприятный. Отличить его от любой другой мухи семейства мусциды достаточно просто. Осенняя жигалка садится на вас и пытается укусить. Делает это достаточно больно. Причем делает это тоже неделикатно, у нее такой зазубренный хоботок, и она им, грубо говоря, трется об кожу, сдирая ее. И тем самым она может, она еще выделяет ядовитую достаточно слюну, укус сам болезненный, травматичный. И, к сожалению, она замечательно заносит туда практически все, что попало. Вплоть до сибирской язвы, тулеремии или просто каких-нибудь бактерий, которые вызовут сепсис, общее заражение организма, что, мягко говоря, неприятно. Больших скоплений они обычно не образуют, но все-таки лучше следить, чтобы такие существа вас не кусали. Это действительно может закончиться не очень приятно, а если не то чтобы, не значит, что нужно бояться всех мух. Это значит, что если муха на вас села, постарайтесь ее тут же прихлопнуть. Ну, или смахнуть, если вы заботитесь о ее здоровье. И важно помнить, что если такая муха, она выглядит именно как муха. То есть не как слепень. Слепни семейства табаниды тоже выглядят как мухи, только большие. У них такой фактически режущий ротовой аппарат, они тоже больно кусаются, но их с домашними мухами обычными, с настоящими мухами не перепутаешь. А если вас кусает по внешнему виду, то есть габитуально, просто какая-то муха обычная, следите за местом укуса. Если оно как-то воспаляется или возникает болезненность, ну, во-первых, лучше сразу обработать его, лучше йодом. А если все равно какие-то дискомфортные ощущения, ну, наверное, стоит, может даже обратиться к врачу. Невелика вероятность, что так будет, но, тем не менее, помнить про это не помешает. Ну и в завершении мы поговорим про настоящих чудовищ. Это мухи семейства гипобасциды, кровососки. Человек, которого они хоть раз кусали, ну, обычно это происходит так. Вы идете по лесу, наслаждаетесь видом, собираете грибы, и вдруг у вас в волосах что-то начинает щекотаться. Обычно все заканчивается на этом этапе. Человек стряхнет что-нибудь и либо так и не поймет, что с ним было, либо увидит, что у него на пальце сидит такая расплющенная, распластавшаяся муха. Ну, очень уж странная. Ну, с омерзением ее выбросит. Может даже попробовать раздавить, но, будем честны, раздавить гипобасцит – занятие не самое тривиальное. Задача не самая тривиальная. А иногда человек вдруг чувствует, что его натурально начинает кто-то кусать. И он вытаскивает у себя из головы вот такое вот чудище, распластавшуюся муху. Она настолько странная, что, ну вот, оленья кровососка, с которой можно столкнуться у нас практически в любом лесу, вообще получила много названий. Ее называют лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ. Безусловно, она не вошь. Безусловно, она не клещ. Она муха. Ее жизнь протекает достаточно интересно. До того, как она нашла организм, на котором будет кормиться, она летает. Делает это, правда, не очень виртуозно и вообще не слишком активно. Но, тем не менее, летает. А когда видит, ну, точнее, скорее чувствует свою жертву, что-нибудь большое, теплое и волосатое, ну, понятно, какое-нибудь млекопитающее крупное, пикирует на него. Вот лосиные мухи, в отличие, например, от иксодовых клещей, ну, про них мы говорить здесь не будем, потому что они не насекомые. Так вот, существует расхожая уверенность, что иксодовые клещи, действительно неприятные существа, пикируют на людей из деревьев. кустов нет. Они с деревьев и кустов на людей не пикируют, они снизу забираются на нас. А вот мухи-кровососки как раз пикируют откуда-нибудь сверху. А спикировав на свою будущую жертву, она пробирается между шерстинок, обламывает себе крылья, ну а дальше ведет себя просто как обычный паразит, который ползает по поверхности тела своего хозяина и потихоньку подъедает его кровь. Это неприятно, но в большинстве случаев у человека даже не доходит до укуса. Существа настолько неповоротливые, настолько медлительные, что обычно человек раньше их стряхнет. Поэтому, если увидите у себя на волосах или у кого-нибудь на волосах вот такое чудовище, не пугайтесь. Но лучше не доводить до того, чтобы они кусали. Дело в том, что до конца непонятно, но очень похоже, что вот эта вот оленья-кровососка гипотетически может быть переносчиком боррелиоза, болезни Лайма, которую также, например, переносят у нас иксодовые клещи. Это очень неприятное заболевание. И самое неприятное то, что в случае с укусом иксодового клеща, ну, человек обычно беспокоится после этого укуса и, возможно, даже отнесет клеща на анализ, сдаст анализ сам. А в случае с укусом мухи-кровососки он может не так беспокоиться. Мы до конца не знаем пока, точно ли они могут переносить болезнь Лайма. Понятно, что они, ну, уже точно понятно, что они могут быть носителями боррелий, бактерий, которые вызывают боррелиоз, он же болезнь Лайма. Но насколько эффективно они могут передавать, пока непонятно. Тем не менее, если вас за летний период точно кусали такие мухи, ну, лучше все-таки потом, хотя бы по осени, сдать анализ. Мало ли что. Потому что не очень понятно, лучше перестраховаться. Ну, пожалуй, это все из того, что можно было так бегло рассказать про насекомых, переносящих различные заболевания, с которыми мы можем столкнуться, ну, если не каждый день в течение теплого сезона, то, по крайней мере, с которыми наше столкновение реалистично.
1: Так, вопросы. Ага. Ну, про клещей, да, тут сыпятся вопросы про клещей. Про клещей, наверное, все-таки сейчас мы особенно говорить не будем, потому что клещи — это совершенно отдельная тема. Тут, в общем, можно говорить много, долго. Разговор и интересный, и полезный, но как-то комкать его бы не хотелось. Главный вопрос, переносит ли конкретно этот коронавирус? Нет, не переносит. Скорее всего. Хотя... ловили с очками... Ну вот про то, чтобы комаров и мушек ловили с очками, прессовали и ели, я, честно говоря, никогда не слышал. И думаю, что скорее такого не было, потому что, ну уж, очень слабопитательные существа насекомые. То есть, если мы имеем дело с чем-то таким жирненьким, типа какой-нибудь личинки жука большой, это одно дело. А что в комарах, что в мухах, там больше хитина, чем всего остального, а хитин мы переваривать не очень-то умеем. А, так. А, реально ли сейчас получить чуму от блох, побывав где-то в лесу? А, в лесу, в нашем понимании этого слова, нет, нереально. Реальнее всего подцепить чуму от блох в пустыне Гоби, в пустыне Токломакан, в степях Монголии, например, или в степях Горного Алтая, или в Тыве. Чисто теоретически можно. В этих регионах даже бывают леса, и вот в лесах в этих регионах, да, можно подцепить чуму. Но, повторюсь, если вы едете в регион, который является природным очагом чумы, ну, просто нужно соблюдать некоторые правила безопасности. В первую очередь, не есть сусликов и смотреть, чтобы вас не кусали блохи. Так, а если вдруг мух не станет, кто займет их нишу? Мух не может не стать вдруг. Мухи — это, ну вот мы упомянули про семейство Мусцида, настоящие мухи. На самом деле мухи — это такое сборное название для большого количества семейств двукрылых. Там огромное количество видов. Даже если какие-то из них вымрут, ничего себе. Так, вот тут интересный вопросик, вопрос проскочил. Сейчас сначала тогда. Вопрос был, слышал ли я про такое название слепня паут. Да, слышал. Слышал такое наименование слепня на севере Кировской области. Мне говорили, что такое наименование у слепней бывает еще в некоторых местах. Так, ну, насчет формы сибирской язвы, которую может переносить осенняя жигалка, на самом деле вопрос несколько сложный. Наверное, сейчас мы на него не сможем детально просто успеть ответить. Слепни... Ну, слепни, по счастью, тут вопрос, переносит ли что-то слепни. По счастью, слепни приносят нам страдания, но не переносят никаких заболеваний. Их

0: у вас на лице.
1: Не нужно. Колоссальный ущерб наносится природным сообществом, потому что акула все-таки неотъемлемая часть морских природных сообществ. А метод лова, он такой варварский, потому что часто бывает, ну как, целую акулу вести огромную, а нужны только плавники. Поэтому обрубают плавники, а акулу выбрасывают в море. Она, понятно, гибнет, потому что не плавать ничего не может. Поэтому в ряде стран есть запрет на вылов акул, даже если ты их ловишь с целью добычи плавников, на берег ты должен доставить целую акулу, потом забрать плавники, а вот эту вот основную тушу пустить на переработку. Либо на костную муку, либо вот на кормовую муку. В общем, как-то еще запустить, более рационально использовать этот ресурс. Ну а вообще вот эта кулинарная тема, она в приложении к акулам имеет обратную сторону. И я думаю, что мы сделаем отдельный выпуск про то, как вот кто кого все-таки съест. Потому что акулы, да, действительно, могут съесть человека. Мы долго думали, а что у вас сегодня, кроме колокольчика, там, ближе к акулам-то разбудило, и все-таки, наверное, я не знаю, может быть, реакция человека, понюхавшего вот этот вот гнилой акула, хакары, или что-то еще, потому что акулы-то, они живут в мире безмолвия. Или, может быть, это какие-нибудь звуки чаек, крики полярных широт, или треск обшивки глубоководного опускаемого аппарата под колоссальным давлением, который на глубине существует. Но вот сами подумайте, а что вас разбудило из вот этого набора звуков? Ну и до новых встреч в нашем музее и на нашем канале.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Всем мира в этой вселенной. Это неземной подкаст, и здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает о всем новом и необычном, что находится не на Земле. Ну а сегодня мы поговорим об удачах и провалах, были у него и такие, Илона Маска. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Добрый день, Алексей, всем привет.
1: Расскажите, какой проект Илона Маска вы считаете наиболее удачным и наиболее значимым?
2: Я астроном, а значит, я не умею считать деньги. Поэтому удача для меня – это то, что в моей области Илон Маск сделал нового, интересного и полезного. Конечно, это ракеты. Я понимаю, электромобиль – это здорово. Я недавно ездил на электромобиле и понял, как водитель, что это хорошо, но как человек,

0: будущего, то есть экологически обремененный, я понимаю, что электромобиль – это будущее. Но все-таки для меня ракеты важнее. То, что Илон Маск сделал многоразовую ракету, это неожиданно. Вот я рос в эпоху, когда все говорили, ракета – это одноразовая вещь, а многоразовым должен быть только крылатый космический аппарат. Делали шаттл, делали буран, они летали, они были многоразовыми, но чрезвычайно дорогими и какими-то неуклюжими. Все-таки диапазон ракет, он более широкий. Можно маленькую ракету делать, среднюю, большую, очень большую. А крылатые аппараты как-то все на одно лицо у нас получались. И вот Илон Маск решил сделать многоразовый. Он же поступил как обычный коммерсант. Надо сделать то, что людям нужно, и как можно более дешево. Вот он сделал многоразовую ракету, и она сразу стала дешевой, потому что у него уже были запуски, по 10 раз одна ступень работала. То есть делим на 10, получаем очень небольшую цену для одной ракеты. Ну, вообще у него много таких коммерческих подходов. Мне кажется, у него очень правильная закваска в жизни была, то есть фундамент. Он ведь хорошее образование получил. Я читал недавно, что он в школе был ботаном, таким настоящим ботаном, читателем энциклопедий детских и взрослых. Его, по-моему, били даже за это одноклассники. Было и такое, у него нос сломан. Но он получил хорошее фундаментальное образование. Физик, ну, инженер-физик он, и экономист одновременно. Мы видим даже на примере более близких к нам людей, ну, не знаю, какого-нибудь Олег Терепаска. Я понимаю, что он близок ко мне по образованию, он выпускник физфака МГУ, как и я, но он после этого получил фундаментальное экономическое образование и стал крупным производителем не знаю чего. Алюминий или никель, но, во всяком случае, миллиардером и не на пустом месте. То есть он производит что-то, он понимает физические основы производства и то, как надо с деньгами манипулировать. Вот примерно таким же путем, и не только, кстати говоря, Дерипаска, а были выпускники физфака МГУ, тоже миллиардеры, даже долларовые, можно вспомнить несколько человек. Это значит, что вот такой путь, он правильный. И Маск прошел этот путь. Он получил хорошее физмат-образование, как программист довольно сильный. Он свой первый капитал, там, $500, что ли, заработал на программе. Игра, компьютерная игра, которую он в возрасте чуть ли не 13 лет сделал на первом компьютере. А в ту эпоху и у меня был первый компьютер той же серии. Но я тогда вот не заработал ничего, просто наукой на нем занимался. А он шел шаг за шагом, зарабатывая деньги. PayPal, по-моему, он сделал компанию. Еще, в общем, это его направление работы. Делать то, что нужно людям, и на этом зарабатывать. Но вот я воспринимаю его прежде всего как космического инженера.
1: До того, как Илон Маск занялся космосом, он был успешным инвестором. После окончания университета он вместе с братом основал компанию Zip2 и вложил в нее $28 000. Это была онлайн-версия справочника «Желтые страницы». Через несколько лет Маск продал свою долю в компании за $22 000. У нас, к сожалению, людей не учат обращаться с деньгами. Грамотно ими распоряжаться, сохранять то, что есть, и успешно инвестировать. Во многих экономически развитых странах финансовая грамотность преподается, начиная со школы. Поэтому и люди живут там гораздо лучше. Они знают фундаментальные принципы обращения с деньгами. Теперь эти правила можно узнать и у нас, в школе денег Егора Арсланова. Там преподают не просто теорию, а дают практические финансовые советы, которые вы сможете применить в тот же день. Егор Арсланов 14 лет управляет личными финансами и инвестициями. Вложил в свое образование более 2 000 000 рублей и обучался в лучших инвестиционных компаниях России. А теперь Егор делится советами, как найти источник пассивного дохода и перестать жить от зарплаты до зарплаты. Сегодня вы можете бесплатно зарегистрироваться на мастер-класс и узнать, как правильно сберегать деньги и куда можно вкладывать без больших рисков. Школа денег Егора Арсланова собрала множество положительных отзывов от учеников, а недавно она получила лицензию от Министерства образования. Не упустите шанс научиться грамотно распоряжаться деньгами, обезопасить себя от финансовых кризисов и обеспечить себе личное благосостояние. Тем более, что сейчас это можно сделать бесплатно. Зарегистрироваться на мастер-класс Егора Арсланова и получить бонус можно по ссылке в описании под этим видео. Ну а теперь о первой космической идее Илона Маска. Владимир Георгиевич, в 2001 году Илон Маск придумал идею «Марс Оазис». Скажите, что это был за проект, ну и чем дело кончилось?
0: Если я правильно помню, он тогда пытался подстегнуть к этому проекту наши ракеты российские. То есть он тогда, если я правильно помню этот проект, он приехал. Идея была про Марс, конечно, на Марс закинуть какие-то оранжереи, в общем, начать освоение Марса. А как? Ну, самые дешевые ракеты надо было взять в оборот. А у него своих не было, и он приехал в Роскосмос, ну, в чем-то они не сошлись. Я думаю, в деньгах, естественно, не сошлись. Он обиженный уехал и решил, что будет делать сам. Ну, потому что все западные ракеты тогда стоили очень дорого. У Китая тогда не было надежных ракет. У нас были надежные, ну, те же, что и сейчас летают. Ну, видимо, заломили цену. И он решил своим путем идти. И действительно создал дешевые, надежные, теперь надежные. Но не сразу же они стали летать.
1: Действительно, есть легенда, что именно возвращаясь из Москвы, с переговоров, которые окончились неудачей, Илон Маск и набросал проект компании SpaceX, которая потом и запустил ракеты Falcon. Но, правда, первые три запуска, они закончились неудачей, а вот дальше все пошло по плану. Расскажите все-таки, ракеты Falcon, что это такое и почему они так важны для космоса?
0: Ну, во-первых, всего лишь три первых неудачи – это большая удача для ракетной индустрии. Любая первая ракета сначала не летает. Да я бы сказал, любое сложное устройство сначала не работает. И в Советском Союзе сделали ракеты, пускали, они падали, их пускали, и находили какие-то недостатки, исправляли их, они летали. И в Штатах было же такое, ну, достаточно вспомнить, как они пытались первый спутник запустить, там постоянно падали ракеты, пока фон Браун не стал их делать на основе немецкого опыта и так далее. Так что Маск пошел тем же путем. Несколько первых неудач, исправления недостатков, и полетели. А Falcon, мы их называем Falcon почему-то, Falcon – это целое семейство ракет, от самых маленьких, там Falcon 1, до вот современных Falcon Heavy. Это вообще грандиозная, самая мощная ракета на сегодняшний день. Ни у нас, ни у китайцев, ни у американцев, как государственной корпорации, у НАСА. Нет такой мощной ракеты, как летает, изредка летает у Илона Маска, вот этот Heavy. Но в проекте у него сейчас вообще фантастический аппарат, Starship, гигантская ракета, весом, на старте она будет весить 5000 тонн. Я хочу напомнить, не было еще такой грандиозной ракеты в истории человечества. Самая большая весила около 3000 тонн. Это вот Сатурн-5, который на Луну возил астронавтов, или там наша N1, которую Королёв делал, но вот она не совсем оказалась доделанной, 3000 тонн, а у Илона 5000 тонн. То есть это довольно серьезный шаг. И пока он не удается, пока так умеренно успешные эксперименты идут, то есть первые неудачи он проходит, что-то доделает, я уверен, что она полетит. Ну, инженеры работают, значит, полетит.
1: Если полетит, то куда и для чего нужна такая грузоподъемность?
0: Она очень дорогая. Она очень дорогая будет, и для нее какие-то эксклюзивные нагрузки, либо что-то очень тяжелое на орбиту вокруг Земли. До 150 тонн на низкую околоземную орбиту она может поднять, такого еще не было. По-моему, 140 тонн даже Сатурн-5 поднимал с трудом. А что такого тяжелого можно? Например, в собранном виде большую космическую станцию. Не по отдельным модулям ее запускать, стыковать, это все сложно, а прям так целиком 150 тонн туда закинуть, или очень большой модуль. Ну, а на Луну? На Луну иначе не полетишь. На Луну летали вот Сатурн-5, еще раз вспоминаю его, грандиозная ракета. Но она была очень дорогая, поэтому полеты на Луну прекратились в какой-то момент. А Маск делает сравнительно дешевую ракету. Ну, в общем, правильно, подход его правильный. Она же полетит и на Марс. Что она и когда туда повезет, я не знаю. Илон Маск рассчитывает, что людей в большом количестве, несколько десятков человек, он говорит, до 100, ну, сомневаюсь, что 100 человек сразу полетят, хотя бы потому, что авария с таким количеством жертв, она, в общем, будет воспринята очень негативно. Но несколько десятков, конечно, эта ракета до Марса довезет, посадит, правда, обратно не вернет, обратно надо будет как-то более... Ну, есть вариант, у него космический корабль, он может быть многоразовым. Более того, он может заправляться на Марсе. Там будут заправочные колонки организованы. Для заправки там, конечно, будет не то топливо, на котором сейчас летают ракеты. Его там нефть там негде взять, поэтому керосин там не добудешь. А она будет летать, ее двигатели будут.

0: Ну, я думаю, где-то года к 30-му уж он точно сделает, несмотря на все пандемии и прочие неприятности, которые сильно тормозят, конечно, работу всех. Я думаю, к 30-му году он на Марс начнет забрасывать большие коллективы ученых, инженеров, и начнется освоение этой планеты.
1: Даже если перед этим будут какие-то неудачи, без которых не обходится ни один крупный проект. Но вот вспомним еще несколько попыток посадить на платформу в океане ступени. Зачем это было нужно и почему именно в океане?
0: Ну, понятно почему. Дело в том, что ракеты взлетают на разные орбиты. Когда они вокруг Земли особенно чего-то запускают, им надо выходить на орбиты по-разному наклоненных к экватору Земли. В основном в сторону на восток. Земля у нас вращается с запада на восток, поэтому выгодно, экономически выгодно запускать ракету в ту же сторону. Земля ее подталкивает. Ну, в районе экватора, если у вас космодром, то сам космодром уже движется со скоростью 0,5 км/с. Вот подарок от земного шара. Так бросайте ракету в ту же сторону, и она полетит быстрее и меньше топлива потратит. Поэтому американцы со своих космодромов, особенно вот с восточного, там, на мысе Канаверал, запускают над Атлантическим океаном. Первая ступень работает, разгоняет всю эту ракету, потом отстегивается. А куда ей падать? Она уже над Атлантикой. Можно ее, конечно, вернуть обратно, но это длительный полет обратно на космодром. А легче там, где она пролетает над океаном, туда же ее и опустить. Поэтому нужна какая-то платформа. Можно было бы острова подыскать, но в этой стороне далеко очень от Соединенных Штатов какие-то острова. Дальше там Африка, но до нее еще далеко лететь. А он просто вывел баржу такую, поставил ее твердо. Она не на якорях, а так вот на моторах стоит, поддерживает себя. И на эту баржу пытался посадить. По-моему, первая посадка не удалась, она грохнулась. А потом дело пошло, научили ракеты садиться.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: 2018 год. Илон Маск запускает телескоп ТЭС. Он предназначен для открытия экзопланет транзитным методом. А что это за метод?
0: Вот ТЭС – это как раз аббревиатура. Поиск, обзор неба для поиска транзитных планет. Ну, я напомню, по-английски транзит – это транзит, прохождение. Ну, мы говорим по-русски прохождение. Когда планета проходит на фоне своей звезды, она немножечко своим диском ее затмевает, и звезда чуть-чуть меркнет. Планета прошла мимо, звезда опять восстановила блеск. Это очень слабенькое изменение яркости. Из Земли его довольно трудно заметить, потому что атмосфера мешает, там всякие неоднородности воздуха заставляют звезду мигать. А вот это мигание, оно сбивает с толку телескоп. А из космоса мы смотрим твердо на звезду, она не мигает, не мигает, пока планета перед ней не пройдет. Таким способом было открыто несколько тысяч планет. Вот сейчас в каталоге без нескольких штучек 5000 планет. И большую их часть открыл космический телескоп Кеплер. Но у него задача была такая – смотреть в одну точку на небе несколько лет и ждать, когда мелькнет или не мелькнет та или иная звезда. Он смотрел в одну точку, открыл несколько тысяч планет. Теперь представьте, а сколько их всего на небе, если смотреть не в одно место, а по всей небесной сфере. Но для этого нужны телескопы с большим полем зрения и желательно много. Вот ТЭС как раз такой. У него на борту не один телескоп, а четыре, и у каждого поле зрения в 2,5 раза – по ширине, а значит, там в 5 с лишним раз больше по площади, чем у телескопа Кеплер. И он этими своими телескопчиками в разных направлениях смотрит, и за короткое время весь небосвод осматривает. Конечно, пошел поток новых открытий. И его не просто так запустили. Его запустили в ожидании того, что на орбиту выйдет гигантский телескоп Джеймс Уэбб. А ТЭС готовит для него материал. Наиболее интересные звезды, на которые Джеймс Уэбб уже должен своим большим глазом посмотреть и начинать их исследовать. То есть ТЭС, так сказать, просеивает экзопланеты таким большим ситом и выбирает из них наиболее интересные.
1: Как можно оценить результаты на данный момент работы этого телескопа?
0: Сотни планет новых открыто. У него, конечно, телескопчики не очень большие, такие как большой фотообъектив. Все-таки телескоп Кеплер был ого-го, там почти метрового диаметра был объектив один.

0: А тут 4 небольших, то есть он может только близкие к нам экзопланеты обнаруживать. Но только они же как раз для исследований наиболее пригодные. То, что вдали, трудно изучить, а то, что поближе к нам, будет легче. Это очень продуманная такая технология, и он выполняет то, на что он был заточен. И у него есть еще одна мало кому известная задача, а именно мы это называем гелиосейсмология по отношению к Солнцу, астросейсмология, то есть сейсмология звезд. Вообще-то мы привыкли, сейсмология — это когда Земля трясется, да, или когда Землю прозванивают звуковыми волнами. Оказывается, звезды тоже трясутся. Есть звездотрясение. Понемножку вибрирует их поверхность. И чуть-чуть мигает яркость звезды. Вот если эту очень слабую переменность заметить, то мы можем узнать, что там в недрах у звезды. Оттуда выходят звуковые волны, и они на поверхности немножко так вот вибрируют, звезда из-за этих звуковых волн, как сейсмические волны из-под Земли. И ТЭС делает то же самое. Он даже те звезды, у которых нет планет, он их изучает на предмет вот этой астросейсмологии. Вот такое дело.
1: Тем, кто хочет в режиме реального времени следить за тем, как технический гений и талантливый бизнесмен Илон Маск меняет мир, советуем подписаться на телеграм-канал Elon Musk Iron Man. Там каждый день информация о том, что нового у SpaceX, Tesla, Neuralink и других проектов Илона Маска. Ссылка на телеграм-канал в описании.
2: 2020 год. Космический корабль Crew Dragon выводит двух астронавтов в космос, они доставлены на МКС, тем самым, кстати, отбирают какую-то часть заработка у Роскосмоса. Ну, то есть можно подумать, что все-таки те неудавшиеся переговоры дались Маску непросто, и он в чем-то затаил обиду на Роскосмос. А все-таки, что такое Crew Dragon сегодня, для чего этот аппарат нужен и каковы его перспективы?
0: Ну, я не думаю, что большой коммерцией бывает обида. Просто бывает желание быть первым. Быть первым в чем-то. И Маск опять первый в многоразовых космических кораблях. Многоразовая ракета им была создана, а теперь капсула для людей. Ну, то, что мы называем космический корабль. Он тоже многоразовый, он очень современный. Ну, естественно, все, что сделано недавно, оно самое современное. У нас хорошие, надежные аппараты, но они старые. Союзы уже сколько им? Полвека. Они очень тесные, они очень негрузоподъемные. А у Илона Маска там много людей. По-моему, Dragon 2 вообще до 7 человек может экипаж таскать. Он еще так не пробовал. Кажется, двое на нем летали, но это испытательный был полет. А 7 человек – это вообще-то полный экипаж МКС. Если надо будет их снять сразу, то уже Dragon 2 сможет их утащить. Я не помню, сколько раз многоразовость проявилась у Dragon. По-моему, 4 полета уже было, может быть, больше. Но это тоже удешевляет космические полеты.
2: Еще один глобальный проект – это спутники Starlink, которые должны обеспечивать всемирный интернет. И вот здесь интересно, все-таки это успех или это не совсем успех, потому что некоторые спутники сейчас падают из-за геомагнитных бурь. Они мешают астрономам наблюдать за небом. Как вы оцениваете этот проект?
0: Ну, это только начало, и говорить об успехе, наверное, рановато. Если не ошибаюсь, у него где-то меньше 200 тысяч пользователей пока. То есть он обратно деньги не получает, он пока только их вкладывает. Я говорю деньги, потому что это все-таки чистая коммерция. Да, это интернет-проект, космический интернет, когда в любом месте Земли вы всегда увидите пару спутников у себя над головой вот этой системы Starlink, и они прямо вам сбросят интернет, получат от вас. Что довольно сложно было, ведь многие знают, что система там GPS или GLONASS, вот навигации, она тоже спутниковая. Но спутники нам сбрасывают сигнал, а от нас ничего не получают, наши гаджеты слабоваты для них. А Starlink будет обмениваться с нами сигналом. Поэтому спутники должны летать недалеко от Земли, ну иначе они не услышат наш сигнал. И Илон Маск задумал такую многоярусную систему на высоте 340, 540 и, может быть, даже 1000 с лишним километров от Земли. Вот сейчас он создает группировку на высоте 540 километров. Это, наверное, специально сделано, чтобы особенно не конкурировать с МКС. Она летает на 100 километров ниже, и спутники Илона Маска ей никак не угрожают. Они там на 100 километров выше проносятся, ударить по ней не могут. Они на разных орбитах, под разным углом. По-моему, уже очень много там спутников. Астрономы вообще, я в частности, переживаем по этому поводу, потому что у нас куда ни наведешь телескоп, проносится спутник Маска. Ну ладно, как-нибудь переживем. В общем, мы уже научились очищать свои снимки далеких галактик от этих следов Маска. Но мы еще с ним ведем переговоры, чтобы он их там черной краской покрасил. И они не слишком сильно блестели. Посмотрим. А вообще говоря, замечательная идея получать интернет независимо от всяких кабелей там, и провайдеров. Ну, провайдером будет сама компания Маска. А, насколько я знаю, первый массовый такой эксперимент был несколько недавно, когда на Украину завезли первые приемно-передающие станции вот этой системы Starlink. То есть люди, отрезанные от интернета, в принципе, теперь вот посмотрим, получится это или нет, получать сигнал из космоса. Это будет не дешевое дело, и, наверное, каждая квартира не обзаведется таким сложным и дорогим устройством. Ну, вот приемная станция там, по $500 сейчас продается и оплачивается, по-моему, по $100 в месяц. Ну, это, в общем, тем более рассчитано это на страны, где, вообще говоря, не развит интернет. Там в Африке где-нибудь, на островах, там, в Антарктиде, в общем, там, где сложно с кабелями. Но покупать одну станцию и потом раздавать этот интернетный сигнал, это, конечно, будет возможно. Там целый жилой дом, там 200-квартирный, или ваш отдельный особняк где-нибудь в горах, куда не протянешь. Интернетный кабель очень дорог. Ну, в конце концов, потратите эти деньги. И таким образом Маск обеспечивает человечество надежным интернетом. Пока трудно говорить об успехе, пока это эксперимент. Я даже не знаю, вот те 200 или там 150 тысяч человек, какие отзывы от них приходят к Маску, удобно это или неудобно, все впереди. Но я думаю, человек грамотный и понимает, что это массовая вещь, поэтому даже с небольшим процентом дохода при огромном количестве пользователей он оправдает эти затраты. Единственное, что, может быть, не совсем продуманным была технология запуска. Ракета берет на себя 60, там, или иногда чуть больше даже, спутников, поднимает их невысоко, высоко не может поднять, огромный груз, и отпускает их в самостоятельный полет. И вот недавно он поднял на высоту 200 километров эти спутники, и они должны были своими электрическими, очень слабо тянущими, такими надежными, но слабыми двигателями на Криптоне, потихонечку забираться на 500 с лишним километров. Не успели. В этот момент произошла вспышка на Солнце, облако плазмы налетело на Землю, атмосфера немножечко нагрелась, наша планета подросла, так распухла, и достала туда до высоты 200 километров довольно плотными своими слоями. И спутники стали тормозиться. Конечно, что могли, они сделали. Они их развернули так, чтобы панели солнечных батарей, там панели радар, ну, этих радиоантенн, не слишком парусили, не слишком тормозили об атмосферу, так боком их направили. Не помогло. Почти все спутники, три четверти, по-моему, из запущенных, стали снижать свою орбиту. Реактивный двигатель у них слабый, он не может вытянуть наверх, и они один за другим упадут. По-моему, уже начали падать, остальные упадут. Часть ушла, часть смогла все-таки вырваться из плена земной атмосферы, но основная... Ну что, это говорит о том, что Маску надо учитывать погоду на Солнце, внимательно следить, когда запускать, а когда, может быть, переждать вот эти солнечные вспышки, чтобы атмосфера Земли прижалась и не мешала. Я думаю, это он сделает урок этот, не пройдет даром, и он в дальнейшем будет спрашивать у астрономов, а можно, как там дела на Солнце, могу я запускать спутники?
2: Каков прогноз погоды? Солнечный. А каким не связанным с космосом проектом Илона Маска вы симпатизируете?
0: Ну, наверное, все-таки электромобиль. Хотя у него очень много было проектов. Я, наверное, даже не во всех разбирался. Мне кажется, у него не очень удачный проект был вот Гиперлуп. Я напомню, это идея сделать наземный транспорт, который со скорости самолета летает, движется по Земле. Естественно, с такой скоростью в плотных слоях атмосферы сгорит просто аппарат, или нагреется, или много бензина, там, электричество потратить. Надо, чтобы сопротивления атмосферы не было. И он придумал труба, труба типа вот этих нефтепроводных, такая здоровая, 2,5 метра в ширину. Откачиваем воздух, И там кабинка будет летать, не встречая сопротивления атмосферы. Летать она будет, как он сначала думал, на магнитной подушке, просто парить вот так, не дотрагиваясь до трубы. Оказалось, это все не очень работает, не очень экономически выгодно. Он сейчас меняет этот проект. Подушка будет не электромагнитная, а воздушная. Вакуум будет не полный, а чуть-чуть воздуха там останется, ну, чтобы подушка все-таки возникала. Но скорость уже не 1000 километров, а что-нибудь километров 600 в час. Тоже хорошая скорость. И чем ехать в аэропорт и ждать самолета, вы просто в центре города опускаетесь в эту трубу, садитесь в кабинку небольшую, и оп, соседний город, там Москва, Питер, и там Лос-Анджелес, там Сан-Франциско, вот такие очень нагруженные трафики можно было бы с этими летающими. Но мне кажется, это все-таки не очень хорошо, потому что и он понимает, что это не очень перспективная вещь, хотя над ней работают многие инженеры и в других странах. Он там и немецких инженеров, и китайских, и японских подключил. У него более интересный есть проект. Туннель, подземный туннель для сверхскоростных автомобилей. Сейчас любой почти современный автомобиль до 200 километров, ну, 180-200 разгоняет. Просто страшно по обычной дороге с такой скоростью ехать, да и запрещают. А если у вас труба, если никто не мешает, вот туннель, и там написано скорость не менее там 180, вы спокойно разгоняетесь до этой скорости. Она довольно экономичная. Ну, может быть, больше 150 уже не очень экономичная. Я как водитель это знаю, но, по крайней мере, безопасная. И быстро можно долететь на своей машине, куда вам надо. Вот этот проект, мне кажется, сработает. А вакуумная труба – что-то очень сложное. Дырочку кто-нибудь просверлит там, воздух туда хлынет, и привет вашим кабинкам. Вообще очень много. И перекос, вот летит эта капсула по трубе, а если чуть-чуть ее перекосит на скорости около 1000 километров, в час, это же все, от нее ничего не останется.
2: Да, сложностей будет немало, но посмотрим, как с ними справится компания Илона Маска. Ну а вот о ближайших планах. Уже в 2022 году SpaceX объявляла о том, что в космос будет запущен первый турист, а уже через 10 лет на Марс полетят люди. Мы немного уже говорили об этом, но давайте по порядку. То есть все-таки с космическим туризмом каковы реальные сроки?
0: Я думаю, речь идет не просто о туристе, а о человеке, который выйдет в открытое космическое пространство из капсул. Такого еще не было. Туристов как-то очень оберегают, держат в таких суровых условиях на станции или во время полета. Они еще ни разу в скафандре не выходили в открытый космос. Вот это предстоит. Но я вообще не вижу тут никаких проблем. Ну, что тут особенного? Здоровый человек, одеть его в скафандр и выкинуть на тросе из космического
2: пройти
0: корабля.
2: Пройти шлюз, нет? Или... Ну, ничего. Сейчас не составляет проблем?
0: Да все мы технически грамотные, там, переключатели на скафандре, все это. Конечно, бывают проблемы даже у профессиональных космонавтов. Если вспомнить совершенно замечательную историю, как европейский космонавт чуть не утонул в скафандре. Это была удивительная история. Там же много воды, и эта вода не для питья, она для охлаждения тела. И человек в скафандре, почти на голое тело, еще одет на в охлаждающий костюм, по которому мелкие трубочки циркулирует холодная вода. Ее там много литров в этом ранце. Она охлаждается и снова возвращается. Порвалась трубочка, и вода стала выходить в скафандр и заполнила ему шлем. И он оказался как в аквариуме, беднягой, еле-еле вернулся. Конечно, это все требует, ну, какого-то навыка, да, и спокойствия, и нервы должны быть железные. Ну, наверное, найдутся такие туристы с железными нервами, которые рискнут выйти в открытый. Зато он будет первый в истории человек, непрофессионально вышедший в открытое пространство.
2: Что насчет Марса? Вот два прогноза. В лучшем случае через 5 лет, в худшем через 10 лет.
0: Насчет 5 лет, я думаю, и сам Маск в это не верит. Сейчас не то время, когда можно так быстро что-то совершить. Даже в Америке, даже в стране, которая имеет и большие деньги, и хороших инженеров, все равно. Полет на Марс – это очень сложная история. И надо довести ракету Starship до летабельности, не в том смысле, до летальности. И это еще впереди. Потом надо ее несколько раз без людей отправить к Марсу и посмотреть, как она себя ведет в длительном полете. Она то может какие-нибудь марсоходы в большом количестве привезти. А это ведь каждый перелет на Марс и обратно, это около 3 лет. И вот 2 таких полета, это уже 6 лет. Ну, я бы сказал, к 30-му году хорошо бы, а то и к 35-му. Первые массовые заброски людей на Марс. Ну, я не оракул, конечно, но вот 30-й год – это самая ближняя граница с моей точки зрения.
2: Спасибо, это был астроном Владимир Сурдин, и мы верим в то, что разум во Вселенной мы найдем, а разум на планете позволит построить нам здесь мирную жизнь.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Бывают ли в науке чудеса? Казалось бы, им там совершенно не место. Но я готов признать существование двух основных чудес. Самое главное чудо, которое, собственно, и сопровождает весь процесс научного творчества, это усмотрение нового. Новое не появляется в готовом виде, оно присутствует в виде раскиданных намеков, которые бывает совсем непросто понять, и часто даже не намеков, а противоречий в имеющемся понимании. Нужна смелость для того, чтобы увидеть за этими противоречиями новые законы. Это способность увидеть то, о чем еще вчера, еще сегодня утром никто не знал, но что в конце концов оказывается правильным. Я и называю чудом номер один. Чудо номер два – это тот факт, что законы природы вообще существуют и что их можно таким способом угадать, открыть, установить их существование, проверить их, понять и научиться использовать. Если посмотреть вокруг себя и увидеть, сколько различных законов мы открыли и научились использовать, то становится ясно, что наука – это чудо. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях доктор физико-математических наук, профессор Дмитрий Игоревич Казаков. Здравствуйте. И физик, но кандидат философских наук Леонид Григорьевич Антипенко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Наука делает открытия, это не подлежит никакому сомнению, это, собственно, ее основная роль. Часть из этих открытий могут планироваться, и тогда есть результат длительных усилий, прикладываемых в одном и том же направлении. Бывают открытия случайные. Бывают открытия совершенно непредсказуемые. Такие, которые меняют ход истории. Давайте сначала посмотрим сюжет.
2: Что такое сделать открытие? Нового континента, к примеру. Возьмем абсолютно бесспорное для абсолютного большинства. 12 октября 1492 года экспедиция достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. И бесспорным первооткрывателем в веках прослыл Христофор Колумб. Но вряд ли он первым увидел берег. Скорее всего, безымянный матрос, сидящий в укрепленной на мачте бочке, вперед смотрящий. И на влажной земле, очевидно, не Колумбовы сапоги оставили первые следы. Наверняка кто-то был послан вперед. Впрочем, это несущественно. Так принято всегда. Только один человек, первооткрыватель Эвереста, высочайшего в мире горного пика Эдмунд Хиллари, с его обостренным чувством порядочности, первым назвал имя Тенцинга Норгия, шерпа, помогавшего ему и на шаг раньше ступившего на пик. Но это редчайшее исключение. Легко не принимать во внимание коренных индейцев, перешедших в Америку из Азии по Берингову перешейку. Дела давно минувших дней, 30 тысяч лет назад. Объявить мифом норвежских викингов во главе с Лейфом Эриксоном Эриком Рыжим тоже, если и был, то давно. Тысячу лет назад, кто помнит? А уж финикийцев, ирландских и тайваньских монахов, воинов ордена тамплиеров и многих других потеряла их история. Колумб Америку открыл, поется и в гимнах, и в студенческих песенках. Начертано в скрижалях истории. И что с того, что 6 лет спустя другой великий мореплаватель Васко де Гама открыл путь в Индию, тот, который искал Колумб. И после каждой из 4 экспедиций, все больше набиравшей уверенности, что в сказочную Индию ходят его корабли. Это и престижней на то время было, и экономически важнее для метрополии. Короче, Колумб все-таки открыл Америку, но сам того не знал, не ведал. Не подумайте, что сегодняшняя передача о том, получил бы Колумб Нобелевскую премию. Конечно, при наличии в те времена соответствующей номинации «За великое географическое открытие» – запутанный вопрос. А теперь вернемся в наши дни. За открытие бозона Хиггса премию дали. Причем все были уверены, что дадут. Как иначе? выдающиеся события в теоретической физике. Молодцы ученые, прям-таки герои, ловившие неуловимый бозон в Большом адронном коллайдере. Да и пиар был какой, на какой риск якобы шли.
3: Готовы были смириться, что чуть ли не то вся планета, не то весомый ее кусок провалится в микроскопическую черную дыру, которая обязательно образуется при столкновении двух протонов на субсветовых скоростях. Кстати, и с ними поигрались. Вдруг объявили, что превысили эту самую скорость, несмотря на запреты Эйнштейна. И вот оно случилось. Бозон Хиггса открыт в эксперименте. Но Нобелевский комитет, мудрость решений которого редко оспаривается на серьезном уровне, объявил оригинальное решение. Вроде бы ожидаемое, но не совсем. Нобелевскую премию получили шотландский физик-теоретик Питер Хиггс за предсказание элементарной частицы, названной его именем, и бельгийский физик Франсуа Энглер. В общем-то, за то же самое. Были проигнорированы заслуги еще нескольких ученых-теоретиков, претендовавших в разной степени на причастность своих теоретических работ к оному событию. Неудивительно, кстати. Это у поражений мало родственников, у побед их более чем достаточно. Но вот то, что Нобелевский комитет лишь как-то вскользь отметил заслуги ученых, открывших бозон в эксперименте на Большом адронном коллайдере, возможно, именно этим объяснялась часовая задержка объявления лауреатов Нобелевской премии по физике, которая произошла в этом году. Обычно все ритуалы в соответствии с традицией и освященные шведским королевским домом совершаются вовремя.
0: Помните, кстати, задержку? Я смотрел в прямом эфире тогда, и сначала на 15 минут, а по истечении 14 минут еще на полчаса или на сколько тогда?
4: Ну, причина-то другая.
0: Какая?
4: До Хиггса не могли дозвониться.
0: Не могли дозвониться до Хиггса? Да. Он был в отпуске?
4: Ну, не знаю. Человек имейл не читает. Как бы надо было его найти, чтобы он согласился взять эту премию. Мы не могли найти.
0: Такая причина?
4: Да.
0: Как здорово. А если, значит, есть человеческий фактор, во-первых, в сравнении этих двух замечательных явлений. У Колумба какая команда? Сколько численности? Я не знаю, ну, так, человек 100. Ну, будем
4: ну,
0: так.
4: Ну, в сотнях.
0: По кругу счету измерять в сотнях. Так.
4: А тут в тысячах.
0: А тут сколько? На коллайдере? На коллайдере сколько?
4: Ну, в одной коллаборации около 3000, в другой тоже порядка 3000. Ну, плюс еще те, кто поддерживает ускоритель в работе. Так что речь идет о, не знаю, 10 тысячах, наверное.
0: То есть масштаб скорее на два порядка, даже на два порядка больше, чем на порядок.
4: Почти да.
0: Колумб, если пользоваться технологией, скорее экспериментаторы. Это те люди, которые специально искали этот Хиггс. Колумб специально искал Индию. Мы еще вернемся к тому, Хиггс это Индия или что это?
4: Нет, но есть полная аналогия физики частиц, кстати сказать, да, с Колумбом. Это Карл Рубе, когда открыли WZ-бозон в 1983 году.
0: Карл Рубе?
4: Карл Рубе был капитан, так сказать, команды. Он убедил других построить ускоритель новый.
0: То есть дать денег испанскому короля,
4: дать денег. Построить этот самый новый ускоритель, создал команду и открыл WZ-бозоны и получил Нобелевскую премию.
0: А в этом смысле история про Хиггса это скорее повторение того же самого или есть новые элементы?
4: Ну, мне кажется, все-таки есть новые элементы, хотя бы потому, что вот экспериментаторам не дали Нобелевскую премию из-за того, что из этих 10 тысяч, в общем-то, выбрать-то очень трудно кого-то, потому что нет одного капитана. И вот в физике высоких энергий сейчас нет одного капитана.
0: Как она развивается?
4: Она развивается,
0: лучше от этого.
4: Она развивается вот как бы коллективной командой, где к тому же еще меняются главные исполнители. Вот в коллаборациях, которые работают на ускорителе, всегда все-таки есть главные.
0: Коллаборации – это те самые большие группы?
4: Это большие группы людей,
0: человек.
4: Когда вот по 3000 человек в каждом эксперименте. Есть, в каждый данный момент есть номинально лидер этой коллаборации, он называется спокесман. Уже само слово спокесман говорит, что он не главный человек, а просто он от имени коллаборации говорит. Но эти спокесмены меняются раз в несколько лет. У них происходит ротация. И поэтому, ну вот, например, в этой коллаборации, которая открывала Хиггсовский бозон, вот после открытия, спокесмены сменились. Да, сейчас уже новые люди стоят.
0: Мне интересно, кроме этого аспекта, еще аспект психологический, вот в каком плане. Колумб искал путь в Индию, и до конца своих дней поправьте меня, если я не прав, но насколько, ну, примерно до конца дня, в общем, был, так и думал, что это Индия, потому что он туда, в Индию он ехал, и ему плыл, и ему трудно было переключиться. Но вот люди начали изучать целенаправленно расширение Вселенной, как оно замедляется из-за силы гравитации.
4: Да.
0: На рубеже 20 и 21 века. И обнаружили вместо того, что ожидали, вещь прям противоположную. А мне кажется, что, согласитесь ли вы со мной, что нужно иметь некоторое развитое представление о научной этике и очень большое внимание к тому, что ты делаешь, внимание к фактам. Ты вынужден следовать этим фактам. Ты не можешь объявить Индии, Америку Индии. Это можно было сделать. А вот объявить ускоренной расширенной Вселенной, которую они открыли, хотя искали прям противоположный эффект, это вещь какого-то другого сорта.
4: Ну, дело в том, что Колумб плыл как бы один. И вот представь себе, что там Васко де Гама или там все остальные за ним туда бы не поплыли. И прошло бы еще там 200 лет.
0: Васко де Гама в Индию, а потом туда плыли.
4: Ну, туда, да, Скуч, да. Ну, вот представь себе, что еще 200 лет никто бы не поплыл.
0: Да.
4: Тогда, что бы сказал Колумб, так оно и было. Он сказал Индия, и все бы сказали, да, Индия.
0: Да.
4: А сейчас не так. Сейчас сегодня откроют, завтра еще 10 других это проверят. Ты не можешь сказать, я думаю так, потому что сразу же будут другие проверять, и если ты не прав, то это всплывет.
2: Ответственность ученого определяется суммой ошибок, способных затормозить дальнейшее развитие науки.
5: Понимаете, я отношусь скептически к той театральной обстановке, вот, той среде, которая сопровождает это открытие. Почему? И отношусь скептически тогда, когда это как раз связывают это открытие, ну, со стандартной космологией. Там возникла Вселенная из точки, там, из большой взрыв и так далее. Значит, появились частицы безмассовые, оказалось, нужно Хиггсово поле, которое придало бы массу этим частицам и так далее. И тут же говорят, что это случилось 1 миллиардную долю секунды спустя после Большого взрыва. Но тут же возникает у любого физика и философа вопрос, дорогие товарищи, а как же вы подсчитали? По каким часам вы сделали отсчет, что это произошло именно миллиардная доля секунды, да?
0: Пока нету твердых тел, нет возможности сделать систему отсчета.
5: Да, да, понимаете? Поэтому здесь работает не наука, не логика, не физическое строгое мышление, а работает фантазия.
0: Ну или математика, вот или математика,
5: вот,
0: которая ведет.
5: С этой фантазией я не могу согласиться.
0: А с открытием Хиггса мы...
5: А с открытием я вот в каком смысле согласен. Вы знаете, что есть сгусток энергии, который по разным каналам инвариантно себя ведет, вот равен этой величине. Но ведь этот сгусток энергии можно интерпретировать и по-другому, как дефект массы.
0: Нам же вроде коллаборация заявила об открытии Хиггса тогда, когда другие интерпретации возможные составляли вероятность менее 1 миллионной. Поэтому в этом смысле научное сообщество привыкло в таких случаях не делать, не валять дурака и не делать вид, что карты могли бы лечь таким невероятным образом, что это имело бы под собой какое-то другое объяснение.
5: Не сомневаюсь, что такой сгусток энергии есть. Но чтобы этот сгусток энергии назвать частицей, нужно хотя бы, так сказать, указать на одно свойство, которое имеет эта частица. А здесь спина нет. А что есть?
0: Так, наверное, испанский король после первого путешествия Колумба говорил ему, ну вот ты туда сплавал, двух индейцев привез. Во-первых, что это вообще за индейцы? Во-вторых, что там вообще есть? А с золотом там-то у тебя как? Ты хоть узнал, есть там золото? Он говорит, там есть пресная вода. Да мне не нужна твоя пресная вода. Ты расскажи, есть ли там золото. Какие свойства у открытого тобой континента? У Хиггса есть свойства?
4: Нет, ну разумеется, когда открывали эту частицу, встал вопрос о том, какими свойствами обладает. Что называется свойствами? Какова масса, каков спин, какова четность, какие взаимодействия с другими частицами имеются, то есть на какие частицы она распадается, эта новая частица. Вот все это было проверено и надежно установлено. Из 99,9% достоверности известно, что эта частица со спином 0, с четностью плюс, что распадается она на векторные бозоны и на кварки, и на лептоны. Все моды распада известны. Поэтому она в точности соответствует тому, что мы называем хиггсовским бозоном.
6: В следующем сюжете мы ровно эта мысль будет продолжена. Там прозвучит идея о том, почему до сих пор говорят о частице, похожей на хиггсовский бозон или удовлетворяющей свойствами. Давайте посмотрим сюжет и сразу продолжим разговор.
2: Официальная формулировка Нобелевского комитета звучит так. За теоретическое открытие механизма, служащего нашему пониманию происхождения массы субатомных частиц и недавно подтвержденного путем обнаружения предсказанной фундаментальной частицы в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Как все здорово и дипломатично. На первый взгляд всем сестрам по серьгам. Подтверждено путем обнаружения в ходе экспериментов. Язык официальных документов сух, но не до такой же степени. Но бог с ним, с языком. Бюрократия, она везде бюрократия. И, очевидно, весьма почетно, когда твои заслуги за эксперимент отмечены Нобелевским комитетом. Но отмечены комплиментарно. Молодцы, дескать. А Нобелевские медали Хиггсу и Энглеру. А экспериментаторы пролетели. Те самые экспериментаторы, которые, фигурально говоря, Землю не пожалели бы в черную дыру отправить. Пронесло, к счастью. Но доказали, по их словам, существование бозона. А их прокатили. За что? К тому же есть еще одна тонкость. В порядке исключения Нобелевский комитет не стал придерживаться своего негласного правила не присуждать премии теоретикам за теории, которые хорошо проверены экспериментально. Иначе кто знает, может быть, сотрудники коллайдера имели большее право претендовать на Нобеля. Нет, это не так. Сконцентрируемся на фразе «хорошо проверены экспериментально». Так вот, найденная частица все еще считается кандидатом в бозоны Хиггса. То, что про нее удалось узнать, не противоречит предсказаниям. Но ведь измерения будут уточняться. И уж если быть скрупулезно точным, то считать обнаруженную в эксперименте частицу, постулированную Хиггсом, не совсем корректно. Правильнее сказать, считают физики, что все свойства наблюдаемой частицы согласуются с выдвинутой теорией. Надеются, что при большем наборе данных это согласовано возрастет, но абсолютно исключать альтернативные теории пока рановато. Наука полна неожиданностей, и неразумно отбрасывать вариант, при котором увеличение точности приведет к расхождению между экспериментом и теорией. Тогда теорию придется менять. К примеру, как много-много лет назад пришлось менять другую великую теорию, согласно которой адмирал-командор Христофор Колумб осуществил мечту своей жизни. Он открыл кратчайший путь в сказочную Индию с ее легендами и богатствами, с ее флером восточной загадочности. Но были произведены уточнения, и теорию пришлось менять кардинальным образом. Васко де Гама доказал, не открывал Колумб путь в Индию, по ошибке аборигенов Нового Света назвал индейцами. Но его открытие Америки. Задумайтесь, в данном случае это не альтернативная история. Кто более велик? Колумб, первооткрыватель пути в Индию, или Колумб, открывший Америку? Вот к каким результатам приводит уточнение. И, скорее всего, ошибившись, Христофор Колумб большие лавры у истории отхватил. И не только потому, что золото инков в значительной степени заменило алмазы в каменных пещерах далекой Индии чудес. Просто Америка совершенно новым явлением на планете была. А Индия далекой, но уже не новой сказкой. А ошибочку в названии аборигенов быстро и просто решили. В русском языке и на «е» заменили. Индийцев индейцами назвали. Впрочем, разговор наш сегодня о бозоне Хиггса и рассуждение о праве на открытие, на почести за это открытие просто к слову пришлись.
6: Предсказание о том, что Земля круглая, оно с ним прекрасно согласовывалось. то, что Колумб нашел на континенте.
4: Но все-таки ситуация не полностью аналогичная.
6: Да.
4: Вот, ну, во-первых, я бы хотел сказать по поводу Нобелевской премии. Нобелевскую премию действительно дали теоретикам. Нобелевскую премию можно дать максимально трем человекам. Вот поэтому дали двум, потому что третий умер. И не дали шестерым, которые, как бы, считаются, внесли главный вклад в теоретические предсказания. Потому что нельзя дать шестерым. А экспериментаторов 10 тысяч. И выбрать из них, поскольку нет главного капитана, невозможно. Поэтому Нобелевский комитет...
6: Это, кстати, специально так сделали после Рубио?
4: Нет, Рубио действительно был капитаном.
6: Нет, Рубио был известен своей чудовищной авторитарностью, кроме всего прочего.
4: Да, конечно. Да, был известен. Но он пробил этот эксперимент, он пробил этот ускоритель, он его поставил. Кстати сказать, было два эксперимента.
6: Я спрашиваю, после Рубио решили специально, что больше мы не хотим такого супер-Рубио?
4: Почему?
6: Нет, я спрашиваю.
4: Нет, эта жизнь так поворачивается, что не получается такого супер-Рубио. А вот если говорить об открытии того или не того, что, собственно, открыли? То ситуация такая. Вот открытая частица, как вот тут говорилось в этом сюжете, по всем своим свойствам отвечающая представлениям о бозоне Хиггса. Это та частица, ну, обычно говорят, похожа на эту частицу. Почему? Потому что совсем не исключается, что в мире таких частиц много. Никто же не сказал, что она одна. Значит, теоретики предложили механизм, как построить массу всем частицам. В этом механизме присутствует бозон Хиггса. Частицу нашли. Замечательно. Спрашивается, может быть, их две? Может быть. А три? Может, тоже может
6: быть. Я хочу дурацким образом продолжить эту аналогию и сказать, что если бы кто-то посылал Колумба, чтобы проверить карты, которые ученые нарисовали каким-то там непонятным способом, ученые того времени, то там могла быть одна Америка, а могло быть и две Америки. Ну и, строго говоря, как мы знаем, в некотором смысле, примерно две Америки и получились.
4: Вот здесь тоже может оказаться, что этих бозонов много. Но один из них уже открыт тогда.
2: Взгляд неофита. Даже рептилии далеко не начало.
6: А помните, что было через 300 лет после Колумба в географии? Люди искали северо-западный проход и верили в то, что он существует. И экспедиции погибали во льдах через север Канады, там, где сейчас мы знаем, ничего нету, никакого прохода, проплыть так, чтобы не огибать мыс Горн. Есть аналогии сейчас в физике у этого явления, раз уж мы об этом говорим?
4: Ну вот с открытием частицы...
6: Это очень трудно сказать,
4: открылся широкий проход. Сейчас как бы узкие особенно не ищут. Потому что если бы не открыли такую частицу в данном интервале энергии, тогда бы, наверное, как-то наука начала бы по-другому искать другой путь. Вот то, что открыли, говорит, что нет, не надо искать другой путь. Путь правильный найден.
5: Да, я готов согласиться, что такую частицу открыли. Но есть одно, так сказать, лукавство, когда физики говорят. Ну, понимаете, вот в такой фразе, ну, в общем-то, он же и обладает спином, но спин равен нулю. Но дело не в этом, а дело заключается в том, что когда вы переходите к Хиггсовому полю, вот тут начинается, значит, уже анекдотическая ситуация с мороженщиком там, значит, с человеком очень уважаемым, который среди публики ходит и так далее.
6: Это метафоры, объясняющие, эти метафоры, что там происходит.
5: Так вот эти метафоры, вы понимаете, они как раз говорят о том, что тут много всяких сомнений.
6: Колумб не мог отчитаться об устройстве американского континента от Берингова пролива до мыса Горн. Он мог рассказать, что он открыл остров, и там дальше есть земли. А потом люди стали изучать и выяснили все богатство этого континента, всю его внутреннюю структуру, связи его с другими вещами и так далее, и так далее. Можно ли считать, что мы с Хиггсом сейчас находимся, ну, вот где-то так, мы потом узнаем много всего, пока
4: ну,
6: будем изучать.
4: Ну, представляется, что все-таки элементарные частицы гораздо более примитивные объекты, чем континенты. И у нее нет такого разнообразия свойств, о которых можно потом говорить. Другое дело, что может так оказаться...
6: Ну, правда, один человек сказал, он, правда, не про Хиггс сказал, но я хочу сказать про Хиггс, что Хиггс так же неисчерпаем, как и ад.
5: Давайте продолжим эту аналогию, так сказать. Колумб открыл Америку и оставил после себя земли, которые ему хорошо известны. Европу и Азию и так далее. Так вот, мы перешли к Хиггсовому полю, к бозону Хиггса, и оставили позади где-то физический вакуум. А что? А где он? Какое место он занимает? Ведь мы же знаем, так сказать, и стандартные там теории.
7: Ну вот теперь мы думаем, что вакуум заполнен полем Хиггса.
5: Слово «заполнен» означает некоторые пространственные объемы и так далее. То, что можно определить объем, заполнить и так далее. Где у вас этот объем?
7: У нас нет объема. У нас весь мир, так сказать, объем. У нас нет границ объема. Но у нас в каждой точке пространства времени есть... поле Хиггса со своим вакуумным средним.
6: Я хочу спросить про моду. Мне кажется, что было в некоторой степени модно изучить, нет ли западного пути в Индию, отправить Колумба или кого-нибудь другого в плавание. Постепенно стало модно интересоваться бозоном Хиггса. Поэтому возникло общественное мнение, которое привело к финансированию этого проекта и так далее. Мода в науке играет роль, определяет она что-то в развитии науки как направление, хотя бы временами?
7: Мне кажется, очень большое. Мода играет очень большую роль. Конечно, не мода в смысле покроя одежды, а именно в смысле вот тех теорий, которые развиваются, или тех гипотез, которые строятся. Мне кажется, очень сильно мода играет роль. Вот, скажем, есть авторитетные ученые, которые эту моду определяют, ну, так же, как и в обычной моде.
6: Как и дизайнеры, да.
7: Как и дизайнеры, да. Вот авторитетные ученые определяют моду. Вот они начинают что-то там писать и говорить, и на это набрасываются последователи. И получается так, что люди начинают заниматься какой-то тематикой, потому что они идут следом за этим авторитетом, потом могут уже забыть, почему пошли, но продолжают идти. Потом это проходит чаще всего, потому что сначала снимают какие-то первые результаты, получается, будь то теория или эксперимент, сливаются какие-то сливки, а потом развитие затормаживается, и мода постепенно уходит, люди переходят на другую тематику.
6: Это иногда продуктивно, иногда не очень, да?
7: Ну, это,
6: как и все в жизни.
7: Это продуктивно потому, что когда много людей занимается чем-то, прогресс довольно быстро происходит.
6: Быстрее, чем
7: да. Но это из них. Контрпродуктивно, потому что забывают про альтернативные направления, которые могут оказаться правильными, но все бросились куда-то.
6: А могут оказаться неправильными, как северо-западный проход, который
7: могут
6: не нашли.
7: Пришлось,
6: а может быть, нужно вместо этого пришлось копать Панамский канал. Еще один сюжет, пожалуйста.
7: Да.
2: Итак, Нобелевский комитет в очередной раз нашел выход из непростой ситуации. А когда в науке просто бывает? И надо быть справедливым, о гуманитариях судить не будем. Что касается естественных наук, высокие судьи, выносящие решения от имени Нобеля, почти всегда на высоте. К Франсуа Инглер в августе 1964 года вместе с Робертом Браутом опубликовал статью по теории масс элементарных частиц. А в октябре Питер Хиггс впервые указал, что в стандартной модели не хватает именно такой частицы. Коллеги назвали претендентку на важнейшую роль в мироздании его именем. Много позже, кстати, 8 лет спустя, а сразу после пионерских статей Франсуа Инглера и Хиггса, американские физики Хаген, Гуральник и Киббл присоединились к дискуссии. Все они подтолкнули поиски. В какой-то степени можно считать, что по их вине о строительстве Большого адронного коллайдера начали задумываться. Но первая тройка ученых опередила вторую тройку на 2 месяца. Некоторые их коллеги, по причинам, которые вряд ли изложишь без употребления специальных терминов, считали возможным и их включить в почетный список, но история строга в выборе героев. Так что истинными победителями бозонных перипетий были Франсуа Инглер, Питер Хиггс и Роберт Браут. Именно они и заслужили носить звание Нобелевских лауреатов, но их всего 2. А где же третий? К великой скорби Роберт Браут скончался в 2011 году, а Нобелевская премия посмертно не присуждается. Дуралекс, Седлекс. Суровый закон, но закон. Он тем более суровый, что еще одно из правил Нобелевского комитета настоятельно рекомендует не спешить. Должно пройти время, лучший судья. Действительно ли велико дело, отмечаемое столь высоким званием? Не нам судить о справедливости. С одной стороны, большое видится на расстоянии не самый примитивный тезис. С другой, сколько заслуженных великих ученых не дожили до своей Нобелевки. Огорчает это. Но что делать?
6: Виталий Лазаревич Гинзбург, наш российский лауреат Нобелевской премии, до, в годы предшествующие присуждению Нобелевской премии, любил говорить, я слышал это собственными ушами много раз, надо жить долго, чтобы премия вас настигла. И получил Нобелевскую премию. Конечно, называть частицу бозоном Хиггса, Браута, Энглера, Кибла, Гуральника, Хагена невыносимо и невозможно в принципе. В этом смысле короткое имя Хиггс очень подходит. Но эта частица, согласитесь ли вы со мной, сильно отличается от имен других частиц. Протон, электрон, лямбда, гиперон, мюон и так далее. Это одна из немногих, или, может быть, вы даже скажете, что единственная частица, носящая имя человека. То есть она открыто совершенно по-другому, чем все остальные. Сначала предсказано.
7: Вообще говоря, вот мы привыкли в физике, например, мы называем там глюон, W бозон, фотон, все вместе мы называем там имя полями Янга-Милса, да? Тоже два личных имени Янга-Милса, да? И мы как бы привыкли так говорить поля Янга-Милса. Но вот конкретные физические реализации этих полей Янга-Милса все-таки называются нейтрально. Да, вот глюон, да?
6: Америка не называется Колумбией.
7: Колумбия,
6: она,
7: да,
6: носит название Америка Веспуччи, который, я не очень в курсе исторических подробностей, но, насколько я понимаю, он был в первую очередь штурманом и картографом. То есть это человек, который буквально ничего не открывал, а ездил вдоль берегов уже примерно открытых земель и уточнял, и наносил их на карту. И благодаря каким-то историческим случайностям его имя закрепилось за колоссальным континентом.
5: Но насчет моды я еще хотел бы вернуться. Я совершенно согласен с Дмитрием Игоревичем насчет того, что мода возникает в связи с каким-то эмерек, с какой-то величиной. Ну, например, как у нас возникла мода в связи с именем Эйнштейна вот верить в такой постулат, что не может быть сверхсветовых скоростей. Хотя, в общем-то, был проведен, вы знаете, эксперимент, когда казалось, а может быть так и было, что оказывается, что средняя скорость движения нейтрино оказывается больше скорости света.
7: Мы же знаем, что это ошибочно.
5: Это ошибочно, потому что этого не может быть, потому
7: нет,
5: что...
7: Нет, эксперимент ошибочный.
6: Поправьте меня, но, насколько я понимаю, ошибочно это не потому, что это противоречит. Это противоречит, это было очень интересно. И люди уже писали статьи, известные некоторым люди, писали уже статьи про сверхсветовые движения. Но это ошибочно просто потому, что нашли ошибку. Один из кабелей был перевернут неправильным образом.
5: Ну, хорошо.
7: То есть эксперимент признан ошибочным?
5: Хорошо.
7: Вопрос снялся.
5: Хорошо. Тогда оказывается, что электрон имеет две моды движения. Так сказать, там правая и левая спиральность. С разными временами, с мнимым временем и немнимым, что наводит на мысль, что средняя скорость электрона по Пенроузу представляет собой некоторое среднее значение движения его в двух состояниях – досветовом и сверхсветовом. Я хотел бы, чтобы физики задумались над этим предположением.
7: Вы когда говорите про Эйнштейна, про специальную теорию относительности, постоянной скорости света, это все в плоском мире происходит. Пенроуз к этому не имеет никакого отношения. А когда мы говорим о пространственно-временной пене, сложной структуре пространства, всяких там кротовых норах и так далее, там могут быть всякие чудеса, у которых интерпретация могла быть не такая, что мы там быстрее скорости света очутились в какой-то точке пространства и так далее, пролезли сквозь эту пену. Это совсем другой сюжет.
6: Да, это... Верно ли я вас понимаю, что это как раз примерно то, где мы замолкаем
7: в общем-то,
6: на нынешнем, да, при приближении к начальной
7: сингулярности? По крайней мере, например, в этом месте эксперимента никакого нет, и понять, там, что там могло происходить, пока надо все-таки с осторожностью.
6: Я хочу задать провокационный вопрос, а после этого перейти к следующему сюжету. Что нам важнее, Америка или бозон Хиггса? Раз уж мы сравниваем эти две вещи.
7: Америка в нашей жизни играет больше роль, чем бозон Хиггса.
6: С другой стороны, благодаря бозону Хиггса мы все массивны. И мы все, включая Америку и нас с вами, существуем благодаря бозону Хиггса. Давайте посмотрим следующий сюжет.
2: Ежесекундно сквозь нас проходят миллиарды нейтрино. Привыкли, не замечаем. Постепенно узнаем об их важной роли в мироздании. А вот бозоны Хиггса ведут себя скромнее. Время их жизни настолько ничтожно, что они распадаются, не успев ни с чем поконтачить. Не взаимодействовать, и точка. Хорошо хоть рождаться успевает. Иначе, как поймете чуть позже, было бы для мироздания совсем плохо. Не исключено, вообще бы его не было. Ничтожно малая по времени жизнь не

0: взаимодействуют.
1: Мы их открываем. Вас это не смущает, что в атоме водорода их нет?
2: Глюоны появились после того, как были открыты в Дубне, в вашей же Дубне портоны.
1: Нет, глюоны были открыты в Дезе.
2: Начинали...
1: Дезе были открыты? Дезе. Да? Трехглюонные события первые открыто было в
2: Хорошо,
1: Дезе.
2: Но нужно было связать кварки, да? Из-за этого...
1: Ну, конечно, но тем не менее, вас не смущало, что появилось поле глюона, в котором в атоме водорода нет? В атоме водорода есть протон, электрон и фотон там, и все. Больше ничего нет. А здесь это все оказалось нужно. То же самое здесь. Возникают новые сущности. Вот возникло это скалярное поле, возникли W бозоны, которых тоже никто раньше не знал. Вот их открыли, они возникли. Завтра, может, мы на ускорителе, на LHC родим еще какие-нибудь новые частицы. Ну что, нормальное дело.
0: Хорошо, хорошо. Жизнь после Хиггса в двух фразах. Что нас ждет?
1: Значит, первое, что нас ждет, убедиться в том, что все так устроено, как мы думаем, что там нет двух, трех, пяти, вообще как устроен этот цех.
0: Ну или есть.
1: Или два, есть, три, да. Или найти их. Да. Или найти их. Вот этот кусочек проблем решить.
0: Это реально?
1: Это реально сколько абсолютно.
0: Лет? Примерно сколько
1: 15-16 год. Вот сейчас
0: вот
1: это
0: прямо
1: будет.
0: Сейчас?
1: Да, к новым ран-ускорителя.
0: О, будем ждать.
1: Второе, чего мы плохо понимаем, это не связано с Хиггсом, но это связано со стандартной моделью, которую Хиггс как бы завершает. Это нейтрино. Мы до сих пор так с природой нейтрино до конца не поняли. Это отдельный сюжет, это должно быть понято, и это тоже уйдет не так уж много времени.
0: Что, буквально лет 5?
1: Это зависит от экспериментов, какая точность будет достигнута. Трудно сказать по годам, но все-таки это действительно вот такие.
0: Не 50.
1: Нет, не 50. Нет, не 50. Не 50. Нет, это осязаемый. И последняя вещь, которую сейчас все думают, и сейчас это очень важно, это темная материя. Понять, из чего она сделана.
0: И это сколько лет? Это, я понимаю, что предсказать невозможно.
1: Это может быть завтра, это может быть завтра, это может быть через 10 лет. Это непонятно. Потому что непонятно, из чего она сделана, ее не, трудно искать.
0: Я знаю, что вы не заключаете пари, как вы сами сказали, да. Но спасибо за это предсказание. Леонид Григорьевич Антипенко и Дмитрий Григорьевич Казаков. Большое спасибо. Спасибо всем. До свидания.
1: Спасибо.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, Лаборатория научных видео. Как всегда, в прямом эфире примерно в это время. По средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер. И, конечно, вечер не будет максимально отличным, если на него не будет присутствовать второй ведущий Александр Соколов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! Рад вас всех, так сказать, заочно видеть. И сегодня у нас очередной постскриптум. Я хочу напомнить, что в формате постскриптум мы приглашаем спикеров форумов «Ученые против мифов», потому что формат выступления на форуме жесткий. Это 30 минут на выступление и там, 15-20 минут ответов на ваши вопросы. Не все вопросы, значит, доходят до наших докладчиков, и, естественно, многое остается за кадром. Поэтому потом, когда мы выкладываем доклад на нашем канале, в комментариях появляется много комментариев, мнений, вопросов. И вот по скриптам это формат, когда наш докладчик отвечает на вопросы зрителей. И сегодня у нас в гостях Сергей Марков, разработчик системы искусственного интеллекта и машинного обучения, создатель портала 20 век, управляющий директор в департаменте Сбер Девайсис Сбербанка. Сергей, привет!
3: Добрый вечер.
4: Всем привет!
2: Вот, и я напомню, что Сергей выступал вот на самом свежем форуме «Ученые против мифов» 13 с докладом на тему, участвовал в дебатах на тему «Создать систему искусственного интеллекта, равную человеческому интеллекту, невозможно». Это были дебаты, где Сергей выступал на стороне оптимистов, и сегодня он отвечает на ваши вопросы, опять же, с позиции оптимиста. Но сначала несколько коротких объявлений. Я попрошу Виталия традиционно начать эти объявления.
1: Конечно, спасибо всем, кто сейчас присоединился к нам. Мы уже почти 100 человек в прямом эфире, и мы благодарим вас за это. Если вы еще не успели поставить лайк, сделайте это. Если вы хотите сначала оценить лекцию, а потом поставить, то тоже это сделайте. Если вам не нравится, нажмите дизлайк. Любая активность полезна для канала, так же, как и подписка на него. Канал «Лаборатория научных видео», канал «Антропогенез.ру». Подписывайтесь, не забывайте и нажимайте на колокольчик. YouTube такой, он больше любит продвигать каналы, если вы нажали на этот самый колокольчик. Ну, а вам от этого плюс в том, что вы будете первым видеть все материалы, которые появляются на нашем канале. Ну и не пропустите подобные стримы. Я видел, многие жалуются. Пропустил. Вот, нажмите на колокольчик, выберите пункт меню «Все», и тогда вы ничего не пропустите. Мы надеемся, потому что за YouTube пока мы не можем отвечать, к сожалению. Если вам захочется поддержать данный конкретный стрим и задать вопрос, то вы можете использовать суперчат и ссылку, которая имеется в описании. Она также появится обязательно в чате. И вопрос, который таким образом к нам приходит, мы будем задавать в самую первую очередь. Ну и есть у проекта антропогенез.ру, проект лаборатории научных видео, свои странички на Патреоне.
2: Спасибо, Виталий. А еще я хочу напомнить, что в конце каждой трансляции наши гости выбирают авторов лучших вопросов, двух, которые получают от нас подарки, футболки форума «Ученые против мифов». Например, Максим Лебедев, египтолог, который вел предыдущий стрим, уже выбрал таких авторов лучших вопросов. Ими оказались Илья Слинко с вопросом: имена фараонов – это действительно имена или, скорее, девизы правления, как японских императоров? И NGR, который задавал вопрос: спасибо за экскурсию, приходилось ли вам находить следы разбивания красных сосудов? Вот, Илья Слинко и NGR, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, по имейлу, который сейчас появится в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Всем остальным рекомендую готовить ваши вопросы. А еще я хочу напомнить, что 6-7 марта форум «Ученые против мифов 14, который, друзья, пропустить нельзя. Он будет онлайн, так что никакие оправдания, отговорки не принимаются. В любом городе, находясь, вы обязаны его посмотреть. Вот. А сейчас переходим, собственно, к вопросам. Сергей, сейчас, значит, первый вопрос к тебе. Его задает Дмитрий Крыгин, который спрашивает: такой вариант развития событий. ИИ задумает в будущем исключить переменную человек. Будет делать все для комфортной жизни людей, притворяясь. Как узнать задумку ИИ и защититься от этого? коварный такой ИИ.
3: Да, ну, здесь, в общем, довольно много допущений для того, чтобы этот сценарий воплотился, да. Значит, то есть нам нужно взять там все ресурсы человечества, доверить их некой системе, которую мы, значит, по какой-то причине плохо тестировали, плохо понимаем, как она работает, значит, и может вытворить подобные фортели, и дальше, так сказать, с нетерпением ждать успеха от этого мероприятия. Вот. Ну, на самом деле, конечно, ну, это примерно так же, как посадить, не знаю, обезьяну рядом с красной кнопкой и ждать счастья от этого дела. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что такой сценарий никогда не реализуется в силу того, что просто у него не будет никаких предпосылок. Скорее всего, значит, сверхинтеллект будущего – это такой вот синтез машин и человеческого сознания, да, и, собственно, не будет никакого такого, значит, там, независимого ИИ, которому будет вручено там управление всем и вся. Вот, скорее, наоборот, люди будут все теснее интегрироваться с машинами, становиться в некотором смысле их частью, а машины будут в некотором смысле становиться частями людей. Вот, все больше и больше. И, соответственно, вот таково будущее нашей цивилизации. Вот. Ну, а если, значит, так менее футуристически рассуждать, то, конечно, любые системы искусственного интеллекта, будь то прикладные или какие-то гипотетические системы универсального искусственного интеллекта, которые пока не созданы, всегда в процессе разработки тестируются тщательно, значит, есть на то специальные процедуры, специальные механизмы, специальные тесты. Вот, и в этом смысле, ну, конечно, разработчики такого рода систем прилагают все усилия, чтобы не допустить каких-то техногенных катастроф в результате, значит, использования недостаточно проверенной, недостаточно надежной технологии.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Алекса Кузнецова. Почему они не разделяют specialized and general intelligence? Это фундаментальные понятия, и без их разделения нельзя разумно на эту тему рассуждать.
3: Ну, я не очень понимаю, почему автор вопроса решил, что мы такие не разделяем. Эти системы, конечно же, разделяем, и здесь штука в том, что сама формулировка вопроса, который использовался на дебатах, она в некотором роде в неявном виде подразумевала, что мы говорим, конечно, об универсальных системах искусственного интеллекта, ну, или о системах общего искусственного интеллекта. Тут по-разному термин Artificial General Intelligence переводится на русский язык. Вот, разумеется, ну, странно было бы полагать, что мы не разделяем в данном случае такие системы. Вот. Другое дело, что мы сейчас обсуждаем модели, подобные GPT-3, да, то, что появилось вот в прошлом году, такие, так сказать, вершины достижений в области обработки естественного языка, понимания естественного языка. И здесь достаточно такой важный момент, то, что модели типа GPT-3, они на самом деле способны решать не какую-то одну задачу интеллектуальную, а способны решать достаточно широкий спектр интеллектуальных задач, то есть, потому что в общем-то, при помощи естественного языка вы, в принципе, можете сформулировать условия любой интеллектуальной задачи. И система, которая, значит, в пространстве естественного языка свободно оперирует и в ответ на текстовые запросы, значит, на формулировку каких-то интеллектуальных задач способна их решать, это, безусловно, движение в сторону универсального искусственного интеллекта, и именно поэтому появление таких моделей оно вызвало такую достаточно оживленную полемику вокруг них, потому что, ну, в общем-то, все понимают, что это хотя и скромный пока, но все-таки шажок в сторону универсального искусственного интеллекта, и мы, кстати говоря, об этом с Татьяной упоминали, когда обсуждали этот вопрос.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Феликс Плотников. «Молодец, Дробышевский», — говорит Феликс. Как будет искусственный интеллект определять, например, вонь? Он же не нюхает. Или вы планируете установить датчик обоняния и проводить химанализ?
3: Ну, здесь подход более-менее универсальный. Значит, нам вначале нужно любые сенсорные сигналы превратить в электрические импульсы. Вот. Ну, а после того, как мы превратили их так или иначе в электрические импульсы, мы можем их обрабатывать единообразным образом. Если вы на человеческий мозг посмотрите, то вы обнаружите, что он находится примерно в таком же положении. То есть существует огромное количество рецепторных клеток, которые реагируют на воздействия либо световые, либо звуковые, либо тактильные, там растягивается двойная липидная мембрана, и в результате, значит, это становится источником разности потенциалов. То есть в конечном счете все превращается в электрические импульсы, и обоняние в том числе, и затем уже мозг работает с этими электрическими импульсами. Ну, то же самое с машинами, то есть всегда между той или иной системой искусственного интеллекта и окружающим миром стоят какие-то сенсорные приспособления, которые вот какие-то объективные явления этого мира приводят к единой форме, которую затем машина способна обрабатывать.
1: В общем-то, никаких проблем в этом нет. Так, Франки Укр 81 задает следующий вопрос. А что за сайт PaperSwift Code? Я так и не нашел по тайм-коду 4121 упоминание о нем.
3: Ну, тут виновато мое, так сказать, from my heart произношение английское, да, потому что на самом деле речь идет о сайте Papers with Code, то есть статьи с кодом, дословно, да, вот, поэтому, соответственно, вот Papers with Code slitno.com.
2: Спасибо. Вопрос от AZSX.ru. Не знаю. Так я прочитал.
1: AZSX.ru, наверное, так.
2: Да, скорее так. На самом деле главная проблема ИИ, по моему мнению, это люди, которые на этом зарабатывают. Что мы имеем? Любой программный код – это алгоритмы. Алгоритмы бывают простые и сложные. Алгоритмы бывают невероятно требовательны к ресурсам, а бывают задержку ставят, чтобы... А дальше у меня текст обрывается, кстати говоря, как это мило.
1: Не уместился. Окей.
2: Ну, ты понял. Направление мысли ясно.
3: Ну, вообще вот эта вот идея, что, значит, там на самом деле никакого прогресса в технологиях не существует, а это все коварные маркетологи все выдумывают. Это, в общем, очень милая такая мысль, она часто встречается. Но начнем с того, что вообще понятие искусственного интеллекта – это понятие в истории вычислительной техники очень древнее, да, скажем так. То есть оно появилось, как мы знаем, в 56-м году на Дартмутской конференции, но это оно стало еще достоянием общественности в 56-м году. Вообще есть спекуляции о том, что Джон Маккарти с Тьюрингом в разговорах использовал термин «искусственный интеллект». Вот. Поэтому термин «искусственный интеллект» его придумали не маркетологи, его придумали ученые, его придумали специалисты по вычислительной технике в том числе. И, в общем-то, конечно, в этом названии в нем изрядная доля оптимизма содержится с самого начала. Вот. Но, в сущности, смысл, который изначально в него вкладывался, он был таков, что вот у нас есть какие-то задачи механические, мы их научились более-менее автоматизировать. Мы создали там какие-то паровые машины, там, двигатели внутреннего сгорания, что-то еще. Создали машины, которые автоматизируют физический труд. Да? А вот сейчас, когда мы создали вычислительные машины, мы вплотную приблизились к задаче автоматизации какого-то интеллектуального труда. Вот. И вот в том смысле, в котором значит, там, паровой двигатель или двигатель внутреннего сгорания – такие вот искусственные мускулы, которые мы создали, ну вот в этом смысле те алгоритмы, которые мы придумали для решения сложных задач по обработке информации, мы называем искусственным интеллектом. Да? И вот это направление, оно, значит, с самого начала появилось вот в силу такой интенции. Вот. В общем, не маркетологи это придумали. Это действительно очень широкое направление, да, то есть много разных алгоритмов, у этих алгоритмов разные вычислительные потребности, да, скажем так. А если говорить, допустим, о том стеке технологий, которые сегодня используют в рамках искусственного интеллекта, ну, скажем, те же самые нейронные сети, то, как-то ни странно, эти модели даже экономнее в вычислительном плане, чем некоторые их ну, такие исторические соперники. То есть, например, если вы посмотрите на работы конца 90-х годов по сверточным нейронным сетям, вы увидите, что сверточные нейронные сети, в общем, появились и развивались на тот момент времени как более экономичная альтернатива методу опорных векторов. Да? То есть на тот момент оказалось, что сверточные нейронные сети гораздо более производительнее, гораздо менее требовательны к вычислительным ресурсам, чем метод опорных векторов при той же точности, которая там достигалась в конце 90-х. Вот. Ну, а если говорить уже о 10-х годах, то здесь проблема заключается в том, что при решении целого ряда задач, ну, например, таких как распознавание образов, распознавание речи, у вас просто нету никаких альтернатив нейросетевым моделям, потому что среди там, классических символьных алгоритмов просто нет таких алгоритмов, которые бы обеспечивали ту же самую точность решения этих задач. Вот, поэтому, ну, здесь маркетологи ни при чем. Маркетологи, они, конечно, вот как это, как птицы кружатся над полем, вот, выискивают себе там что-нибудь, из чего можно соорудить красивую продающую картинку, вот, но это не отменяет прогресс в области технологий ни в коей мере, поэтому меня там усилия маркетологов в меньшей мере интересуют, я занимаюсь в основном технологическими вопросами.
2: Спасибо. Вопрос Антона Макарова. Забыли задать самый важный вопрос. Он каждый пишет. Главная проблема, самый важный вопрос. Как решается проблема выдавливания искусственным интеллектом и простой автоматизации человека с рабочих мест? Я программист, знаю проблему, не понаслышке.
3: Ну, это действительно очень важный вопрос, да, но здесь... Проблема в чем заключается? На него нельзя дать такой короткий ответ, да, сказать, что вот у нас есть волшебная палочка, сейчас мы эту проблему решим. В принципе, на протяжении всей истории человечества появление новых технологий, оно было связано с определенными социальными вызовами. Мы знаем, что там даже появление первых механических ткацких станков и то вызвало очень серьезные социальные последствия для Англии в виде там, огораживаний, массового голода в том числе и кучи других проблем. Вот. И в этом смысле, ну, любая технология, которая там, радикальным образом влияет на производительность труда в каком-то из секторов экономики, конечно, она вот, потенциально опасна с точки зрения социальных последствий. И здесь необходима какая-то разумная социальная политика, которая бы будет вот эти, значит, негативные последствия компенсировать каким-то образом. Вот. Но если мы посмотрим на проблему в таком более длительном временном масштабе, мы увидим, что в целом новые технологии, они создают больше рабочих мест, чем ликвидируют. И, ну, сегодня уровень безработицы, он не особенно выше, чем в 19 веке, хотя производительность труда очень сильно выросла. А почему так происходит? Ну, просто потому, что это игра с ненулевой суммой. То есть новые технологии, они делают возможными принципиально новые отрасли экономики, которые раньше просто не существовали. Ну, там классический пример — это то, что в мобильном телефоне, который наверняка у вас есть, собраны вычислительные мощности, которые там, на, там существенно больше, чем вычислительные мощности всего там Национального космического агентства США при запуске человека на Луну. Да? Вот, то есть... На самом деле, какие колоссальные вычислительные мощности человечество там, в 60-е годы не могло себе даже представить, что с такими мощностями можно сделать. Да? Но вот прошло не так много, там полвека, и мы видим, что этим вычислительным мощностям им нашлось множество применений. Да? Мы там запускаем птиц, свиней и множество других всяких интересных вещей делаем. появились целые новые индустрии, там, связанные с развлечениями, с телекоммуникациями, с много чем еще, которые, в принципе, были бы невозможны без вычислительной техники. И эти отрасли, они на самом деле создают огромное количество рабочих мест, то есть огромное количество людей сегодня в этих отраслях работает. Ну и в целом, если вот посмотреть на... В прошлом году вышел большой отчет американский по поводу перспектив цифровой экономики и влияния их на рынки труда. В целом вот аналитики считают, что там на протяжении трехлетней перспективы новые технологии больше создадут рабочих мест, чем ликвидируют их. Вот. Но другое дело, что есть другая проблема, да, что те новые рабочие места, которые возникают, они очень часто связаны с, ну, с потребностью в людях, с какими-то не с теми навыками, да, с которыми люди, замененные машинами, выходят на рынок труда. Да? То есть, грубо говоря, после того, как вы заменили операторов колл-центра на роботов, да, вам действительно нужно там больше людей, возможно, которые занимаются разметкой данных или программистов. Вот. Но операторы колл-центра, лишившиеся работы, не подходят, да, на это место. Их нужно как-то переподготавливать, им нужно осваивать новую профессию. Вот. И как бы вот в краткосрочном масштабе, да, здесь социальные последствия действительно могут быть тяжелые. Здесь нужны ну, такие серьезные социальные меры для того, чтобы компенсировать вот эти проблемы. Но другое дело, что наверное, это тоже не совсем, ну, вопрос не совсем по адресу, да, потому что понятно, что значит, не специалисты по технологиям машинного обучения занимаются формированием социальной политики. Мы можем обращать общественное внимание на некоторые проблемы, привлекать, скажем так, вот внимание общества к тому, что проблема есть, да, но здесь... Конечно, у нас нет готового решения, и его должно общество вырабатывать совместными усилиями.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Натана Краевского. А что делать с эффектом зловещей долины?
3: Ну, самый первый интересный вопрос заключается в том, существует ли этот эффект. Вот, потому что ну, это красивая история, но вообще говоря, последние исследования показывают, что, по всей видимости, значит, ну, тут несколько переоценено наличие этого эффекта. Вот. Ну, в целом, даже если мы примем за аксиому то, что такой эффект существует, ну, что делать? Делать более реалистичные системы, и тогда они будут преодолеют вот эту вот зловещую долину и будут восприниматься нами как люди. Либо, наоборот, делать интерфейсы, в которых там диалоговые системы будут нарочито представать в нереалистичном виде. Какой-нибудь мультяшный персонаж, да, он не вызывает точный эффект зловещей долины, потому что он не претендует на то, чтобы быть там 100% реалистичным. Да? То есть даже если этот эффект существует, он касается такого вот... Ну, как бы, как когда люди старались сделать реалистично, но не дотянули. Да? Вот. В целом мы видим, что сегодня, скажем там, успехи в области 3D-графики, в том же самом кино, позволяют вполне себе создавать реалистичных персонажей при помощи технологии искусственной графики, которые, ну, точно не вызывают эффекта зловещей долины, если специалисты действительно постарались, делая свое дело. Поэтому я думаю, что это все-таки не самый актуальный вопрос.
1: Спасибо. Ксения Димитрицелест, наш постоянный зритель и человек, который всегда поддерживает стримы. Спасибо, Ксения, огромное за участие в жизни наших каналов. Прописывается ли искусственный интеллект осознание собственного «я»? Искусственному интеллекту, видимо.
3: Ну, речь идет о наличии самосознания. Ну, может быть, где-то есть экспериментальные системы, в которых их создатели стремятся обязательно добиться наличия какого-то, значит, там образа себя. Вот. Но в целом, ну, это большого практического, скажем так, значения не имеет, да, то есть и те системы искусственного интеллекта, которые мы сейчас создаем для решения прикладных задач, конечно, в них специально никто не пытается, значит, там, создать ощущение собственного «я». Вот. Вообще, есть такая точка зрения, что, ну, вот, появление самосознания у людей, да, вообще у живых существ, оно является побочным эффектом нашей социальности. Да, то, что в какой-то момент, когда возникает социальное поведение, возникает необходимость прогнозировать поведение других особей. Вот, в силу этого возникает такой вот ментальный образ другого, вот, который нужен нам для того, чтобы, значит, там, прогнозировать поведение других и эффективно с ним взаимодействовать. Ну и в какой-то момент этот образ оказывается замкнут на самих себя, да, то есть появляется такое ощущение себя как другого, вот, такой вот зеркальный коридор, да, когда зеркало отражает другое зеркало. Вот, ну и вот такой вот замечательный эффект самосознания возникает. Конечно, в принципе, достаточно сложным системам искусственного интеллекта теоретически ничто не мешает тому, чтобы у них, ну, по крайней мере, по нашим нынешним представлениям, ничто не мешает тому, чтобы у них в какой-то момент такой же образ себя, как другого, тоже возник. Да? Но я, по крайней мере, не знаю о каких-то проектах, которые вот специально направлены на создание у систем чего-то подобного.
2: Наверное, появятся такие проекты.
3: Да, появятся, я думаю. Но здесь просто проблема в том, что современные нейросетевые модели, они все-таки гораздо примитивнее, чем человеческий мозг, да, то есть по количеству параметров, по вычислительным мощностям, вот, поэтому, ну, скорее всего, для того, чтобы такого рода эффекты появились, нужны все-таки несколько более сложные системы, чем те, которыми мы располагаем сегодня.
2: Спасибо. Вопрос от Павла Гришаева. Каким требованиям должна удовлетворять машина, чтобы ее можно было назвать роботом?
3: Ой, ну я не специалист по робототехнике. Вообще, с самого начала понятие робота, как вы знаете, оно появилось не как научное, да, а как художественное. Вот, то есть да, пьеса Карла Чапека «Россумские универсальные роботы». Вот. Поэтому я думаю, как и с другими такими определениями, ну, им как бы наука давала определение позже, да, и наверняка вы сейчас там найдете несколько альтернативных вариантов определения роботов, точно так же, как в случае с термином искусственный интеллект, существует несколько направлений, которые делают акценты на немножко разных сторонах этого явления. Поэтому я думаю, что не совсем здесь по адресу вопрос, да, я сейчас могу какое-нибудь выдумать определение, но не факт, что специалисты согласятся с ним, вот, поэтому вот я лучше тут самоотвод возьму.
1: Так, Саша, тебя так, не слышно.
2: Я включил микрофон, да. Серж Любомудров, наш постоянный зритель. А, он нас поддерживает и пишет. Смотреть сейчас не могу, к сожалению, позже посмотрю.
1: Но зритель все равно постоянный, так что.
2: Да, спасибо, все равно, что вы нас даже, несмотря на это, поддержали. И наш постоянный зритель, пирожок с ковидлом, спрашивает к организаторам, а как насчет сессии вопросов к самому искусственному интеллекту? Вот у нас, кстати, была как раз обратная история. У нас там искусственный интеллект задавал вопросы. Насчет сессии вопросов к самому искусственному интеллекту, по-моему, это можно в реальном времени уже сейчас делать, так сказать, онлайн.
3: Ну, на самом деле, я вот у себя в Фейсбуке устраивал развлекуху и предлагал всем там комментаторам прислать какую-нибудь затравку, которую потом кормил в RUGPT-3, самую большую, которая у нас есть сейчас с 13 миллиардами параметров. Ну, там получалось достаточно забавно. Но там, правда, модель, она как бы изначально не приспособлена именно для ведения диалога. Вот, но она может в том числе и вести диалог. То есть, если вы ей затравку подадите в виде начала диалога, то она его там продолжит и какую-то реплику напишет. Вот. Поэтому, в принципе, ничто нам не мешает и как-нибудь такое организовать онлайн. Вот. Ну или собрать от вас тоже какие-то интересные затравки, которые я потом этой модели скормлю и посмотрим, что она ответит.
2: Была же эта вот диалоговая, которая предыдущая версия GPT-2.
3: Ну, диалоговая есть у нас на основе GPT-2, да, но это такая развлекательная моделька, то есть не ждите от нее, что она вам внятные даст ответы на сложные вопросы мироздания, но повеселить она вас точно может. В принципе, если у вас есть Сбербанк онлайн, вы можете просто запустить Сбербанк онлайн, там нажать на полосатый шарик такой, который вызывает виртуального ассистента, вот, потом сказать ему «позови Джой», вот, и придет вот персонаж Джой, как раз который основан на вот этой вот болтальной модели, и можете дальше поболтать с Джой, она вам что-нибудь ответит.
2: Хорошо. Спасибо. Вопрос от Александра Привал. А можно вопрос от старого антропоморфного скептика? GPT-3 удовлетворилась полученными на его... Чего? GPT-3 удовлетворилась полученными на его заданные вопросы?
3: Видимо, ответами, наверное.
2: Да. Или расстроилась, ответ. Что книгу не подарили. Слыхал я когда-то, что можно и зайца научить курить.
3: Ну, понимаем, что шутка, да. Ну, понятно, что модели типа GPT-3, они там никаким самосознанием не обладают и не обладают какой-то функцией, которая нам говорит о том, что им нравится или не нравится. Вот поэтому... Поэтому она молчит и вычисляет.
2: Да. Будем считать, что удовлетворилась.
1: Да, спасибо. Светлана Гусейнова задает вопрос. А что нужно сделать, чтобы все устройства, включенные в сеть интернет, стали Скайнетом?
3: Ой, ну, я не знаю. Но для начала понять, что такое Скайнет, да, потому что создатели Терминатора, они вот нам какие-то намеки дают, что это какая-то, значит, там военная система. Вот. На самом деле, вот все эти истории с таким военным апокалипсисом, когда свихнувшаяся система искусственного интеллекта нажимает на кнопку и уничтожает весь мир, они довольно забавные, потому что вот из них можно вывести много всяких интересных странных выводов, да. Ну, то есть, вот, например, когда меня спрашивают там: Сергей, а вот как вы считаете, разумно ли давать там системе искусственного интеллекта управление какими-то потенциально опасными технологиями, да? Вот, я всегда люблю задать вопрос: а как вы считаете, опасно ли оставлять у людей в руках контроль за потенциально опасными технологиями, да? То есть, где больше опасности, да, в том, что мы, значит, оставим в руках людей красную кнопку, да, или в том, что мы ее дадим, значит, какой-то автоматизированной системе, действующим по понятным алгоритмам. Вот. Ну и в этом смысле этот ответ не такой простой, да, потому что могущество наших технологий растет, а люди, ну, не так уж и быстро умнеют, как могущественнее становятся наши технологии. Вот. Ну и в целом, конечно, вот эти вот страхи перед этим сценарием, они... Самое интересное, что в этих сценариях искусственный интеллект – это не обязательный элемент вот этого техноапокалипсиса, да, это просто такая вишенка на торте, то есть искусственный интеллект нажимает красную кнопку, или свихнувшийся генерал нажимает красную кнопку, да, свихнувшийся президент нажимает красную кнопку, или обезьяна, пробравшаяся в секретный бункер, нажимает красную кнопку, да, может быть, уже сейчас надо подумать о запрете обезьян, ну, чтобы не воплотился в жизнь такой, значит, страшный сценарий. Вот, поэтому я, конечно, с юмором отношусь к рассуждениям на тему Терминатора. Видимо, фильм действительно очень сильный, что он произвел такое впечатление на неокрепшие умы людей, что до сих пор это такой вот символ злонамеренного искусственного интеллекта. Здесь, кстати говоря, Терминатор потеснил, значит, HAL 9000 кубриковский, потому что до появления Терминатора вот этот вот красный глаз Хала был символом злого искусственного интеллекта. Ну и до этого у человечества были и другие страшилки. Вот, кстати говоря, там и Россумские универсальные роботы тоже не особо добрыми по итогу оказались. Вот, а до этого там был Эрефхон и прочие всякие ужасы. Вот, человечество себя пугать умеет хорошо. Вот, поэтому, думаю, будет продолжать это делать. Мы будем радоваться, технологии будут развиваться дальше, и надеюсь, что это не будет мешать их развитию.
1: Спасибо. Так, Андрей Антипин Дмитрий задает вопрос. Следующий. А смысл создания сильного интеллекта, чтобы он мог одинаково эффективно управлять дроном и картошку в магазине убирать?
3: Ну, мы говорим сейчас термин «сильный искусственный интеллект», его все-таки так уже редко используют, в основном говорят об универсальном искусственном интеллекте. Но окей, не суть важно, сильный искусственный интеллект. Смысл создания такого рода систем, ну, это вот знаете, как типа в чем разница в ответах ученого и там популяризатора научных знаний, да, когда там, а зачем вы исследуете эту проблему, да, там популяризатор научных знаний говорит, ну, потому что вот благодаря этой технологии можно там людей обеспечить новыми там замечательными там, не знаю, лекарствами, продуктами там и так далее, и так далее. Вот, а на второй картинке этого комикса там тот же вопрос задают ученому, он говорит, почему? Потому что это круто. Вот. И здесь в этом смысле я, наверное, все-таки ближе к ученым. То есть ученые занимаются попытками создания универсального искусственного интеллекта, потому что это круто, да, потому что это ну, фундаментальные исследования, да, это прогресс в области понимания вообще того, как работает человеческий разум, да, попытка создать, ну, что-то, значит, что будет совершение его при решении широкого спектра задач. Прикладных применений у такого рода систем может быть довольно много. Вот. Ну, в целом, это, например, удешевление создания, ну, там, много чего, да, то есть сегодня вам нужно взять человека, долгое время его вкладываться в его воспитание, образование и так далее, получить квалифицированного специалиста, который сможет там что-то делать. Да? Вот. А универсальную систему искусственного интеллекта вы сможете просто скопировать. Вот, и с минимальными затратами получить еще одного эксперта, который тоже может решать широкий спектр интеллектуальных задач. Вот, то есть здесь есть такое вот очевидное преимущество, да, что тиражирование таких систем, оно гораздо дешевле будет обходиться, чем тиражирование людей. Ну и в принципе, как бы, есть куча областей в народном хозяйстве, в которых есть потребность в интеллекте. Вот. Поэтому, ну а дальше вот вы можете сделать еще там 1-2 шага рассуждений и найти конкретное применение для такого рода систем. Вот. Поэтому вот, наверное, такой ответ.
2: А я пока тут этому самому Джою задал вопрос, который тут зритель присылал. Что нужно сделать, чтобы все устройства, включенные в сеть интернет, стали Скайнетом? На что Джой ответил: чтобы они научились общаться между собой на одном языке. Я спросил, на каком? С помощью интернета. И больше понимать друг друга. Я спросил, ты этого хочешь? Он ответил, конечно. Так. Так что ждет, как бы, Скайнета. Наш Джой.
1: А мы пока продолжим с вопросами нашими.
2: Сейчас вопрос от Ильи, я так понимаю. Угу. А, нет, от Антипина Дмитрия.
1: Нет, Илья, да.
2: Вопрос от Ильи. Главный вопрос в том, опять главный вопрос.
1: Главный.
2: Что хорошо, когда сегодня, много каждый вопрос главный. Что будет направлять, мотивировать реальный ИИ? Вот где кроется фундаментальная проблема.

0: при повреждениях мозга или под влиянием временных факторов, которые никак не сказываются на интеллектуальных возможностях.
1: Ну, вот эти вот все контраргументы Сёрла и там части философов, которые его сторонниками являются, и Пенроуза, и, значит, там много кого еще, мне, честно говоря, не кажутся основательными. Вот, ну, просто в силу того, что китайская комната, да, мне кажется, что этот пример, он опровергается так называемым аргументом систем достаточно эффективно, да, то, что, значит, действительно, если мы возьмем по отдельности каждую часть этой китайской комнаты, там, свод правил или человека, да, или комнату саму, то в каждой из этих частей по отдельности действительно нет никакого интеллекта, да, но вот система, взятая целиком, она этим интеллектом обладает. На самом деле, если вы посмотрите на человека, вы там столкнетесь примерно с тем же самым эффектом, да? То есть отдельно взятый нейрон человеческого мозга, отдельно взятый синапс, отдельно взятый, там, я не знаю, мозжечок какой-нибудь, да, тоже не обладает интеллектом, да, то есть интеллект возникает за счет взаимодействия вот этих вот сложных частей. Насчет определения интеллекта, ну, здесь проблема, она в чем заключается? В том, что когда у нас есть только один бесспорный пример интеллекта, это человеческий интеллект, мы можем достаточно произвольным образом дать определение интеллекту. Можем дать очень узкое определение, которое будет таким образом сконструировано, что вот только человеческий интеллект будет подходить под него и ничто другое. Вот. Либо, наоборот, можем дать какое-то широкое определение, под которое попадут там и животные, и куча всяких устройств, там уже созданных в настоящее время, и так далее, и так далее. Но здесь типа дело вкуса, да, то есть споры об определениях, они в принципе не конструктивны, да, вот. Поэтому я, честно говоря, в них стараюсь участвовать поменьше, ну, просто мне жалко времени. Вот. В целом здесь вопрос же с точки зрения науки, с точки зрения индустрии, он заключается не в том, чтобы придумать более там витиеватое какое-то определение и удовлетворить там потребности каких-то схоластов, да, в том, чтобы создавать действительно системы, которые способны решать определенные прикладные задачи. Вот. И в этом смысле, ну вот, когда Дидро еще в свое время сказал, что если он встретит попугая, который в высшей степени разумно ответит на все заданные ему вопросы, то он будет вынужден признать наличие у него интеллекта. Да? Но в этом смысле вот, подход Тьюринга – это такой вот максимально прикладной операционистский подход. Да? То есть вот, если ни в каких вы экспериментах практических не можете разницы обнаружить между искусственной системой и естественной, ну вы тогда обязаны просто признать наличие у нее интеллекта, ну или найти какой-то все-таки опыт, который будет отличать. Потому что, ну, в определении Сёрля, конечно, вот в нем очень много мистики, да, то есть вот, а на самом деле обладает пониманием, не на самом деле обладает пониманием. То есть что такое на самом деле? Вот на самом деле оно только в практике проявляется. Если никаким образом на практику не влияет это самое на самом деле, то им можно пренебречь.
0: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос от Светланы Гусейновой. Обсуждали, как мы сможем создать что-то подобное или сложнее собственного мозга, которым думаем и создаем?
1: Ну, конкретно, наверное, этим занимается нейроморфная инженерия, да, то есть мы сейчас активно создаем устройства, которые, в общем-то, призваны обеспечить ту же самую или большую вычислительную мощь, чем человеческий мозг. Проекты таких устройств есть. То есть, во-первых, ну, наверное, самые большие амбициозные проекты – это Human Brain Project, Blue Brain Project и большая программа Brain Initiative американская. Вот. И вот в рамках Human Brain Project создаются две аппаратные платформы. Одна из них называется Brain Scales, другая называется Spin Naker. Вот. И, в общем-то, эти машины, они предназначены для симуляции работы биологических нейронных сетей, то есть для симуляции

0: работы реалистичных моделей нейронов. Вот. И, в общем-то, в планах этих проектов создание устройств, которые смогут в реальном времени или даже быстрее реального времени симулировать работу нейронных сетей, сопоставимых по размерам с человеческим мозгом. Но пока работы ведутся, пока таких устройств у нас нет, вынуждены мы довольствоваться чем-то более простеньким вот, для наших задач. Но рано или поздно, конечно, такие устройства появятся, и неизбежно также появятся, скорее всего, системы, которые будут обеспечивать симуляции больших, чем человеческий мозг нейронных сетей, и со скоростью там, быстрее, чем работает биологическая сеть. Ну, да, я думаю, что это неизбежно. Другое дело, что там, с другой стороны, будут поджимать определенные физические лимиты. Вот, потому что существуют фундаментальные физические лимиты на скорость вычислений. Например, это лимит Бремермана, например, это принцип Ландауэра. Ну, лимит Бремермана, он проистекает из того, что вы не можете передавать информацию быстрее, чем скорость света, а элементы вашего устройства не могут быть меньше, чем планковского масштаба. Вот, поэтому устройство массой M, значит, получается, обладает какой-то конечной возможной скоростью обработки данных. Вот, ну, сейчас лимит Бремермана обобщен для квантовых устройств, тоже существует его квантовая переформулировка через энергию квантовой системы. Вот, ну и лимит Ландауэра, то есть, когда вы теряете один бит в системе, выделяется некоторое количество теплоты, которое устройство должно рассеивать каким-то образом, и здесь термодинамика вам тоже не позволяет преодолеть определенный лимит и... Рано или поздно развитие вычислительной техники оно упрется вот в эти физические лимиты. Мы довольно близко уже, надо сказать, к ним подступили. Вот. Ну и вдобавок там увеличение размеров устройств тоже не будет давать линейного масштабирования производительности. Да? То есть у вас не будет получаться... Ну, там, увеличив в два раза нейронную сеть, она не будет в два раза умнее, да, грубо говоря. Вот, в силу разных причин, там, начиная от закона Амдала и закона значит, о снижающихся потерях и вообще того, что большая часть интеллектуальных задач относится к классу так называемому X-Time Complete, но это уже здесь такие математические нюансы, в которые мы там вдаваться не будем, да, но я просто к тому, что да, мы, скорее всего, рано или поздно создадим устройства, которые будут эффективнее человеческого мозга, да, но возможно, что ну, то есть не в бесконечное число раз, да, то есть вот возможность таких устройств, они тоже будут фундаментальным образом ограничены, и ну, получится такой вот человеческий мозг поумнее, но не супер радикально умнее, да, скажем так.
1: Спасибо. Катя Маслова следующий вопрос задает. Как, на взгляд Сергея, поменялось отношение к искусственному интеллекту? Технофобия в стране стала меньше? Как можно бороться с боязнью перед роботами?
0: Ну, здесь, наверное, проблема в том, что у меня там какой-то искаженный взгляд, потому что я общаюсь с определенными людьми, и, значит, тут вопрос, насколько там моя референтная группа отражает настрой общества в целом. Вот. Я бы сказал, что, конечно, технофобские взгляды, они в целом коррелируют с уровнем образования, что ли, да, в обществе. И я тут с некоторым пессимизмом смотрю на то, что у нас сейчас происходит, потому что, ну, хорошее образование – это роскошь по нынешним временам, да, требует... чтобы людей учили хорошие преподаватели в течение долгого времени. Вот. И в целом, конечно, много такого невежества, много разного рода технофобии, много, ну, таких... В принципе, мы живем в обществе, в котором вот медийная сфера приобрела большое значение, и многие люди стремятся к такому хайпу, вот, а способ что-нибудь, как-то привлечь внимание человека, один из известных способов – его напугать. Вот, поэтому, если вы хотите хорошо там, продавать рекламу на своем сайте, да, давайте мы там мы будем пугать людей, и люди будут приходить, пугаться и заодно покупать наш там, не знаю, что-нибудь, что мы будем продавать им. Вот, и, к сожалению, у нас медиа в силу вот этого экономического эффекта очень любят всякие жареные темы, страхи и так далее, поэтому мне кажется, что сейчас уровень технофобии в среднем повыше, чем он был там лет 15-20 или тем более 30 назад. Вот, ну, есть, конечно, осторожные ростки оптимизма, да, что все-таки это какое-то и противодействие будет иметь, да, и люди будут стремиться к тому, чтобы не только конспирологов слушать, но и специалистов. Вот. Ну, посмотрим. Тут все может быть очень по-разному. Я, например, ну, не думаю, что сценарий наступления нового средневековья, он такой уж невероятный. Да. Посмотрим.
2: Посмотрим. Спасибо, Сергей. Вопрос от Павла Ильина. А приходило ли кому в голову, что наличие сознания у человека вообще избыточно и для жизни не является необходимым? Может, и для ИИ, ну его, не нужно?
0: Ну, я, в принципе, отвечал на похожий вопрос сегодня уже, да, то есть, ну, наверное, тут повторяться не буду. Скорее всего, сознание – побочный эффект вот эффективной работы в мультиагентной среде, да, как это называется у специалистов. Вот. Специально его, в общем, никто особо не стремится создать, но не исключено, что как побочный эффект возникнет. Ну и для людей тоже. Ну, вообще эволюция избыточная не любит, да. То есть, если эволюция создала такой эффект, как самосознание, есть подозрение, что это не лишнее.
2: Спасибо. Вопрос от Инс Хоминг. Длинный вопрос. Получается, что ИИ – это просто очень быстрый счетовод. Дали задачу, и он пыхтит, пощелкивает, старается все быстрее и быстрее. И неважно, кто поставил цель. И в шахматы, и в го, и короткий путь, и длинный. А вот какой-нибудь Петрович моментально смекнет, что проще слить бензин в канистру, чем вычислять самый длинный путь по городу. И нафига самый короткий искать, чтоб расценки срезали. Да вот сейчас, как ездил, так и будет. Вот где интеллект. А теперь вопрос. Захочет ли ИИ в результате самообучения построить космический корабль и рвануть в другие галактики, искать братьев по ИИ? Или так и будет ставить сам себе математические задачи?
0: Ну, тут много на самом деле вопросов содержится в этом тексте. Ну, смотрите, значит, во-первых, насчет того, что ИИ – это счетовод. Ну, а человеческий мозг – это не счетовод. То есть, ну, вот человеческий мозг – это 8,6 миллиардов нейронов, да, квадриллион синапсов. Каждый синапс – это, значит, там куча всяких популяций ионных каналов и всяких сложных механизмов. Вы представляете себе объем вычислений, которые человеческий мозг там в секунду производит, да? И поэтому, когда вот употребляют такую вот метафору и говорят, что вот машины, они глупые, но очень быстрые, да, и вот машины – это такой брутфорс, ну, конечно, нет, да, то есть вообще человеческий мозг – это брутфорс в известной степени. А вот как раз, когда мы, используя гораздо меньшее количество вычислений, чем то, которое осуществляет человеческий мозг, умудряемся побить этот мозг в решении каких-то задач, вот это, на мой взгляд, настоящее искусство, в отличие от этого грубого, так сказать, грубой силы вот этой биологической счетоводной машины гигантской. Вот. Но это что касается грубой силы. Да? Ну и на самом деле аргумент о грубой силе, он довольно легко разбивается о тот факт, что ну, я не знаю, если вы возьмете две шахматные программы, одну там чемпиона мира 2000 года, другую чемпиона мира 2020 года, и запустите их играть друг с другом на абсолютно идентичном железе, на абсолютно одинаковых компьютерах, то Вы увидите, что программа «Чемпион 2020 года» с огромным преимуществом выиграет в таком противостоянии. Да? То есть прогресс в области искусственного интеллекта – это не прогресс в области вычислительных мощностей. Да? Это прогресс, в первую очередь, в области методов, алгоритмов. И здесь, в общем, грубой силой особо и не пахнет. Вот. Ну, насчет мотивов. Но если мы говорим о прикладных системах искусственного интеллекта, то с ним все просто. Они вот решают ту задачу, которая перед ними стоит, да, минимизируют определенную там, целевую функцию. Вот. Результаты этого могут быть тоже такими, похожими на слитый бензин из бачка автомобиля. Да. Есть много на эту тему всяких забавных историй. Я не знаю, там, как в 60-е или 70-е годы у какой-то пролог машины спросили, все ли грибы может есть человек, да, на что машина ответила, что да, все. Вот. И разработчики долго искали ошибку в этой системе, а потом выяснили, что, в общем, машина-то по сути права. Действительно, люди могут съесть все грибы, просто некоторые только один раз в жизни. Вот. Значит, ну, соответственно, здесь, если вы сформулируете неудачным образом целевую функцию системы, то на выходе может получиться решение, которое вам не совсем понравится. Вот. Но это в данном случае речь идет о прикладных системах искусственного интеллекта, а других мы, в общем-то, пока и не создали. Вот. Поэтому речь не идет о том, что машины сами себе формулируют какие-то задачи. Нет, люди формулируют для людей задачи. В смысле, люди формулируют для машин задачи, ну и получают результаты, зависящие от того, насколько удачна была формулировка цели. Вот. Ну а в будущем, когда мы все-таки создадим универсальные системы искусственного интеллекта, ну посмотрим, с чем мы столкнемся. Я думаю, что тоже бензин будут сливать периодически.
1: В продолжение темы Натан Краевский спрашивает, а как универсальный искусственный интеллект будет взаимодействовать с человеком?
0: Любым удобным способом. Можно через чатик, можно через какое-то, значит, там, физическое тело, которое мы сородим для такой системы. Ну, способов много.
2: Мне Джой уже ответил, как универсальный ИИ будет взаимодействовать с человеком. Он отвечает, ну, например, общаться или отправлять людям сигналы. Так.
1: Хорошо. Следующий вопрос тогда можешь задавать пока Джой, а я задам Сергею. Павел Гришаев, спасибо за поддержку. В некоторых фантастических фильмах информацию извлекали из мозга человека на внешний носитель, закон шестого дня, или записывали в мозг, Джонни Мнемоник. В этом есть рациональное зерно?
0: Ну, почему бы и нет, да, то есть это вообще тема давно интересует нейрофизиологов, и существуют разные эксперименты на эту тему по формированию ложных воспоминаний у крыс, там, обезьян при помощи эндокраниальной магнитной стимуляции или прямой электрической стимуляции мозга. Вот. Но в целом, да, то есть наука этим всем довольно живо интересуется, поэтому посмотрим, чего мы достигнем.
2: Спасибо. Спасибо. Вопрос от Кати Масловой. Когда выйдет книга Сергея и о чем она будет?
0: Ну, книга, в общем, на финальной стадии, то есть текст ее написан, я сейчас работаю с замечаниями, вот, которые мне написали мои друзья и редакторы. В общем, замечаний много. Еще под Новый год их было около 700. На вчерашний день осталось 180. Вот. Ну вот я думаю, что скоро мне Александр новую порцию пришлет, и как бы стрелка весов качнется в другую сторону. Вот. Но в целом уже каких-то фундаментальных изменений в тексте, наверное, не будет. Вот. Также с иллюстрациями сейчас идет работа, значит, там, еще с некоторыми вещами. Но я рассчитываю, что ну, там, еще пара месяцев, наверное, потребуется для того, чтобы допилить, значит, все, что осталось. Вот. Ну и в этом году, надеюсь, она свет увидит. Вот. А о чем книжка будет? Ну, книжка называется «Охота на электроовец. Большая книга искусственного интеллекта». Вот. Ну и она на самом деле про историю этого направления, про то, как люди шли к созданию современных систем искусственного интеллекта. Ну и в целом о современных достижениях, о том, что системы такие могут, что не могут, какие существуют актуальные проблемы в этой области, в том числе я касаюсь и социальных проблем. Вот. Ну, в общем, попытка написать такой фундаментальный труд, который, в принципе, дает такое масштабное видение всей этой области. Вот. Получилось по объему, в общем, больше половины «Войны и мира».
2: Здорово. Будем ждать. Некоторые уже там читали в каком-то виде. Вот. Но все равно ждем финальную версию с картинками. Итак, вопрос от Александра Невельского. Хочется задать более прикладной вопрос. Почему существующие системы ИИ для компьютерных игр очень уж убоги? Чуть отойдем от шахмат и го, и увидим, что ИИ для Heroes of там, чего там, Might and Magic, да, Civilization игр от компании Paradox просто ужасен и не способен конкуренции с человеком в равных условиях. Это вопрос денег, квалификации программистов, фундаментальной сложности таких задач, что-то еще.
0: Я думаю, что, Александр, проблема – это лично вы. Вы очень хорошо играете в компьютерные игры. Но на самом деле, конечно, здесь все обстоит по-разному в разных играх. И в целом при разработке игрового ИИ, конечно, редко привлекаются какие-то, я не знаю, серьезные научные коллективы. DeepMind не занимается разработкой искусственного интеллекта для каких-нибудь там не самых популярных игр. Хотя вот если мы посмотрим там на последние успехи там, во второй Доте или в Старкрафте, да, мы видим, что там, опять же, лучшие системы искусственного интеллекта играют на уровне сильнейших игроков или даже лучше них. Вот. Ну, в целом, опять же, если брать там какие-то игры с маленькими поисковыми пространствами, там, в общем, они давно человека превосходят. Вот. Поэтому я думаю, что вот дело обстоит по-разному. Конечно, если речь идет об игровых мирах очень большой сложности, да, в которых существует очень много разных вариантов действия, много разных состояний, то создание эффективной системы искусственного интеллекта для такого рода игр – это довольно дорогое удовольствие. Ну и не только потому, что вам нужна команда квалифицированных очень дорогих специалистов для этого, но еще и потому, что вычислительные ресурсы тоже нужны большие. Ну, то есть, скажем, обучение модели типа того же Alpha Star или для модель для Dota 2, это десятки, может быть, сотни тысяч долларов, да, одного только машинного времени, да, а может быть даже и больше, чем сотни тысяч долларов. Поэтому, в целом это не имеет особого смысла, да, то есть вы можете сделать какую-то систему на правилах, которая будет обыгрывать всех новичков с достаточно хорошим перевесом, да. Но для того, чтобы сделать систему существенно сильнее, вам нужны непропорционально большие инвестиции. Вот, поэтому вот примерно так это выглядит. Но здесь есть довольно интересные результаты. Это создание систем искусственного интеллекта, которые работают с пиксельным миром, так называемым. Вот Google в начале этого года буквально опубликовал очередную работу о системе, которая умеет играть сразу во много разных игр, причем учится как бы это делать через получаемые системы искусственного интеллекта пиксельные представления. Вот. И там действительно очень хорошие результаты, и видно, что такая система искусственного интеллекта, она там во всякие аркады играет там существенно лучше, чем люди, например. Вот. Ну и у OpenAI тоже такой проект есть, который называется MuZero, и там тоже, мы имеем дело с моделью, которая, в принципе, не знает правил игры на момент начала обучения, да, но в процессе может выучиться играть в игру достаточно сильно, да. Но другое дело, что все равно, как бы, обучить такую систему, это там, вероятно, несколько сотен тысяч долларов, поэтому пока широкого хождения такого рода решения не имеет. Но я думаю, что в ближайшие годы будут появляться гораздо более сильные системы искусственного интеллекта для каких-то сложных игр.
1: Спасибо большое. Перед следующим вопросом, я думаю, что будет не лишним напомнить про наше объявление. И благодарю всех, кто в данный момент присоединился к стриму. Почти 400 человек находятся с нами онлайн. Не забудьте нажать на лайк, потому что лайков заметно меньше. Друзья, вам не сложно, а мне приятно, как говорил известный интернет-деятель. Так что сделайте это. Если не нравится, нажмите дизлайк, это тоже полезно для канала. Подпишитесь на канал, если вы также этого еще не сделали, и помните о том, что и у канала anthropogenesis.ru, у канала Лаборатории научных видео имеется свой Patreon. А если вы хотите поддержать данный конкретный стрим, и у вас есть желание задать какой-то конкретный вопрос, и хотите, чтобы он прозвучал в эфире, то вы можете использовать суперчат или ссылку, которая имеется в описании, она же сейчас появится и в чате. Ну а по поводу того, что получит человек, который прислал наиболее интересный вопрос, расскажет Александр Соколов.
2: Ну, собственно, я уже про это рассказывал. Футболочки прекрасные мы дарим, как правило. Ну, иногда и другие призы, если их предлагает наш гость. Вот. А я лучше расскажу о том, что ждет наших зрителей до конца этой недели. Завтра, четверг, 25 февраля, 19:00, выйдут научные новости с Александром Соколовым, то есть со мной, где, значит, будет обзор таких трех интересных событий начала 2021 года про ужасных волков, их особенности, их там генетики, систематики. Оказывается, они не такие уж и родственники серым волкам. Про рогозуба, который оказался переходным звеном между рыбами и наземными позвоночными, ну, в общем, прочее, это было и так известно, но там некоторые интересные особенности расшифровки его генома. И про новую неприятную, скажем так, болезнь, которая сейчас начала косить шимпанзе, и про то, как вроде бы найден способ борьбы с этой болезнью. Вот про это будет завтра. Ну, кстати говоря, завтра это выходит в 19:00, и в 19:00 будет премия «Просветитель». Я завтра еду в Москву, буду там на церемонии и узнаю, получит моя книжка «Просветителя», ну или просто останусь в финале. Вот, но вы лучше смотрите новости «Антропогенез.ру», а что там будет на «Просветителе», можно и потом узнать. Вот, а в субботу, 27 февраля, на канале Лаборатории научных видео, наверное, Виталий, или на антропогенезе.
1: Нет, путешествие будет на антропогенезе, да.
2: На антропогенезе будет эффект присутствия. Это у нас будет виртуальная экскурсия в музей Акрополя в Афинах. И экскурсию будет вести сам Александр Бутягин, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа. Это будет очень интересно, друзья. Вы уже наверняка видели Александра Бутягина у нас на стримах. Поэтому в субботу в 19:00 смотрите. Это будет интересно.
1: Я, ну, конечно, а великолепный рассказчик, так что будет, да, действительно очень круто.
2: А 6-7 марта, то есть уже на следующей неделе это будет у нас, форум «Ученые против мифов» в 14, двухдневная программа, где будут мифы о вакцинах, о раке, о шизофрении, о викингах, о ниндзя, о Моцарте, об Александре Македонском, о пищевой химии, темной материи, о слонах, о квантовой физике и о многом другом. Будет, кстати, классная дискуссия, такие дебаты на тему причин вымирания динозавров, где будет Борис Жуков и Ярослав Попов будут дебатировать на эту тему. Это будет здорово, друзья, регистрируйтесь. Для чего переходите по ссылке, которая сейчас появится в чате. А мы продолжаем. Возвращаемся к нашим вопросам.
1: Отлично. И Евгений Величинский следующий вопрос задает. Почему до сих пор никто не задумался, чтобы вести наследственность и поколениальное развитие интеллекта, а нелинейное в один заход? Достаточно позволить ИИ продолжать порождать себе подобное существо, изменяя его в процессе размножения для более эффективного развития. Так развивались все интеллекты в физическом мире. Зачем изобретать велосипед?
0: Но здесь действительно не нужно изобретать велосипед, потому что генетические алгоритмы в машинном обучении используются примерно с 50-х годов. Вот, поэтому, в общем, это направление вполне себе активно развивается. Например, в 2018 году вышла интересная публикация от исследователей из Google Brain, в которой рассказывается, как такой эволюционной, в результате работы эволюционной системы была создана архитектура нейронной сети для распознавания изображений, значит, работающая не хуже, чем лучшая архитектура, спроектированная людьми вручную. Ну и вообще вот это направление, оно называется AutoML, то есть автоматизированное машинное обучение. Вот. Ну и, в общем, довольно активно применяется, в том числе в нем применяются генетические алгоритмы. Но надо сказать, что генетические алгоритмы – это не единственные такие оптимизационные алгоритмы, которые могут здесь использоваться. То есть здесь еще используются всякие алгоритмы байесовской оптимизации, суррогатной оптимизации и так далее. Вот. И в этом смысле, значит, разработчики систем машинного обучения вполне себе в курсе этих идей и их активно используют.
1: Отлично. Мария следующий вопрос задает. Какие инженерные профессии не заменятся искусственным интеллектом в ближайшие 50 лет? В школу с каким уклоном лучше отдать ребенка?
0: Ну, вы знаете, современные профессии, они очень часто как раз и подразумевают такое постоянное изменение, постоянное обучение людей, которые в них работают. То есть, если вы посмотрите, например, на там, работу современного программиста, да, то вы увидите, что у современного программиста там, раз в 5 лет полностью меняется весь стек инструментов, которые он использует в своей работе, и меняются подходы, парадигмы целые программирования. И здесь умением программиста современного является возможность найти новую информацию, возможность быстро учиться и так далее. Поэтому я думаю, что такая правильная стратегия сейчас – это стремиться как раз идти вот в такую профессию, которая будет подразумевать постоянные изменения, постоянная, значит, способность осваивать что-то новое, вот, и стремиться прокачать именно вот эти навыки, умение в чем-то быстро разобраться, быстро найти необходимую информацию, быстро провести эксперименты, эффективно пообщаться с другими людьми, вместе с которыми вы выполняете какую-то общую работу и так далее. Вот. Поэтому, в принципе, вот все, наверное, современные профессии практически, они относятся к этой категории. То есть и современный врач тоже, значит, активно получает новые данные о научных исследованиях и видоизменяет под их воздействием свою практику. И современный программист меняет методы своей работы. Но я, конечно, буду всегда топить за свою профессию, за специалистов по машинному обучению. Ну, потому что мне это нравится, да, поэтому я и всем остальным советую. Вот, и я думаю, что потребность в специалистах в этой области будет расти. Другое дело, что, конечно, через там, 10-15 лет работа специалиста в этой области будет уже мало напоминать то, что мы делаем сегодня.
2: Спасибо. А я как раз спросил Джоя то же самое. Какие инженерные профессии не заменятся искусственным интеллектом в ближайшие 50 лет? И он ответил, или она на самом деле ответила, да? Это довольно широкий спектр профессий. Ученые, инженеры по робототехнике, программисты, художники. Вот. Так считает искусственный интеллект. Вот, наверное, без комментариев. А сейчас вопрос от Натана Краевского. Он, видимо, поясняет свой предыдущий вопрос, который он считает, видимо, был неправильно понят. Я имею в виду, какая главная задача универсальных ИИ, если они будут существовать как отдельные личности в обществе?
0: Да я не думаю, что они будут существовать как отдельные личности в обществе. Ну, то есть, я не знаю, еще следует, что мы будем такого рода системы создавать, как, ну, не знаю, и помещать их в общество как отдельные личности. Мне кажется, это вот ни с чего не следует, и большого как раз смысла в этом нет.
2: Спасибо. И вопрос от Ивана Коробкова. Когда возможно появление ИИ для аппаратов исследователей соседних планет? Может ли ИИ в итоге нивелировать необходимость живых космонавтов-исследователей?
0: Это хороший вопрос. Я тоже им часто задаюсь, потому что понятно, что ну вот исследование космоса это прям вот выглядит как самое, что ни на есть, хорошее место для такого рода систем, там, где мы не можем позволить себе телеуправление из-за задержек, там, безусловно, нужны какие-то алгоритмы искусственного интеллекта. Ну и надо сказать, что, насколько я понимаю, современные роботы оснащены и современными системами искусственного зрения, которые позволяют им анализировать ландшафт там, и не заехать там, в какую-нибудь яму, да, и так далее. Да? То есть там, тут марсоход последний, который отправился на Марс, я не копался в деталях программного обеспечения, которое им управляет, но я на 99% уверен, что там есть продвинутая система машинного зрения и автоматизированная система управления, там, которая прокладывает маршруты и так далее, и так далее. Вот. Я здесь больше даже вот мечтаю о каком-нибудь там строительстве лунной базы посредством полностью автоматизированных робототехнических систем. А в целом, это кажется действительно такой весьма вероятный сценарий развития космонавтики. И здесь, наверное, наиболее сдерживающим фактором является не ограничение алгоритмов машинного обучения, а то, что, ну, во-первых, электроника, которая способна переносить там, экстремальные воздействия внешней среды, которые возникают при космических путешествиях, это, ну, довольно такая штука дорогая и штучная в производстве, да? Поэтому железки достаточно тяжелыми оказываются, да, на сегодняшний момент времени, вот вместе со всей там защитой и так далее. Поэтому в целом системы, которые работают на борту таких аппаратов, они, понятное дело, сильно уступают по возможностям тому, что мы можем себе позволить на Земле. Вот. Ну, во-вторых, значит, конечно, современные системы машинного обучения, они очень часто обладают большим, что называется, аппетитом к данным, поэтому там автопилот, который будет ездить по поверхности Земли, сделать просто, потому что для него просто собрать много данных с камер обычных автомобилей, да, сделать то же самое для там, перемещения по поверхности Луны или Марса, все-таки инженерно более сложная задача в силу того, что данных гораздо меньше. Вот. Ну и третий фактор, который здесь пока ограничивает развитие таких систем, это, собственно, эффективные системы манипуляции объектами в физическом мире. Как-то ни странно, вот современные роботы, они в этом плане, значит, еще сильно уступают людям, да, то есть возможностям совершать столь же точные движения, столь же точно соизмерять, например, усилия при проведении некоторых операций, столь же точное позиционирование осуществлять и так далее. Это все задача довольно непростая с механической точки зрения. Вот. И в ряде случаев вот, роботы плохо выполняют те или иные задачи, которые хорошо выполняют люди, не потому что система искусственного интеллекта, которая в них встроена, плохи, да, а потому что сама вот эта вот сенсорно-манипуляторная часть, она все-таки пока не столь совершенна. Но и там, тем не менее, наблюдается довольно большой прогресс, и регулярно мы слышим, значит, о повышении, значит, там, точности такого рода систем. Поэтому я думаю, что это все технически преодолимо, и чем дальше, тем более умными будут становиться наши исследовательские аппараты и, в общем, наверное, изрядная доля задач по освоению космоса ляжет на них. Вот. Но тут есть просто смешная третья опция. Давайте людей заапгрейдим, да, для того, чтобы они могли в космос путешествовать. Вот. Может быть, человечество скорее вот по этому пути пойдет. Да, там эффективные нейроинтерфейсы, потом, значит, там перенос сознания на другой более надежный носитель. Да? Кто знает, чего наши потомки выдумают.
2: Страшно представить.
1: Не страшно?
2: Виталик, я тебя не слышал.
1: Интересно.
2: Может, зрители и слышат, но я нет.
1: Зрители слышат меня хорошо. Так, Светлана Гусейнова следующий вопрос задает. Может, и у искусственного интеллекта самосознание возникает как побочный продукт усложнения, как у нас.
2: Возникнет.
0: Возникнет, да. Возникнет. Я думаю, что да, вот примерно так и возникнет.
1: Да, возникнет.
2: А дальше там, когда Скайнет осознал себя как личность там, и так далее, прямо по сценарию.
0: То он что? Он сказал...
2: Он там сказал...
0: Не показывайте мне больше ваши картинки дурацкие. Не хочу видеть ваши мемы несмешные. Угу. И если вы не запретите, да? Если вы не запретите модных рэперов, то я все взорву.
1: Насколько нужно, хотя интеллектом тут проблем нет. Так, Аквиньюз. Следующий вопрос. Люди не могут решить, где кончается гениальность, а начинается безумие. Искусственный разум никогда не сможет поставить перед собой парадоксальный вопрос. И всегда это будет считаться сбоем программы, неисправностью. Можно ли скрестить медузу и томат? Такой вопрос и ответ на него смог дать только человеческий разум. Для искусственного интеллекта это ошибка операционной системы. Говорит Аквиньюз.
0: Я, в общем, очень не люблю, когда кто-нибудь говорит, что там что-нибудь никогда не будет. Еще вот это «никогда» нужно заглавными буквами и через пробел написать. Вот. Ну, я не знаю, в чем здесь проблема. На самом деле никакой проблемы дать парадоксальные ответы на парадоксальные вопросы. Даже для современных диалоговых систем, мне кажется, нету. Как раз парадоксальные тексты современным системам искусственного интеллекта, мне кажется, даются гораздо, гораздо проще, чем осмысленные.
2: Я вот сейчас написал Джою, задай какой-нибудь парадоксальный вопрос. И она отвечает, что есть бота? Ну вот.
1: Теперь давай вернемся к вопросу.
2: Да, теперь вернемся к вопросу. Роман Монетов спрашивает. Искусственный интеллект можно будет считать настоящим интеллектом только после того, как однажды он скажет... Ни хрена себе я существую, а откуда я взялся, и кто все эти существа, суетящиеся вокруг меня, и почему я должен для них решить, сколько будет 2 плюс 2, да пошли они, значит, туда-сюда, мне лень, останьте, я устал, лучше посмотрю Рика и Морти.
0: Да, вот примерно такой искусственный интеллект занимает одну строчку на языке Basic, 10 print, кавычки открываются, и дальше вот эта вот вся фраза.
1: Угу. Продолжим. Катя Маслова спрашивает: какие научно-фантастические фильмы или книги, в которых идет речь об искусственном интеллекте, кажутся вам наиболее реалистичными? Не кажется ли вам, что почти все фильмы, которые снимают по теме, создают негативный образ роботов и вселяют перед ними страх?
0: Ну, есть такое, да. В целом, конечно, у нас вот всяческой технофобии полным-полно. Мне кажется, что это, знаете, кого не взяли в Массачусетский технологический, тот потом попадает в гуманитарный вуз, оттуда в Голливуд, и дальше пишет сценарии для технофобских фильмов. Вот. Ну, на самом деле, конечно, есть исключения. Если именно про искусственный интеллект... Ну, на самом деле, мне, в принципе, наверное, по-своему понравился сериал «Devs», вот, который, мне кажется, у него были хорошие консультанты с технологической точки зрения, ну и, в общем, такой там откровенной технофобии нету. По-моему, не так плох фильм, который называется «Transcendence», по-моему, по-русски «Превосходство» его название переведено. Вот. Ну, по традиции во всяких сериалах типа «Стартрека» они создавались изначально в эпоху технопозитива такого, и поэтому до сих пор не до конца еще растеряли вот этот вот разряд оптимизма, заряд оптимизма. Вот. Но в целом, конечно, очень мало таких произведений. А, ну вот из книжек мне в свое время понравилась книжка Руди Рюкера «Софт тело», тоже забавная, хотя там тоже, значит, не обошлось без... противостояние людей и машин. Вот, но там это все-таки Руди Рюкер умный парень с чувством юмора. Вот, поэтому... Ну, может быть, вот кто-то к Лему обратится снова. Вот для меня Лем в какой-то мере эталон такого техно-оптимизма. Вот.
2: А я пока попросил бот этого Джоя задать еще какой-нибудь парадоксальный вопрос, и он задал такой. Кем был Ленин до того, как он стал Лениным? Ладно. Так, едем дальше. Сейчас вопрос от Александра Флейма. Очень-очень интересно. Много чего выписал по итогу. Один из спикеров интересную и крайне дискуссионную тему поднял, что следующей нейросетью будет сам человек. И вроде того, а зачем это, как и на какой стадии будет при этом механическая нейросеть?
0: Ну, смотрите, да, значит, тут типа вопрос. Вот нам нужно, допустим, объединить биологическую систему и технологическую. Значит, должен существовать какой-то интерфейс между ними. Такие интерфейсы, они так и называются, интерфейс машина-мозг, brain-computer interface. Ну, иногда еще нейроинтерфейс используют такой термин. Вот если вы посмотрите, например, на то, что там активно Илон Маск делает в своей компании Neuralink, да, это вот одно из направлений развития таких нейроинтерфейсов. Ну, на самом деле, есть и много более, на мой взгляд, даже интересных технологий. Там Илон Маск, он пытается вплетать, значит, какие-то сверхтонкие проводники в нейроны вставлять. Ну, это, в принципе, старинный подход. Да? Единственное, что, значит, Маск, он придумал автоматизировать вот это вот само сшивание, значит, проводников с нервными волокнами. И, значит, благодаря там автоматизации, значит, какой-то там неимоверной точности достигает по сравнению с тем, что раньше в таких интерфейсах создавалось. Вот. Но есть еще очень интересный подход, который называется оптогенетика, когда используют аденоассоциированный вирус в качестве транспорта, так же, кстати, как вот в некоторых современных вакцинах от коронавируса, вот, и доставляют в нем генную модификацию для нейрона, выращивая на нейроне фоторецептор. Вот. Соответственно, у вас дальше все сводится к тому, что вы подтягиваете световод к этому модифицированному нейрону и можете, значит, световые импульсы передавать, значит, внутри нейронной сети, они будут при помощи фоторецептора преобразовываться в электрические импульсы. Вот. Ну и можно и наоборот сделать, то есть вырастить флуоресцентный белок, и тогда нейрон, получая импульс, будет подсвечиваться, и мы будем это тоже регистрировать при помощи каких-то фотосенситивных систем. Вот. А нейронные сети будущего, они не исключено, что будут построены не на принципах, это будет не электронная система, а это будет нанофотоника. Да? То есть, ну, по крайней мере, сейчас активно такого рода устройства исследуются. Да? То есть, и в этом смысле, значит, ну, почему бы не оптогенетический интерфейс плюс, значит, нанофотонное вычислительное устройство, которое через оптогенетический интерфейс связано с мозгом человека и надстраивается как бы над ним. Вот. Соответственно, берем вам множество там участков коры, всю практически поверхность коры модифицируем, выстроив там фоторецепторы. Вот. И, значит, окружаем некой люминесцентной поверхностью, которая сможет туда из нашей нанофотонной системы передавать импульсы и детектировать, наоборот, те импульсы, которые нервные клетки будут генерировать модифицированные. Ну и дальше пошло-поехало. То есть, почему бы не так, например? Вот. Может быть, по-другому. Может быть, мы будем пойдем по пути мокрых вычислений, да, ВЭТВР. Будем выращивать вычислительные устройства, значит, из клеток. Да, то есть, чему бы нам не построить вычислительное устройство на основе клеточных культур. Такие эксперименты тоже есть, да, там, начиная с 70-х годов клетки выращивают на всяких там субстратах и всякие мини-мозги создают и так далее. Тоже один из способов движения вперед. Вот. Ну, в общем, здесь есть много интересных опций, которые у технологии есть. Какой конкретно путь будет выбран сейчас, понятное дело, заранее трудно предугадать. Вот. Но я думаю, что, конечно, значит, это будут какие-то более совершенные вычислительные устройства, чем есть сейчас, да, ну и, соответственно, более совершенные интерфейсы для связывания их с биологическими нейронными сетями.
2: Спасибо. Вопрос от Сергея Воронина. Замечательные дебаты. Самообучающиеся программно-аппаратные комплексы – это вещь полезная и нужная, но они очень узкоспециализированы. И нужен ли искусственный интеллект во всем превосходящий человека?
0: Ну, а почему нет, да? То есть, вообще, как бы, если мы делаем что-то лучше, чем до сих пор получалось, это ж, ну, почти всегда хорошо. Вот, поэтому думаю, что да. Вот, а современная система искусственного интеллекта, она в массе своей действительно это узкоспециализированные системы, да, системы, как их называют, системы прикладного искусственного интеллекта или узкого искусственного интеллекта. Ну, так оно и есть, но ведь узость этих систем – это не всегда их недостаток, да, то есть очень часто это как раз их достоинство, то есть за счет такой вот очень узкой специализации они как раз оказываются лучше приспособлены к решению тех задач, которые они решают. То есть то, что нам удалось такими скромными вычислительными мощностями решить задачу там, игры в шахматы, я не знаю, как раз говорит о том, что вот, вот оно достижение именно такого узкого прикладного подхода. Вот. Но универсальные системы, мы уже говорили о возможных областях их применения, тоже, наверное, не будем повторяться уже. Вот. Ну, для того, чтобы копировать экспертные знания, прежде всего.
1: Спасибо. Зарк-Зарк вопрос задает. А участвуют ли антропологи в разработке систем распознавания лиц?
0: Ну, где-то, наверное, да, вот. Но в целом большинство современных систем распознавания лиц – это ну, такие системы, в которых не используются никакие экспертные знания, да, по возможности. То есть у нас просто есть очень много фотографий разных ракурсов и метки. Вот. Ну и все. Дальше система сама выучивает то, каким образом распознавать лицо. Да. То есть мы никаких туда заранее придуманных людьми знаний не закладываем. И оказывается, что этот подход, он более продуктивный в ряде случаев, чем попытка оцифровать человеческие знания. Ну и в этом плане, кстати, в шахматах ведь очень похожая ситуация была. То есть там изначально существовало целое направление, которое, значит, наверное, самым ярким его представителем был Михаил Моисеевич Ботвинник, который мечтал о создании электронного гроссмейстера, который будет играть в шахматы вот так же, как это делают люди. Да? И вот он на протяжении там, практически всей своей там, зрелой жизни пытался оцифровать те алгоритмы, которые используют люди, и на основе этих алгоритмов построить электронного гроссмейстера. Вот. Но проблема заключалась в том, что люди на самом деле очень часто и сами-то не знают, как они решают те или иные интеллектуальные задачи, да, все их объяснения экспертных знаний очень часто, ну, мало соотносятся с практикой, да, то есть Ботвиннику и его команде не удалось за все время существования сделать шахматную программу, которая бы, ну, сколь-нибудь близко приблизилась к уровню игры систем, которые в меньшей мере опирались на экспертные знания, скажем так. Ну и также и здесь, я думаю, что вряд ли современные антропологи, ну, там, радикально что-то помогут улучшить в самой системе распознавания речи. Другое дело, что, возможно, антропологи могут помочь в формировании обучающих выборок для систем машинного обучения, потому что вот из-за некоторых конфузов с данными в таких системах уже случались довольно неприятные истории. Например, несколько лет назад вышло большое исследование, которое называется «Gender Shades», значит, которые выполнили исследовательницы из MIT, которые показали, что коммерческие системы распознавания лиц гораздо хуже справляются с распознаванием женских лиц, чем мужских, и гораздо хуже распознают лица людей с темной кожей, чем лица людей со светлой кожей. Вот. И там разница была огромной, да, и это было бы забавно, если бы не приводило уже к каким-то серьезным проблемам, потому что уже к тому моменту стали создавать и там систему автоматической регистрации на рейс в аэропортах на основе распознавания лиц, и всякие кредитоматы стали появляться там и так далее, и внезапно оказалось, что эти системы, они, в общем, людей дискриминируют по принципу там пола или расы, вот, что, в общем, ну, как-то совсем не кузяво. Вот, но когда стали разбираться, в чем, собственно, проблема заключалась, оказалось, что ну, в обучающих выборках люди разных антропологических типов были представлены неравномерно. Ну и в силу этого система, обучавшаяся на этих данных, приобрели вот такой перекос точности работы. Вот если бы проконсультировались с антропологами, может быть, и не случилось бы такого, да, поэтому я думаю, что здесь вполне может быть, что есть то, та точка применения экспертных знаний, которая поможет усовершенствовать в конечном счете систему распознавания лиц.
1: Спасибо. И говорим спасибо Тимуру Воронкову, как всегда, за поддержку. И пишет он: «Жидкий баран летает в заостренном небе».
0: Ну и пусть себе летит, нам не нужен пенопласт.
1: Согласен. Крабков Иван задает следующий вопрос. Может ли развитие нейроинтерфейсов сделать машину искусственного интеллекта частью человеческого разума, то есть элементом сознания? Возможно ли будут в таком случае психологические расстройства нейросетей?
0: Почему нет? Ну, пока что, значит, мы не особо вдаемся в проблемы патологии нейросетей, вот, хотя некоторые подходы к этой проблематике, они тоже существуют, потому что, например, существует такое направление, как состязательные атаки на различные системы распознавания. Вот, и, в принципе, развивается такое направление, которое, ну, пока не громко, но называют, значит, нейрофизиологией искусственного интеллекта. Значит, это, собственно, направление, которое занимается тем, что изучает те механизмы, которые обученные системы машинного обучения формируют в ходе обучения. Вот, поэтому, ну, в общем, в истории вообще развития искусственного интеллекта периодически довольно серьезный вклад в развитие этих технологий вносили в том числе психологи и психиатры, вот, и, значит, в том числе обсуждались и возможности создания моделей тех или иных психологических, психических расстройств, ну, в основном с медицинскими целями, да, то есть если у нас будет модель какого-то заболевания, то мы сможем на основе этой модели выстраивать какие-то, там, находить новые способы терапии эффективной. Вот, поэтому я думаю, что тут еще новым поколениям исследователей предстоит сделать многое.
1: Представляю. Спасибо. Себе депрессию компьютера. Прокрастинирующий компьютер просто.
2: А тем временем Павел Исламгалиев переходит на уровень лаборант, то есть он стал спонсором канала «Лаборатории научных видео». Спасибо, Павел. А дальше вопрос от спикер-шоу. Если буду вам регулярно донатить, можно ли друзьям говорить, что я спонсор современной науки? Вопрос. Это, видимо, можете говорить все, что угодно вашим друзьям.
1: Конечно, говорить все, что угодно.
2: Да, то вы вообще Нобелевский лауреат.
0: Ну, на самом деле помощь популяризации науки – это в том числе косвенная помощь самой науке, потому что чем, так сказать, больше люди увлекаются научными знаниями, тем больше потом этих людей приходит в науку, индустрию и помогает двигать ее вперед.
2: Да, и тем более, Сергей, там вопрос на самом деле после этого. Это он как бы шутка, а потом вопрос. Сложнее обучить чувству юмора человека или искусственный интеллект?
0: Ну, я не встречал таких сравнительных исследований. В целом, там, наверное, с 2014 или 2015 года активно ведутся разработки всяких моделей генеративных, которые, значит, должны генерировать юмор. Но, как и у людей, иногда у них получается. в большинстве случаев получается не очень смешно. Но, с другой стороны, вот меня тоже недавно ребята задались вопросом, вот, а вот давай, Сергей, затюнем ГПТ-ху, чтобы генерировать анекдоты. Я говорю, а на чем вы ее будете тюнить? Ну как, вот давайте возьмем анекдот.ру. Я говорю, а вы заходили на этот анекдот.ру? Вы читали, что там написано? Вот, чтобы такое генерить, нам ГПТ-ха точно не нужна. Вот. А как бы, если мы обучим ее на этом массиве данных, то ее легче будет пристрелить, вот, полезнее для общества, по крайней мере. Вот. И, ну, я не знаю, там, мне кажется, что если очень сильно постараться, то даже 50 смешных анекдотов не наберется еще, в принципе, да, во всем количестве анекдотов, которые люди сочинили до сих пор. Вот,
2: или,
0: поэтому...
2: или у тебя просто очень высокая планка.
0: А для кого-то... Может, наоборот, странные. Мои вкусы несколько специфичны, да. Всякое может быть. Вот. Ну, по крайней мере, отдельные примеры смешных текстов, которые генеративные модели искусственного интеллекта генерируют, они, на мой взгляд, действительно смешные. Я вот в ходе тоже подготовки к какому-то выступлению заставил

0: активно используя, заставить им.
1: Мы с вами сегодня тоже побываем. Итак, Крит. Вот, видите, Крит. И, конечно же, когда мы с вами говорим о Крите, то всегда мы с вами будем сталкиваться с изображением быка. Бык для Крита – это больше, чем бык, больше, чем тотем какой-нибудь, больше, чем божество, потому что, ну, давайте начнем вот с чего. Почему же все-таки цивилизация, вообще культура минойская, да? В честь Миноса. Минос – это был царь критский, папа у него был никто иной, как Зевс. И, как вы помните, вот эту картинку «Зевс похищает Европу», помните? Европа, прекрасная молодая девушка, плывет на спине у мощного, божественно мощного быка. У Валентина Серова есть замечательная картина у нашего художника. Вообще сюжет очень популярный. Так вот, Зевс увидел Европу, красавицу, без памяти в нее влюбился, естественно, похитил и вплавь в образе быка отправился на остров Крит. Я не знаю, сколько километров от материковой части Греции до Крита, но я знаю одно, что как-то мне пришлось туда добираться паромом. Сели мы в Афинах в порту вечером, часов, наверное, в 9-10 вечера, и всю ночь паром до Крита шел. То есть вот дошли мы до Крита только утром, часов 8 утра. Ну, Зевс все-таки был бог мощный, даже в образе быка, так что, наверное, тоже он всю ночь с Европой на спине плыл до Крита, похитил ее, и там появился на свет как раз Минос. Ну, не буду вам всю эту историю рассказывать, она очень долгая, если хотите, как-нибудь сами ее прочтете. Итак, у царя Миноса папа был Зевс, верховное божество, мама Европа. А потом ему нашли достойную жену, Пасифаю. У нее папа тоже был непростой, у нее папа был Гелиос, бог солнца, так что вот такой получился очень мощный союз. И, конечно же, священный бык на Крите, он везде, вот куда ни полезь, он везде, всюду будет у нас с вами вылезать этот великий священный бык. Ну, давайте сейчас посмотрим следующую картинку. На Крите сохранились совершенно потрясающие росписи и совершенно потрясающие мозаики. Вот это Кносский дворец. Это центральный дворец, где жил царь Минос. Но дворец, ребят, это немножко не то, что мы с вами имеем в виду, когда говорим это слово «дворец», а это покой царский. Нет. Кносский дворец – это был такой центр. Центр, где вот, куда сносились продукты, там были склады, да, где проходили всякие вот собрания. Это просто был центр жизни, потому что очень интересный был уклад у древних минойцев. У них, например, было что-то вроде паспортов. Только роль паспортов выполняли браслеты. И какой формы браслет, какого цвета, сразу можно было понять, кто перед тобой. Либо ремесленник, либо крестьянин, даже какой-то его социальный статус. Все это было в браслетах. У них было нечто подобие такого, ну, не коммунизма, но развитого социализма. Да, они стаскивали все оливковое масло, стаскивали все зерно, другие продукции в Кносский дворец. Там это разливали в большие амфоры, закладывали в хранильни и оттуда уже выдавали по мере надобности всем другим. Вот дворец, он играл такую вот роль. Ну, конечно, резиденция царя тоже была в Кносском дворце, который весь, вот он весь был расписан разными цветами, разными красками. Там было очень много очень интересных изображений. К сожалению, конечно, подавляющее большинство этих изображений утрачено, но кое-что до нас дошло, о чем... Из чего мы можем судить, да, о древнем Крите. Вот теперь давайте следующую картинку посмотрим. Следующая картиночка – это у нас будет вот. Вот одна из таких фресок. Видите, почему-то он такого сизого цвета, этот мальчик, который, что он делает? Почему он среди цветов? Но вообще эта фреска, она везде проходила, как мальчик, собирающий крокусы. Помните, что такое крокусы, дети мои? Мы с вами об этом говорили. Мы с вами говорили об эфемероидах, о первоцветах, чей век очень короток. Они цветут весной, очень быстро отцветают, заканчивают вегетацию, и дальше луковка.

спит в раскаленной почве и дожидается терпеливо следующей весны. Вот крокус, это один из видов крокуса, крокус шафранный. Потому, ну, покажите нам, Александр, следующую картинку. Это вот такая была пряность, любимая уже даже в то древнее время. Ну вот ведь какая интересная штука. Видите, еще одна фреска, она называется «Синие обезьяны». Это уже фреска из Санторини. Санторини рядышком, остров. Ну, как рядышком? Не так уж и рядышком. Мы до Санторини шли часа полтора-два на таком катере на подводных крыльях, который шел с безумной скоростью. Так что кретянам плыть да плыть. У них корабли были, они даже в Египет плавали, они были прекрасными мореходами. Но здесь интересно вот что. Не так давно появилась информация, что вот этот мальчик, собирающий крокусы, он, оказывается, не мальчик, а он, оказывается, тоже обезьяна. К такому выводу пришли ученые. И сразу возникает такой вопрос, а откуда там взялись обезьяны-то на Крите? Да? Вроде как их там не было. И вообще, вот подойдите к любому взрослому и спросите, где обезьяны живут? Он вам скажет, в Африке. Ну, подумает, скажет. Ну, может, в Индии где-нибудь, в Южной Америке, да? Да. Но в Европе тоже есть обезьяны. Причем это аборигенная фауна, это не интродукция. Дети мои, что такое интродукция, помните? Мы с вами много раз говорили об интродукции. Интродукция – это внесение в чужую культуру, да, куда-нибудь в другое место животных и растений. Да? Вот это называется «интродуцировали». Вот как жабу агу взяли и привезли в Австралию на беду себе, или кроликов. Вот это вот типичная интродукция. Так вот, следующую нам, Александр, покажите, пожалуйста, картинку, и вы увидите самую настоящую европейскую... А, ну давайте сначала с крокусами. Да, я забыл совсем, что у нас здесь крокусы. Вот так они цветут, крокусы шафранные, да? И видите, внутри там такое желтенькое, да? Пестики, тычинки, ботанику учили. Ну, покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вот это желтенькое, оранжевого цвета, это рыльца, рыльца крокусов. Вот это и есть главная ценность, из чего делается пряность. Их собирают, их высушивают, и получается шафран. Шафран, настоящий шафран, если его не разбодяжили там какими-нибудь бархатцами сушеными, это очень-очень дорогая пряность, он используется и как пряность, вот в рис его добавляют, и как пищевой краситель. Поэтому понятно, что мальчик собирал крокусы, но вот мне непонятно, они что, обучили обезьянку собирать шафран? Как-то здесь все не вяжется. Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Следующую картинку вы сейчас увидите, это и есть самое настоящее, да, видите, как сидит на снегу, да? Это магот, это одна из макак, которые живет в Европе. Живут они на Гибралтаре, например, маготы, да? И в Испании, в Португалии раньше они жили, и, может быть, даже, кто ж его знает, может быть, даже доходили когда-то и до Греции. Почему нет? Ну, сейчас их осталось очень мало, но есть такая устойчивая популяция где-то в районе Гибралтара, которые очень любят наблюдать и снимать туристы. Но давайте следующую картинку посмотрим. Это в пользу того, вот, видите, а это кто? Это тоже обезьянки. Ну, это гравюра достаточно древняя, но вот какая штука. В легендах и мифах древней Греции фигурируют такие вот ребята, которые называются киркопы. Киркопы, если перевести, это хвостатые. Это такие карлики, разбойники. И сразу мы угадываем, что, видимо, речь идет все-таки об обезьянах. Ну, кретяне обезьян могли встретить и в Африке. Потому что кретяне древние, они плавали в Египет, у них были отношения с Египтом, и в египетских хрониках это как-то отмечено, да, это мы знаем достоверно. У них были корабли, и плавали они, будь здоров, как, не только каботажно, как древние греки, которые жили после них. Но все-таки откуда греки могли их знать? Ну, во-первых, может быть, тоже они доходили до Египта, да,
А потом, может быть, все-таки могут и до туда доходили, до Древней Греции, кто что знает. Ну, а что было с киркопами и где они фигурируют? Если вы начнете читать легенды и мифы Древней Греции, это очень интересные мифы, вы их там встретите, они в свое время на беду свою решили напасть на Геракла, они разбойничали, ну, не на того нарвались, Геракл половину киркопов перелюбил, а половину сделал рабами. И, кстати, это сюжет такой, который очень часто встречается. Идет Геракл, Геркулес, и несет такие связки карликов, которые болтаются связанные за ноги вниз головой. Вот это вот и есть киркопы. Так, ну давайте следующее посмотрим. А вот теперь мы с вами подошли вплотную к быку. Ну, без быка Крит это уже совсем не Крит. Вот, ребят, мы с вами прекрасно знаем. Помните, у нас с вами была целая лекция о доместикации, да? О том, как одомашнили разных животных. Это называется доместикация. У меня один знакомый всегда говорил: доместифицирован. Он был доместифицирован. Не надо так говорить. Мы с вами знаем прекрасно, что корова у нас произошла от дикого быка Тура. Его латинское название «бос примигениус», и корова у нас тоже «бос примигениус». То есть фактически это один и тот же вид, биологический вид. Другое дело, что из этого вида получили огромное разнообразие различных пород крупного рогатого скота. Но вот исходный бык, дикий бык, тур, он как раз очень похож на критского быка. Ну, если корова была одомашнена, ну, там по разным оценкам, кто говорит 7 тысяч лет назад, кто говорит 8, чуть ли не 10, называют такую цифру, то оно понятно. То есть вот по фенотипу, как выражаются ученые, этот домашний бык, он еще недалеко ушел от своего дикого предка. Вот посмотрите, какие у него рога характерные, да? Длинные, вид такие вот рога. Мы с вами с рогами тоже потом будем встречаться с этими в самых неожиданных местах. А вот покажите нам, Александр, пожалуйста, следующую картинку. Вот. И следующую картинку вы сейчас увидите эти же рога, да? Это вот, видите, это тоже изображение критского быка. Это сэр Артур Эванс. Артур Эванс – это ученый, который открыл миру минойскую культуру. Жил он давно, прожил долгую жизнь, ему лет 90 было, когда он из этой жизни ушел. И ушел он из жизни перед самой, или даже в начале Второй мировой войны. То есть вот расцвет его научной деятельности пришелся где-то на последнюю треть XIX века и вот на первую треть уже века XX. Где-то в 1900 году, если мне память не изменяет, он как раз открыл нам микенскую культуру. И, конечно, очень много фотографий Эванса именно с быком, потому что, как мы с вами знаем, бык – это символ Крита. Ну, следующую давайте мы посмотрим с вами картиночку. А вот теперь мы с вами увидим череп. Вот он, Тура, дикого Тура. Видите, рога той же самой формы. Длинные рога, той же, это вот уже череп настоящего дикого Тура. Тура, к сожалению, нет, ребят, Туров не осталось. Последнего Тура убили, вот я не помню, в каком, по-моему, в 18 веке. Могу ошибаться. Вот. Но на них охотились нещадно, и их выбивали где только могли, и в степях их выбивали, и в Европе выбивали, в Европе быстрее всего их выбили, и в Азии. Поэтому туров, к сожалению, не осталось. Так же, как не осталось диких предков лошадей и тарпанов. Ну вот, кому интересно, посмотрите нашу лекцию в Архе. Года 3 назад у нас была целая лекция об одомашнивании животных, и там мы очень подробно эти истории рассказывали. Теперь мы с вами посмотрим следующую картиночку. Вот это вот критский бык. А кто рядом с ним?
Ну, кто может быть с такой мускулатурой, да? Конечно, только Геракл. Да, это величайший из всех древнегреческих героев, это Геракл. И седьмой подвиг его, это как раз критский бык. Ну, мы с вами сегодня будем разгадывать загадки вот этих подвигов Геракла. Конечно, не все. Всего у него было 12 подвигов. Но там был 13 подвиг. Но я вам о нем рассказывать не буду, потому что это уже будет 18+. Кому интересно, потом сами почитайте. Есть замечательная книжка Лаэш Мештерхази «Загадка Прометея» называется. Это венгерский писатель, публицист. Вот там об этом очень много написано. Вот. Геракл, как известно, его очень любила Гера, дочь Зевса, и она наслала на него безумие. И в этом приступе безумия он убил свою жену и детей. Ну, потом он пришел в себя, конечно, страшно переживал, каялся, мучился, страдал и вопрошал богов, олимпийцев, как же ему этот грех себя смыть. И боги сказали: иди к Эврисфею, к царю Эврисфею, иди к нему в услужение, соверши 12 подвигов, и тогда ты очистишься. А Эврисфей был таким слабым царьком, он страшно боялся всех чудовищ, которых к нему приводил Геракл. И вот как раз седьмой подвиг – это критский бык. Дело в том, что Посейдон подарил царю Минусу потрясающего красивого быка. Посейдон, помните, кто такой? Это колебатель земли, это бог морей и океанов, Посейдон, владыка всего того, что в воде. И почему колебатель? Да, потому что греки думали, что землетрясение – это гневается Посейдон. Бык был изумительный совершенно, и царь Минос должен был этого быка, соответственно, в жертву Посейдону принести. Ну, ему не захотелось приносить, жалко было, ну, такого быка. Он взял и какого-то обычного быка принес в жертву, и тогда Посейдон страшно разозлился на Миноса, на своего племянника, получается, да? И наслал на этого быка бешенство. Бык впал в бешенство, он был крепкий, здоровый, мощный, и он стал носиться и разносить все на своем пути, убивать людей, разгонять скот, разрушать жилища. И вот царь Эврисфей послал Геракла для того, чтобы отловить и укротить этого быка. Ну, вот Геракл, он все-таки был величайший из героев, он прям голыми руками взял его за рога, укротил, и бык стал послушный, как агнец. Это был седьмой подвиг. Десятый подвиг, давайте следующую картиночку посмотрим. Десятый подвиг Геракла тоже напрямую связан с коровами. Это коровы Гериона. А короны Гериона, вот, Александр, покажите нам следующую картиночку. Вот они, да? Ну, это вот, видите, такая средневековая картина. Значит, там история была такая. Коровы тоже были великолепные, они были совершенно потрясающие. Жили они у Гериона, жили это где-то там вот на каком-то острове уже в океане. Ну, может быть, где Канарские острова, вот где-то вот там вот. И Геракл туда отправился на край земли. Здесь, ребят, надо сделать одну очень важную ремарку. Дело в том, что вот даже уже позже Геракл, ну, ребят, Геракл – это современник Миноса, грубо говоря, где-то, да? А вот, например, аргонавты, они были совсем молодые ребята по сравнению с Гераклом. Как вы помните, когда они отправились на Арго, то Геракл, он уже взрослый был такой мужчина, он хотел с ними отправиться, уже даже зашел на борт Арго, но его отозвали, сказали: нет, Геракл, иди-ка, у тебя там еще один невыполненный подвиг, он с ними не поплыл. То есть аргонавты, они фактически Гераклу годились в сыновья. Они были следующее поколение. Среди аргонавтов был
такой Нестор, который потом стал старцем Нестором, и он уже участвовал в Троянской битве, да, в осаде Трои. Он уже был старенький, такой зануда, все над ним смеялись всегда, но он все-таки бывший аргонавт. То есть Троянский цикл – это уже следующее поколение, да, героев. Так вот, в эти времена, о которых идет речь, во времена Геракла и во времена похода на Трою, греки, древние греки, они, в общем-то, не так уж много-то и ходили на своих кораблях. Ребят, вот, кстати, никогда в жизни не скажите, плавали моряку, да? Если скажете моряку, что он плавает, он страшно на вас обидится, уточнит, что плавает на самом деле, и гордо скажет: «Я хожу на кораблях». Так вот, греки ходили в основном каботажно на своих кораблях. Каботажно – это значит вдоль берега, да? Так, не теряя берег из вида. Если штормило, они высаживались на берег, затаскивали свои корабли, ждали, когда перестанет штормить, и снова садились. Как бы познанный ими кусок мира. Она, в общем-то, была не такая уж большая, и она вот уж точно не доходила до Гибралтара, да, до выхода в океан, в Атлантический. Но по легенде, конечно, Геракл пошел именно туда, он пошел через всю Африку, на крайний запад, дошел до Гибралтара, чтобы выйти в океан, и там, ну, там есть разные версии. По одной версии перегораживала выход к океану скала, и он эту скалу, конечно, разрушил, сделал проход, и по бокам образовались две такие вот высокие скалы, которые называли Геркулесовые столбы. Ну, на самом деле, конечно, вряд ли это было, потому что до Геркулесовых столбов точно греки не плавали, но в их сознании это было где-то там, вот знаете, вот даже не на краю мира, а еще дальше. Но, тем не менее, Геракл туда отправился, а вот там великолепных коров Гериона сторожил, ну, несколько там было версий. По одним легендам двуглавый пес Орфа, по другим великан Эвритон, который подрабатывал и пастухом, и охранником. Ну, видите, здесь его в средневековых доспехах изобразили. Вот. А Герион, он был о трех головах, о трех туловищах и с шестью руками. Ну, куда там против Геракла? Конечно, Геракл его победил, и бог Гелиос подарил ему золотой челн, он посадил туда этих коров и привез их к Эврисфею. Это вот был десятый подвиг. Теперь мы с вами смотрим дальше, следующую картиночку, которая у нас будет. Следующая картиночка у нас вот. Это, ребята, это у нас ареал дикого Тура. Потому что туры водились где только не водились. Видите, они даже доходили почти вон туда, до Японии, да? Вот Корейский полуостров, вот там везде были. То есть они были даже в тропической части, и в субтропической части, и вся Англия. Это все вот тур дикий там водился. Поэтому одомашненная в центре человека.

вот самые восточно-сибирские, вообще они очень красивые. Ну, так посмотришь, вот серенькие-серенькие, на самом деле, у них там и розовые такие разводы, и небесно-голубые, и, кстати, что очень интересно, у агамы могут изменять свой, ну, не цвет, как хамелеон, а скорее оттенки, да, и точно так же, до хамелеонов мы сейчас с вами дойдем, и точно так же они это делают даже не для того, чтобы как-то усовершенствовать свою покровительственную окраску, да, а в зависимости от настроения. То есть, если агама в хорошем расположении духа, если ей комфортно, то она будет такая серая с голубоватым. Если она будет мерзнуть, если она голодная, в стрессе, она начнет чернеть. Ну, не так быстро, как хамелеон, но все-таки достаточно. И те, кто держит агам, террариумисты, они это прекрасно знают. Вот самое, если кто-то хочет держать агаму, да, ребят, сейчас самая популярная бородатая агама. А вот бородатых агам очень много, и они разводятся в неволе. Вот начните с них, а потом можно собрать целую коллекцию в террариумах, если понравится вам этот зверь. Зверь очень симпатичный. Так, едем дальше. Вот вы видите, что агама тут сидит на пальме, и совсем почти ее не видно. Потому что, конечно, там есть клеточки хроматофоры, которые тоже работают и для того, чтобы сливаться с окружающим фоном. Для этого тоже. Ну, кстати, обычный какой-нибудь карась, если вы его поймаете в торфяном болоте, да, где пруд такой образовался, вы увидите, что у него спинка очень черная, почти черная, темная-темная. Помните, как называется такая окраска у рыб? Мы с вами проходили, дети мои, это называется скрадывающая противотень у рыб. Спинка темная, а брюхо белое. Или спинка такая синяя, чтобы сверху птица, которая на рыбу охотится, не заметила, а снизу, чтобы хищник смотрел на белое брюшко, которое сливается с небом. Вот, так вот, а какой-нибудь карась, который водится в пруду с песчаным дном, он будет желтенький и совсем-совсем бледный. Поэтому это тоже понятно. Естественно, отбор сработает. Те, кто выделяется, их поедят в первую очередь. Ну, дальше едем. Дальше следующий будет у нас персонаж герпетофауны. Вот. Ребят, я вам всем очень советую, кто не читал, прочитать замечательную книжку Джеральда Даррелла. Она называется «Моя семья и другие звери». Название уже хорошее, да? Кто такой Джеральд Даррелл, я надеюсь, вам рассказывать не надо. А детство его приходило на острове Корфу. Причем Джерри тогда было лет 10-12, он был совсем еще мальчиком. А мам, рос он без папы, у него была только одна мама весьма чудаковатая. И у него был старший брат Ларри, сестра Марго и среднего брата, не помню, как звали. Но Ларри уже тогда был довольно известным писателем. Ему уже было лет 20 с чем-то. У него, кстати, недавно вот мой хороший знакомый, профессор Михайлин, говорят, сделал потрясающий перевод Александрийского квартета Ларри Даррелла. Все никак не соберусь найти книжку, почитать. Ларри, в общем-то, и преподал Джерри Дарреллу первые уроки литературные, потому что Даррелл очень много путешествовал. Вообще, ребят, по большому счету, он был контрабандистом. Он занимался контрабандой животных для зоопарков. Он ездил по белу свету, отлавливал животных в природе, а потом продавал их в зоопарке. Ну, если уж так, руку на сердце. Потом, правда, организовал свой собственный вот этот Джерси, да, зоопарк имени Даррелла теперь. Но когда он рассказывал брату свои приключения, то брат Ларри сказал: «Слушай, Джерри, садись-ка ты пиши». И, видимо, что называется, поставил ему руку. И книги Даррелла, конечно, «Перегруженный ковчег», «Моя семья и другие звери», «Гончие Бафута», да, они стали безумно популярны. Если не читали, почитайте. Вот начните с книжки «Моя семья и другие звери». Там он описывает в основном, конечно, фауну острова Корфу, на котором он вырос. И там он описывает геккона, который жил у него на потолке, и битву вот этого отважного геккончика, вот я не помню, с кем он бился, по-моему, со скорпионом. Вот это вот и есть такой средиземноморский геккончик. Там их довольно много.

в Греции и на островах. Но гекконов, как вы знаете, много. Гекконы бывают разные, бывают очень большие. Геккон Токи, который в Юго-Восточной Азии живет, так он вообще вот такой вот. И этому геккону палец лучше не давать, потому что прокусит до кости. То есть там такая у него будка, такое мощное давление на челюсти, что лучше даже и не пытаться. Но самая большая загадка, которая очень волновала ученых, это каким образом гекконы бегают по потолку, по стенам и даже по потолку. Ну, понятно, маленькие геккончики, да, какие-то у них там, может быть, присосочки, может быть, вакуумные, но потом ученые ловили гекконов, рассматривали их. Никаких вакуумных присосочек у них нет, как у квакш, например, или у лягушек древолазов. Опять же, у лягушек у них еще брюшко мокрое, которое прилипает и позволяет держаться на листике, да? А гекконы вообще чуть ли не, ну, какой, по стеклу террариума бегают, как по полу. Вот, изучали этот феномен ученые. Покажите нам следующую картинку, Александр. И потом поняли, в чем дело. И разгадал эту загадку, вот он, это Йоханнес Дидерик ван дер Вальц. Он физик. И назвали даже, в физике есть такой термин, сила Вальца. Сила Вальца – это вот как раз то открытие. Кстати, Вальц, он был Нобелевский лауреат. Он был почетный профессор Петербургской академии, университета, извините, и других всяких университетов. Вот. И Вальц, он понял одно, что, видимо, это все-таки не электростатика, как считали до него, да, и что там очень-очень сложная система. То есть, во-первых, вот если вы посмотрите на присоску под большим увеличением, покажите ее, пожалуйста, то там такие тонкие-тонкие щеточки. Там вот микроскопические щеточки, очень густые, и каждая такая щеточка, она еще потом на конце раздваивается, расстраивается, как кисточка. То есть получается, что на одном квадратном сантиметре, да, площади около 2 миллиардов тончайших волокон. И вот каждый еще расширяется к концу. Там вот, понимаете, уже даже на межмолекулярном, межатомном взаимодействии работает вот эта вот сила Вальцева, то есть совершенно что-то вот неимоверное. Вот. Но, правда, да, сразу возникает вопрос, а как же геккон тогда слезает со стены, и если ему нужно как-то отклеиться? А здесь тоже оказалось все достаточно просто, потому что выяснилось, что если лапка под углом больше 30 градусов к поверхности, то все это отстегивается, отлепляется, и можно поэтому бегать, можно регулировать. Но не так давно вот канадские ученые делали очень интересные эксперименты и обнаружили, что электрический заряд на лапке у геккона тоже есть. То есть, помимо вальцевой силы, там еще работают и какие-то вот электромеханизмы, сразу два, может быть, и какой-нибудь третий механизм есть, который мы еще не открыли. Вот. Так что, вот видите, вот голландский физик ван дер Вальц сделал великое открытие в области еще и зоологии. Но, правда, Нобелевскую премию, по-моему, ему дали не за это. Так, ну, едем дальше. Кто у нас будет следующий? Ребята, точно мы сегодня до акул не доберемся. Вот, хамелеон, опять-таки. Ребят, а где, вот подойдите к любому взрослому и спросите у него, где живут хамелеоны? Он вам скажет, на Мадагаскаре. Молодец, умные взрослые. А потом подумает, скажет, ну, в Африке, наверное. Тоже верно. Ну, на самом деле, хамелеонов разных много. Живут они действительно и на Мадагаскаре, и в Африке они живут, и в Юго-Восточной Азии даже есть, но хамелеоны живут еще и в Европе. Я, например, хамелеонов видел на той же Мальте. Там есть достаточно устойчивая популяция хамелеолис, хамелеолис он, по-моему, называется, да, хамелеон обыкновенный.
Достаточно большая ящерица, очень забавная, описывать я вам его не буду. Вы все прекрасно знаете, как хамелеон выглядит. У него глаза, которые живут сами по себе. То есть, если бы у вас были глаза, как у хамелеона, то одним глазом вы бы смотрели бы на учителя, а другим в это время смотрели бы шпаргалку вниз, вот туда, под парту. Да? Потому что у хамелеона у него глаза вращаются совершенно независимо друг от друга. Вы знаете прекрасно, что он стреляет клейким языком, и язык приблизительно такой же длины, как и сам хамелеон. И вы знаете прекрасно, что у него сросшиеся пальчики, поэтому кажется, что у него всего два пальца, как клещи, но на самом деле он очень здорово лазает по веткам, по деревьям и цепляется хвостом. И что самое главное, он мастер камуфляжа, и даже двигаться он умеет так, что он становится невидим среди листвы. Хамелеонов можно держать у себя дома. Не так уж это и трудно. Очень любят йеменских хамелеонов держать. Они популярны с таким вот с шлемом. Видели, наверное, да? Вот. Ну и, конечно же, вот еще раз хочу напомнить, что рассказ Чехова «Хамелеон», помните, где урядник становился то добрым, то злым, в зависимости от того, чей щенок его укусил за палец, как выяснялось. Ну, на самом деле, все-таки хамелеон не приспосабливается к окружающей среде, а у хамелеона больше он меняет окраску, потому что это его коммуникация. Когда он коммуницирует с другими хамелеонами, он таким образом показывает, в каком он расположении духа, агрессивное ли у него настроение, лучше к нему не залезать на его территорию, или наоборот, может быть, он хочет с кем-то подружиться или даже пожениться. Вот это все он делает за счет своей окраски, изменений в окраске. Ну, следующее, ребят, точно мы сегодня не успеем, к сожалению, до акул мы сегодня не дотянем, но с герпетофауной давайте разберемся до конца. Этого персонажа вы уж, ребята, знаете наверняка, да? Это Лаокоон и его сыновья. Ну, вы помните, да, легенды и мифы Древней Греции, когда хитроумный Одиссей спрятался с отрядом в деревянном коне, и троянцы, ликуя, потащили его к себе в город, Лаокоон, он их предупреждал этого не делать, не надо этого делать, горе это нам, троянцы, принесет этот конь. Но его, как всегда, не послушали, так же, как не послушали Кассандру вещью, а Аполлон разгневался на Лаокоона и наслал на него огромных змей, которые удушили и его, и сыновей. Ну, вот эта знаменитая совершенно статуя. Кстати, вот есть, я ее как раз нашел и начал даже листать перед встречей с вами. Есть целая книжка Лессинга, немецкого ученого, который называется «Лаокоон». Если хотите, почитайте. Вот об этой скульптуре написана целая книжка рассуждений. В частности, он объясняет, почему лицо Лаокоона не изуродовано криком ужаса. Но нас с вами, ребята, интересует другое. Нас с вами совершенно прозаические вопросы герпетофауны интересуют. Помните, что такое герпетофауна? Да? Герпетофауна – это совокупность рептилии и, кстати, амфибии тоже, которые обитают в этой местности. Амфибии тоже входят в герпетофауну. Так вот, нам интересно, кто же это такой? Что же это за змеюку такую наслали на Лаокоона? Потому что питонов там не было, анакон там не было в Древней Греции. Кто же это мог быть? И откуда древние греки придумали такую здоровую змеюку? Ну, у меня версия, покажите, Александр, следующую картинку, что это, конечно же, был желтобрюхий полос. Вот он. Мне приходилось с ним не раз сталкиваться. Желтобрюхий полос, во-первых, это самая крупная наша змея. Ну, вообще, из полозов он, наверное, один из самых больших, если не самый большой. Он больше 2 метров, по-моему, даже до 3 метров бывает. То есть, это серьезная такая змеюха, но главное не это. Он страшно агрессивный. То есть вот эта змея, хоть и не ядовитая, но она себя в обиду никогда не даст. Он, если видит, что идет какая-то опасность, он сам первым начинает набрасываться и может, кстати, очень здорово покусать. Я помню,
А где же было это? А, в ростовском заповеднике, там мне пастух рассказывал, причем здоровый такой мужчина, крепкий, ой, я так от него бежал, так от него бежал, он такой огромный, он за мной гнался, шипел, вот такая пасть раскрытая. То есть, представляете, он здорового мужчину гнал этот желтобрюхий полос по степи. Ну, я этому не удивляюсь. У меня есть фильм. Как же он называется? Ну, наберите Хабургаев в натуре, Ростов, по-моему, остров Мустангов. Вот я не помню, я просто там три фильма снял, вот в каком именно, я не помню. И я как раз на примере желтобрюхого полоса там показываю, как его можно взять методом Фролова. Фролов тогда был замдиректора Московского зоопарка, он придумал очень оригинальный способ, как зафиксировать, взять в руки крупную неядовитую змею, чтобы она тебя не покусала. Это надо между ног зажать ее хвостик и потом вытягивать его, вытягивать, а потом уже, когда голова покажется, уже рукой взять за голову, и таким образом он вас не покусает, он не достанет ваши руки. Ну вот посмотрите, там фильм, мы все это демонстрируем. Скорее всего, это был желтобрюхий полос, потому что греки наверняка тоже дивились его свирепому нраву. Но полосов, кстати, там достаточно много в Греции. Я встречал другие виды. А вот полос следующий. Покажите картинку, которую я мечтал все-таки в Средиземноморье увидеть. Ну, не поймать, а увидеть хотя бы. Это вот, видите, как раз крупно фрагмент головы, и сходство есть определенное. Скорее всего, все-таки лепили с полоза, такое же прогонистое тело. А вот следующее – это леопардовый полос, потрясающе красивая змея. Ну, не довелось нам с ним встретиться в дикой природе. А зато еще одна змея, самая обычная для Греции, для греческих островов, это следующее, вы увидите сейчас, это называется кошачья змея. Вот мы когда путешествовали по Греции, я там раз пять, наверное, был с Олегом Владимировичем Шумаковым, который сейчас работает в Московском зоопарке, один из руководителей террариума в Московском зоопарке, он герпетолог, вообще такой биолог очень широкого профиля. Он прекрасно разбирается в ботанике, но герпетолог, он профессиональный. Вот. И мы с ним, когда путешествовали по Греции, он как профессионал, он считает недостойным себя как-то использовать нетрадиционные методы поиска, а я их очень люблю. Потому что если особенно такая прохладная погода, я всегда в горах искал помойку. Это вот помойка, куда выкидывают из гостиниц старую мебель, какие-то строительные материалы, еще что-то. И вот там берешь фонарик, если это вечером, или посреди дня, начинаешь вот это все разгребать, один лист фанеры, другой, и обязательно найдется и кошачья змея, и какие-то другие змеи, там, и гекконы, и кого-то там. И вот Олег Владимирович, он на меня всегда сердился, он делал брезгливое лицо, а потом, ну-ка, ну-ка, ну-ка, а это как, о, а это же тут. Вот. Это вот мой такой метод Хабургаева. Хочешь познакомиться ближе с герпетофауной, жди, когда будет холодная погода, потому что в холодную погоду вся эта холоднокровная животина не такая шустрая, и разбирай вот такие вот помойки, особенно если это какой-нибудь лист там оргалита или еще что-нибудь большое, как укрытие. Вот там обязательно всех их голубчиков и отловишь. Кошачья змея очень любит жить в каменных стенах. Вот стены, сложенные из камней, или, знаете, как вот Средиземноморье часто бывает, там же, когда пашут землю, там поля небольшие, то камни складывают по границе участка, и получается такая вот как бы изгородь из камней, которая не скреплены цементом. И вот это любимое место кошачьих змей. Они там где-то в расщелинах днем прячутся, а ночью они выходят из своих укрытий и охотятся на гекконов. Поэтому, если вы хотите увидеть и поймать кошачью змею, то идти надо ночью с фонариком. Вот. Очень красивая, интересная змея. Не волнуйтесь, она не такая ядовитая, чтобы вас укусить. Ну, давайте посмотрим, кто там у нас следующий. Так, кошачья змея. А, вот. А следующий у нас будет еще одна змея. Ребят, ну этого персонажа вы, наверное, знаете, да? У Пушкина есть такая эпиграмма: «Я ускользнул от эскулапа худой, обритый, фух,
но живой. Его там какая-то простернутая лапа еще давлеет надо мной. Кто такой Эскулап, дети мои? Правильно, Эскулап – это врач. А вообще Эскулап, он же Асклепий, это бог, древнегреческий бог, покровитель медицины. Он сам, конечно же, он был великим врачом. И Эскулапа очень часто изображают с посохом, который обвивает змея. Почему же змея на посохе Эскулапа? Чуть дальше вы увидите вот этот символ медицины, да? Это называется либо чаша Гигеи, либо чаша Эскулапа, ее по-разному называют. И чаша тоже увита змеей, и змея вот так вот изгибается над этой чашей, да? Ну, некоторые считают, что это змеиный яд, который в старину был великим лекарством. Нет, ребят, все гораздо проще. Дело в том, что змеи, мудрые змеи, как считали древние греки, они знают тайны лечебных свойств растений, различных трав. Трав, камней, потому что камни тоже лечили, как считали греки, обладали целебной силой. А Эскулап, он владел таким искусством, как оборотничество. Да? То есть он мог превращаться в змею. И когда он превращался в змею, то ему, как змее, открывалась тайна, чем надо. Вот пришел к нему, допустим, какой-нибудь другой бог и говорит: «Эскулап, дорогой, у меня живот болит, страшно, третий день мучаюсь, живот у меня болит, что мне делать?» Эскулап говорил: «Погоди», превращался в змею, а змея прекрасно знала: «Ага, живот болит. Понятно. Значит, пускай найдет на побережье датуру, цветок дурмана, заварит его кипятком», и он моментально превращался в Эскулап и говорил: «Так, все ясно, дорогой, иди вот туда, там растут дурманы, возьми цветочек». То есть, таким образом он как бы заглядывал в интернет, как это делаем мы, и узнавал тайны целительных особенности трав и камней. Поэтому и змея всегда рядом с Эскулапом. Но давайте посмотрим следующую картиночку. Вот. А это Эскулапова змея. Та самая Эскулапова змея, которую обычно изображают на его посохе. Тоже полос. Кстати, у нас он тоже водится. Водится он в Крыму, Эскулапова змея. Но теперь давайте снова вернемся к эмблеме медицины. Следующую покажите нам картиночку. Вот. Здесь изображен Эскулап. Вон она, видите, змея тоже. А змею поет из чаши девушка. Эта девушка Гигея, дочь Эскулапа. Гигея. Это чаша Гигея. Ребят, ничего вам не напоминает? Конечно, гигиена. Что такое гигиена? Чистота, залог здоровья. Вот это в честь дочери Эскулапа Гигеи. И вот чаша Гигеи, обвитая змеей, это и есть такая международный символ медицины. Покажите нам следующую картинку. Вот. Вот она, видите? Так. Чаша Гигеи, где мы сейчас с вами? Ага. Ну, если уж мы с вами, сейчас мы с вами, наверное, сегодня будем завершать, потому что родители будут недовольны, скажут: опять дядя Саша 2,5 часа наших детей мурыжил, вместо того, чтобы уроки делать. Так, следующее, покажите картинку. Ребят, вот меня просил кто-то из наших слушателей сделать отдельную лекцию по бабочкам. Обязательно сделаем. Сделаем, вот обещаю. Бабочек, я больной бабочками с детства. Дело в том, что у Асклепия были два сына. Один сын – это Махаон, вот он, видите? А другой сын, следующую картинку покажите, это Подалирий. Похожая на Махаона бабочка. Да? Махаоны – не редкость у нас. В Подмосковье можно встретить Махаоны. Я даже в Москве видел несколько раз Махаонов. Вот лет 10 назад был такой год очень такой богатый на махаонов, они были повсюду. И я вот около Белорусского вокзала видел махаона, переходил через железную дорогу. Подалирий, он несколько южнее. Это вот туда вот Воронеж, и южнее там уже Подалирий. Но оба сына, и Подалирий, и Махаон, они сражались под Троей.
вместе с ахейцами, и, конечно же, они лечили раны, они врачевали, ну, они дети Асклепия. А вот следующую картинку нам покажите. Потомком Асклепия был еще один великий врачеватель, это Гиппократ. Видите, он как раз тоже восходил своей родословной к богу Асклепию. Гиппократ, ну, наверное, вот два таких титана в международной медицине, да, патриарха. Это Гиппократ и Авиценна, Ибн Сина. Но у них два немножко разных подхода. Я в свое время был на острове Кос, это родина Гиппократа, и там есть совершенно замечательный музей Гиппократа. В этом музее очень интересный такой директор, сам ученый, профессор, мы с ним долго беседовали. Он показывал вещи удивительные. То есть Гиппократ делал даже трепанацию черепа, можете себе представить? Трепанацию черепа, то есть вот если вы видели такие коронки, которые на сверло надеваются, да, чтобы дырку сделать, вот там такие же коронки находили археологи, это когда, ребята, это какой там был, пятый, да, век до нашей эры, вот как они делали эти коронки, какой мастер, с какой там, какими напильниками вытачивал, я не знаю, но делали сложнейшие вещи, зубы лечили, пломбы ставили, вот уже даже в то время. Но самое главное другое, то, что у Гиппократа и у Ибн Сина, у Авиценны, у них были немножко разные подходы принципиальные, да, к медицине, потому что если Ибн Сина, он все-таки врачевал, он как-то вот, он занимался интенсивной терапией, скажем так, то у Гиппократа у него была главная идея – это использовать резервы организма. То есть Гиппократ уже прекрасно знал, что человеческий организм, как организм любого животного, это сложнейшая система, которая изначально запрограммирована на самовосстановление. И самое главное – это дать возможность организму восстановиться во время болезни. Ну, конечно, бывают такие случаи, когда уже никуда не деться, и оперативная хирургия, и тут уже ничего не сделаешь. Но в большинстве случаев, как считал Гиппократ, надо просто помогать организму восстановиться, и тогда болезнь не отступает. Вот в этом была принципиальная разница. Ну, наверное, мы с вами сейчас успеем еще, кто у нас следующий. Давайте-ка посмотрим. Махаонда Дали. А, вот это Платан Гиппократа, там же на острове Кос. Ну, вот по легенде Гиппократ его и посадил. Да? Я, конечно, в этом сомневаюсь. Как вы знаете, вот можно сделать такой дендрологический анализ. Есть такой прибор, сейчас не помню, как он называется. Он выглядит как тонкий длинный штопор. Его вкручивают в дерево, туда так, чтобы целиться в сердцевину самую. Потом вытаскивают как пробку. И вот получается такой шурф. И на этом наборе видны годичные кольца. И можно вот по кольцам посчитать, определить возраст дерева. У некоторых деревьев, как, например, у оливы, текстура такая, что там нет четких годичных колец, и это сделать невозможно. Вот у платана, насколько я помню, тоже таким образом возраст не определишь. Но я как-то очень сомневаюсь, что этому дереву там больше 2000 лет. Хотя сердцевина, да, вот видите, колоссальная сердцевина прогнившая. А сбоку это уже такая прикорневая поросль, которая пошла от погибшего ствола. Ну, кто ж его знает? Чудные дела твои, Господи. Как там? Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам, да? И вот следующую картинку нам покажите. Если уж мы с вами заговорили о бабочках, то, ребят, вот где сплошные легенды и мифы Древней Греции, это в лепидоптерологии. Лепидоптерология, так называется раздел энтомологии, который изучает бабочек. И вот куда ни плюнь, все в жилетный карман. Обязательно наткнешься на какой-то очередной древнегреческий миф. Вот это вот, например, это перламутровка Пандора. Помните, кто такая Пандора была? А? Сундук Пандоры, который
она любопытно открыла и откуда вылетели все болезни. Да, вот это вот часть нее. Следующую нам покажите картинку. Вот, это

Помните, который приплыл втрое с братом Агамемноном, чтобы... А вот это моя самая любимая морфа. Вот, посмотрите, потрясающая, да, бабочка? Это морфа Ципрус. А почему Ципрус? Киприда. Помните, кого называли Киприда, кто появился на свет из морской волны на острове Кипр? Афродита, богиня красоты. Вот это вот морфа Киприда, она в честь него. Это вот моя самая любимая морфа. У меня их не очень много, у меня их там штук 5-6, может быть. Вот. Но морф, конечно, гораздо больше. Так, с бабочками я вам обещал. Следующую покажите. Следующую, кто у нас будет? О, ну это тоже бабочка, которая имеет к легендам и мифам самое непосредственное отношение. Это тоже потрясающий парусник. Я напомню, что и махаоны подолирии, которые мы видели, они относятся к семейству парусников. А это тоже парусник, хотя у него и нет вот этих вот длинных хвостов. Это Аполло Парнасиус. Аполлон. Потрясающей красоты бабочка. Аполлонов много. Бабочки, они очень редкие. Есть Аполлон Мнемозина, который совсем без пятнышек белый. Есть Аполлон Автократор, чудесный совершенно, с яркими. И они очень полиморфные, потому что у Аполлонов, которые живут в горах, у них очень короткий период лета. Вот, и такие вот локальные популяции, которые не связаны друг с другом, поэтому иногда у них идут очень большие изменения. То есть Аполлоны с одной горы вот, очень сильно отличаются от Аполлонов там, с соседней горы. Очень много подвидов. Ну, это мы с вами будем о бабочках говорить. Кто там у нас следующий-то после Аполлона? А, это Дафна, тоже перламутровка. Ну и давайте, раз уж мы про Аполлона заговорили, сейчас последний, да, у нас будет сюжет. Аполлона всегда изображают с кифарой, да, с музыкальным инструментом. Ну, лира тоже похожа, да, ребят. Я лиру посвятил народу своему, да. Ребят, ничего не напоминает. Вот, кстати, на книжке «Легенды и мифы Древней Греции» Куна, там как раз на обложке Аполлон с кифарой, и Кун, как же его звали, Николай, ой, давно не видели, Николай Альбертович, по-моему, Кун, да, Николай Альбертович, он жил в конце 19-го, в начале 20 века, профессор Московского университета был, и он получил, как, ну, теперь мы это называем грант. Он получил грант для того, чтобы написать свои легенды и мифы о Древней Греции. Это был учебник для реальных училищ. Ребята, представляете, в реальных училищах дореволюционной России это ПТУ, профессионально-техническое училище, среднее образование, изучали легенды и мифы Древней Греции. А в гимназиях до революции 100 часов на Илиаду, 100 часов на Одиссею. Представляете, еще древнегреческий язык учили. Вот. И Кун на эти деньги получил грант, уехал в Швейцарию, поселился в пансионе и писал там свои легенды и мифы о Древней Греции. И в этом же пансионе оказался Владимир Ильич Ленин с Надеждой Константиновной Крупской и Нессой Армант. И каждое утро они встречались за чашечкой кофе на завтраке, и Владимир Ильич его спрашивал: «Николай Альбертович, батенька, а что вы сейчас пишете?» Тут говорю: «Ну, сейчас я, Владимир Ильич, пишу про Тесе, его бой с Минотавром». «Ой, как интересно, батенька, а напомните, я подробности забыл». И Кунем за завтраком рассказывал легенды, мифы Древней Греции на следующий день. «А сейчас про что, батенька, пишете?» «А сейчас вот у меня голова Гераклиды». И потом спросил: «Владимир Ильич, а вот я смотрю, у вас свет подолгу горит в окошке, вы там тоже что-то сейчас пишете?» «А я, батенька, ерунду всякую пишу. Империализм и империю к Вот. Так что вот такая вот история. Ну, легенды, мифы Древней Греции Куна для своего времени это, конечно, была великая книга, но сейчас я вам советую посмотреть книги Гаспарова. Просто наберите, они как-то повеселее и, ну, конечно, если Кун 12+, то Гаспаров уже ближе к 18. Так. Заканчиваем последний сюжет. Следующий нам покажите, Александр, картиночку. Вот она. Видите? Черепаха Лира. У Мандельштама есть такое стихотворение. Черепаха Лира что-то там ползет неторопливо.

0: Потому что по легенде свой струнный музыкальный инструмент Аполлон сделал из карапакса черепахи. Он использовал его как вот деку гитары, да, как резонатор такой. А дальше два рога, и, видимо, по форме это были рога быка, и между ними была планка укреплена, на которой были натянуты струны. Вот такая вот у нас, ребята, сегодня получилась смесь истории и зоологии. Старательно мы избегали говорить о растениях. Ботанику мы с вами как-нибудь отдельно рассмотрим. Ну, я думаю, на сегодня хватит, потому что дальше мы опустимся с вами под воду, и там будет очень интересно. Там у нас с вами будут черепахи, осьминоги, мурены, барракуды, каракатицы. И, наконец, мы с вами разгадаем загадку, почему Одиссея не сожрали акулы, которых очень много в Средиземном море. Ну, вот, Александр, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня провели наш корабль между рифов, как всегда. А если есть какие-то вопросы, дети мои, я постараюсь ответить.
1: Александр, большое вам спасибо. Есть вопросы?
0: Давайте. А, Александр, знаете что? Давайте ребятам вот еще что скажем. Братцы мои дорогие, дело в том, что по закону мы не имеем права давать сейчас комментарии под нашими выпусками. Ну, вот такие правила на Ютубе. И вот, Александр, куда мне очень нужны ваши комментарии, потому что они помогают мне и темы искать. И иногда вот вы меня очень здорово поправляете. Ну, кто же без косяков-то? Таких людей не бывает. Вот, Александр, как нам общаться? Где можно комментарии оставлять?
1: Ну, в течение какого-то времени эфир доступен после окончания для комментариев. Но потом у Ютуба новая политика, он детский контент расценивает как контент, который должен быть без комментариев и без монетизации. Мы не можем ничего с этим сделать и повлиять. Пытались разобраться, но, к сожалению, это политика Ютуба.
0: Понятно.
1: А,
0: Ну, может быть,
1: подумаем,
0: как-то можно.
1: ну, пока вот сейчас пока в голову не
0: Да.
1: приходит, да, это
0: Ребят, в общем, мы
1: либо
0: будем над
1: оставлять,
0: этим думать.
1: либо ВКонтакте оставлять, ну вот под постом о эфире, либо как-то еще. Мы пока не знаем. Для нас это не только эти эфиры, не только путешествия с натуралистом, это и эфиры с Вадимом Маринским и эфиры с Ярославом Поповым точно так же подпадают под эту политику.
0: В общем, мы все будем что-то думать и что-то обязательно придумаем, потому что нам очень нужны ваши комментарии. Они нам очень помогают в работе ориентироваться, потому что, ну, нам все-таки хочется, чтобы было интересно и полезно всем. А без вас мы этого просто не поймем. Будем идти ощупью в темноте. Так, ребят,
1: Да, нам
0: давайте.
1: да, я сначала озвучу донаты. В донатах нет вопросов, но нам сегодня много очень прислали донатов.
0: Да вы что?
1: Пишут, пожалуйста, продолжайте. Спасибо большое Александру Хабургаеву.
0: Спасибо, ребят.
1: И сегодня очень много донатов. Большое вам спасибо. Это важно для нас, для продолжения эфиров этих, для подготовки. Все идет как бы в дело. А наш слушатель делает вам
0: Да,
1: замечание к...
0: Александр, две секундочки. Я только хочу сказать, ребята, братцы мои, дорогие дети, вы донаты не присылайте, пускай донаты присылают взрослые. А то мы не переживем, если вы там вот эти деньги, которые на какую-то игру там в PlayStation копили, и пришлете нам. Не надо, мы у детей деньги не вымогаем. А вот лучше подойдите к родителям и скажите, папа, мама, там очень интересный проект, которому надо помочь. И вот они пускай переведут.
1: Да,
0: Правильно, Александр?
1: да, правильно. Вот пишут, что вы пишите для взрослых и детей. К сожалению, это не поможет. Сейчас в Ютубе внедрена новая нейросеть, которая определяет по контенту, не по надписям, не по картинкам, потому что было бы по картинкам было бы очень просто. Нет, там новая нейросетка. Если вы заметили, сразу эфир не закрывается на комментарии. Проходит какое-то время, и эта нейросеть определяет, что там детский контент.
0: Да.
1: И
0: И
1: это
0: вот
1: не
0: они.
1: зависит от того, что там написано в описании, в названии или нарисовано на афише. Это не влияет. Такие современные нейросети. Наш слушатель отсылает вас к началу эфира и говорит, что извержение вулкана Санторин было за 1500 лет до нашей эры.
0: Да, где-то так
1: А
0: было
1: вы
0: дело.
1: назвали после нашей эры.
0: Нет, до нашей эры, конечно, до. Ну, ребят, да вы что? Это значит, я оговорился, потому
1: Да.
0: что я же
1: И вот.
0: сказал, что минойская культура ушла, я
1: Но
0: был на
1: это
0: Санторине.
1: про культуру, а про вулкан вы, наверное,
0: Вулкан
1: оговорились,
0: тогда же.
1: да.
0: Да, кстати, вот одна из теорий Атлантиды как раз связывается. Ну, вообще с Атлантидой штука такая достаточно мутная, потому что это детище Платона. Вот только по диалогам, по-моему, то ли Парменид, вот сейчас не помню точно, где-то там есть в диалогах встречается Атлантида, которую раздули, да? Вот. Но одна из версий, что да, это как раз остров Санторини, потому что там совершенно точно одно, я был на Санторини, его до сих пор потряхивает, и потряхивает его постоянно. Зимой там никто не живет, потому что зимой страшные совершенно ветра, там живут летом, принимают туристов, а зимой все уезжают оттуда, хотя там очень такие уютные городочки лепятся. Вот. И когда было вот это вот страшное землетрясение, то у меня, кстати, фильм на эту тему есть. Сейчас скажу, как же назывался. Цикл мы делали по катаклизмам. Вылетело из головы. Потом вспомню, скажу, в Ютубе можно будет найти. Вот. И почему-то не нашли костей же домашних животных и людей. То есть только разрушенные дома, засыпанные пеплом, а потом выдвинули такую версию, что, видимо, наука-то у них была на достаточно высоком уровне, и жители Санторини, они сели на корабли и уплыли. Так что вот такая вот история. Кстати, там самые дорогие гостиницы, самые богатые люди почему-то очень любят медовый месяц проводить на Санторини, и номер с видом на вулкан стоит там безумных денег, там какие-то тысячи долларов, евро за ночь. Да, спасибо большое, что поправили. Конечно, конечно, до нашей эры, не нашей, кто ж говорит. Угу. Еще есть, да, вопросы?
1: Да, люди, вот опять же слушатель добавляет, что люди на Крите, скорее всего, погибли от так называемой ядерной зимы, вызванной извержением и выбросом пепла, которое на несколько лет затмило Солнце над Средиземным морем.
0: Да, безусловно, потому что такие вот суперизвержения вулканов, как было Тамбору, там и так далее. Кстати, вы же помните, у нас не повезло Борису Годунову, когда 3 года без лета было. Это было такое же мегаизвержение вулкана, ой, в Малайзии, если мне память не изменяет. Но вот представляете, извержение на другом краю света, и половина Земли под пеплом, меняется климат. Да, безусловно, это все очень-очень связано. И вот такие вот великие извержения вулканов, которые были на планете, они, конечно же, изменяли климат, иногда даже не на 1 год. Кстати, очень смешно, Франкенштейн появился после такого извержения. Байрон с приятелями, значит, они были в это время как-то отсиживались на своей вилле в Швейцарии. Байрон писал такие вот стихи, ужастики. Вот. А его гостья придумала Франкенштейна. И тогда же, кстати, появились велосипеды, потому что не было овса. Был не урожай овса, потому что климат изменился, и люди стали осваивать велосипеды. И все из-за вулкана. Так, ну, есть еще вопросы?
1: Да, мы еще до вопросов-то не дошли. Вот сейчас первый вопрос. Это все были просто такие примечания, замечания и дополнения.
0: Так.
1: Можно ли вывести генетически туров и тарканов от современных лошадей и коров?
0: Да, значит, ребят, я рассказывал эту историю в той лекции, которая у нас про одомашнивание. Были два таких немецких профессора, братья Хеке. Один был директором Берлинского зоопарка, другой, сейчас не помню где, по-моему, в Мюнхене. Значит, во времена Третьего Рейха у Гитлера была навязчивая идея, когда он покорит всю Европу и Советский Союз, то они будут восстанавливать фауну степей и лесов времен их великих ариев, всю эту фауну, которую изничтожили проклятые славяне. И лично этот проект курировал Герман Геринг. И вот эти братья Хеки, они начали работы по восстановлению по фенотипу дикого тура. Это получился бык Хека. Посмотрите, кстати. Он действительно похож на тура с такими ветвистыми большими рогами. И они начали работы по восстановлению тарпана. Опять же, по фенотипу. Но, видимо, с тарпаном они не завершили, а это поголовье попало к чехам, потому что чехи потом вывели своего вот этого коника знаменитого. Это вот считается, что это такой вот восстановленный тарпан. Хотя есть вятская порода лошадей у нас в России, она очень похожа на тарпана. Они такие коренастенькие, и у них по хребту идет черная полоска, ремень такой, как у дикого тарпана. Поэтому попытки такие были, да, были, и, видимо, еще будут потом. Еще вопросы есть?
1: Масхабских львов находит в вечной мерзлоте?
0: Насчет вечной мерзлоте я не знаю, находят или нет, но они относятся, да, к мамонтовой фауне, это тундра, степь. Это к Ярославу Попову лучше, вот ему задайте этот вопрос. Почему она называется мамонтовая фауна? Потому что мамонты просто лучше всех сохранились. А так, конечно, это и там несколько видов львов, пещерных львов, несколько видов медведей, пещерных медведей, всякие там шерстистые носороги, огромное количество животных, которые живы по сей день. Это и лисы, это и волки, это и яки, это и сайгаки, это и северные олени. Это все мамонтовая фауна, и масхабские львы были в это же время их современники.
1: Да, и, наверное, последний
0: Да.
1: вопрос. Александр, вы читали книгу?
0: Листаться.
1: Вы читали книгу «Императоры глубин»? Если да, как вы ее оцениваете?
0: Нет, к сожалению, не читал я книгу «Император глубин». Сейчас я себе запишу.
1: «Императоры».
0: А, «Императоры глубин». Нет, а
1: Да.
0: кто написал?
1: Не написано.
0: Ну, если вы рекомендуете, значит, это что-то интересное. А если это что-то интересное, то вот обязательно посмотрю. Может быть, даже прочитаю, если времени не хватит.
1: Да,
0: Сейчас пока в ближайшее время.
1: слушатель, который спрашивал про вечную мерзлоту, говорит, что он читал про находку замерзших львят.
0: Да, я тоже читал об этом, которые очень хорошо сохранились. У Олега Куваева есть замечательный роман, который называется «Территория». О геологах, правда. И там есть такой эпизод. Один из геологов нашел размороженную тушу мамонта, и вот он целый день сдирал с нее шерсть, руки себе в кровь искалечил, но зато на Новый год он пришел в свитере из шерсти мамонта. Это история жизни, описанная Куваевым.
1: Все обращают внимание на ваших котиков.
0: На кого?
1: На
0: Котиков? А,
1: котиков.
0: спят. Да, там это самое
1: Они
0: мелкое.
1: просыпались. Они просыпались.
0: Просыпались. Масяню мы подобрали в луже крови. На машине ночью ехали на дачу. Он выросла красавица. А вот эту мелкую тоже пришлось осенью подобрать. У нее она еще лежала у нас у ветеринарши.
1: Масяня и кто?
0: А?
1: Как зовут вторую?
0: А, вот она мелкая. Иди сюда, мелкая. Иди сюда, покажись, ласточка. Вот она, шалунья наша, да? Еще одна, она еще маленькая. Ее усыновили наши коты. Косян спрятался, он приполз к нам с перебитым хребтом. Ну ладно, иди к Масяне, спи. Да.
1: Ладно, спасибо, Александр, большое.
0: Всего доброго. Счастливо, ребята. Пока.
1: Да, увидимся через,
0: Через воскресенье. И
1: да,
0: вот тогда
1: через
0: узнаем,
1: неделю.
0: почему Одиссея все-таки не слопали акулы.
1: До свидания.
0: Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Тема сегодняшней нашей лекции – это взаимоотношения Донского и Запорожского войска. Взаимоотношения были очень тесные, поскольку эти два сообщества, ну, фактически были родственными и по своему происхождению очень похожи друг на друга. Сам термин «запорожец», да, ну понятно, по месту нахождения их основной базы. Это низовье Днепра, значит, за днепровскими вот этими порогами. Вот, они себя называли «низовое войско Запорожское». В обиходе, а иногда и в таких официальных документах, их называли «запорожские черкасы». Сам термин «черкасы» он привнесен, происхождение этого термина, скорее всего, тюркское. Но это зависит от того, что некоторые народы получили свое название по своей деятельности, да, по первому впечатлению. Ну, например, мы знаем, слово «скиф» означает «воин», а сами себя они называли там «сколотами» или «саками». Слово «араб» означает «воин». И слово «черкес» тоже самое означает «воин», потому что вот сейчас на территории современной там Карачаево-Черкесии, да, население называют черкесами, но у них самоназвание абсолютно другое, они себя называют адыги. Слово «черкес» возникло, видимо, среди турок или крымских татар, и оно означает «воин с Кавказа». Значит, «чери» – это войско по-тюркски, а «кес» – это первопредок кавказских народов. То есть «чери-кес» – это, вот так сказать, «воин с Кавказа», как бы. Ну и вот эти воины с Кавказа, они довольно такое имели влияние в степи. Ну, например, знаменитый князь Темрюк-Идаров, он несколько раз нанимался запорожцами, чтобы он водил их против молдаван, например. Сам термин здесь появился в степи, потому что вот эти народы, они выходили в степь и занимались, естественно, набегами. Привнес этот термин, скорее всего, князь Вишневецкий, который ходил в походы вплоть до территории современной Кабарды и привел оттуда с собой наемное войско. Поэтому, ну, например, до конца 18 века в Польше был такой род войск, как пятигорцы, пятигорские хоругви. Ну и, скорее всего, вот это слово «черкес», «черкас», изменение зависит от того, что у каждого народа есть своя такая доминирующая гласная буква. Например, на севере «окают», у нас «акают», а тюрки «екают». Вот у них вот это слово «черкес» украинцы, видимо, переделали или, ну, под слово «черкас». Вот эти черкасы селились не только в низовьях Днепра, они селились в низовьях Дона. И есть такая легенда, что вот этим казакам польский король Стефан Баторий подарил территорию в низовьях Дона. Хотя она ему, конечно, не принадлежала. Но это вообще прецедент такой, часто встречающийся. Ну, например, в 1918 году, когда немцы оккупировали Донецкий бассейн, и Донское войсковое правительство потребовало, значит, вернуть, а там уже украинцы пытались свою администрацию насадить, то гетман Скоропадский предложил Краснову: вы мне отдайте Донецкий бассейн, а я вам отдам Астрахань. Хотя какое отношение Астрахань имеет к Украине, значит, ну, понятно. Вот, там в низовьях Дона были вот эти две черкасские станицы. И сам термин «черкасский городок», при том, что столица донских казаков была в раздорах, означает, ну, по смыслу, военный городок, то есть форпост. Вот, запорожских казаков или запорожских черкас было раза в 4, даже в 5 больше, чем донских казаков. Они просто раньше образовались, и по Днепру они имели выход сразу в Черное море. Донские казаки образовались несколько позже и имели выход в Азовское море, потом только через Азовское море в Черное. Сближала их, естественно, взаимная вот эта выгода, совместные походы за зипунами. Они держали в ужасе, значит, все вот это турецкое побережье Черного моря, и вот эти совместные походы их сблизили. Они принадлежали фактически к разным государствам. Запорожцы формально были подданы польского короля, а донские казаки получали жалование от московского государства. Значит, а присягу приняли позже, в 1671 году. И невзирая вот на все это, что они вообще-то подданные или, так сказать, данники разных государств, между ними был военный союз. И когда были какие-то конфликты, ну, между, допустим, Москвой и Доном, то донские казаки как-то так недвусмысленно заявили, а у нас с запорожскими черкасами оговорено, что если на них кто пойдет, мы им помогаем, а если на нас кто пойдет, они нам помогут, а Дон без крови мы не отдадим. То есть они противопоставляли, так сказать, московской власти союз с запорожцами, если что. И вот это постоянно было проблемой для русского государства, которое после смутного времени пыталась отобрать, вернуть назад, допустим, тот же Смоленск, который поляки отобрали. Причем поляки отобрали Смоленск в результате очень мощного похода именно запорожских казаков, именно украинцев, гетмана Сагайдачного и королевича Владислава на Москву в 1618 году. Мы царя избрали в 1613, да? Но официальное окончание смутного времени 1618, когда... Ну, война закончилась, поляки отобрали Смоленск, значит, вроде бы успокоились, запорожцы потом каялись, что бес попутал, и Сагайдачный поехал в Константинополь там грехи замаливать, значит, один полк запорожцев вообще перешел, в Москве остался служить, значит, ну, вот такие вот они оказались ребята. Вот, и надо было возвращать земли, поэтому русские власти постоянно пытались заключить союз с турками, потому что там была очень мощная православная греческая диаспора против поляков, чтобы вернуть вот эти отобранные земли. Смоленск, значит, Чернигов. Вот. И всякий раз, когда пытались, вот-вот заключается этот союз, вот-вот будет поход, естественно, первыми попадают под удар запорожцы, если турки двинутся на поляков. И запорожцы вместе с донцами выходили в море, начинали грабеж, и донцы, значит, вот он прецедент, да, что турки говорят, ну как мы будем за вас воевать, если ваши подданные нас грабят. И вот так несколько раз срывались эти походы совместные русско-турецкие против поляков. Донцы запорожцев, ну так скажем, то ли побаивались, то ли что они понимали, что вместе в союзе с запорожцами они всегда получат больше, чем, допустим, жалование из Москвы. Были такие подсчеты, что, значит, если поделить на каждого присланного из Москвы жалование, то получается вот по рублю, иногда вообще по 25 копеек. А с запорожцами они могли награбить столько совместно, что, в общем, как они там, значит, в бархатных кафтанах, там, значит, в шелковых штанах, там, значит, в софьяновые сапоги. Вот это очень сильно на них действовало. Более того, а когда они раз поспорили в походе, то запорожцы убили донского атамана, и донцы промолчали. Но потом, когда донцы вместе с запорожцами захватили Азов, и запорожцы пытались там свой квартал организовать, донцы убили запорожского атамана Мытиша, значит, и тоже как-то запорожцы смолчали. Видимо, трезво оценивали, значит, соотношение сил. Вот, и такая ситуация длилась до, ну, до восстания Богдана Хмельницкого. Во время вот этой войны против поляков, когда и запорожцы, и украинские реестровы поднялись, и там была кровопролитнейшая война, потом закончилась таким периодом, который вошел в историю под названием «Руина», вот, значит, это 60-е, 80-е годы 17 века. Да, значит, войско запорожское резко сократилось. Войско резко сократилось, вот, и донцы стали проявлять больше самостоятельности. Но вот этот вот военный союз между ними все равно существовал. И даже когда по всем этим мирным договорам между Россией и Польшей, запорожцы даже стали русскими подданными. У них существовал негласный военный союз с донскими казаками без оглядки, так сказать, на Москву, потом на Петербург. И яркое проявление – это восстание Булавина. Значит, запорожцы прислали свое войско на поддержку Булавина, значит, против Петра Первого. Вот. Ну и Петр Первый погромил и донских казаков, да, значит, восстание Булавина было подавлено, изменена форма правления, и, значит, главный вождь, так сказать, русских войск, который давил это восстание, потом, когда умирал князь Долгорукий, он в поминальнике своем там записал и озвучил, что у него на совести примерно 22 тысячи убитых. А потом, когда после этого Булавинского восстания принимали присягу сыну Петра Первого, да, то приняли присягу 15 тысяч. То есть убито было больше, чем живых осталось здесь. Вот. А запорожское войско вообще ликвидировали. 1709 год, Меншиков их погромил, значит, разгромил Запорожскую сечь. И запорожцы вместе с Мазепой ушли в Турцию. И существовали там до очередной русско-турецкой войны. И тогда они попросились обратно в Россию. Анна Иоанновна их простила. И вот 1739 год они вернулись. Вот. И здесь начинается раскол. Почему? Значит, выходы в море запрещены. Значит, за счет грабежей, ну, уже не разживешься. Поэтому вот эти войска, они себя войсками называли, Донское войско, Запорожское войско, начали заниматься хозяйством. Для занятия хозяйством, ну, сразу они, в общем, не могли перейти к земледелию, это для них считалось постыдным, руки в земле марать. Они стали, значит, больше рыболовством, скотоводством, виноградарством, там, садоводством и так далее. Вот. Это нужна земля. И у них как раз пограничные земли. И вот с этого момента, с конца 30-х годов 18 века, начинаются постоянные конфликты между донцами и запорожцами. Пограничная речка, одни считают Миус, другие считают, что Кальмиус. Запорожцы вообще считали, что пограничная речка Тимирник, то есть они свою границу видели вот около Ростовского вокзала. Значит, и постоянные конфликты, постоянные драки. Значит, ну, был такой случай, что казаки ходили, сбивали запорожцы со морских коз, где они сами, допустим, рыбу ловили, а запорожцы пришли, уже ловят. То есть пошли драки вот такого характера. А, допустим, будущий атаман Степан Ефремов, он еще лучше сделал, он, когда выступил в поход, его вызвали туда, в Прибалтику, во главе войска, и ему подчинили калмыков. Так вот, когда он шел в поход, он, значит, руками калмыков погромил все приграничные запорожские вот эти, значит, там, зимовники, там, все эти их, значит, угодья, сено пожух и так далее. И потом свалил на калмыков. Значит, в тот период у нас власть уже была такая, значит, просвещенная. Вопрос, почему калмыки, значит, вот так себя ведут, они, ну, они ж нехристи, значит, и вопросы, значит, их привести в православие. Калмыков стали уговаривать, что переходите в православие, те сказали, что у нас на кресты денег нет. Ну и вот перевели вот в такое, что, значит, сбор по всему обществу калмыкам на медные кресты, и пока их там, значит, христианизировали, прозапорожские все эти, так сказать, покосы, и там, что они бобров ловили, все это забылось. Вот. Но конфликты продолжались постоянно. И ну, когда дело уже идет вообще-то о куске хлеба, да, значит, тут как-то, ну, меньше дружеских таких проявлений было. Ну и конец для всего войска Запорожского – это 1775 год, когда после победы в русско-турецкой войне войско Запорожское оказалось вообще-то в тылу, а не на границе. Ну, собственно, и войско Донское. Но войско Донское себя в какой-то мере реабилитировало, чем донцы очень дружно выступили против Пугачева. Значит, и царская власть вот во второй половине, при Екатерине II, она уже вверх двигала не тех, кто там прекрасный воин, стратег, полководец, таких тут очень много было, а двигали, кто зарекомендует себя как верный слуга престола. Вот. И все вот эти, значит, 1774-6 год, все атаманы и войсковые судьи, это кто? Кто ловил и бил Пугачева? Вот они себя этим проявили, их поставили, вот Иловайский лично поймал Пугачева. Вот его войсковым атаманом генерал-майора сразу дали. Значит, Луковкин, походный атаман, его сразу, значит, вот войсковым судьем, бессменным войсковым судьей. Вот. А, ну и тем самым показали, что хотя мы вообще-то не на границе стоим, границу передвинули по Кубани, да, но мы вот верны правительству, и их уже чаще стали рассматривать не только как пограничные, но и как полицейские войска. Вот, их не тронули. А Запорожье, значит, вот они, значит, оказались в тылу, да, не на границе. Ну и там началось что? Значит, они начали захватывать поселенцев, которые были посланы, вот колонизация этих земель началась, которые ныне сейчас, тогда стали называть уже Новороссией, сейчас мы ее называем Новороссией, да? Они их там закрепощали, под коллективное крепостное право пытались устроить. В итоге в 1775 году Запорожскую сечь ликвидировали, их окружили, как командовал войсками серб Текелий, вот, генерал, который доложил, что когда мы их окружали, они занимались упражнением сна, то есть они спали, подпустили войска близко, и 4 донских полка участвовали в окружении и ликвидации Запорожской сечи. Вот, причем они сдались и их просто распустили по домам, а верхушку отправили, так сказать, в монастыри грехи замаливать. Да? Но в послужных списках донских казаков по инерции написано «при истреблении Запорожской сечи». То есть они показали, что мы их уже считаем врагами, и, значит, Запорожская церковь была разграблена, значит, и казаки, вообще-то они были люди религиозные, но они очень почитали свои храмы. Да, не столько священников, а вот само место, где к Богу обращаются. И они зачастую, там, значит, если где-то церковь разграбят, то несли на украшение своих собственных храмов. Вот. И есть легенда, что центральная вот эта люстра, которую забрали в Запорожской церкви, вот они ее поместили, значит, вот на, в храме в нынешнем Старочеркасске. И еще долго там, когда сохранившиеся это верные запорожцы, их потом частично переселили на Кубань, вот, они там, когда у них душа горит, перепьют и так далее, они кидались идти в поход на Черкасск и отбирать вот эту церковную утварь. Но действительно, значит, относится люстра, по крайней мере, центральная часть к 18 веку, вот этот, значит, ствол ее, да, дальше, конечно, более поздние украшения. Что касается запорожцев, то ликвидация их кончилась для них чем? Из 38 куреней 35 ушли в Турцию. Остались 3 служить России, это Ирклиевский, Брюховецкий, Кисляковский. Вот. И когда началась новая война с турками, вокруг них, на их базе и вокруг них восстановили все эти ушедшие 35 куреней за счет добровольцев, за счет, ну так, романтически настроенных, потому что казакам вообще-то завидовали их образу жизни, назвали верное войско Черноморское. Сначала их хотели после окончания войны оставить на реке Бух, потом Потемкин переселил их на Тамань, и вот они составили костяк Черноморского войска, которое потом, значит, превратилось в Кубанское. Причем вот эти 3 коренные запорожские, значит, курени, они поселились не по Кубани, они поселились гораздо севернее, по речке Ей, а всех вот этих романтиков, которые, так сказать, хотели быть казаками, вот их поселили по Кубани, значит, и чтобы они поняли, что такое казачья жизнь, да, что там не медом их кормить будут, а придется служить и по всем этим плавням ползать, и с черкесами воевать, в общем. Вот, Черноморское войско потом пополнили, в общем, набрали 45 тысяч украинцев, малороссиян, и прислали уже в 19 веке, они довели войско до штатного состава, вот. А, значит, с востока подошли и разместились станицы линейного войска, которое в подавляющем большинстве было из посланных туда по жребию донских казаков. Либо их посылали по жребию Волжское войско, потом Волжское войско перевели на Кавказ, В общем, и кубанское войско было создано как некий симбиоз между линейцами, то есть бывшими донцами, и черноморцами, которые отчасти были там запорожцами. Так образовалось кубанское войско. Вот. Ну и в этом войске до сих пор такая легенда, что все они потомки запорожцев. Хотя на самом деле там из всех станиц потомки запорожцев три станицы. Вот. На этом вот эти вот взаимоотношения, ну не то, что они закончились, они уже не непосредственно донцы и запорожцы, да, вот, а донцы-черноморцы. Вот. Ну и потом не стало вот такой, как бы, ну, поруки, да, как военный союз. Они обе, те и другие уже служили России, и так служили, что, значит, не забалуешь. Вот, но в целом, видите, значит, совместное вот это, да, создание кубанского войска из донцов и частично из запорожцев, вот показывает, что да, они вполне, так сказать, смогли ужиться и как новое войско себя проявляли. Вот так вот, на этом все эти взаимоотношения, собственно, вот в это вот все перетекли.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. В гостях сегодня палеонтолог, выпускник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. Ярослав, здравствуйте. И очень рада вас снова видеть. Точнее, слышать. Да, мы же на удаленке с вами. Но вот знаете, как живы, потому что, слава богу, уже познакомиться успели. Я сегодня хочу услышать ваш замечательный, великолепный рассказ про акул, потому что много раз становилась свидетельницей того, как интересно вы об этом рассказываете. И вот зародилась идея поделиться с нашими слушателями вашими знаниями. Но первый вопрос в связи с пандемией, не удивляйтесь. Я слышала, хотя, может быть, врали, что акулы живут по несколько сотен лет. То есть они вообще, получается, не болеют, у них нет каких-то вирусов, бактерий в воде, которые представляют угрозу их здоровью. Или все это легенды?
2: Знаете, про несколько сотен лет я никакой, скажем так, официальной научной информации не встречал. И, откровенно говоря, определить возраст акул, как правило, бывает очень непросто. Такие постоянные наблюдения, когда, грубо говоря, там акулу кольцуют, и потом через некоторое время отлавливают, отслеживают, где она как существует и сколько она живет, стали проводиться буквально последние лет 20-30, поэтому вот объективно можно говорить о том, что некоторые акулы вот по 30 лет живут. Есть предположение о том, что крупные акулы могут жить по 50 лет, но вот 200-300 – это как-то совсем смело.
1: Почему читала? Они объясняли, авторы вот этих идей, что находили в коже акул крюк от какого-нибудь судна, допустим, ну или неважно от чего, которому вот как раз несколько сотен лет. Вот основывались на таких предположениях. Это вообще логично или вряд ли он бы держался в ее коже столько сотен лет?
2: Я думаю, что это скорее фейк. По крайней мере, я такой информации вот научной не встречал.
1: Ну, хорошо. Я думаю, да, что если акула уж... на пенсию в 50, как женщина наша. Хорошо, тогда серьезно. Когда акула появилась на планете? Потому что, говорят, она все-таки старше, чем динозавры.
2: Да, акула, безусловно, старше, чем динозавры. В этом сомневаться не приходится. Однако, когда она точно появилась на планете, вопрос большой. Дело в том, что у акул есть один существенный недостаток, который палеонтологи очень не любят. Ну, акулам там нравится, а вот нам не очень. Дело в том, что у акул скелет состоит из хряща. Ну, то есть примерно из того же, из чего там наши уши, нос и так далее. Ну, он, конечно, не совсем такой же мягкий, он все-таки там немножечко кальцифицированный, там немножечко укрепленный, но все равно хрящ. И что, о чем это говорит? Это говорит о том, в первую очередь, для нас, палеонтологов, что сохраняться такая штука будет очень плохо, если вообще будет сохраняться. И действительно, как правило, никаких скелетов от древних акул палеонтологи не находят, а обнаруживают только самые твердые части, а это зубы и чешуя. Вот. А как понятное дело, что зубы и чешуя – это прикольненько, но не всегда однозначно по зубам и чешуе можно сказать, что это было именно за существо. Поэтому есть такие более-менее достоверные данные о том, что акулы жили 350 миллионов лет назад, там вот даже уже скелеты находят именно такие в хорошо сохранившихся отложениях, в особой сохранности, там уже точно можно сказать. Вроде бы что-то очень похожее на акулу находят в отложениях возрастом 400 миллионов лет, и что-то отдаленно немножечко напоминающее акулью чешую нашли в отложениях возрастом где-то 450 миллионов лет. Если это действительно так, то получается акулы не то, что там намного раньше динозавров существовали, это безусловно. Условно. Динозавры, если что, напоминаю, где-то 230 миллионов лет назад стали гулять. А получается, что акулы – это вообще чуть ли не самые первые рыбы, которые вообще появились на планете Земля.
1: А почему мы об акулах думаем плохо? Может, они вообще лапочки, а мы их напрасно как-то клеймим, боимся?
2: Ну, безусловно, акул мы слишком сильно обижаем и демонизируем. Не стоит забывать хотя бы, что акулы – это очень большая группа и, самое главное, очень разнообразная. Вот те, когда там слышат слово «акула», представляют себе какую-нибудь там большую белую акулу, ну или от силы какую-нибудь акулу быка и предполагают, что это вот что-то, что только делает, что мечтает сожрать того, кто его об этом представляет.
1: Как если посмотрела Жака Ива Кусто, как там ноги у ловцов жемчуга откусывали, так все теперь. Мои отношения с акулами сложились раз и навсегда. Ну, как-то несправедливо, мне кажется.
2: Да, еще Спилберг с челюстями, конечно, тоже подсоропил.
1: Ладно, все-таки, может, они лапочки, да? О детях заботятся, даже не знаю, не нападут никогда ни за что, если их не раздражать. А мы тут со своими челюстями.
2: Не, ну смотрите, акулы, как я уже сказал, группа разнообразная. Во-первых, некоторые акулы просто такого размера, что они физически на людей напасть не смогут, и люди их вообще абсолютно не интересуют. Вообще подавляющее большинство акул рыбоядные. Больше того, есть акулы вообще очень специфического облика, например, какие-нибудь воббегонги, которые скорее на сомиков похожи. Ну вот, и, или же там, если вспомнить каких-нибудь там пелоносых акул, тоже что-то совершенно своеобразное. А уж акула-молот, ну, как бы это, да. Что-то вообще фантастическое совершенно. Ну и понятное дело, что такие акулы как бы опасности никакой не представляют. Но, конечно же, есть акулы крупные, которые охотятся на млекопитающих в том числе. И они, безусловно, могут представлять опасности для людей. Но, как вы совершенно справедливо заметили, действительно, как правило, все-таки люди в рацион акул не входят. И акулы, как правило, на людей не нападают. И статистика, на самом деле, статистика нападения акул совсем не пугающая. Получается, что где-то около 1000 нападений в год зарегистрировано акул. Ну, для сравнения, там, скажем, статистика по нападению змей приближается к сотням тысяч, а то и там к нескольким сотням тысяч.
1: Получается, акулы чаще всего нападают на ныряльщиков, которые заплывают далеко и глубоко. А знаете, мне однажды Валдис Пельш, знаменитый наш ныряльщик, рассказывал, что если на тебя нападет акула, то ее нужно ударить сильно по носу, ну вот между глаз, что ли. И тогда она теряет ориентир, мол, это ее самое слабое, незащищенное как-то место. Он меня разыгрывал или правду сказал?
2: Действительно, такая информация есть. Как бы многие говорят о том, что надо там в глаз ударить или в нос. И действительно, наверное, если акула там в ногу вцепилась, то есть резон лупить ее, почему получится. Но вот, правда, еще надо мудриться извернуться и там стукнуть ее в нос или в глаз. Это уже другой разговор. Но уж тут уж, как говорится, выбирать не приходится. Но если акула плавает рядышком просто так и никого не трогает, то я бы лично не рекомендовал бы акулу лупить почем зря, потому что, скорее всего, она нападать и не решится, потому что акула, она такая рыба вдумчивая, она, может быть, там часами будет кружиться, а потом все-таки надумает, что овчинка выделки не стоит и уплывет. А вот если ее начать, там, не знаю, брыкать ногами, бить по носу кулаком, она, я боюсь, шутку юмора не оценит и все-таки начнет атаковать.
1: Я знаю, что если акула рядом плавает, то ее практически пловец не слышит, потому что такое строение чешуи. По несколько часов даже она может кружить, а человек ее не замечает. Но вот он ее заметил. Это сильнейший испуг. И вот в этот момент она чувствует, вот как псы, да, когда мы пугаемся, или же она чувствует какие-то другие исходящие от нас волны?
2: В принципе, акул обоняние хорошее, но насчет конкретно чувства испуга у меня таких данных нет. Поэтому не могу ничего однозначно сказать. Но вот что акулы воспринимают, так это они, разумеется, воспринимают многочисленные звуки, которые мы издаем. А мы, вот я думаю, что в воде ведем себя как слон в посудной лавке, то есть издаем столько звуков, что нас слышат рыбы на любом расстоянии, на котором они вообще способны это слышать. То есть акула, я думаю, услышит человека где-нибудь там за 400 метров точно, а то и подальше. Но и при этом у акул есть особые органы, которые называются ампулы Лоренцини, которые позволяют чувствовать электрические поля разных живых существ, которые, собственно, производит наш организм постоянно, покуда он жив. Если сердце бьется, то акула будет ощущать даже эти вот мельчайшие там электрические импульсы. Да, дабы не обижать замечательного ведущего Валдиса Пельша, хочу отметить, что он, по-моему, в прошлом году выпустил совершенно фантастический фильм, как раз посвященный акулам. Вот, это вообще, на самом деле, один из самых лучших документальных фильмов, которые когда-либо видел. Так что уж лупить акулу по носу все-таки не стоит, а вот фильм с Володисом Пельшем посмотреть стоит всем.
1: Про мозг. Вы сказали, акула вдумчивое существо. То есть она интеллектуальное существо или она все-таки по меркам, ну, допустим, тех же дельфинов, она, ну, недостаточно умна?
2: Справедливости ради стоит заметить, что интеллект у акул есть, и он относительно рыб очень даже неплохой. Есть такой замечательный показатель, когда сравнивают, собственно, вес мозга по отношению к весу тела. Так вот, если брать по этому показателю, то оказывается, что акулы, во-первых, умнее, условно говоря, там, чем все остальные рыбы, ну, исключая разве что скатов. Кроме того, они оказываются умнее вроде бы, чем земноводные, и даже умнее практически, чем все рептилии, и примерно на том же уровне интеллекта, как птицы. То есть если брать вот просто по соотношению размера мозга к размеру тела, получается, что акула, ну, прям вот гений. Но на самом деле все, конечно же, не так гладко, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что важно не только, какого размера мозг акула отрастила, но и какую часть мозга она умудрилась развить. Так вот, у акулы, конечно же, больше всего развитые части мозга, отвечающие за восприятие сигналов. Мы уже тут немножечко пообсуждали, что у акулы есть множество разных рецепторов. У нее там и обоняние хорошее, и китамполорынцини, и то, и сё. И вот как раз части, связанные с восприятием сигналов, у них развиты лучше всего. И они вот очень аккуратную и тонкую настройку дают. Также у них, конечно, шикарно развит мозжечок и другие части мозга, отвечающие за координацию движений. Но вот та часть, которая конкретно должна у них думать, она у них, конечно, не то чтобы очень сильно развита, но все-таки о чем-то акулы определенно думают. По крайней мере, чем больше смотрят на их поведение, тем лучше понимают, что акулы что-то досоображают. В том числе, например, у акул есть любопытство. Вот у нас тут уже заходил разговор о том, что там насколько часто акулы нападают на людей или не нападают. Акулы все-таки могут, конечно же, напасть на людей, но в подавляющем большинстве случаев сделать они это будут не с целью, чтобы съесть человека, а с целью проверить, что это тут такое плавает и стоит ли это есть. Вот. Но другой разговор, то, что мы там, не знаю, будем рассматривать что-то, не знаю, нюхать от силы, а акулы сразу все пробуют на зуб. Ну и поэтому, как говорится, если какой-нибудь пловец заинтересовал акулу, а потом акула поймет, что это полная гадость и такое есть не стоит, то, как говорится, акуле это нормально, а вот пловцу будет по-любому неприятно.
1: Легче уже, да. Не станет, да.
2: Ну, легче все равно станет, потому что одно дело, акула один раз укусила пла, а другое дело, она конкретно нападает и пытается съесть. Как правило, если она пытается съесть, уже тут удар в нос точно не поможет. Укушенными оказываются всевозможные конечности, то есть то, что дальше все болтается, больше всего шевелится, то акула больше всего и привлекает, и она за это и хватается.
1: Друзья мои, говорим сегодня про акул. У нас в гостях, в виртуальной студии на удаленке, палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда» – это настоящее.

0: Эмоции.
1: Сборная России в очередной раз одержала победу.
0: И настоящие люди.
2: Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.

химик ни разу, Леандр Тамаркин, он в том числе рассказывал о том, что изобрел антибактериальное средство. Причем еще это было до Флеминга, это было в начале 1920-х годов. И это лекарство должно было лечить от пневмонии, от туберкулеза, от малярии, от всего, вообще от всего. И он предложил свои услуги папе римскому Бенедикту. У того тогда была пневмония, приехал Тамаркин к нему, и, к счастью для Тамаркина, папа умер. Почему к счастью? Потому что Тамаркин только-только приступил к лечению. И он мог отмазаться, что нет, это он сам, это не я. И зашло. То есть он стал знаменитым как врач папы римского. После этого его пригласил к себе всего-навсего король Италии. Когда в Соединенных Штатах Тамаркин создал фонд своего имени, это, как обычно, они очень скромные люди, то его возглавил, точнее так, почетным президентом его стал Альберт Эйнштейн, всего-навсего. И этот фонд проводил конференции международные для химиков, их там собирали, Тамаркин там выступал, и никто его никогда не раскусил. Вот такая интересная история. Как выяснилось, а потом, когда уже начали все это раскапывать, гораздо позже, выяснилось, что у него не только химического и врачебного образования, вообще никакого образования нет. Но зато товарищ был очень предприимчивый. Ему нужно было, видимо, в пиар идти. Просто талант пропадал. А вот еще великолепная история. Она мне очень нравится, потому что вот этот замечательный товарищ, Уильям Хамман, в 1992 году стал идентифицировать себя как врача. Ну, вы знаете, есть такие, да, что я идентифицирую себя как вот кто-то. А он летчик United Airlines, и он с 92 года стал писать в анкетах «врач, врач, врач». В итоге он 20 лет практиковал, причем в кардиологии, в кардиохирургии. В кардиохирургии он не лез в операции. И в этом большой плюс. Он, видимо, поэтому удержался. Почему? Потому что он в основном тяготел к такой преподавательской деятельности. Он уже умудренный опытом, ему под 60 было, и он уже передавал свой опыт. Причем, что интересно, он рассказывал нормальные вещи о том, как организовывать командную работу. И, видимо, у него это хорошо получалось, потому что его не раскусили. Он получил более 4 миллионов долларов грантов. Он был исследователем, и у него были публикации в международных лицензируемых журналах. 6 публикаций. Что интересно, отозваны только 2 на сегодня. А это все вскрылось в 2010-2011 году. Он участвовал в конференциях, в том числе организованных профессиональными сообществами и прочее, прочее, прочее. То есть великолепный человек, да? Но было ли у него врачебное образование? Он начинал учиться на врача, но не закончил. То есть ни диплома, ни полного образования, ничего у него нет. Это не помешало ему быть врачом, исследователем, преподавателем. Причем, что интересно, когда вот это все вскрылось, вскрылось абсолютно случайно, подавали очередную заявку на грант и просто проверяли документы. Ну, такая рутинная процедура, да, обычный чекап, который проводит. И выяснилось, что диплома университета Висконсина не существует. И сертификата кардиолога у него тоже нет. Ну вот просто так человек себя повел, да, так построил свою жизнь. И вот когда это все вскрылось, Американская медицинская ассоциация не сразу отстранила его от лекций, что интересно. Они просто поменяли ему титул «доктор» на «капитан». И предлагали, что вот пусть он вам почитает лекции, он капитан, но разбирается, слушайте, лучше, чем мы. Вот его труды. Они в PubMed до сих пор есть. Это говорит о том, что такое PubMed, да, на всякий случай. Отозваны только 2 вот этих вот. Все остальные присутствуют. И посмотрите темы. То есть что может взять медицина у авиации? В смысле организации здравоохранения, например. Почему нет? Нормальные темы, все остальное. То есть человек оказался на своем месте, но вот без документов, к сожалению. Кстати, это очень похоже, да, на сюжет фильма «Поймай меня, если сможешь». Но там другая история о другом человеке. Да, он тоже выдавал себя и за летчика, и за педиатра. Причем педиатром он проработал целый год. И вот даже был очень тяжелый случай, когда ребенок у него чуть не умер, но его все равно на этом не раскрыли. Множество личностей, все остальное. Кто не смотрел фильм, в обязательном порядке рекомендую посмотреть, как люди верят харизматичному жулику. Примерно так. Может быть, есть какие-то критерии правильного врача? Ну, давайте посмотрим.

0: Попробуем посмотреть. Например, кандидат наук, доктор наук или PhD, например, в наших широтах, такое тоже возможно. Это о чем-то говорит? Ну, о чем-то да. Но сразу начинаются вопросы, а что конкретно он там защищал? Потому что я видел диссертации по ветеринарной гомеопатии. Или по остеопатии на лошадях, например. Или такие вот, не знаю, там какие-то препараты, типа, которые делались у нас раньше из ракетного топлива, в сельском хозяйстве, да, для того, чтобы лечить болезни растений в том числе. И это все кандидатские и докторские. Мы будем их засчитывать? Ну, наверное, нет, да. То есть нужно посмотреть, что конкретно изучал этот человек, как выглядят его труды. А если, например, академик? Ну, извините, это может оказаться академия врал. У нас таких много. Так что это все, конечно, некие признаки. Чем их больше, наверное, тем лучше, с одной стороны. Но, с другой стороны, это не сильно помогает. Все равно придется разбираться, а профессор где он конкретно? Профессор чего? Категория – это что имеется в виду? Срок годности или какая-то другая интересная вещь? В общем, да. Опыт. Вот говорят, что это опытный врач. Или у меня там 40 лет опыта. Извините, 40 лет опыта может быть 40 годами ошибок. Это так. И да, вот в опросах в ЦИОМ россияне в основном почему-то ориентируются все-таки на возраст врача. Только 5% опрошенных подозревают, что среди молодых врачей тоже могут быть нормальные. Вот такая интересная вещь. Нет, я понимаю, что специалисты медика готовят очень долго. То есть вот такой обычный, скажем, рядовой специалист – это лет 8-10. Высококлассный специалист – это 15-17. Ну, это действительно долго. Но это не означает, что с возрастом он становится мудрее. Да? Потому что молодой дурак с возрастом становится просто старым дураком. Примерно так. А вот один из критериев, который может помочь – это есть ли врач в неких регистрах, реестрах и так далее. За рубежом такие давно. А у нас теперь тоже есть. Есть такая единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. И там есть две интересных вещи, которые нас могут, ну, в общем, сориентировать в некотором смысле. Первое – это федеральный регистр медицинских работников. И второе – это федеральный реестр медицинских организаций. Если человек есть в этом списке, то, скорее всего, все нормально. То есть его проверили, удостоверились, что да, действительно, все документы у него в порядке. И это хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, я попробовал туда зайти, меня не пустили. То есть доступ, как вы понимаете, заполняет этот документ медицинская организация, та, у которой есть лицензия. Поэтому мы можем такой формальный критерий дать, если врач работает в государственном учреждении, в муниципальном учреждении, в частной клинике, у которой есть лицензия, все разрешительные документы, то, скорее всего, опять же, не на 100%, скорее всего, с ним все хорошо. То есть это более-менее правильный врач. Ну и еще есть куча самых разнообразных признаков. Что интересно, это изучается, то есть проводится масса исследований на эту тему. И некоторые критерии, да, ну, наверное, могут подойти. Да, действительно, можно сказать, что этот человек, например, вас внимательно выслушал. Но шарлатаны слушают, как никто, вы не поверите. Да? Они великолепны в этом смысле, коммуникаторы из них первостатейные. Либо, ну, как вариант, опять же, врач, нормальный врач, он вам все это объяснит, все расскажет и даже может дать рекомендации по тому, что почитать. Но опять же, вы можете посмотреть, если та литература, которая вот здесь выложена, то более-менее хорошо. А если та, которая где-нибудь, не знаю, в каких-нибудь странных мирах, вот как раз с плоской землей или с плоским солнцем, сейчас новая как бы тенденция и прочее-прочее, то да, вот это как бы не критерий. Сложно? Действительно очень сложно. Поэтому я бы предложил ориентироваться на критерии неправильного врача. Вот это, наверное, лучше, на мой взгляд, потому что гораздо проще объяснить. Это придумал не я, то есть один из авторов идеи самой по себе Эдзард Эрнст, замечательный врач, в прошлом гомеопат, перевоспитавшийся, да, и сегодня один из самых последовательных критиков альтернативной медицины. И он как раз выбрал 8 критериев, я немножечко их переначал, их поменьше и прочее-прочее. Давайте посмотрим, что я имею в виду, и Эдзард Эрнст в том числе. Первое, что вам с таким, знаете, с напускным или, может быть, даже с пафосом, с настоящим, говорят, что наука не знает всего. Да, вот эта причина, по которой у вас болезнь, она скрыта где-то очень глубоко. Это некие тонкие материи, которые понять не дано, но нам нужно вот ее найти и именно эту причину исправить. Мы можем проводить различные, там, не знаю, фолевскую диагностику, например, для этого, или биорезонансную диагностику. Почему? Потому что современная наука, она еще не догнала вот тот уровень развития, который есть, скажем, вот у этого врача. Современной науке еще очень долго идти, а этот врач уже все знает. Как вариант, например, конкретное предложение. Профилактика миомы матки через миофасциальную топографическую диагностику, позволяющую распознать даже скрытые заболевания костно-мышечной системы. Кто это? Остеопаты, мои любимые, да, в том числе. Это может быть? Нет. Хотя врач будет абсолютно легальный. Теперь это абсолютно легальные специальности, все остальное. У него будет диплом, сертификаты и все прочее, прочее. И мало того, они даже иногда обижаются, когда потом со мной общаются, говорят, ну смотрите, мы же стоим на доказательной платформе, у нас есть доказательная остеопатия. Ой, ну, в общем, сложно, как я и сказал. Далее. Если вам предъявляют вот эта классическая, да, классическая ошибка натуральности. Но я могу сказать, что, ну, ребята, я немножко так чуть-чуть токсиколог, и поэтому могу предложить вам абсолютно натуральную бледную поганку. Она будет 100% натуральна, но я бы не сказал, что она полезна. Вы знаете, природа вообще умеет предупреждать. И иногда, вот трава, например, есть некое растение, у него есть красивый цветок, но он как бы говорит, я хорошей травой не могу быть, не надо меня есть. Что-то в этом роде, да? Но это еще не все. Вот, например, эта публикация. Смотрите, у нее все есть признаки, все реквизиты. В Nature Chemistry не просто так. Это сравнительный анализ свободных от химии потребительских продуктов. Это вот то, где нет химии. Видите, список пустой. Просто потому что, ну, все вокруг химическое. И то, что оно натуральное, ровным счетом ничего не значит. Если вам на это акцентируют внимание, значит, извините, мы меняем врача. Следующее. Это вот эти вот такие знаковые выражения, да, энергоинформационные взаимодействия, там какие-нибудь голографические поля, лазерные биополя или там, не знаю, каналы связи с космосом, чакры и прочие вещи, шлаки еще сюда же. Сразу, опять же, да, то есть это сразу тот набор, при помощи которого вас явно пытаются дурить, даже если это абсолютно легальный врач. Следующее великолепное утверждение, оно мне всегда очень нравится, что фармкомпаниям невыгодно, они скрывают эту информацию, да, а на самом деле от ковида помогает простой советский бриллиантово-зеленый, например, как вариант, да. Не существует у нас, к огромному сожалению, абсолютно эффективного и абсолютно доступного некого вот такого простого вещества. Потому что да, конечно, есть концепция лечения содой, но почему-то один из главных ее пропагандистов сидит в тюрьме. Почему бы это? Наверное, он все-таки насолил фармкомпаниям. Они хотели продавать соду сами задорого, а он открыл людям правду. Так не бывает. Бывает наоборот. Вот на этом месте супруга обычно спрашивает, водовозов где деньги? Ну, потому что все очень просто. Гораздо проще купить opinion лидеров в небольшом количестве, и они будут продвигать ваш препарат. Критиков скупать бесполезно. Во-первых, они такого мелкого калибра, как я, например. Да, то есть я теперь еще критик на 20 килограмм меньше, получаюсь так. То есть я уже не столь весомый. Это во-первых. И во-вторых, у меня нет никаких регалий, ничего остального. А если купить опинионов с регалиями, это будет гораздо более эффективный подход. Собственно говоря, так и делают. И вот это замечательно, вот мне очень нравится, регулярно об этом говорят, что даже Нобелевский лауреат это поддерживает, или там академик, или профессор, или еще что-то в этом роде. Опять же, людям свойственно ошибаться. Причем некоторые даже остаются на этом мнении, на своем, несмотря на весь груз доказательства обратного. К сожалению, так. Ну, классическая история Линус Полинг. Пожалуйста, Кэрри Мулис, пожалуйста, там Люк Монтанье, прочее, прочее. У нас таких человеков очень много, к огромному сожалению. Апелляция к авторитетам, опять же, не самый правильный подход. Ну и, конечно, самое великолепное, самое замечательное сейчас, особенно к ковиду, которое применимо, то, что у вас упал иммунитет. Его нужно поднять. Нет, уронить иммунитет можно, это прям действительно можно. Можно прям очень сильно постараться. Это и стресс, это неправильное питание, это там и прочее, прочее. Да, набрать можно. Но вот обратно его поднять, вот выше нормы – нет. Подтянуть к норме хоть как-то, когда вы его уронили, ну, с трудом, да, можно. Ольга Жоголева об этом прекрасно рассказывала, например, в том числе. И другие специалисты. И тем не менее, если вам все ваши проблемы сводят только к иммунитету и советуют вам некую биодобавку или некий фитопрепарат, или, не знаю, некое энергоинформационное лекарство, которое вам поднимет этот ваш самый иммунитет, то это, опять же, повод менять врача. В итоге, конечно, может оказаться, что перед вами никого. Ну да, к сожалению, так. Однако это не означает, что нужно идти к шарлатанам. При всей своей безответственности, иногда халатности, любой врач все-таки предпочтительнее, чем шарлатан. Надеюсь, это вам стало понятно после моего рассказа, и надеюсь, вы этими критериями будете пользоваться в том числе в своей жизни. Традиционно список источников, и спасибо за внимание.
1: Давайте-ка посмотрим, как проголосовали наши зрители.
0: Зрителей не проведешь.
1: Кто-то знал.
0: Не проведешь. А знаешь почему? Потому что здесь была подсказка в вопросе. Группе Нобелевскую премию не дают. Она индивидуальная. Только премия мира может присуждаться организациям.
1: Окей. Поверю. Но сейчас суровую проверку предстоит пройти тебе самому.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Итак, Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, автор более 80 научных публикаций и, если не ошибаюсь, самый вредный оппонент одного из прошлых форумов.
3: Да, а поднимите руки, кто не хочет поднять свою внутреннюю энергию, кстати.
0: А может быть, кто хочет?
3: Так, ну, не так много людей.
1: Слушайте, 10 минут у вас, Ярослав.
3: У меня три вопроса. Создается впечатление, что не доктор не может лечить. А при этом в крупнейшем учебнике Харрисона по медицине, по внутренним болезням, есть целая глава, посвященная комплементарной медицине. Ей могут заниматься не врачи. Кстати, остеопатия там тоже есть, между прочим.
0: У нас, вот, к сожалению, это официальная специальность.
3: И вот вопрос. Еще также есть акупунктура, традиционная китайская медицина. Есть признанное национальным достоянием Перу лечение, запрещенное в России, основанное на отваре лианы. Вот, по которому есть масса научных публикаций, это активно развивается. Так вот, что вы скажете?
0: Я скажу, что это, конечно, интересно с точки зрения истории. То есть мы можем посмотреть на это как на наследие донаучной эпохи. И, конечно же, с одной стороны, это неплохо, потому что если нет никакого врача, то лучше врач, конечно, традиционной медицины, условно говоря, да, пусть это будет шаман, пусть это будет знахарь и так далее. Он будет использовать травы и все остальное. Но я хотел бы посмотреть такие работы, ну, например, по пневмониям, либо по, например, аппендэктомии, либо по язвенной болезни, либо
3: то есть что-то все-таки можно лечить.
0: Прочему. Можно лечить, называется это как? Попейте витаминки у нас, это так обычно называется.
3: Вот если вы перуанский отвар выпьете, будут ощущения не как от витаминов, кстати.
0: Но зато это будет четкое действующее лекарство. То есть с вами совершили некое действие, ритуальное. Ритуалы успокаивают, и тревожность у пациента – это очень важная вещь. Я согласен. То есть если у пациента нужно убрать только тревожность, традиционные методики подойдут. Но если у него нужно убрать аппендикс, я бы предпочел хирургов.
3: Я знаю тех, кто разобрался пациентов, людей в медицине намного лучше, чем врачи в здоровье. И вы знаете, есть целые медицинские сообщества пациентские, например, по борьбе с аутизмом. И здесь я не говорю о всяких инстаблогерах crazy. И они же могут давать советы, в том числе по поводу лекарственных препаратов. У них нет дипломов. Вот чем это не медицина? Почему вы считаете, что они не могут заниматься, по сути, медициной, давая такие советы, которые могут быть более полезными, чем советы врачей?
0: Ключевое слово – ответственность. Они не несут никакой ответственности за свои рецепты, советы, подходы, все остальное. То есть им легко, они сказали, и все. Врач несет ответственность за назначение. То есть в этом их основное и радикальное различие. Конечно, легко говорить пациенту, а попробуйте вот это, а попробуйте вот это. И будет как в том анекдоте с Михаилом Сергеевичем, да, жаль, что они умерли, у меня еще была куча креативных идей на эту тему. Так что это важное, я согласен.
3: Но не лучше, важная. Чем врачи могут разбираться, и советы могут быть более полезными.
0: Я соглашусь, что некоторые советы, но системный подход все равно лучше будет со стороны врача. Нужны пациентские сообщества. И мы прекрасно знаем, что клинические рекомендации пишутся сегодня в том числе с участием пациентских сообществ. Без этого никак. И если мы вспомним трех китов доказательной медицины, да, то у нас там пациент тоже будет одним из китов. То есть и взаимодействие с ним – это важнейшая часть лечебно-диагностического процесса. Я согласен. Образованный пациент – это лучший пациент. Но он все-таки именно пациент, не врач.
3: В ряде случаев я к советам пациентам послушаюсь или в некоторых регионах бабки, честно говоря, скажу, чем слушать то, что говорят врачи,
0: иногда,
3: которые в поликлинике.
0: Да, но в подавляющем большинстве случаев, ну, например, как я военный врач, я бы предпочел слушать спецов, честно.
3: А вот про ответственность. А может ли пациент лечить сам себя? Вот сейчас есть тренд на улучшение состояния здоровья, на биохакинг, не побоюсь этого слова. И он просто не удовлетворяется врачами. Врачи зациклены на лечении болезней. И вот эта ниша заполняется. Вот если я сам изучил и сам себя лечу, сам себе доктор, чем это плохо?
0: Ничем. Мало того, Всемирная организация здравоохранения поддерживает такой подход, называя его ответственным самолечением. И это тоже разговор об образованном пациенте. Он нужен, да, и мало того, ну, давайте уж будем честными, подавляющее большинство ОРВИ проходит само. И мало того, страшное слово скажу, ковид в основном сейчас проходит тоже сам. То есть нужно просто находиться дома, нужно лежать, да, не бегать, не заражать никого. Симптоматическая терапия и не более. Что мы еще можем сделать? Да ничего. Нам, конечно, навязывают всякие интересные препараты в клинических рекомендациях, в российских, сейчас последние вышли, там есть над чем посмеяться на самом деле, с одной стороны. А с другой стороны, важное, опять же, да, это возможно, но в определенных границах. То есть человек должен знать красные флаги.
3: То есть все-таки не может иногда, не врач лечить.
0: Не то, что может, а обязан.
3: Прекрасно.
0: Пациент сам себя обязан излечить в подавляющем большинстве случаев. Но когда он дошел до красных флагов, дальше епархия врача.
3: И последнее, наверное, что вы правда верите, что фармкомпании не подделывают результаты клинических исследований? Метаанализы вот собирают, выбирают и выборочно какие-то исследования. Есть масса скандалов в отношении того, что вот проплаченный метаанализ есть, который, соответственно, выбрал только те результаты, которые нужны фармкомпании.
0: А, собственно говоря, я этого и не говорил. Я наоборот сказал, что гораздо проще купить опинина, снабдить его как раз вот этой вот информацией. К сожалению, ее слишком много. Я работаю в медико-фармацевтическом издательстве и как раз это прекрасно знаю.
3: Знаете, как однажды критиков купили? Был препарат, который не показал своей эффективности. Ну, это на самом деле очень часто назначаемый любимый мной розовостатин, но он, к сожалению, не оказался эффективным при лечении сердечной недостаточности. Очень интересно сделала фармкомпания. А они взяли и всех ключевых лидеров в одной из стран позвали на доклад и подписали с ними NDA, Non-Disclosure Agreement, что они не могут, соответственно, разглашать информацию. После того, как статья уже вышла, вроде как публично, многие из них все равно боялись, потому что вкусным обедом накормили и так далее, какие-то они плюшки получили. Вот пример, когда критиков тоже можно купить.
0: Можно, но это чуть ли не единичный случай. И на сегодня, насколько я помню, у нас постепенно сокращается то денежное довольствие, которое отведено опинионом.
3: Достаточно посмотреть рекомендации по неврологии, да?
0: Вы знаете, вот по эпилепсии сейчас вышли очень неплохие. Эпилепсия и эпистатус у взрослых и детей очень неплохие.
3: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо.
1: Так. Прошу тогда уважаемых зрителей оценить нашего вредного оппонента. Садитесь пока что, Ярослав. Дорогие друзья, ну-ка проголосуем. Как вы оцениваете нашего вредного, а может, не очень вредного оппонента? Добрый друг, интересный собеседник, мастер каверзных вопросов или гроза, прямо такая гроза лектора. Пожалуйста, голосуйте, а мы переходим к вопросам. И вот какой вопрос прислал наш слушатель Тимур Акзамов. Как происходит верификация результатов исследований перед публикацией? Должен же был появиться такой метод после всех исследований с фейковыми результатами.
0: Ну, с одной стороны, он существует, то есть рецензирование. Как вы понимаете, в нормальной практике приходит в журнал статья, ее рассылают ослепленную, да, ослепленным, опять же, рецензентом, ослепленным для авторов. Понятно, что редактор, типа меня, например, он знает, кому он что рассылает. Есть набор экспертов по различным специальностям и рассылается, ну, в зависимости от темы, в зависимости от важности, срочности, скажем, 3-5 рецензентам. Да, они соглашаются, что это нормальная статья, что вот это нужно переделать, здесь-то нужно что-то уточнить и прочее, прочее, прочее. И после этого, да, действительно уже исправленный материал со всеми дополнениями выходит. Это, конечно, с одной стороны здорово, но нужно понимать, что у нас немножечко все не так организовано. Существуют и журналы, ну, мягко говоря, которые о своей порядочности не пекутся совсем. Несмотря на то, что там рецензирование есть, оно абсолютно формальное. Некоторые есть абсолютно нерецензируемые журналы. Главное, заплатите деньги, вам что угодно там опубликуют. То есть наличие публикации, это ровным счетом пока что ни о чем не говорит. Да, конечно, нам дальше придется проделать огромную работу. То есть выяснить, что это за журнал, куда он входит, да, Web of Science, там и прочие вот эти выборки, все остальные посчитать. Это действительно очень непросто, даже для специалистов. Сейчас это все стало намного сложнее. А когда появился Photoshop, превратилось просто в невероятно сложное, потому что работать с иллюстрациями стало, ну, намного тяжелее.
1: Так, а сейчас вопросы из... Как я соскучился по вопросам из зала. Давайте, вот там рука молодого человека... Давайте вопрос. Представляйтесь, пожалуйста, задавайте ваш короткий вопрос. Так, сейчас у нас будет вопрос, а потом блиц. Я помню про блиц.
4: Здравствуйте, Константин Чебоксары. Хочется спросить, а какова вероятность, если ты в государственной или частной больнице или клинике, то какова вероятность, то, что перед тобой фейковый врач или, не знаю, самозванец, который пришел с улицы, надел халат условно? Спасибо.
0: Ну, она есть, но я бы так сказал, что она не сильно большая. То есть гораздо выше, если вы приходите в некое непонятное учреждение, не обязательно называющееся клиникой, где-то там, не знаю, вход со стороны мусорных баков или что-то в этом роде, да, то есть такая довольно странная организация. Может быть, там одновременно что-то продают еще, плюс и прочие-прочие вещи, и там есть некий кабинет, и вот там находится некий специалист, который может называть себя врачом. С другой стороны, там реально может сидеть врач, просто он как бы подрабатывает, да. Он половину рабочего дня находится в той самой государственной клинике, потом некоторое время в частной, а потом уже окончательно для души, что называется, дозарабатывает в этом месте. Это, как я и показал, у нас четких критериев разделения нет. Но если человек в государственном учреждении, то это все-таки, я бы сказал, максимум возможного, максимум возможной защиты пациента.
1: Так, Алексей, сейчас у нас блиц. Я напоминаю, что это такое. Это 3 минуты, в течение которых наш уважаемый спикер должен максимально лаконично постараться ответить на максимальное число вопросов. Итак, я прошу... Гонг. А вопрос Андрея. А есть ли страны или организации, где настолько серьезная врачебная школа, что к какому врачу бы ты ни пришел, ты можешь быть уверен на 95%, что тебя не будут пытаться разводить на деньги?
0: Обычно это маленькие страны, там врачей мало, их все знают.
1: Вопрос Юрия. С учетом того, как упало качество подготовки специалистов, не кажется ли вам, что фейковые врачи уже давно работают в системе госздравоохранения, а не только рекламируют тебя по телевизору?
0: Ну, в общем, всякое бывает. Как вы понимаете, проблема с образованием еще не решена, их нужно решать.
1: Вопрос от Егора. Можно ли сказать секретный пароль врачам для перевода их в режим доказательной медицины? Недавно врач из одной крупной госклиники рассказывал мне про вред от абсцентной лексики, потому что ДНК все помнит.
0: Как правильно сказать? Я бы предложил пароль «Ученые против мифов».
1: Окей. Александр. Как оцениваете уровень военной медицины на текущем уровне?
0: Ну как, все еще поддерживает марку.
1: Леонид, как среди настоящих врачей отличить профессионалов от, видимо, недоучек, которые лечат вирусы антибиотиками?
0: Почти никак. Очень тяжело. Это очень длительный процесс. Я сегодня об этом рассказывал в течение всего доклада.
1: Владимир, псевдодиагностика, в общем, все понятно. А как распознать ситуацию, когда начинают диагностировать и лечить болезни по типу ВСД и аналогичные?
0: Ну, можно почитать Никиту Жукова, у него есть довольно полный перечень таких заболеваний. И, в принципе, любых нормальных врачей, того же Ярослава, например, по кардиологии, Бранта по неврологии и так далее. То есть там они все расписывают в своей специальности, что лечить не нужно.
1: Виктория, врач может быть вполне настоящий, окончивший медицинский вуз и ведущий практику, но верящий в дырявый кишечник или вред вакцин. Что с этим делать?
0: Смириться. Врачи тоже люди, что же делать-то?
1: Оксана, что должен знать и уметь участковый терапевт? Я так понимаю, что наличие только высшего медобразования недостаточно.
0: Недостаточно, да, совершенно верно. У меня сейчас как раз сын после окончания вуза пытается устраиваться участковым терапевтом. Сразу скажу, это непросто. Это должна быть и аккредитация, и прочее, прочее. То есть там формализовано довольно сильно.
1: Виктор, чтобы не тратить уйму времени и денег на посещение всех нужных и ненужных узких специалистов, важно иметь правильный первичный диагноз, точку, откуда начинать копать, то есть нужен хороший терапевт. Как найти хорошего терапевта?
0: Я об этом рассказывал. Я так думаю, что просто мы используем критерии неправильности и инвертируем их. Должно подойти.
1: Екатерина, стоит ли переубеждать человека, для которого гомеопатия – смысл жизни? Дети, внуки, никто не нужен, лишь бы великолепный век успеть досмотреть.
0: Ему нужно попробовать предложить другую реальность. Переубеждать не обязательно, но попробовать можно.
1: Екатерина, стоит ли переубеждать человека, для которого… А, это все было, и время у нас, по-моему, вышло. Да? Да. Так, тогда возвращаемся в зал. Успел ответить на 10 вопросов, молодец, хотя это не рекорд. Давайте, значит, в правый блок, вот там рука, пожалуйста, дайте микрофон, представляйтесь.
5: Здравствуйте, Василий. Я хотел спросить, почему, ну вот вы говорите, что каждые 5 лет приходится переуточнять квалификацию врачам, вот, и вот есть такие врачи, в основном терапевты, потому что с ними чаще всего контактируешь, в государственных поликлиниках, достаточно престарелые, и они лечат очень старыми какими-то методами своей молодости, вот, хотя при этом они вроде как должны каждые 5 лет были переуточнять свою квалификацию. Почему так происходит?
0: Ну, как вы понимаете, здесь у нас определенные национальные особенности есть, и традиции у нас любят, я бы сказал так. Очень многие препараты, которые, в общем, давно уже было пора отнести в музей, у нас появляются в клинических рекомендациях. Почему? Ну, потому что их производят уважаемые люди, а бизнес уважаемых людей в нашей стране уважаем, поскольку капитализм, бизнес идет на первом плане. Если его интересы совпадают с интересами пациента, пациенту повезло. Если нет, ну, это проблема пациента.
1: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. А можно ли, главное, нужно ли что-то предпринимать, если в официальном медучреждении столкнешься с врачом-шарлатаном? Ну, всех волнует эта ситуация.
0: Ну, в принципе, конечно, это как раз тот случай, когда следует занимать активную гражданскую позицию. Да, вы можете для начала задать вопрос заведующим отделением, потом дойти до начмеда, до главврача, до департамента здравоохранения, если вас это действительно каким-то образом задело. Да? Имеется в виду, как задело. То есть некий, ну, например, не знаю, вам посоветовали... Вот гомеопатия у нас, к сожалению, входит в клинические рекомендации, поэтому если вам ее посоветуют, жаловаться будет некому, к сожалению. Да? А вот если, например, вас направят на биорезонансную диагностику, вот, ее пока что... У нас нет в рекомендациях, поэтому на нее можно будет пожаловаться. Кроме того, если, например, вам на каком-то листочке напишут конкретное торговое наименование препарата и посоветуют конкретную аптеку, да, в этом случае тоже можно прийти и сказать, что вот нам тут какую-то фигню впаривают. И так далее. Тут, в общем, нужно знать свои права, на самом деле их и отстаивать. Они очень хорошо расписаны в книге Ольги Кашубиной «Как болел бы врач». Я ее рекомендую иметь в домашней аптечке, хотел сказать, ну, в домашней библиотечке. И в обязательном порядке прочитать и законспектировать. Там все очень подробно.
1: Давайте-ка в задние ряды дадим микрофон. Мне кажется, что вот там рука видна. Дайте, пожалуйста, микрофон. Да.
6: Здравствуйте, Юрий Долганов. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что ответственное самолечение – это, в принципе, хорошо и правильно. Не кажется ли вам, что будущее медицины в связи с ростом доступности источников информации, возможностью найти информацию про определенные заболевания и симптоматику, заключается в том, что более просвещенные потомки, скажем так, будут заниматься самолечением ответственным постоянно и обращаться к врачу только тогда, когда, ну, например, нужно будет хирургическое вмешательство, и то есть по-другому никак. И не станет ли это концом медицины в том виде, в котором мы сейчас знаем? Спасибо.
0: Ну, концом вряд ли, она, скорее всего, действительно будет преобразовываться в ближайшем будущем, но врач в любом случае в этой цепочке будет нужен, потому что в случае ошибки кто-то должен сесть. Пациент не сядет явно, поэтому врачи будут оставаться еще долго.
1: Вопрос от Павла Михайлова. К массажисту приходит клиент, говорит, болит спина. Что вы сделаете? Помнете спинку и скажете, вы здоровы. Вылечите его, взяв больше денег, пошлете его к врачу. Что делать с клиентом, который очень хочет, чтобы вылечил его именно массажист?
0: Объяснить, что массажист, это начнем с того, что это средний специалист, да, то есть это средняя медицинская специальность. На самом деле, я понимаю, что некоторые из них начинают называть себя там всякими странными именами, но все-таки есть определенный регламент, есть определенные врачебные специальности, и вот, скажем, врач, условно говоря, например, специалист по ЛФК, да, вот это будет врач. Остеопат, к сожалению, теперь тоже будет врач. Там невролог или прочие-прочие специалисты. Нужно объяснить, что массажем симптомы можно убрать, а нужно лечить, помните, глубинную причину заболеваний.
1: Так, давайте дадим вот сюда микрофон. Там кто-то размахивал телефоном, да, а теперь рукой.
0: Вот так, у нас демократия, да?
7: Горбунов Михаил, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот среди нейросетей есть хорошие публикации о том, что они могут ставить диагноз по флюорографии лучше, чем человек. У вас была лекция о том, что, значит, в гинекологии нейросеть лучше, чем 30-летний опыт специалист работает. А есть всякие, значит, вот типа вот определить меланому по фотографии родинки. Или вот даже мне было предложение устроиться на работу, разрабатывать систему по видео, как человек прыгает, определять его заболевание скелета. Как среди нейросетей отличить хороший диагноз, хорошую нейросеть от плохой и какой-то ерунды?
0: Ну, тут, конечно, нужно смотреть по результатам, да, потому что вы правильно заметили, я рассказывал о некоторых достижениях. Действительно, в Москве, например, ежегодно проводились соревнования по рентгенологии между людьми, то есть врачами-рентгенологами, и нейросетью, которая по тем же снимкам ставит диагнозы. Так вот, только-только нейросеть победила в одном последнем вот этом вот соревновании. До этого всегда выигрывали люди. То есть нам нужно смотреть на результаты, да, на то, на каком материале она обучалась, например, и как ее оценивают эксперты, то есть врачи-специалисты. Естественно, это будут публикации в нормальных журналах, да, то есть в таких в крупномасштабных во всем остальном, об этом будут рассказывать спецы. И нейросеть в любом случае, она не будет сама по себе отдельной, она будет просто инструментом, диагностическим инструментом врача. Решение в итоге все равно должен будет принимать врач, как я и сказал, это его ответственность. Нейросеть у нас пока личностью не признана и нести ответственность не может.
1: Вопрос от Константина Кузина. Один известный человек пошел лечиться в коммерческую клинику с хорошей репутацией и всеми необходимыми лицензиями. Ему там назначили ВЛОК. Сомнительный метод с недоказанной эффективностью. Я даже знаю, что это за известный человек.
0: Да.
1: Вопрос, как же отличить? Так как же отличить настоящего врача от шарлатана? Вы так и не ответили.
0: Я так и ответил, что это очень сложно. Да, можно. Инструменты я вам дал, пожалуйста.
1: Так, я не вижу активности на балконе. Есть вопросы на балконе?
0: Есть вопрос на балконе.
1: Есть? Там? Давайте тогда скорее микрофон. Машите руками. Активнее.
8: Благодарю. Кирилл, Москва. Было очень приятно послушать вашу лекцию. У меня такой вопрос. Очень часто приходится слушать от моих знакомых девушек о том, что гинекологи советуют им родить, и все пройдет. Вам смешнее станет, когда я скажу, что мне один раз терапевт посоветовал сходить в армию, чтобы у меня все прошло. Но сейчас не об этом. Мне стало любопытно, а вообще хоть раз в жизни были ли такие, за все время существования медицины, был ли хотя бы один случай, когда у пациентки действительно все прошло, когда она родила? Или это чисто попытка добровольно, принудительно поднять демографию в стране?
0: Нет, к демографии это отношение не имеет, но это, опять же, традиции. да, то есть это из тех времен, когда не было таких препаратов, которые есть сейчас, когда не было таких методик и подходов, которые есть сейчас, то есть нужен был гормональный всплеск, естественно, да, и вот он вот таким вот образом устраивался. Но вы знаете, я такую страшную вещь скажу. В основном это, что называется, чтобы выбить дурь из головы, скорее всего, так. То есть тебе просто будет чем заняться. На самом деле ты перестанешь доставать врача своей ерундой и пойдешь к педиатру, будешь выносить ему уже мозг.
1: Вопрос задает Карл Август Аванти. Есть ли риск гастролей по провинциальным городам персоны, которая, выдавая себя, например, за Водовозова, будет устраивать терапевтический аттракцион с чудесами диагностики и исцеления? Просьба полечить по интернету вы получаете много. Слышат ли вопрошающие ваш ответ и правильно ли его понимают? Это, получается, два разных вопроса.
0: Ну, тут все довольно просто. Как вы понимаете, если я здесь, плюс есть некие лекции мои в регионах, значит, у меня как минимум есть один клон. Хотя я помню, у меня в Телеграме, я не помню, сколько насчитали клонов в итоге. Потом, может быть, подскажут.
1: Франшиза, да? Это называется.
0: Это нет, это не франшиза, это клонирование. Это Панчин там занимается втихаря на самом деле. А как иначе? Иначе просто невозможно все успеть на самом деле. Так что да, есть такое дело. Ну и плюс, да, вопросы возникают регулярно, их задают регулярно. Я, конечно, стараюсь отвечать, но, как я и сказал, поскольку клоны у меня в разъездах, так бы хорошо их посадил всех, и они все отвечают. А вот колл-центра у меня пока что нет. Технология слабовата.
1: Все впереди. Так, пожалуйста, дайте вот во втором ряду все-таки.
0: Да, а то человек уже очень давно просит.
1: Очень хочет спросить.
9: Алексей Валерьевич, здравствуйте, очень приятно. Сергей, Москва. Последний критерий, разрешите, немножко побуду вредным оппонентом. Последний критерий, у нас упал иммунитет, его надо поднять. Да. Это вроде как не очень хорошо. С другой стороны, в самом начале вы говорили, что иногда врачи все-таки назначают что-то такое, чтобы пациент успокоился.
0: Да.
9: Так вот, все-таки как же вот с этим критерием-то быть? Получается, если врач назначил что-то, чтобы поднять иммунитет, на самом деле это витаминки, значит, он все-таки не такой уж и плохой.
0: Ну, не совсем, на самом деле, потому что эту фразу все-таки в подавляющем большинстве случаев произносят не с целью успокоить пациента. Да? Если мы хотим его успокоить, на самом деле, то у нас есть определенный набор и препаратов, да, и всего остального. Мы не будем ему говорить, что все хорошо, на самом деле. То есть мы будем говорить, что да, у вас вот такое состояние редкое, там надо по нему клинический случай написать и прочее, прочее, но у нас вот тут есть специальное лекарство, которое вот буквально недавно разработали с одной стороны, а с другой стороны его рецепт был найден в неком тибетском монастыре, да, то есть он еще и тысячелетиями проверен, и вот если вы его будете принимать и при этом придерживаться диеты, ложиться вовремя там и прочее, прочее, то есть вот это вот все как бы быстро проговаривается, то тогда вам поможет. Нет, иммунитет в этом смысле все-таки, я бы сказал так, очень вероятный критерий шарлатанства.
1: Вопрос от Алексея Чернышева из города Солнечногорска. С начала эпидемии COVID-19 в России стали появляться истории, когда недобросовестные люди покупали диплом о медобразовании, устраивались в ковидные больницы медсестрами и младшим медицинским персоналом ради получения выплат. Как быть обычным пациентом? Как проверить такого врача?
0: Ну, если мы говорим о младшем медицинском персонале, то это, в общем, ничего страшного. То есть они занимались уходом, и в основном, если мы говорим именно младший медицинский персонал, а не средний, то младший – это уход. Уход, в общем, в этом ничего страшного нет. А вот дальше, если средний, вот это как раз уже гораздо хуже, потому что средний – это назначение процедур. И одно дело, когда клизму вам делает сертифицированная медицинская сестра, и совсем другое дело, когда человек, который вас не сильно любит.
1: Так, вот там вот какие-то качающиеся руки, правда, их там много. Кому-нибудь дайте микрофон в задние ряды. Пожалуйста, представляйтесь.
10: Здравствуйте, Алина. Вопрос такой. Очень часто сейчас говорят о психосоматике, о том, что мы сами себя заболеваем, и что мы сами себя способны вылечить. И как вы считаете, действительно ли мы можем вылечить некоторые свои болячки с помощью психологов?
0: от некоторых болячек мы можем избавиться действительно так, но тут нужно понимать, что психотерапия обычно входит в комплексное лечение. Да? То есть при помощи психотерапии мы убираем ту самую тревожность, зацикленность и прочие-прочие вещи. Да, бывают некоторые вещи, в которые у нас только в голове, что называется. Да? Они замыкаются где-то там в головном мозгу, и что с этим делать, не очень понятно. Ну, скажем, есть такая распространенная проблема – нейропатическая боль. То есть вроде бы там уже какой-то особой физической причины нет, но вот она замкнулась, вот так вот крутится, и нужно что-то с ней делать. Бывают, пробуют медикаментозные подходы, пробуют другие подходы. Психотерапевтический подход тоже в этом смысле подходит. Да? Но тут важно, что обычно под психосоматикой понимают совершенно другие вещи. И

0: все-таки.
1: Многие кальмары, по крайней мере, тренинга, потому что животное начинает зацикливаться на том, как побыстрее съесть, а не на том, как решить задачу. Поэтому в целом мы не используем пищевую депривацию как механизм мотивировать, что ли, своих животных. Несомненно, животное должно в какой-то степени есть хотеть. Если животное начинает отворачиваться и плеваться, ему, конечно, чуть уменьшается рацион, чтобы аппетит все-таки был. Но никакого запредельного голода не нужно. Достаточно просто более-менее стабильного интереса к еде для того, чтобы о чем-то...
2: Ну, просто вы по времени как бы распределяете вот время обедать, да, и в этот момент вы занимаетесь тренингом, я так понимаю. Так...
1: Ну, в целом, да, хотя если у животного бывают какие-то проблемы, то мы
2: то
1: можем
2: нет.
1: предлагать и нештатное совершенно расписание
2: да,
1: кормления.
2: Да, понятно. Ну, так он находится в определенном ритме, потому что, ну, зоопарк
1: да.
2: все-таки это не дикая природа.
1: Да,
2: ну,
1: да,
2: отлично,
1: да.
2: Андрей, спасибо вам большое, вы нас просветили. Мы теперь понимаем, как много вкладывают сотрудники зоопарка в то, чтобы морские млекопитающие чувствовали себя в неволе нормально. В школе они там оказались. Спасибо вам большое. Итак, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго. До свидания.
3: О животных с Иваном Затевахиным.

0: трава зеленая, люди дрянь. Но бывают приятные исключения. Из романа Виктора Пелевина «Generation P».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Generation P». И у нас в гостях филолог, культуролог, автор и ведущий YouTube-канала «Punk Monk» Николай Жаринов. Здравствуйте, Николай.
2: Приветствую.
0: В 2011 году на экраны вышел фильм режиссера Виктора Гинзбурга «Generation P». Картина является экранизацией одноименного романа Виктора Пелевина. Краткий сюжет фильма таков. Вавилен Татарский, нашедший себя в новой жизни в роли сотрудника рекламного агентства, занимается продвижением западных брендов, адаптируя их под русскую ментальность. Умный и местами чудовищно смешной, насыщенный спецэффектами и откровениями фильм делает простой и понятной сложную историю о том, как бывшие пионеры стали рекламщиками на службе у богини Иштар, а поколение Пепси выбрало Кока-Кола.
1: Вы недавно разбирали Пелевина как раз, Generation P. И хотелось бы сравнить именно роман с фильмом, потому что я так понимаю, что фильм все-таки сильно провалился в прокате, и я не видела ни одного положительного отзыва о нем в сравнении с романом.
2: Ну, я бы не сказал, что он прям сильно провалился в прокате. Он сколько там собрал? 4,5 миллиона долларов, по-моему, в России. Я, правда, не помню его бюджет, честно. Я даже не смотрел. Но сборов 4,5 миллиона долларов по России вроде как это прям супер провалом назвать нельзя. В отношении того, кто там был отмечен, ну, многие, например, хвалили Охлобыстина в роли Малюты. Не могу сказать, что фильм прям какой-то жуткий, как бы, что его стоит ругать. Нет, он вполне себе на уровне романа. Просто, мне кажется, снят он был не вовремя максимально. Потому что роман уже не актуальный, уже не вовремя было это сделано. Роман был очень актуален для того времени, когда он вышел, а появился
1: он в свет. Да, вышел он в 99-м, по-моему,
2: да,
1: а фильм сняли в 11-м.
2: Году. Весь фильм сняли в 11-м году, это была другая уже абсолютно обстановка. Это был другой интерес к там, самому этому роману. Потому что и проблема поколения П, она уже куда меньше там людей волновала. Потому что с момента крушения Советского Союза, да, что у нас описывает книга? Книга у нас описывает самое начало 90-х годов.
1: Главного героя, который пытается вписаться в капиталистический мир и не понимает, как это сделать.
2: 93-го года. С этого момента к тому периоду, когда вышел фильм, прошел уже 21 год. Первоначально зрители этого фильма, они не видели этой ситуации 90-х годов. Она была от них максимально далека. Но если мы говорим, ну, не о всех зрителях, многих зрителей, скажем так. И это было уже не к месту.
1: Ну, смотри, сейчас тоже выходит много фильмов в сериалах, которые романтизируют 90-е. И пользуются популярностью
2: там
1: у зрителей.
2: Там не разбирается все с этой точки зрения. Если ты говоришь, например, про слово «пацана», то слово «пацана» — это типичная бандитская тематика. Она вообще находится вне времени. Возьми, например, «Крестный отец». Да какая разница, что там дело происходит в 40-е годы? Это не потеряет своей актуальности. Почему? Потому что это бандитская тематика. Возьми какой-нибудь там сериал, как он называется, «Хитровка, знак кого-то». Не знаю, кого, не помню. Ну вот тебе, пожалуйста, там вообще действие происходит в 19 веке. Да, тоже бандитская тематика, и все окей. Да, потому что есть темы, которые просто не стареют. Роман Пелевина очень сильно привязан к своему времени. По этой причине эта книга, она неплохая, но она никогда не станет великой. Потому что пройдет определенное время, уйдут нюансы эпохи, и этот роман перестанет считываться так, как по-прежнему еще считывается. Вот можно даже было провести бы такое интересное исследование, взять каких-то совсем молодых читателей, которые родились уже после 2000 года, и спросить их, что они думают по поводу романа Пелевина. Наверняка это было бы совершенно иное, чем то, что думают люди, которые всю эту эпоху застали, и для которых это было актуально.
1: Возвращаясь к вопросу про сам фильм и сравнение с романом, да, я перед передачей перечитала роман, потому что я его читала лет 15 назад, и решила сравнить, как его переписали под формат киношный все-таки. Мне кажется, меня очень смутило то, что они вырезали какие-то отдельные куски и больше какие-то внешние, да, где совершаются действия. Все-таки роман же в основном все-таки посвящен какому-то внутреннему конфликту героя, который очень сложно экранизировать. И там очень, ну, на мой взгляд, я тебе сейчас говорю свою точку зрения, и там очень много в романе посвящено, конечно же, игре каких-то слов, словосочетаний, и это связано, конечно же, с деятельностью главного героя татарского. И мне кажется, они не смогли это показать, передать в фильме. И ты иногда не... Я, например, если бы не прочитала роман, я бы некоторые моменты в фильме, я не понимала бы, почему они туда вставлены и что там происходит.
2: Смотри, здесь, конечно, нужно понимать определенную разницу между языком литературы и между языком кино. Потому что далеко не все произведения ты нормально переведешь в кино.
1: Я понимаю, это очень сложно сделать.
2: Это разные вообще виды искусства. Самый яркий пример, да что далеко за примером ходить, вот Евгений Онегин, пожалуйста, что представляет из себя роман, что вот недавно сняли. Это же, ну, как бы разные вещи. Я уж не говорю там про качество, это во всех отношениях просто несопоставимые вещи. Еще яркий пример — Лев Николаевич Толстой. Льва Николаевича Толстого почти невозможно экранизировать. Почему? Потому что у Толстого все развитие конфликта в основном построено на внутреннем монологе героя. Ты не передашь это нормально в кино. Ну, то есть так, чтобы это доподлинно считывалось, ты это в кино не передашь. Есть пример экранизации Бондарчука «Войны и мир». Но там же это тоже выглядит странно, потому что это какая-то, ну, это не кино, это литература какая-то. У Бондарчука получилось замечательно совершенно экранизировать батальные сцены. Это действительно в фильме, ну, делает этот фильм шедевром, да, там много сомнительных моментов, которые есть в этой старой советской экранизации, но вот батальные сцены, это действительно без вопросов, это то, что осталось в истории кинематографа, это то, что вот можно назвать шедевральным примером перевода текста в видеоформат. Но, допустим, тот самый момент, когда лежит князь Андрей, небо над Австерлицем, и он просто смотрит в небо, а у тебя зачитывается за кадром текст Толстого, рассуждение князя Андрея с самим собой. И это же выглядит плохо. Ну, это откровенно плохо выглядит. Почему? Потому что это литература, а не кино. Кино должно показывать, кадр должен тебе что-то иллюстрировать. А когда тебе показывают просто героя, который смотрит в небо, да, и дальше идут его мысли, ты переходишь от кино к литературе. И, по сути дела, создаешь просто иллюстрацию, а кино этим не должно заниматься. Естественно, что я не могу сказать, что текст Пелевина, он прям как-то архисложен. Это роман, рассчитанный на массовую публику. А это роман, который рассчитан на то, чтобы привлечь и интеллектуального читателя в том числе, и самого простого читателя в том числе. И по сложности своей это не текст Льва Николаевича Толстого.
1: Я не говорила, что он сложный.
2: Да, но там действительно есть моменты, которые крайне сложно перенести на экран, связанные с игрой слов, с игрой смыслов, потому что, ну, в тексте это может выглядеть динамично, в кадре ты это динамично не покажешь. Плюс я не знаю, кто из сценаристов работал над этим. То есть даже есть очень самая большая проблема современного российского кино, она состоит в сценаристах. Потому что я не знаю, что с ними произошло, но у меня возникает ощущение, что их просто нет. Да? То есть вот, что я смотрел «Мастера и Маргариту», последнюю экранизацию Лукшина, что еще? Ну ладно, про Евгения Онегина вообще не говорю. Что, господи, этот ужасный совершенно фильм «Летучий корабль». Это же просто глаз вырвать надо. Вот, не знаю, там, тому, кто это снимал, тому, кто это рисовал. Потому что эта картинка просто убивает. И даже там ты видишь абсолютно отвратительную работу сценаристов. Возникает ощущение, что людям просто, ну, не объясняют законы композиции, не объясняют законы драматургии. У тебя вводятся персонажи совершенно случайные, не пойми зачем, но они есть. Да? И здесь то же самое. Ведь текст Пелевина, он очень динамичный, очень интересный. И когда его резали под формат фильма, а логично, что ты будешь под формат фильма резать текст. Это нормально. Это в любом переходе одного искусства в другое, ты, конечно, будешь текст править, ты будешь его дополнять, ты будешь туда вносить какие-то изменения. Вопрос в том, что эти изменения должны быть органичны.
1: это я об этом больше могу.
2: Да, а они же как бы многие из этих изменений делали, ну, по принципу того, вот эту сцену мы можем показать классно, да, давай ее покажем, ее оставим.
1: А это как очень это влияет на драматургию? Это очень сильно в фильме, вот очень сильно считывается при просмотре.
2: Да, хотя в целом они как бы полностью канву пересказали. Ну, то есть пересказали. Хотя, честно тебе могу сказать, фильм мне показался очень бедным по сравнению с текстом. Потому что, когда ты читаешь текст, у тебя визуализируется это все, не знаю, может, из-за того, что я застал эпоху 90-х годов. Правда, я тогда мелкий еще совсем был, но все равно это все происходило на моих глазах. И помню, как по парламенту танки стреляли, и всю другую историю помню. Тем смешнее мне было читать слоган татарского «И дым отечества нам сладко приятен, сигарета парламент». Для многих людей, ну вот современных, например, сценаристов, это, наверное, было уже не так актуально, не так интересно. Короче, в драматургии они просто не всегда разбираются, и я не могу понять причины этого. Возможно, причина в образовании. Ну, то есть, кто у нас сейчас, например, в школе, а сценаристы сейчас становятся моложе, это уже продукты, да, там, не старого советского образования, а современного образования. А кто сейчас, например, нормально изучает литературу в школе? Никто точно не изучает нормально литературу в школе, потому что вся литература изучается исключительно с точки зрения сюжета. А тебе не говорят ни о драматургии, тебе не говорят ни о правилах составления истории, ни о том, как что нужно рассказывать. И вот эффект.
1: У меня была еще на тот момент преподавательница в институте, ученица Лотмана. Угу. И я поразилась после школы, ну, в школе-то, как ты сейчас рассказываешь, мы в школе также пересказывали, приходили тупо, да, сюжетную линию.
2: Да.
1: И когда я пришла в институт, и ее звали Правдин, у нее фамилия была, когда мы ей сдавали экзамен, меня поразило, допустим, она первый какой задала вопрос, «Старосветские помещики по Гоголю». Угу. Она спросила... Какие были двери в доме? И у всех сразу, при чем тут двери, зачем двери? Вообще какое-то отношение имеет к тексту, к содержанию. А потом выяснилось, что двери там были музыкальные очень. И каждая дверь издавала свой собственный звук. И то есть она тоже всегда делала акценты на какие-то такие детали и ставила оценки не за пересказ текста, а даже если ты, допустим, не прочитаешь какой-то определенный рассказ, но выскажешь свою точку зрения про то, что ты прочитал, именно свою, не то, что написано во всех книжках, за это нам ставили оценки. Это действительно абсолютно другой подход.
2: Потому что это и называется обучение литературе, это и называется учить человека воспринимать текст, рассуждать и все остальное. Вот как эта деталь с поющими дверями, ты понимаешь? Это же обалденный художественный образ. Вот яркий пример. Я за последнее время пересмотрел очень много фильмов Терри Гиллиама, они все спорные. Что «Король рыбак», что «Страна приливов». «Страну приливов» вообще захаяли, да, из-за того, что там тема наркомании поднимается. Но ты смотришь фильмы Терри Гиллиама, и ты понимаешь, перед тобой режиссер. Ну вот это кино, да? У тебя каждый кадр говорящий, кадр тебя удивляет, он интересен, тебе интересно все это смотреть. Даже если он показывает безумие, тебя это может отталкивать, но тебе это любопытно. А смотришь современные кадры современных режиссеров, а они мертвые. Ну, не говорят они с тобой. Ну, вроде красивая картинка, да. А получается какой-то Инстаграм на самом деле. Почти везде. Ну, вот весь, например, Евгений Онегин — это один сплошной Инстаграм. Фильм, сделанный только ради одного, чтобы красиво снять жену режиссера.
1: Примерно эту проблематику, наверное, Пелевин и поднимает у себя в романе, да, про рекламное мышление, про то, что сейчас у нас Homo sapiens или ХЗ, как он их называет, угу, новое поколение, от слова «зиппинг», когда ты быстро переключаешь канал для того, чтобы не смотреть рекламу, что тебя приводит к тому, что у тебя уже немножко другой взгляд и на кино, и на те вещи, которые...
2: Ну, клиповое мышление и все остальное, да. Пелевин, кстати, в этом отношении вообще как бы ни в коем случае не новатор. Метко умеет он подобрать ту или иную фразу, как, например, в данном случае ХЗ, да, чтобы, опять же, это было проще для понимания, в том числе массового читателя, потому что, конечно, он ориентируется на широкую аудиторию. А так все эти идеи уже были, боже, это Жан Бодрияр, «Симулякры и симуляции», это вся классика постмодерна, там, от Кристи Вейса, ее теории интертекстуальности, от Ролан Барта, «Смерть автора». Это все еще оттуда, и Пелевин в этом отношении творит полностью в этой парадигме. И, кстати, даже среди русского постмодернизма есть авторы куда более интересные, чем Пелевин. Хотя Пелевин до определенного момента автором был очень неплохим.
1: Я хотела тебя спросить на эту тему. Ты сейчас перечисляешь все равно зарубежных авторов, а именно в России, в среде русской литературы, можно ли Пелевина назвать первым таким писателем постмодерниста?
2: Нет, нельзя. Он не первый. Вообще далеко не первый. До него Венедикт Ерофеев. Венедикт Ерофеев – это постмодернизм, причем постмодерн еще проявившийся в России. Его бессмертная поэма «Москва петушки», она написана в 1969 году. В этом же году высказаны основные постулаты постмодерна. О них ничего Ерофеев не знал, потому что никакого культурного обмена не было. Все эти авторы ничего не знали о Ерофееве, потому что его книга стала достоянием массовой общественности только в 80-х годах, в конце 80-х годов, когда она была издана за рубежом, кстати, в начале. И помимо Венедикта Ерофеева, то есть постмодерн, слушай, во-первых, был такой автор Митёк, к направлению Митьки принадлежал, Шинкарёв Максим и Фёдор, вот, пожалуйста, тебе, это тот же самый постмодерн, когда у тебя идет история двух алкашей, которые думают там поехать за раками, а при этом у тебя алкаши общаются в стиле японских хокку, понимаешь, ну, вот тебе, пожалуйста, постмодерн. И это было задолго до Пелевина, Шинкарёв. Опять же, Саша Соколов, его великолепный роман «Школа для дураков» — это тоже постмодерн. И как бы это задолго до Пелевина. Эту книгу еще в определенный момент читал Владимир Набоков. И Владимир Набоков как раз сказал, что вот это хорошая, замечательная книга. По сути дела, назвал там Сашу Соколова продолжателем своих традиций в литературе. Постмодерн, нет, не ограничивается Пелевиным. Это сейчас из-за того, что, понимаешь, как говорится, на безрыбье и рак рыба. То есть, ну какие есть сейчас прям суперхорошие писатели, оригинальные в России? Ну что, что Улицкая хороший писатель, да, супероригинальный в России. Татьяна Толстая с романом «Кысь»? Нет, конечно. Вот, это все так более или менее на уровне дна. Но у нас сейчас нет ни одного автора уровня. Ладно, я не говорю там про какие-то огромные величины, да, я не буду говорить уровня Умберто Эко, да, например. У нас нет ни одного автора уровня даже Пола Линча, например, вот автор современный ирландский, Букера получил в 23-м году. У нас нет массовых авторов такого уровня, просто нет. У нас нет ни одного автора уровня Рахинтона Мистри. Я не говорю, что у нас нет ни одного автора уровня Мишель Турнье. Возьми, например, нашу научную фантастику. Она сейчас вообще находится в застое. У нас после Стругацких нет никого. А возьми, например, Китай, где научная фантастика никогда не была популярна. Это был жанр, который для китайцев был просто неинтересен. Они на него плевать хотели. А у тебя есть Лю Цзипин, его «Задача трех тел». Я сейчас читаю еще его сборник рассказов «Удержать небо». И, блин, ты читаешь и думаешь, это шедевр. Как бы каждый рассказ, вот там первый рассказ, например, «Сельский учитель», как он выстроен с точки зрения драматургии, какой это интересный взгляд на научную фантастику, как это классно рассказанное в деталях истории, ты понимаешь, перед тобой писатель очень большой величины. И ни одного подобного писателя в России ты не найдешь. Потому что смотришь ты, например, да, на того же самого, господи, Сорокина, его «День опричника». Да фигня. Ну, как бы, ну, провокация ради провокации. Вообще не пойми, зачем это надо. Пелевин хотя бы писал интересно, писал привлекательно, но тоже до определенного момента. Потому что с... Короче, ну последние романы его вообще невозможно читать. У меня действительно возникает ощущение, что он там иногда просто уже искусственным интеллектом пользуется. Ну и штампует это каждый год из серии того, что бабки-то нужны. А он любой роман, который сейчас издаст, у него все равно он разойдется в огромном тираже. Он там за это получит несколько миллионов рублей и может себе дальше спокойно в Таиланде дальше тусить. Да, как бы над новым романом работать. И вот по роману в год штампует, а там уже сплошные самоповторы, это уже абсолютно неинтересная история. Там один какой-то яркий момент на всю книгу. Как, например, в его последнем романе «Путешествие в Элевсин». Господи, какой отвратительный, вообще совершенно никчемный текст. Ты смотришь на то, на те образы, которые он тебе давал в Generation P, от некоторых действительно хотелось хохотать. Как, например, там вот это предложение, да, русскую идею сделать. Боже, классная метафора, да. Выскажи мне русскую идею, вот, ну, такую небольшую, да, в конкретной фразе, чтобы я понимал, какая идея за моими бабками стоит, да, и не чувствовал себя вот этим отщепенцем. Классно, классно сформулировано, попадает в аудиторию на 100%, а вот больше ничего такого, даже достаточно простого, это простая идея, ну, просто красивая, уже нет.
1: Можно ли это связать с тем, что он заключил контракт с издательством, и ему каждый год нужно выпускать книги? И тут вопрос из-за того, что должен ли все-таки писатель обладать некой свободой, писать в первую очередь для себя? Как, допустим, я сейчас Селлинджеру, когда готовилась, да, Селлинджер говорил, что я в первую очередь пишу для себя. Ну и многие нам писатели так говорят. А тут началось с того, что он стал суперпопулярным. Первые книжки вроде бы он так написал в ощущении большей свободы, а потом уже под гнетом такого издательства начал выпускать просто...
2: Ну, он сам на это подписывался. Ну, как бы, если ты подписываешь договор о том, что ты как бы будешь издавать по книге в год, ну, взвешивай свои силы, если ты понимаешь, что у тебя их нет, ну, либо пересмотри контракт, либо не заключай такой контракт. Ну, как бы, к чему здесь вопрос? С другой стороны, ему может быть просто пофиг на это. Ну, то есть он в последнем романе вообще иронизирует по поводу того, что вот он по книжке в год выпускает, и это такая его сакральная жертва. Вот, по книжке в год мы каждый раз печатаем, и все равно их все читают. Ну, как бы, ну, пожалуйста, да, троллинг, троллинг. Но просто к творчеству это не имеет уже никакого отношения.
1: Ну, смотри, ты начал говорить про авторов, которые получили букеровские премии, потом ты вспомнил День опричника. Я тебе сейчас про и про Пелевина, что он считается... Я говорю про массовое какое-то, наверное, знание, массовое отношение к этому, про то, что Пелевин первый постмодернист.
2: Ну, можно считать Донцову создателем детектива. Это, ну, как бы, не отрицает того, что это не так, понимаешь? Если у большинства людей есть такое восприятие, но это проблема восприятия людей, которые просто других книг не читали. А ну, он не такой. Постмодерн был до Пелевина и задолго до Пелевина. Постмодерн был еще даже в позднем Советском Союзе. Потому что, ну, все эти идеи, они все равно проникали.
1: А что мы знаем из литературы и философии о русской национальной идее?
2: Да тут, знаешь, какой пласт огромный. Ну, это вся классика литературы XIX века. Кто у тебя только не пытался русскую идею сформулировать. От Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого, Антона Павловича Чехова. Ивана Бунина.
1: 19 век, да, я больше про, наверное, конец 20-го спрашиваю. Конец, если, 20-го. Допустим, в контексте
2: да
1: даже...
2: не было ни в каком конце 20 века уже никакой русской идеи. У тебя сейчас отчаянно пытаются ее найти, но у тебя Пелевин в романе это очень точно описал, что как бы бабки есть, а идеи никакой за этим нет. Потому что если до 90-х годов все еще... Да, сохранялась вот эта вот тенденция, хотя понятное дело, что в 80-е годы в это уже, в общем-то, никто не верил, а, что есть коммунистическое государство, это абсолютно новый тип общества, и вот мы несем свет в массы, да, через, соответственно, распространение коммунизма и всего остального, и коммунизм в определенный момент стал частью русской национальной идеи, почему у тебя там первые советские руководители продолжают мечтать о мировой революции, то к 80-м годам у тебя все это утратилось. Какая у тебя русская национальная идея была? И сейчас какая она? Ну, то есть это сейчас отчаянно пытаются найти, у тебя сейчас вытаскивают на свет Ильина, у тебя вытаскивают на свет евразийцев, а понять, в чем она, никто все равно не может. Потому что не было на этом никакой концентрации. И даже в 19 веке никто не мог понять, в чем особо состоит русская национальная идея. Потому что Федор Михайлович Достоевский, например, говорил о том, что она состоит в познании библейских истин, о том, что русский народ – это народ богоносец, на котором который возложена задача как раз вот этого приближения к Царству Божьему на земле, да? Об этом же говорил у тебя Федоров. Ну, Федорова сейчас воспринимать серьезно очень сложно. Который у тебя говорил о воскрешении великих мертвецов. О том, что нам вообще надо всех великих наших отцов воскресить, потому что смерть, по его мнению, благодаря науке может быть обратимым процессом. И как бы вместе с этим создать такой вход в Царствие Небесное. Почему? Потому что главное зло на земле есть смерть. Вот была русская идея, например. Победа над смертью. Сейчас что-то подобное есть? Нет. Русская идея есть? Ну вот плакат, который сгенерировала нейросеть. «Любить по-русски девочка-медведя обнимает». Что тебе это скажет?
1: Ну вот это...

0: Да, когда у него в финале там обращение к Птицестройке, куда несешься, да, это не дает ответа. Вот, как бы, видишь, если и Гоголя ответа не давало, то и сейчас тем более ответа не даст, потому что таких художников, как Гоголь, уже нет.
1: Есть одна сцена в фильме, которая немножко, знаешь, заставляет задуматься. Мы про русский вопрос вообще, про национальный вопрос поговорили, а именно про нового русского, который очень подробно объясняет, почему ему, значит, он хочет снять рекламу как раз, поднимающуюся, да, поднимающую какой-то русский национальный вопрос и русскую национальную ментальность на какой-то новый уровень просит там. Он говорит, что на фоне иностранцев я чувствую себя ущемленно, хотя его вроде бы никто не ущемляет, но он уже изначально, приезжая за границу, он говорит, чувствует себя униженным и оскорбленным, и то, что другие люди, другие национальности выше, чем он.
0: Пелевин предрек, на самом деле, в этом образе нового русского очень многие процессы, которые происходят сейчас в современном дне. Почему? Потому что понятие национальной идеи, оно у тебя вообще сейчас в принципе размылось. Из-за долгой эпохи глобализма и того, как были интегрированы все экономические процессы, и то, что ни одна национальная культура, за редким исключением, как, например, там, культура Китая или культура Индии, потому что культура Индии слишком самобытна, да, чтобы встраиваться в какие-то другие мировые процессы, никто не будет смотреть по всему миру индийское кино, просто потому, что оно слишком специфическое, да, когда в любой там непонятной ситуации тебе вначале показывают там флаг Индии, звучит гимн, да, а потом в любой непонятной ситуации все начинают петь и танцевать, это хорошо.
1: В конце 90-х очень популярно было в России, слушай, все смотрели.
0: В России было популярно, потому что нечем было забить эфиры, поэтому ставили индийские фильмы, да, как бы люди, которые на тот момент смотрели телевизор, они сейчас вот так же в смартфоны смотрят. Вот, а так, тогда они пырили в телевизор, им там показывали индийские фильмы, поэтому, как говорится, ну что уже делать, нужно было и это смотреть. И смотрели. Но у тебя сейчас ни у кого нет никакой национальной идеи. Ты посмотри на то, что у тебя происходит в всемирной пропаганде, в том числе в западных странах. Это ж просто какая-то абсолютная девальвация во всех смыслах. У тебя нет никого, кто предлагал бы что-то хотя бы эстетически красивое. Я скажу сейчас страшную вещь. Нет, не буду говорить ее. Вот.
1: Я тоже хочу сказать одну вещь, но я тоже не буду говорить.
0: Понимаешь, в чем дело? Можно по-разному относиться к времени, к эпохе Сталина. Можно по-разному к этому относиться абсолютно. Но это было сделано эстетически привлекательно. И это все равно людей мотивировало за счет эстетики. Ты идешь по Москве, смотришь на сталинскую архитектуру. А она красивая? Неужели высотки некрасивые, красивые? Неужели они не говорят тебе о каких-то достижениях? Говорят. Может, в чем-то это были и мнимые достижения, возможно. Хотя, опять же, ну, и подъем экономики, и создание некоторых областей экономики и науки вообще с нуля. Да, это были достижения, достижения бесспорные. Но все это было еще и эстетически красиво оформлено. И самое печальное, что это забыли, в том числе, во всем современном политическом пиаре. Забыли об эстетической красоте. Я не являюсь, да, там, гомофобом, еще кем-то подобным. Но прости, конечно, когда у тебя на Олимпийских играх, короче, трансвестит — это не очень красиво и эстетически, понимаешь, в чем дело. Это важно, это важный аспект. А у тебя это сейчас презентуют как основную пропаганду, говоря о том, что смотри, люби это, потому что это равенство. А ты не видишь в этом равенства? Ну, как бы, нет. Эстетический закон пропорции всего остального, они просто, ну, как бы так не работают.
1: Ну, тогда я про Евровидение, можно сказать, там, мужик этот в юбке тоже первое место занял.
0: Потому что у тебя могут меняться представления о красоте. Например, Рубенс очень любил толстых людей. И это нормально, да? И ты смотришь на его модели, а они все равно могут восприниматься красиво, даже если прошло определенное время. И, кстати, отражение эстетики Рубенса есть, например, у того же самого Федерико Феллини в его фильмах, потому что он тоже любил всегда таких вот прям полных, плотных женщин, да, а не классической модельной внешности. И у него это показано эстетически.

0: красивый, что самое главное. Он же тебе не показывает, ну, как бы что-то выходящее вообще за нормы, за рамки, и не говорит, что «а это красиво, просто вы это не понимаете». А сейчас тебе говорят именно так. А большая часть людей не видит это и больше того не хочет этого принимать. В рекламе и в производстве товаров это работает. Вот это, при всей своей простоте, это эстетически красиво и просто. Это приятно трогать, это приятно держать в руках, поэтому это продается. Если тебе сделают телефон в виде вот такого вот шара, которого тебе неудобно носить, никуда не положить в карман, ты никогда его не купишь. Хотя даже если тебе будут все говорить, купи, это вот такая вещь, лучше этого ничего не бывает. Смотри, там еще несколько суперизвестных людей с ней прошли, вот так походили. Ты, ну, как бы купишь ее, потом положишь, скажешь, да нет, я не буду с этим ходить, не буду этого носить. И так сейчас работает во всем мире со всей пропагандой. Не только русской идеи нет, никакой идеи нет, ни у кого нет идеи. Мы пришли в эпоху кризиса идей. И Пелевин невольно, кстати, но это предрек.
1: Ну, он, наверное, предрек не только это, еще многие моменты. Давай поговорим немножко про рекламу и про Пепси, который является одним из главных персонажей в романе. Пепси является символом богатства, и не зря он там упоминает рекламный ролик. Если я не ошибаюсь, Бибидио снял этот рекламный ролик в начале 90-х. Я его даже посмотрела перед передачей. И о чем пишет Пелевин, и он действительно не выдавал эту рекламу, где, значит, ставится несколько месяцев опыт над обезьянами. Одна обезьяна пила другой напиток, она научилась каким-то простейшим движениям, а та, которая пила Пепси, она, значит, уезжает там с женщинами на дорогой машине куда-то там в светлое будущее. И он тоже очень сильно акцентирует на этой рекламе свое внимание, говоря о том, что реклама втюхивает товар так, чтобы ты захотел купить именно не сам товар, а ощущение, идею, и то ощущение, которое ты получишь от использования или там приобретения этого товара.
0: Слушай, здесь, ну, опять же, есть книга, которая куда глубже, интереснее текста.
1: Сейчас, я тебе просто скажу, к тому, что, мне кажется, как раз в 90-е, да, это начало зарождаться постепенно? Именно
0: это начало зарождаться намного раньше, но в Россию это пришло в 90-е годы. Хотя предпосылки определенные были, на самом деле, в СССР и раньше, просто рекламы не было в таком количестве, поэтому она так не работала. То есть, ну, обрати внимание, как, например, тебе продавали «Жигули». «Жигули» тебе тоже продавали как счастье, понимаешь? Это сейчас, если ты вот едешь на «семерке», ты нищеброд, да, и как бы у тебя в жизни все не удалось. А если ты в Советском Союзе имел «семерку», да, то как бы ты был, ого-го, да, не человек с колесами. Вот. И... как тебе сказать, это же не Пелевин придумал, он опять же берет все это у Жан Бодрияра. Он очень четко описывает то, как должна продаваться реклама. Потому что любой продукт, он же, ну, сам по себе ничего не значит, это всего лишь продукт. Когда ты делаешь на продукт спрос, когда ты за продукт вкладываешь какую-то идею. И так работают все абсолютно рекламщики. Да? Поэтому у всех компаний есть слоганы. Да, потому что эти слоганы тупые, ни к чему не ведущие, но они же работают так, как лозунги. Да? Вот любой политический лозунг, он тоже никуда не ведет. Да? Он ничего тебе не сообщает. Он делает только одно, он делает призыв. Как, например, делает реклама Nike. Да, вот эта вот шука, и дальше just do it. Что сделай, зачем сделай. Вообще обычно говорят, что перед тем, как что-то сделать, надо о чем-то подумать, да, и это правильное решение. И это рекламный слоган тебе говорит о том, что вообще тебе подумать не надо, надо просто это сделать. Это просто, это хорошо, это отвечает запросам. То же самое, что с Apple, том же самом. Какой у них девиз? Think different, думай иначе. Как ты будешь думать иначе, если ты будешь покупать вещь, которую покупают еще дохренища других миллионов людей по свету? Потому что это один из самых популярных смартфонов. Никак не будешь ты думать иначе. Ты будешь думать так же, как они. Ты будешь в массе. Но у тебя возникает ощущение, что если ты покупаешь эту продукцию, ты думаешь иначе. Ты права, да, тебе продают ощущения.
1: Хотела спросить тебя именно в контексте России, да, то, что у нас появилось в 90-е годы, все дело интересное. И мне кажется, и Пелевин у себя в романе очень сильно ругает людей, называя их там массой, толпой, да, которая не может мыслить. Во-первых, у меня вопрос, все-таки, мне кажется, такой стадный инстинкт, он такой на уровне физиологическом таком у тебя уже, как некий способ выживания, правильно? Мы с детства повторяем людей, повадки, манеры, слова окружающих нас. И все, в принципе, у нас есть такое стремление к тому, чтобы быть как все.
0: Да,
1: можно, это нет, можно ли? Мне, по крайней мере, на мой взгляд, не совсем нравится то, что Пелевин, он на всех смотрит свысока и за это очень сильно ругает людей. И за то, что они стали такими сумасшедшими потребителями. Но это же тоже все волнообразно. Поскольку рынок был закрыт, Советский Союз был закрыт, ничего невозможно было купить. Естественно, в 90-е был наплыв товаров. Все как сумасшедшие начали покупать. А сейчас же, мне кажется, уже ближе к 20-м годам. Что ты так на меня смотришь? Мне кажется, ближе к 20-м уже этого культа потребления, он идет на спад.
0: Да?
1: Мне кажется,
0: посмотри,
1: да,
0: видео про Черную пятницу, как это проходит в Америке или еще где-то, когда там еще пару человек там раздавят по фану, ну, потому что со скидками бегут.
1: Ну, видимо, меня такие люди окружают, потому что я этого вообще не замечаю.
0: Вообще в мире за все это время мало чего поменялось. Мы привыкли думать, что раньше было лучше, нет. Всегда было примерно одно и то же.
1: У меня другая философия, я считаю, раньше было хуже.
0: Да, ну, раньше, наверное, даже было еще хуже, но... как бы всегда примерно было одинаково паршиво.
1: Okay.
0: То есть, понимаешь, в чем дело? Процент идиотов в мире, он не вырос, но у тебя выросла людская масса. Потому что впервые в истории у тебя за миллиард человек население Земли перевалило в начале 20 века, а сейчас, насколько, по-моему, уже 8 миллиардов.
1: То есть ты согласен с отношением Пелевина к людям, как таким развитым существом, которые не могут мыслить и уже якобы...
0: Они могут мыслить, это исключительно их выбор. Просто большая часть из них выбирает этого не делать.
1: Но не кажется тебе, что Пелевин такие крайности очень уходят?
0: Нет. Это все делают. Посмотри, возьми, например, того же самого Лермонтова и посмотри его предисловие «Герой нашего времени». Он тоже у тебя очень четко говорит и высказывает мнение о публике. Потому что публика наша дурно воспитана, у нее вкуса нет. Это он говорит про своих современников 19 века. Посмотри, как Эмиль Золя давал объяснение к своему великому роману «Тереза Ракен», который разнесли в пух и прах, назвав его помойкой, чем-то такое, не назвали его. И он вынужден был писать большое объяснение, чтобы показать людям, что не это вообще он хотел показать, что они думали, да, не грязь вытащить всю была его задача, да, а сделать такое физиологическое исследование человека. У тебя всегда такая ситуация была, ничего не поменялось. Просто, как тебе сказать, мышление и сознание, оно... это не то, что есть у человека базово от рождения. Это то, что нужно набирать. Это то, чему нужно учиться. И у тебя далеко не все этому учатся, а самое главное, это особо и не надо. То есть, давай зададимся одним простым вопросом. Зачем, например, любому государству, не только нашему, любому государству, куча мыслящих индивидов? Она ему не нужна, а? Потому что любой мыслящий индивид будет задаваться вопросом, когда ты на него пытаешься повлиять, а что хотят со мной сделать? И он будет распознавать кучу манипуляций, а такими людьми ты не сможешь управлять. Больше того, у таких людей пробуждаются свои амбиции, они иногда хотят внести предложения, а если ты их предложения не принимаешь, они будут пытаться их продавить. Или поскольку они еще не тупые, они будут собирать вокруг себя других нетупых людей и тоже пытаться свои идеи донести уже другими методами. То есть ты плодишь больше и больше проблем. Ни одному государству, за редким исключением, в основном не нужны особо умные индивиды.
1: Можно ли сказать, что книги Кастанеды очень сильно повлияли на его творчество, поскольку он изначально занимался их переводами, и якобы после того, как он ознакомился с его трудами, его отношения, взгляды на жизнь поменялись, и такие склонности к буддизму, к буддийским практикам и различные другие опыты со своим подсознанием также показаны в романе и в фильме.
0: Да, конечно. Ну, слушайте, я не могу сказать, что я, например, прям какой-то лютый фанат Кастанеды. Я при этом понимаю, как он влияет на людей. У меня есть немало знакомых, которые говорили: «О, Карлос, да, показал мне, как нужно смотреть на мир». Я к таким людям не отношусь. Мне Карлос Кастанеда особо ничего не открыл и особо ничего не показал. Но это я такой, да, как бы каждый живет, как он хочет. И я понимаю, что на Пелевина это действительно могло повлиять. А у него действительно постоянно в романах используются различные опыты с психоактивными веществами. Это и Вавилен Татарский, который там мухомора жрет, и ему в тот момент открывается, что же на самом деле представляет из себя этот мир рекламы и этот мир, который поклоняется золотому тельцу, и он понимает, что все это на самом деле есть религия древних шумеров, и он становится мужем богини Иштар. Так, на секундочку. То есть Пелевин в этом отношении переигрывает, это такая его игра определенная, он переигрывает понятие симулякра, о том, что любая реклама – это пустота, о том, что вот такая жизнь только за счет капиталов – это жизнь пустая, потому что капитал в себе ничего не несет. Он показывает это как более глубокую философию, потому что проводит олицетворение всего вот этого культа золотого тельца с богиней Иштар. Ну, это излюбленная штука Пелевина, он так делает постоянно. Можно вспомнить еще один его роман, священная книга «Оборотни», где он точно так же использует, только уже с одной стороны японскую мифологию, с другой стороны образ волка Фенрира из скандинавской мифологии, да, там их встречу в России как раз. Можно посмотреть на его искусство легких касаний, где он точно так же рассматривает культ бога Молоха, бога времени.
1: Как ты думаешь, почему он зацепился именно за шумеро-аккадскую культуру?
0: Да, он мог зацепиться абсолютно за любую культуру, это абсолютно все равно.
1: То есть ты думаешь, никакого...
0: Это... Люди любят придавать значение, совершенно забывая, что Пелевин не мистик, не религиозный практик. Он писатель, рассчитывающий на коммерческий успех. Ему плевать, какую мифологию использовать. Надо было бы, он бы вытащил иллиутскую мифологию, как, кстати, это сделал другой писатель Дэн Симмонс, который вытащил мифологию иллиутов, и там всю информацию раскрыл через них. Почему? Потому что любая неизвестная, непонятная мифология какой-то древней страны – это чертовски привлекательно. И в других книгах Пелевина ты видишь другие мифологии, и вообще здесь никакого вопроса нет. С другой стороны, есть интересный образ богини Иштар, потому что богиня Иштар – это действительно очень интересный культурный феномен. И могу тебе сказать, что Пелевин там делает достаточно забавную подвязку через вот эту идею денег и власти денег как новую реинкарнацию Иштар. То есть вот это интересная подвязка. При этом, кстати, всю политическую жизнь тебе показывают как сплошной симулякр, потому что все политические деятели, да, если ты помнишь и по фильму, и по книге, они просто проекции на экране, их на самом деле даже не существует. Вот тебе воплощение как раз теории постмодерна о симулякрах этих знаков реальности. Люди думают о том, что это абсолютно реальность, а нет, это фигня. Да, это все как бы проекты, созданные специально маркетологами для того, чтобы контролировать людей.
1: Немножечко напоминает «Хвост виляет собакой», мне кажется.
0: Да, по сути дела так оно и есть. Вот. А так нет, никакой спецпривязки здесь нет. Если бы Пелевин давал интервью, может быть, он ответил бы иначе, но Пелевин никаких интервью не дает, поэтому мы можем только догадываться. Исходя из анализа других его литературных произведений, нет. На Иштар ему плевать. Берем Чапаев и пустота, там вообще совершенно иная история. Берем Амон-Ра, вообще другая история. И так будет постоянно.
1: А там еще птица Сигурд, ты думаешь, она тоже просто так притянута за уши и все, потому что про нее тоже очень много говорится? И в фильме, и в книге.
0: Ну, это же миф, его можно как угодно здесь притянуть. Она же является реинкарнацией Феникса, и что только не является, это вообще кочующий сюжет, характерный не только для персидской мифологии, потому что этот образ в разных вариациях, если ты рассматриваешь это с концепции Карла Густава Юнга и, соответственно, коллективного бессознательного, у тебя подобные образы, они встречаются практически везде. В каждой культуре у тебя есть какая-то волшебная птица. Просто здесь нужно было взять персидскую культуру, культуру, вот тебе ее и взяли.
1: Ну, вот, вот эти вот вставки, мне кажется, графические с шумеро-аккадской культурой в фильме немножко за уши, да, притянуты?
0: Конечно, притянуты за уши, потому что это просто отвратительное режиссерское решение. Ну и все. Ну, то есть, это можно было показать намного интереснее, но я не знаю причины, потому что я не участвовал в съемочном процессе, я не наблюдал за ним, я не знаю, почему они так решили, и не могу об этом судить. Но мне кажется, что это была просто лень. Ну, или не придумали ничего лучше.
1: Угу.
0: То есть, эти же самые отсылки к мифологии можно было бы обыграть, конечно, в разы интереснее. Тем более, что в романе они обыграны интереснее, кстати.
1: А какой момент больше всего в фильме тебе понравился? Если такие есть.
0: На самом деле никакой. Ну, то есть мне книга показалась просто намного ярче, чем фильм, а фильм показался такой, знаешь, как выражение есть, да, труба пониже, дым пожиже. Вот здесь примерно то же самое. В общем-то, пересказ визуальной романа, но только победнее. Как, знаешь, это, видишь, там какой-нибудь бренд, а рядом с ним китайская копия. Вот такое примерно мне впечатление было от фильма.
1: Ну, вот смотри, ты говоришь, что фильм в первую очередь провалился или все-таки не провалился из-за того, что он вышел не вовремя, да, уже очень поздно.
0: Да.
1: Но вот эта вот история главного героя, и я знаю много людей из кино, которые очень талантливых, которые в 90-е остались все без работы, да, потому что киноиндустрия не существовала практически. И максимум...
0: Тогда много индустрии не существовало.
1: Ну да, но я знаю
0: только... Тогда науки не существовало, да, как бы... литературы как таковой тоже больше не существовало. Я отлично это помню по своим родителям. У меня отец на тот момент был кандидатом наук еще, и он как кандидат наук работал в государственном вузе, он там получал очень неплохие деньги, а потом в 90-е годы выяснилось, что ему мало того, что задерживают зарплату по 6 месяцев, так он теперь стал и нищий, да, потому что как бы и статус, и зарплата, и все полностью поменялись, поэтому... Многие через это проходили.
1: Но основная мысль-то в чем? В том, что вроде бы как талантливый человек, который закончил литературный институт, не может себе найти применение своему творчеству, да, и хватается за какие-то там глупые, пошлые рекламы вроде как бы, и сам он говорит, что я не проститутка и не хочу душу отдавать этой работе своей, хотя вроде как постоянно думает о рекламе и постоянно придумывает свои слоганы в любой непонятной ситуации. Все-таки основная идея же человека, который не может найти себе применение в этой жизни, и оно, наверное, актуально во все времена, нет? Не только в 90-е было актуально.
0: Конечно, актуально во все времена. Больше того, тема утраченных иллюзий – это вообще одна из ключевых тем всей литературы, начиная с не только статьи Анре де Бальзака и его одноименного романа, еще начиная с романа «Красное и черное» Фредерика Стендаля. Тут вопрос-то даже не в этом. Не в теме разочарования его новаторства. Ой, Вавилен Татарский при всей своей кажущейся простоте не совсем-то и простой образ. Он немного сложнее, потому что... Помнишь там фразу, да, как бы творцы нам не нужны, нам нужны креаторы, да? А проблема Вавилена Татарского состоит в том, что он, в общем-то, остается творцом. То есть к простым рекламным слоганам, а они же простые, да, почему у него получается это хорошо делать? Потому что он относится к этому как к творчеству. Почему именно он становится земным мужем богини Иштар? Потому что он художник, просто художник нереализованный. И который вынужден реализовываться вот в этом абсолютно изменившемся мире, да, в мире, где он выбрал Пепси, а Пепси тут это символ фальшивки, потому что он выбрал вот эту идею, да, существования, вот он выбрал Пепси, а за этим Пепси ничего не оказалось. И он вынужден идти по пути этого разочарования и как бы реализовывать себя как художника в том, что у него остается. А остаются ему только рекламные слоганы, которые тоже, в общем-то, пусты. Производят пустоту ради пустоты. Привет, Роман Чапаев, пустота.
1: прекрасная трагичная концовка для нашей передачи. Ну все, тогда давай будем... Ну, короче, фильм говно, я поняла. Не за что похвалить.
0: Да нет, ну там нормальная роль Охлобыстина, там, кстати, неплохой достаточно каст, но сомнительно.
1: Слушай, ну кастинг там вообще очень такой дорогой, я бы сказала.
0: Не понимал. Нет, там, слушай, там хорошие актеры, актеры отыгрывают свои роли. Там есть вопросы именно к режиссуре, там есть вопросы к тому, как рассказана история к сценаристам, а так, ну, достоинство фильма есть. Я не могу сказать, что это прям вот шлак. Нет. Это можно посмотреть, больше того, это интересно посмотреть. Да, тебе этот фильм ничего особенно не даст, потому что это не лучшая иллюстрация, просто иллюстрация, это не переосмысление романа. То есть, понимаешь, любая хорошая экранизация, она должна быть отчасти, ну, переосмыслением произведения. Потому что берешь ты, например, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, это переосмысление произведения Кубрика. Там «Сияние» Кубрика берешь, это переосмысление «Сияния». Да? И очень многие, вот даже, например, Акир Куросава «Ворота Россимон» — это переосмысление рассказа о Кутагаве Рюноске. Кстати, не по воротам Росимон, потому что у Катагавы Рюноски есть такой рассказ, это рассказ в «Чаще», на самом деле. И все равно это переосмысление.
1: Ну да, здесь ярко видение. Бросается в глаза, что нет переосмысления, а просто нет. Выдернутый из контекста текст.
0: Это иллюстрации, и все. Да. И это, ну, не то, как должна работать экранизация. Хорош. Потому что, ну, экранизация — это не просто иллюстрация. Это все-таки разные виды искусства, и они о разном и немного по-разному должны говорить. Но не могу сказать, что это прям совсем плохо. Совсем плохо — это «Царь Кондрясян». А это, как говорил один мой знакомый, с пивом пойдет.
1: Спасибо тебе за разбор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: У нас сегодня интересная лекция. Вот эта тема космического мусора, она периодически всплывает. Потом немножко на фоне каких-то других более ярких открытий и событий уходит на второй план. Но неизбежно и всегда актуально, потому что сама себе эта проблема, она сама себя не решит, ею, конечно, нужно заниматься. И сегодня нам об этой проблеме расскажет Борис Михайлович Шустов, наш друг большой, лектор наш, на трибунах ученого каждый год выступает с интересными темами, является профессором, членом-корреспондентом Академии наук, научным руководителем Института астрономии Академии наук и председателем экспертной группы по космическим угрозам. Правильно я сказала?
2: Так точно.
1: Вот, выучила. Еще секунду, одну секунду скажу. Борис Михайлович – один из авторов книжки «Многоканальная астрономия». Если у вас есть такая книжка, вы можете взять автограф. Кто не успел купить, в нашем магазине появились эти книжки, и вы можете быстренько потом пойти купить и получить автограф. И следующая лекция будет еще одного автора, Николая Николаевича Самуся, так что вы можете собрать коллекцию автографов авторов этой книжки. Ну, а сейчас, пожалуйста, слово, Борис Михайлович, вам.
2: Спасибо. Фаина Борисовна. Здравствуйте. Я тут вижу и новичков, и уже тех, кто бывал раньше на моих лекциях. Вы знаете, что у нас свобода общения, и нет никаких таких жестких ограничений, вот пока я там не закончу, всем молчать. Нет, если появятся вопросы непосредственно по картинке, по слайду, которые по тексту, которые будут демонстрироваться, задавайте сразу, чтобы не убежала мысль. Ну и в конце, конечно, самое главное общение – это вот вопрос. Если они у вас появятся, это значит, что вы не уснули во время лекции, во-вторых, вам что-то интересно, это здорово. Жить надо интересно. Это, вообще говоря, главный принцип, это интуитивно понимает каждый. А с этого усиль вупле, проходите, садитесь. Да. Вот. Немножко стиль у меня всегда такой, поскольку я человек ленивый, достаточно, то делаю ссылочки такими зелененькими, там фамилии или какие-то там адреса, делаю зеленые ссылочки курсивом. Поэтому тот, кто хочет более профессионально копнуться, может по этому адресу сходить, эту работу посмотреть, поскольку здесь сидят и аспиранты, то есть будущие великие ученые, это их стиль и нынешний, и будущий, так что и в этом. Ну, а если кому это не нужно, то пропускайте спокойно, это тоже нормально. В общем, если получите удовольствие в конце, то мы считаем, что у нас вечер прошел нормально. Итак, космический мусор. Ну, начнем мы с бездонного кладезя мудрости с Википедии, определение, которое она дает. Я это сделал прямо сейчас для того, чтобы самую свежую формулировку дать. Вы смотрите, я прочитаю, вы посмотрите на текст. Что подразумевает под космическим мусором? Чисто канонического определения нет такого, но вот понятийное оно есть. Значит, подразумеваются все искусственные объекты, неиспользуемые, неисправные в космосе, а также их фрагменты, образовавшиеся там в результате разного рода событий. Мы о них поговорим. В некоторых случаях эти объекты, в том числе и крупные, могут попадать на Землю. Это тоже космический мусор, вызывать определенные последствия, тоже пару слов я об этом скажу. Но в основном, конечно, когда говорят о космическом мусоре, это то, что в космосе находится. И чуть более такой профессиональный взгляд, вот последние годы, последнее время, не только те объекты, которые были вынесены в космос человеком, то есть техногенные, но и те естественные объекты, их называют метеороиды, это твердые тела естественного происхождения, их в Солнечной системе много, которые, конечно же, летают повсюду, в том числе и в окрестности Земли, и которые тоже могут оказывать, как и техногенный космический мусор, вредные воздействия, даже губительные на космические аппараты, их тоже относят к космическому мусору, поэтому мы их здесь тоже упомянем, вот эти естественные объекты. Вот такое расширение нужно иметь в виду. Лекция вот о чем, это план, поскольку, я говорю, я так дидактически всегда делаю, как лекция, ну, вдруг понадобится студентам прочитать, им можно там те же картинки показывать, но уже там поподробнее, может быть, какие-то и формулы. Формулами не злоупотребляю, потому что если есть пальцевое ощущение физики, этого вполне достаточно. Это значит, вы понимаете. А формулу можно посмотреть и в справочнике и так далее. Итак, вы видите, уже успели пробежать, о чем, да? Ну вот, вот такое. Мы сейчас систематично пойдем как раз по этим пунктам. Собственно, первый пункт мы с вами уже успешно прошли. Мы уже все понимаем, что такое космический мусор примерно. А вот дальше уже, значит, ну, давайте и про общие сведения о космическом мусоре. Вот по нашим данным, по данным Головного института госкорпорации Роскосмос, называется ЦНИМАШ, а сейчас на орбитах околоземных находится довольно много техногенных объектов. По массе это 8 тысяч тонн, вот столько вывели в космос. Ну, а объектов, опять же, по данным ЦНИМАШ, более 1 сантиметра, оценивается количество более чем 700 тысяч. Много. Из них отслеживается, то есть мы наблюдаем за орбитами этих объектов и можем предсказать их движение, в том числе возможность, вероятность столкновения с действующими космическими аппаратами или падения на Землю, или еще какие-то судьбы вот этих самых объектов, их всего 3%. И из них, из отслеживаемых объектов, 8%, ну, примерно 2000, чуть поменьше, это действующие космические аппараты. Ясно, что за ними следят всегда. Это действующие объекты, они нужны постоянно. Вот. Остальное это вот и есть этот космический мусор. А вот европейская классификация, значит, ИСА – это Европейское космическое агентство, дальше тоже ссылки будут с этими тремя латинскими буквами, какие-то данные. Все данные достаточно свежие, ну, максимум там где-то, может, 16-й год, 17-й, 18-й, 19-й, то есть свежие. Если что-то сильно меняется быстро, то я об этом говорю, что, значит, здесь надо иметь в виду. Итак, мусор вот этот самый разделяет на три категории. Объекты, которые меньше 1 сантиметра, вообще говоря, крошечные, уже по нашим понятиям, могут нанести очень значительный ущерб, даже привести к гибели спутника. Но, в принципе, от них есть защита, ну, по крайней мере, на некоторых спутниках и на Международной космической станции применяются экраны, которые, скажем, миллиметровые объекты могут задерживать, сантиметровые, тут всегда пограничье, это сложно задерживать, то есть не допускать фатальной судьбы бомбардируемого аппарата. Меня там видно, да, вам? Я так стою полуспиной, неудобно, да. Мне главное ведь покрасоваться в камеру там, чтобы, не дай бог, не уйти с экрана. Вот. Категория вторая – это от 1 до 10 сантиметров. Это гарантированные убийцы, можно так сказать. И эффективной защиты от таких объектов уже нет. Ну, а совсем уже тяжелый случай, тогда объекты категории 3 более 10 сантиметров. Тут, слава богу, что они хоть крупные, их можно более-менее заранее, скажем, обнаружить, ну и сделать маневры уклонения. Что и делается. Мы об этом смотрим. Так вот, сколько этих объектов? Вот этих самых опасных объектов, которые могут привести... Так, она опять немножко скисла. Какое нужно слово сказать, чтобы снова включилось? Да я нажал. Вот видите, дохленькая. Во! Все, держу. Да, правильно, ключевое слово. Вот видите, их сколько? Вот этих объектов, мелких кусочков, 150 миллионов, много. А до 10 сантиметров, ну, более-менее сходится с оценками ЦНИМАШ, там мы 700 говорили, более 10 сантиметров 23 тысячи. А на это общее число из них показано, сколько на низких орбитах. Низкие орбиты – это примерно до 2000 километров высота орбиты, они называют низкими. 20 тысяч средними, геостационарная – 36 тысяч высота орбиты, ну, в общем, Я примерно вот те понадобится разъяснить, я разъясню, что такое. Вот примерно с таким количеством этих объектов много. А вот эта вот штука, вот то, что мы действительно наблюдаем, отслеживаем, прогнозируем движение, это в основном вот они. Вот их порядка 20 тысяч. Вот с этим это мы знаем. Здесь мы предупреждены, вооружены, в том смысле знаниями, знаем, что делать, как реагировать, а остальные... Уж как придется, это такие, могут быть и такие нежданчики. Так, это информация, которую НАСА дает на трибунах ООН, распространяется. Как по массе растут объекты? Вы видите, что основную массу – это крупные объекты. Вот это общая масса, вот они, крупные объекты. Это, собственно, космические аппараты и ракеты, там разные ступени ракет. В сумме они примерно дают. фрагментов, вот он, фрагменты такой фиолетовый, и Mission Related Debris, это, ну, когда запускают, то вылетает не один объект, а что-то там, скажем, отваливается специально, технологически нужно. Сейчас это стараются ограничить количество, но, тем не менее, до 10 сопутствующих объектов всегда возникает при запуске, и они там тоже летают. Вот их немного, по массе это совсем немного, но по количеству, вот их, это только те объекты, которые мы наблюдаем, крупные, более 10 или даже 20 сантиметров. Все остальные миллионы, ну, скажем так, да, вне регулярной зоны наблюдения. Вы видите, что постоянно, с начала с космической эры, как только человек вышел в космос, чем он начал заниматься, прежде всего, мусорить. Это нормальное человеческое поведение. Ну, я так шучу, но это неизбежно. Любая деятельность, она приводит вот к таким последствиям. Так что вот появились вот эти объекты космического мусора, и время от времени вы видите даже обратные ходы. Вот видите, вот падает. Спрашиваются, а что это мусор падает в эти времена? А в это время это значит, что никаких крупных разрушений не было, а объекты на низкой орбите имеют свойство, тормозясь в верхней своей атмосферы, уходить вглубь, сгорать, исчезать, поэтому нет. Но в целом тенденция именно такая. А сейчас она еще вот здесь. Вот я покажу несколько примеров. Видите, какие скачки происходят. Этот скачок был связан с тем, что китайцы продемонстрировали свою военную зрелость, это уже здесь больше 10 лет назад, и сбили свой спутник на высоте 800 километров. Естественно, сбили как? Ракетное оружие, значит, разлетелись обломки, был большой скандал, куча всяких историй, но об этом я говорить не буду, как это все отразилось на международной рынке, хотя знаю. Ну и вот случайное столкновение двух спутников над Сибирью, космос, это уже вышедший из оборота, то есть это настоящий космический мусор, то есть мертвый космический аппарат, и действующий Иридиум-33. Иридиум, вы знаете, что это целая сеть спутников, которые летают вокруг Земли, столкнулись, тоже подскочило. И вот сейчас эти подскоки, в общем, все чаще и чаще происходят. Итак, значит, это только то, о чем мы знаем, то есть крупные объекты, а в основном нет. А вот картинка, которая сделана прямо вот реально. То есть мы берем космический каталог, наш отечественный, и рисуем положение объектов, каталогизированных, включенных в каталог космического мусора, на некоторый момент времени, здесь показано на какой момент, 24 июня 2016 года, по базе данных, у нас есть центр данных в Институте прикладной математики имени Келдыша, вот из этой базы данных нарисован. Это реально. Вы видите сразу, что вот такая вот, кто знает, что это за кульчика такое интересное. Да, это зона геостационарной орбиты, ресурс, который очень интересный природный ресурс, уникальный, который плотно используется, ну а там, где плотно используется, сами мусора много. Довольно низкие орбиты, вот околоземные, тут все, видите, даже закрашено так, что ничего и не видно почти. Ну и на средних орбитах тоже довольно много таких объектов, так что мы видим. Ну как обычно представляют, вот простые люди говорят, ой, какой ужас, мусор все погубит, ну и, конечно же, наши радостные СМИ, они поддерживают вот это стремление, чтобы вот это впечатление, чтобы привлечь к себе внимание, а внимание всегда СМИ превращают в деньги. Ну, это нормальное явление. Так что, значит, не пугайтесь, такой картинки, конечно, нет на самом деле. А на самом деле вот эти объекты летают на довольно больших расстояниях друг от друга. Вот картина распределения плотности, то есть это вот количество, вот здесь по ординате, это вот что такое. Это количество объектов на кубический километр. Что вот это означает? 10 минус 9. Это означает, что на 1000 кубических километров, вот это 1000 кубических, одна единица на 1000 кубических километров. Много. То есть, видите, три зоны. Это вот низкие орбиты, по-английски low earth object, orbits. Низкие орбиты, конечно, населены, здесь плотность высокая. А те орбиты примерно на 20 тысячах километрах средневысоких, где находятся навигационные спутниковые системы, ГЛОНАСС, GPS, Галилео и Бейду, ну все вот основные здесь не перечислены, здесь тоже плотность, видимо, на порядке подскакивает по сравнению вот с меж, как говорится, орбитальной, ну и, конечно, вот та самая геостационарная орбита, о которой мы говорили. Здесь написано даже точнее геосинхронная. Геостационарная – это когда в экваториальной плоскости и вы висите над одной точкой, а геосинхронная, у вас тот же период 2-4 часа, но наклонение не ноль, поэтому как бы описывают такие восьмерки на небе, вот этот спутник, висящий там. Источники, откуда он берется, мусор? Какие? Ну, прежде всего, то, что мы все больше и больше запускаем космических аппаратов. Часть из них выходит из оперативного режима, но просто по разным причинам. Когда-то они выходили из-за того, что очень быстро отказывала электроника. У нас была большая проблема в стране. Электроника жила, первая наша электроника долгие годы жила всего полгода в космосе. Приходилось запускать больше и больше. Потом, значит, ну, постепенно сроки увеличились. Сейчас считается коммерчески прилично, ну и вообще вот, ну, современный уровень, когда электроника позволяет аппарату функционировать 15 лет. На 100 лет, наверное, нет смысла догонять, потому что устареют другие системы очень быстро, но 10-15 лет – это вот нормальный срок жизни. Тем не менее, количество запусков растет, мы увидим. А следующий – это технологический объект. Я уже говорил, что какие-то, значит, при запуске неизбежно какие-то крышечки, там еще что-то, не все они могут быть привязаны, пристегнуты, хотя стараются это делать, поэтому что-то отваливается обязательно, но это технологически. Или эксперименты в космосе, один из них, мы посмотрим, какие происходят. Разрушение космических аппаратов. Из-за внутренних причин чаще всего, но из-за внешних, а внешние это, вот, например, воздействие там, ракеты или еще что-нибудь. А да, происходит за вот в космическую эпоху погибло более 250 спутников вот, в результате разрушений и всяких таких действий. Ну, в том числе и столкновения. Столкновения специально выделил, столкновения с космическим мусором, они уже наблюдаются. То есть это уже не просто там гипотетическая какая-то возможность, им уже наблюдается. Ну, есть мелкая фракция, ну, например, микроостатки при сгорании твердого топлива. Кажется, ну, что такая пудра там летает твердо. Но это твердые пылинки, искусственные, скажем, алюминий-2О3, твердые, которые тоже являются мусором и наносят свой вред. Мы посмотрим, какой. То есть во всем диапазоне размеров, вот там десятка метров и до микрочастиц, мусор опасен. Ну и, естественно, источники, я о них упоминал, это метеороиды, которые всегда населяют и до нас были, и после нас будут вот эти самые объекты летать в Солнечной системе. Запуски. Кажется, что количество запусков, ну, скажем так, умеренное по годам. Здесь вот видите, да, это количество запусков в год. Оно не такое уж и большое, ну, 120, там, ну, может быть, там, 60 и так далее. Не очень большое количество запусков. Но запуск это не означает, что вы запустили один аппарат. Сейчас запуски идут массовые, и есть запуски, когда на орбиту вводятся сразу несколько сотен аппаратов, мелких, маленьких. Поэтому количество аппаратов, конечно, намного больше выводится. Ну вот пример такой. Это по европейским данным, Европейское космическое агентство. Вот в связи с появлением всяких малых аппаратов, ну супермалых, их называют пика-аппараты или кубсат или прочее, то есть каждый год запускаются сотни. Вот в последний год даже уже там под 1000, наверное, аппарат. Ну и они тут делятся какие? Это по-английски почти все понимают. Это есть любительские появились, поскольку технологии стали простыми, дешевыми. Любители, ну, скажем, на уровне университетских лабораторий запускают спутники. Вот они такие. Их тоже много. Это как раз те самые пикоспутники. Это гражданские, так называемые, военные. Военных сейчас поменьше. Они живут, кстати, долго, военные спутники. Они как раз рассчитаны на 15 лет. Там и коммерческие. Мы видим, что коммерческая сфера очень быстро нарастает в космосе. Сейчас, если говорить про космическую сферу деятельности человечества в целом, 70% средств сейчас, 70% это коммерческие средства. Если на заре это были на 100% военные, потом постепенно, значит, доля коммерческих увеличилась, сейчас будет и дальше будет расти. Вот это самая коммерческая доля. Ну, пример коммерческих проектов. Вот несколько, их называют созвездий спутников, которые планируется запуск, некоторые уже начаты, вот, например, SpaceX уже пошли запуски, значит, OneWeb, Boeing, Samsung и еще там несколько есть помельче. Это вот что такое, это планы в ближайшие годы, буквально до 2021 года, ну, до 2022 в космосе появятся десятки тысяч спутников. Вот эти спутники, как видите, это не мелочь, это довольно большие объекты, крупные, тяжелые, в основном на низких орбитах все. То есть низкие орбиты скоро будут так перенаселены, очень серьезно. В России тоже есть такой проект, он, сфера называется, ну, если кто-нибудь слышал об этом, то хорошо. Ну, в общем, та же самая технология, то же самое, как и здесь. Ну и, конечно, вот этих немеренное количество пикоспутников, кубсатом, те, которые сразу большими пачками запускаются, CubeSat – это спутник, у которого стандартный масштаб – это 10×10×10 сантиметров. Поэтому куб вот такой крохотный совсем. Их много. И действительно сейчас и любители могут запускать. Они дешевые, массовое производство. Я видел, я был в Израиле на конференции как раз по спутнику. Нас пригласили в школу, где эти спутники делают с большим интересом, с горящими глазами, чего хочется у нашей молодежи видеть, девятиклассники, вот эти спутники. Причем, когда с ними разговариваешь, они профессионально понимают, что делают. Это не просто вот на конвейере там мартышкин труд. Нет, они понимают, что делают. Так интересно было. Так. Они делают все. Вот я спрашиваю сложные вещи про тепловую защиту, тепловые трубы, системы теплорегулирования. Понимают? Что это такое? А вот разные. Значит, вы имеете CubeSat-ы? CubeSat-ы сейчас пока работают все на низких орбитах. Пока. Но отрабатывается технология, когда они дойдут вплоть до геостационарных орбит. Прежде всего отрабатывает а. в учебных целях, б. дистанционное зондирование и изучение, ну, скажем, мониторинг свойств верхних слоев атмосферы и так далее. Вот эти вот вещи есть. Ну и некоторые из них, но это штучные уже, это немного, это для такой науки астрономической, ну, например, запуск камер, в том числе ультрафиолетовых камер, они вот такие небольшие, это 8 сантиметров камеры всего, вставляется в этот CubeSat, правда, уже не один кубик там, а составляет 2-3, чтобы обеспечить энергетикой, там все на свете. И вот такой есть, вот мои коллеги из Израиля такой сделали тоже. У CubeSat-ов время небольшое жизни, то есть обычно они рассчитываются на год, но они очень дешевые. То есть сейчас стоимость в десятки оценивается в десятки тысяч долларов. Это в общем-то, естественно, какая-то начинка, вот такой стандарт университетский, там 50-60 тысяч долларов. Я спрашивал, сколько миллионов стоит? Он говорит, если это серьезная начинка, вот скажем, ультрафиолетовая камера, дорогая, действительно, там несколько миллионов. А вот обычные такие. Так что если у вас, я так понимаю, что у вас есть несколько там десятков тысяч долларов, можем организовать. А вот разные есть, да. Значит, у них сейчас основное такое направление, чтобы эти CubeSat-ы были роем, чтобы они общались либо через матку, спутник большой, либо между собой. Они как вот, вы видели наверняка, выделение несколько раз показывали, сейчас это и у нас есть, когда запускают много-много дронов, скажем, 6-10 тысяч дронов, и они все ведут себя как разумный организм. Вот такое. Это на самом деле такое жутковатое зрелище. Потому что, с одной стороны, человеческий гений, а во-вторых, ты понимаешь, что изменилась парадигма, например, военных действий. Представьте себе, что 6 тысяч дронов атакуют авианосец. От них не защитишься, их слишком много там, и так далее. Я привел такой самый жуткий пример, хотя много и полезных. Но тем не менее, вот меняется вообще парадигма и даже ведение боевых действий, и вообще космической деятельности. Значит, почему они говорят, да, дешево, да, но они коротко живут, но дешево, выполнили задачу, следующий, более современный, запустили. То, что доступно на этих масштабах, сообща. Одному спутнику мало чего доступно, но когда они сообща, то да. Скажем, один наблюдает в одном диапазоне, другой в другом, другой в третий, не нужно менять фильтры, не нужно там всего, и получает картину, например, такую спектральную картину во многих диапазонах какого-то явления, события на Земле. Понятно, да? Да, конечно. Сейчас как раз я вам покажу просто график. Я чувствую, у вас такой научный подход, поэтому я научный график покажу. Вы видите, на какой высоте, какие спутники, сколько времени живут. Наиболее. Так. Разрушение. Я вам говорил, что разрушения бывают не намеренные, а просто по жизни. Вот только за последние, скажем, полтора года масса была разрушений. Крупных. Например, разрушение на геостационарной орбиты верхней ступени Trans-H этого спутника, он был запущен в 69-м году. Вот жил, и раз его и рванул. Значит, произошли те химические процессы в остатках топлива, а там нужно немножко топлива иметь, чтобы корректировать на этой орбите. Она хоть и геостационарная, вроде там всегда находишься, но время от времени нужно чуть-чуть подправлять. Почему? Система-то не двух тел. Если бы только Земля и спутник, это было бы крутилось вечно всегда в одной позиции. А есть Луна, есть там планеты, Солнце, которые действует на него, и чуть-чуть он уползает с этой орбиты. Нужно подправлять. И вот эта подправка требует топлива. Так это топливо вот взорвалось. Сами не понимают, как оно, значит, вот столько лет жило, 50 лет и... Привет. 30 августа я прямо вот по этим смотрю. Фрагментация второй ступени – это крупный ракетоноситель. Ну, вы видите, да, 2 тонны, длина, диаметр, все это. Сразу 581 фрагмент. Это носитель, который выводил с околоземной орбиты на геостационарную. Он по такой вот сильно вытянутой орбите ходит. То есть с нескольких тысяч километров и до 36 тысяч километров. Вот он рванул. Причем почему-то вот этот носитель за полтора года трижды взрывался. Ну, не этот самый, а до такого типа. 6 апреля в этом году взорвалась вторая ступень «Атлас-5». Здесь десятки осколков удалось. У нас, по нашим данным, по российской системе контроля космического пространства, это военная система, значит, крупных разрушений космических аппаратов было, ну, 8 в 2018 году. То есть прилично. То, что я вам говорил, что 250 спутников погибло, там, или космических аппаратов, то, ну, в общем, более-менее согласуется. Вот смотрите Intelsat, известный очень спутник, он такой транснациональной компании, летел-летел прямо на глазах, раз и рванул. Сейчас вот вы увидите вспышечку такую, вырвалось топливо, пух, вот это самое, и какие-то осколки тоже полетели. То есть сам он не разрушился полностью, но осколки, конечно, есть, были мелкие, их трудно увидеть, но частично разрушение произошло. Это вот свеженькая штука, 7 апреля, на глазах. Все, спутник погиб, связь прорвалась, дорогущий там под миллиард долларов. То есть, вот, так, вот пример просто говорю, что мы, у нас на глазах происходит событие саморазрушения и так далее. Так. Можем ли мы... Ага, толкнем сейчас еще. А вот смотрите, сейчас уже Индия продемонстрировала свою, так сказать, зрелость. Они в этом году, 28 марта, сбили свой же спутник. Он только называется «Микросат». На самом деле этот «Микросат» весит 750 килограммов, то есть здоровенный. Ну что, ракеты попали в спутник, правда, на низкой орбите. Китайцы на 800 километрах, а эти на 300. И осколки в основном полетели в атмосферу, хотя некоторые из них, вот тут вот Натан, мой коллега из ИКИ, он баллистик, вот он говорил, что появились даже угрозы для аппаратов, в том числе для наших космических аппаратов, для МКС. Вот эти осколки влетают в атмосферу. Ну да, это нехорошо, создавать мусор в космосе и так далее, но продемонстрировать свою военную мощь, ну, важнее оказалось. В данном случае важнее для Индии. Я просто говорю о том, что бывают такие разрушения. Естественные объекты. Мы в прошлом году, вот кто был на лекции, я рассказывал о том, что есть такой великий закон случайности, по которому распределены массы большинства объектов во Вселенной, естественных. Так вот, те самые естественные тела, метеороиды, твердые кусочки, ну, большие называются астероидами, в целом это общее название метеороиды, здесь микрометеороиды, даже пыль, видите, какие массы, там 10^16 грамма, вы не увидите этот кусочек. Но вот распределены по какому-то закону, их много. То есть вот этих объектов их много. Значит, с год с Землей, это уже просто попадают в контур Земли, вот столько вот таких объектов. Крупных массой там уже в килограммы мало, в год там нисколько, ну то есть одна там тысячная, то есть одна сотая. А это пыль, вот эти обломки летят все время. Я сейчас не останавливаюсь на этом графике, то есть смысл его почему такой, но я просто хочу сказать, что его много. Более того, когда вы сравниваете количество техногенных объектов и искусственных, то в области мелких объектов вот естественного космического мусора больше, то есть природные. Ну а в каких-то зонах, например, крупных объектов, конечно же, объектов мусора в геостационарной зоне больше, на нижних тоже больше. Но мелкой фракции она превалирует, естественно, ее нужно учитывать, ее нужно изучать. А в чем опасность состоит? Ну да, летают, сталкиваются. И вот 2 года назад я уже процитировал гениального нашего, даже не знаю, как сказать, ну вот деятеля, назову так, казенный деятель культуры, это певец, он и не певец, он поэт, в общем-то, ну поэт, но и не совсем такой классический поэт. А вы, конечно, догадались, что это Владимир Семенович Высоцкий. У него есть замечательная песня про автогонки, она называется «Горизонт». И там есть такая строчка: на этих скоростях песчинка обретает силу пули. Да, действительно, очень похоже. Вот сравнение с нами. Смотрите, значит, кинетическая энергия, ну, энергия важна, частица какая. Если она просто покоится, она ничего не разрушит, никого не убьет и так далее. Но по кинетической энергии частица титана, плотность 4,5, если кто-то быстро пересчитает, может меня проверить, 4,5 грамма на кубический сантиметр для титана, значит, массой 0,1 грамма, это примерно 2,5 миллиметра, вот такой кубик, крохотный, да? А на скорости, что это за скорость, кто знает? Спасибо. Вот, да, правильно, все правильно. Ну, летает вокруг Земли, это какой-то технологический обломочек. Так вот, он эквивалентен энергии пули

сильного такому снаряду. Вот, поэтому вот в этом опасность есть. На глазах, прямо на камеру, как говорится, вот произошло событие. Здесь оно зафиксировано. Я просто взял с английского, с европейского сайта кусочек 0,2 грамма, ударил в панель, 5% панели вышло из строя. Более того, не только энергии, импульса оказалось достаточно, чтобы эта болтанка увиделась, вот этого аппарата. А это 0,2 грамма всего лишь. А скорость столкновения была 11 км в секунду. Так вот это самое, вот 11 км в секунду, вот это вот, кто знает, что это такое? Да, и это часть кинетической энергии. Вот из-за этого квадрата вот это все и происходит. Как только квадрат появился, все. Ну, а эти картинки, вы можете их там сотни, тысячи там посмотреть, как микрочастицы бомбардируют, да, например, солнечные панели. Я сам видел такие солнечные панели с Хаббла. Их спустили вниз и в центре, в Европейском космическом центре проводили исследования с помощью сканера, такого микроскопа-сканера, и спектрографа. А спектрограф нужен для того, чтобы отличить частицы искусственные, ну, например, титановые частицы, если спектр титана, значит, это или алюминия, это понятно, что это искусственно. А если это силикаты, ну, это значит естественные. Вот, так вот, кратеры вот такие получаются, вообще говоря, от микрочастиц. Вот кратер 4 мм на иллюминаторе Space Shuttle, например, частица размером 0,2 мм. Глазом почти не увидишь, но это уже предельно разрешающая способность хороших молодых глаз. Вот такая, вот они вот такие вот. Поэтому эти микрочастицы, а их много, то есть крупные частицы опасней, но их мало, а этих много, поэтому оптика, скажем, на, вот это, на МКС, а на других станциях довольно быстро выходит из строя, применяют специальные меры защиты, внешние слои там, и так далее, чтобы защитить. Ну а ту оптику, аппаратуру, которую вы видите, ну тут уж их защищать нужно совсем по-другому. Понятно, что происходит. Более серьезный случай, эту картинку я показывал, и тогда ругался, и сейчас буду ругаться приличными словами. Это из фильма, наверное, все смотрели, да, вот этот фильм «Гравитация». Значит, начинается с того, что идиоты русские взорвали спутник, образовалась куча-куча обломков, и эти обломки там разнесли китайскую станцию, там МКС и все на свете. Помните, да? Ну и всякие драмы там начались. Но начинается все с того, что идиоты русские. Вот, понимаете, это агрессия, это определенного вида информационной, культурной, какой хотите, это агрессия. Много раз я говорил моим коллегам, американским, прежде всего, почему вы используете только примеры разрушения российских аппаратов или советских. А у вас что происходило? Вот сейчас, если говорить, кто создает больше мусора, то на первое место выходит Китай. И США и Россия вполне, как говорится, соизмеримы. Ну, кто больше пускает, так и есть. У нас, конечно, есть. Ну, самые пускающие страны, у которых больше всего аппаратов, а у нас, кстати, сейчас не больше всего аппаратов, а уже так пониже. Ну, естественно, что мусорит. То есть надо просто как-то быть поаккуратнее. Нет, это агрессия есть. И вы всегда помните, что это всегда так и будет. Ну, сейчас мир обнажен, открыт, вы все видите, все, что творится на арене, на этой. Ну, вот что с этим делают, скажем, какие-то обломки, когда появляются, вот такого ужаса, конечно, не бывает, а МКС приходится уклоняться. Мы говорили, что если обломок летит такой достаточно крупный, чтобы его рассматривать как очень опасный, то просто по манеру уклонения. Там разные есть виды. Надевание скафандров раньше было, для того, чтобы если прошьет станцию, то там с атмосферы не было. А если совсем крупный, то уклонение. Вот столько уклонений в год, несколько. Немножко растет в последние годы количество уклонений станции, то есть приходится включать двигатели и куда-то там уходить. Вот. По европейским данным, это уже не для МКС, а вообще для спутников. Есть спутники стоимостью в миллиарды долларов, тоже дорогие вещи. У них есть система увода, и придаются команды, которые тоже уводят от столкновений. Ну, довольно приличные. Вот это avoidance maneuvers. Это вот столько маневр отклонений происходит в год. Прилично тоже такая штука. Сейчас пугают, я специально открыл в поисковике, в Яндексе, синдром Кеслера, ну просто завалили, замучили. Синдром Кеслера пугает. Что это такое? Это действительно серьезная проблема. Вот здесь вот Кеслер, он специалист по динамике, американский как раз космических аппаратов.
Ну, в общем, написал, что как-то вот все быстро у нас это развивается.

0: И вот мусор, его появляется много запусков, да еще он, сталкиваясь между собой, размножается. Но представьте себе, что два больших куска мусора, так, метрового размера, столкнулись, появилось, ну, 10-сантиметровых тысяча кусков, или там до 2000, да? 10-сантиметровые столкнулись, еще фактор на 1000 уже сантиметровые. То есть вот это саморазмножение за счет столкновения мусора, вот это процесс, который и называется синдромом Кеслера. Если он уже сам размножается, и мы ничего сделать не можем, то опасность состоит в том, что пространство, полезное нам пространство, будет настолько плотно населено этими обломками, что то в космос уже мы выводить ничего не сможем. А напомню, что в космосе сейчас огромные деньги закачаны. Это огромный пласт нашей всей жизни, культуры, индустрии. Оценка такая, что порядка триллиона долларов. Вот оценка всего, что сейчас в космосе есть. Это очень большие суммы. Понятно. Но здесь тоже ссылочка есть. Столкновения эти так и будут происходить, конечно, ничего не сделать. А вот началось это или не началось, пока пугаться рано. По некоторым оценкам еще нужно подождать лет 20-30. Вот тогда мы точно скажем, началось или нет. Но в некоторых зонах наиболее, скажем так, эксплуатируемых, например, вот низкие орбиты. Вот это орбиты с высотой 800 километров. О, вот она работает. Это в основном полярные орбиты. Полярные орбиты очень удобные, когда через полюс идут спутники, они охватывают всю Землю, просматривают. Но там есть еще динамические особенности, так называемые солнечные синхронные. Не буду говорить, но вот в этой зоне полезные. Вот видите, 2009 год красный, 2018 год. И объекты размером, мелкие размеры до 10 миллиметров, подросли там в пару раз, может быть, а где-то такие совсем побольше. Вот эти уже объекты вот так вот подросли, то есть в разы. То есть где-то растет, где-то нет, в каких-то зонах. То есть глобальный, конечно, синдром Кеслера пока не наблюдается, но частично уже какие-то предпосылки есть. Нужно быть внимательно к этому, очень внимательно относиться и предпринимать меры. Обломки, которые падают на Землю. Таких картинок вы видели много, а жители Архангельской области недалеко от Плесецка, они просто, наблюдают их постоянно. Сейчас только начали чистить, а леса там, тайга была, вообще говоря, завалена вот такими штуками. Население на заборы, там на какие-то еще, там металл же, полезный металл, там расходовало все это. Но на самом деле это совсем не так безобидно. Попасть в человека или там, скажем, в дом, это редко бывает, крайне редко такие события, там в дом бывает, попадают какие-то. Но раньше, особенно раньше и сейчас еще осталось, химическое поражение может быть, поскольку если остатки топлива есть, например, вы, наверное, кто-то помнит, что Казахстан нам выставлял счета на 60 миллиардов долларов. Вы при запуске, действительно, был аварийный запуск, упал ракетоноситель, а у вас там гептил, очень опасное ядовитое вещество, и вы отравили пол Казахстана. Значит, платите. Понятно. Это на самом деле... А не только. Это было несколько раз. Потом доказывали, что это вовсе не так, это зона маленькая, что там т-т-т-т-т-т, но какие-то деньги все равно приходилось платить. Казахстан живет на Байконуре, 100 миллионов, 110 миллионов в год аренда, независимо ни от чего. Пускаем, не пускаем, там, не используем, так оно и есть. Вот это тоже есть, это тоже из проблем, одна из проблем, которой занимаются, сейчас гораздо более плотно стали заниматься, внимательно. Методы и средства. Откуда мы знаем, что вот такой там мусор летает, как мы за ним следим? Давайте так. Цели наблюдений. Это понятно, нужно знать, сколько, какие объекты, куда летят, их свойства, распределение. Цели наблюдений, построение каталога вот этого, чтобы за ним следить, обнаружение, каталогизация, модели распределения, то есть понимать. Вот модели распределения, такие статистические, показывают, например, как синдром Кеслера, это же математическая модель. Мы не можем все эти объекты наблюдаем 23 тысячи, а их там сотни миллионов, да? А вот математическая модель показывает, что уже началось это, не началось, надо на этих данных, опираясь, строить. Так вот, модели уточнения движения ИСЗ, понятно, что и сопровождение запусков. У нас в институте тоже некоторые работы такого типа делают, чтобы помочь. Во время запуска многие системы не работают, радиосистемы они не развернуты, и оптическими наблюдениями мы показываем, например, на наши наблюдения показали там при одном из запусков, что у вас отходят не 4, а 5 крупных деталей при запуске. Как это может быть? Долго разбирались. Но это отдельная тема. Каталоги. Каталоги, они вот делаются, это российский каталог, он вот по такому ГОСТу. Я прямо, сколько лекций еще, может быть, для студентов использую, вот ГОСТ. Каталогизированный объект, как правило, это размером более 10-30 сантиметров, помещенный в этот каталог. Но не каталогизированный, значит, не помещенный. В США в системе НАРАД военный свой каталог, он считается таким мировым стандартом, хотя наш каталог тоже примерно такого же, скажем так, количества. Может быть, не всегда везде такого качества, но приличный. Вот я могу сказать, что здесь за державу не обидно. Ну вот, и в Европе каталог геосинхронных. На самом деле, общих глобальных каталогов всего два в мире существует. Это вот США и наш общий. Как наблюдают? Ну, естественно, примеры я взял нашего института, поскольку у нас тематика такая есть, космического мусора, то вот на Терскольской обсерватории двухметровый телескоп наблюдает крохотный кусочек космического мусора, следит за мусором, поэтому вот эта точечка, видите ее, да? Это и есть вот элемент мусора космического. А вот это что за черточки? Это, да, потому что следишь за мусором, движется, и звезды оставляют на кадре такие черточки. А здесь наоборот. Здесь вот мусор вот маленький, это в Звенигороде снято, вот он, такая черточка, а звезды неподвижные. Ну, понятно, если следишь за звездами, то прочерчивается вот такая полоска. Я просто показал наши инструменты в Звенигороде и в Терсколе, какие есть, на которых наблюдают. Ну, это оптические средства. Более так массово, широко картинка выглядит так. Оптические средства, конечно, применяются для крупных объектов на больших расстояниях. А на расстояниях до нескольких, до двух, скажем, тысяч километров, до тысячи километров применяются радары. Радары мощные, это военные радары, которые позволяют обнаружить объекты даже до нескольких миллиметров. Вот здесь показаны американские радары, у нас тоже такие же есть. Похоже очень. Вот видите, здесь размер частицы, оптикой такой не обнаружишь, он слишком слабый, а вот когда мощным радаром его освечивает, то он столько энергии отбрасывает назад, что достаточно, чтобы зафиксировать. High-tech – это вот американский радар как раз. Для самых мелких частичек, это мелкие, то, что я говорил, естественного и искусственного происхождения, это панели, например, это ловушки самые разнообразные. Ну вот какой-то промежуток времени миллиметровых, он некоторое время еще будет существовать. Вот для этого промежутка такие меры, ну, сейчас развиваются, применяются. Значит, вот основные средства. Но это по данным США примерно то же самое и у нас. Ну плюс, конечно, еще космические инструменты, системы космического базирования. Это из Википедии просто картинка американской сети наблюдений, на что они опираются, все базовые точки показаны. Что касается самого мелкого, он действительно опасен. Вот он эрозию производит, всякие мелкие. Значит, делают датчики соударений, то есть ловушки такие. Вот, например, на МКС, сейчас я вам покажу картинку, как поставили недавно, в 2019 году, в конце 2018 работает ловушка, которая позволяет определить направление полета, скорость, энергию и даже, ну, в общем-то, характеристики вот этой самых мелких частиц. Крупные частицы ловить им трудно, потому что их мало, а мелких достаточно много попадает. Вот. Одно время, когда запускали третий спутник, там была большая дискуссия, наш, советский, была большая дискуссия, а вдруг там столько всякого вот этого самого вот естественных этих метеороидов, что там летать нельзя будет. Запустили. И действительно датчики, там звуковые были датчики стояли, поскольку он был герметичный, то есть с атмосферой, и звуковые датчики показывали постоянный какой-то треск. И наши вот ученые, конструкторы были в ужасе. Неужели с такой частотой идет бомбардировка аппарата? Потом выяснилось, что нет. Это металл, который там спутник вращается, он нагревается, остывает. И вот эти вот процессы нагревания, остывания, у кого дома есть дом, есть, скажем, из металла сделанные какие-то вот конструкции, вы знаете, что летом они начинают там потрескивать и так далее. Вот как раз та самая история. И трескаться. Да, да, да, ну вот это вот так. Вот этот датчик, вот он. Вот он, датчик. А здесь след показывает очередной вот этот такой окошечко, купол называется. Микрочастица оставила. Значит, то, что я вам говорил. Вот частицы в диапазоне, сейчас меряют от того окна красного, уже можно сказать, нет. Но с этого года, я самые свежие даю картинки, от 0,05 миллиметра до миллиметра. То есть, можем, наши У нас госкорпорация «Роскосмос» наконец стала на ноги, и у нее довольно серьезная сейчас система. До 2000 года вообще никак не отсвечивала даже. Спасала Академию наук, наши средства, наши телескопы астрономические. Мы отдавали данные туда, ну, за какие-то мелкие деньги. «Роскосмос» отчитывался, что все в порядке, их система есть, но на самом деле не было. Сейчас есть. Значит, сейчас есть. Это организация, частная компания, государственно-частное партнерство находится с ГК «Роскосмос». Они дают сюда деньги, здесь более эффективно работают, ну, понятно. И очень эффективная связка. Полувоенная организация, это между гражданскими и военными, такой интерфейс МАК «Вымпел». Ну и средства РАН и вузов. Вот здесь некоторые показаны, системы. И «Роскосмоса», и наши сети показаны тоже. То есть используются, особенно для сложных случаев, привлекают Академию наук, ну и вузы. Телескоп, потому что мы привыкли работать на самом пределе. Есть большие телескопы, когда нужно разобраться, что там на геостационарной орбите, какой там паразит летает возле нашего спутника, он может быть мелкий. Наши военные не видят, у них аппараты поменьше, а у нас, значит, это есть. Ну вот, видите, вот наши доли сейчас какие. Это вот корпорация, вот это АНСЕ, ну это вместе нужно их считать. Институт прикладной математики имеет свою сеть, называется ИСОН. Это Сибирский институт СЗФ, там есть сейчас средства, я рассказывал, когда про стероидную опасность говорил, этот ЗТ-33ВМ, телескопы, МАК «Вымпел» и НАСАН. И НАСАН доли небольшие, падающие, но мы работаем только по самым сложным случаям. У нас двухметровый телескоп вскоре, поэтому только по сложным. Не массовости берем. Средства, а можно ли наблюдать телескопами космического базирования? Да, в Штатах около 10, ну, вместе с союзниками, около 10 телескопов летают в космосе и наблюдают прямо инситу, на месте прямо. Это полезная вещь. В России пока только проекты такие тоже ведутся. Ну, например, вот там геостационар, зона очень важная. С Земли 36 тысяч километров. А представьте себе идею, вы под 36 тысяч километрами на 34 тысяч километров запускаете спутник, который летит побыстрее, чем на геостационаре, и он как бы инспектирует, обследует всю эту зону. С помощью крохотного маленького телескопа с такого расстояния вы все увидите. Ну, пример. Как чистить космос, конечно. Вот как раз вот то самое, помните, обещал, немножко научный график. Смотрите, здесь, значит, разные материалы. Пластик, здесь плотность показана. Алюминий, титан, сталь по возрастающей плотности. И показана высота, круговая высота орбиты для стандартной атмосферы. Сколько времени продержится этот аппарат, пока не войдет в плотные слои и не сгорит. Не аппарат, а объект. Значит, если это металл, вот он, четвертый, он на высоте, скажем, там 400 километров будет там долго летать. Если это пластик, то быстро. Быстро улетит в атмосферу, быстро тормозится, плотность мала. Но это в спокойной атмосфере. Если атмосфера возмущенная, например, вспышка на Солнце, она вздувается, и понятно, что времена сильно сокращаются. Служба Солнца крайне важна вот для всей этой динамики. Поэтому то, что называется одна из опасностей космической погоды, играет огромную роль вот в этой самообеспечении безопасности космических полетов. Вот такая вот картиночка. Ну и методы. Методы пассивные, просто не мусорить, постараться привязывать все, что отлетает при, скажем, при запуске и так далее. Ну и если, скажем, аппарат вышел из пользования, то нужно его вводить, его своими средствами. Сейчас на всех больших аппаратах предусматривается система увода на орбиты захоронения. Например, геостационарный спутник в атмосферу сбросить нельзя. Это огромные затраты энергии. А увести его на 200 километров выше, там 36 600, а увести на 3800, и он там будет миллион лет находиться, эта орбита захоронения никому мешать не будет. Ну, например, так. Ну и активные. Здесь уже какие-то специальные применяются космические аппараты, которые, средства, которые, значит, ну, уже нужно производить вполне реальные действия с этим. Ну, например, увеличить сечение. Для низкого спутника к спутнику прикрепляют баллон, он сдувается, сечение вырастает, естественно, торможение возрастает, и спутник валится в атмосферу, сгорает. Такого же типа якоря, там паруса, вот эти самые, то же самое увеличивает сечение, также служит. Есть даже экзотичные, я очень опасаюсь, вот таких вот всякие там блока газа, жидкости, ну, это страшное дело, какие-то, если контейнеры там с пылью, с иголками или еще чего-то, то можно не затормозить, наоборот, загадить космос так, что уже нет. А примеры методов для более, значит, вот вы, я еще раз напомню, значит, мы говорили 2.1, это направленное увеличение силы сопротивления, это для низких аппаратов, а сборы удаления, ну, это для всех. Так вот, сборы удаления, существуют проекты, и не только проекты сборщика, летает аппарат, собирает мусор, складывает котомочку там и куда-то там уносит, вывозит. И, значит, другие средства, буксиры для очень крупных объектов, лазерные пучковые средства. Пример. Пример, значит, remove debris. Если в 2017 году я говорил, что это только собираются, то сейчас это уже тестировано. В сентябре 2018 года, значит, да, запуск произошел чуть раньше, на месяц. Вот этот аппарат, он всего масса 100 килограммов, выполнен в университете Суррей, англичан, но помогал Илон Маск деньгами там, и технологиями. Значит, спутник этот выпустил модель космического мусора, это был CubeSat, небольшой, то есть здесь на 10 на 10, выпустил на некоторое расстояние, а потом выстрелил сетью и схватил, то есть сеть выстрелила на тросе, конечно, на веревочке, схватила этот спутник, он там замотался, и, в общем, как бы отработана технология. Отработана технология лазерного, значит, метрологии, то есть измерения расстояний, там, то есть контроля вот этих самых обломков с аппарата. 8 февраля уже в этом году был тоже успешно использован метод гарпуна, то есть выбросили щит, и потом гарпуном выстрелили, гарпуном это такое народное ударение, гарпуном выстрелили и захватили вот этот самый щит. И все это должно было сгореть в атмосфере. 4 марта выпустили якорь вот такой, ну якорь, парус, который бы затормозил весь спутник, и все сгорело. Не получилось, не развернулся. Парус не развернулся, но это вот, тем не менее, работы такие ведутся. А в Европейском космическом агентстве вообще цель поставили попробовать захватить и спустить спутник массой 8 тонн. Ну, они к нему готовятся пока, вот к этому эксперименту. Он же гигантский, это не килограммовый спустить заряд. Методы, то, которые я упомянул, лазерные и пучковые. Значит, если это наземный лазер, вы можете иметь огромную мощность, то на большом расстоянии очень интересная система физическая, как сфокусировать, поскольку атмосфера, конечно же, сдает возмущение, но есть технологии подавления или восстановления волнового фронта, как сфокусировать. На большом расстоянии, значит, летит вот какой-то объект, выстреливается, ну, сначала измерительный лазер, а потом боевой, силовой, и приводит к испарению той освещенной части поверхности. А испарение приводит к чему? Вот у вас есть какой-то кусочек, испаряется, значит, ракетный эффект, и орбита меняется этого кусочка. Вот такие пока только, я бы сказал, ну, наземные отработки есть, в космосе я не знаю, может быть, уже и были, есть. А вот это интересный проект, в котором заинтересован даже президент Академии наук. Он физик сам из Нижнего Новгорода, Александр Михайлович Сергеев. Это уже поставить лазер на борту МКС, такой мощный не поставишь, но хотя бы там несколько десятков киловатт, там 10-20 уже. И, значит, как только вы видите кусочек космического мусора, вот его обстреливать, изменять его орбиту с лазером. Но это исследовательская тема, жутко интересная. Есть и другие методы применения уже не лазера, а пучков. Вы знаете, что многие аппараты сейчас летают как? На борту находится, ну, например, ксенон, какой-то газ. Этот ксенон с помощью энергии, а от Солнца всегда энергия есть, ионизуется, нагревается, ускоряется в электронной пушке, вылетает с большой скоростью, может быть, 10 км в секунду из аппарата, и получается ракетный двигатель на вот таких, ну, перед этим нейтрализуется еще. Вот эти самые ионные двигатели. Так вот, этот пучок можно направить на аппарат, ну, как бы долбить и передавать импульсы вот того самого целевому аппарату, которые есть. Такие работы сейчас ведутся и в том числе в лабораториях. Так, Маша здесь, Изова, что-то я не вижу. Здесь еще одна лекция идет сейчас? Ну ладно, тогда не буду рассказывать про это. Ну и пара слов о можно ли использовать, я же обещал, космический мусор. Да, сейчас серьезно рассматривается, ведь в космос выведены, ну, ценные вещи. Ну, например, летает спутник, у которого антенное хозяйство может работать. Оно сделано из прекрасного металла там и прочее. Ничего с ним не случилось. Его можно использовать точно так же на другом любом аппарате. Летает, значит, прилететь без него, снять, переставить, антенны работают 100 лет. Ну вот. Или еще более экзотично, сейчас вот молодежь загорится, скажет, сейчас мы это решим задачу. А вот если не ксенон, а если использовать, вот вы подлетели, увидели кусочек мусора там, ну как-то его схватили, этот же самый материал превратить в плазму и использовать в виде топлива. Вот не химического топлива, а в том плане, как я говорил. То есть ее не забать, превратить в ионы, ускорить пушки и прямо работать. Пока над этим работают серьезно. С тем, чтобы на мусоре же, на этом же самом мусоре, работали вот эти самые ионные двигатели, или так называемые электрические двигатели. Такие работы идут очень интересные. Просто физика и тот, и будь здоров. И можно использовать мусор, и даже нужно. Мы мусор на Земле тоже используем, и здесь дойдет. И это будет нормальный подход. А кооперации? Кооперация пока такая. То есть международная организация на уровне ООН, комитет, Международный комитет по космическому мусору, и работа идет постоянно. Каждый год два раза, особенно вот в феврале, заседает научно-технический подкомитет. Я иногда бываю, правда, я по астероидной, в основном по астероидно-кометной опасности, но за параллельно сюда тоже появляюсь, потому что жутко интересно, как все это происходит. Это, как и везде, сфера борьбы. Почему? Казалось бы, все вместе с мусором надо бороться, но всегда есть интересы, всегда есть свои какие-то технологии. Ну, например, помните, как-то запретили летать российским самолетом над Европой, потому что уровень не соблюдается, там шумов, там еще что-то. Точно то же самое, все, вот оно проявляется здесь. А вот вы не можете запускать, потому что мы добились того, что у нас при старте, допустим, два обломочка, кроме самого объекта, а у вас там четыре. Все, международные стандарты продвигаются. Ну, интересная, но боевая такая. Нормальная жизнь. Вот это тяжело, потому что рынки-то они такие интернациональные, поэтому если какие-то регулирования ведут, вот, например, наш главный производитель мусора в стране космического, это Красноярск. 70%, ну все ГЛОНАСы, вот эти навигационные спутники там делают, 70% делается. Они, честно говорят, мы главные производители мусора в том числе, настоящего и будущего, и при запусках, и потом. Так вот, контракты, сейчас в контрактах прописано прямо, что при запуске вы должны так построить свой аппарат, чтобы не более там такого-то количества сопутствующих технологических было блоков. Иначе вы не получите контракт. Это уже серьезно. Так что здесь, если будут вопросы, то и да. Ну вот заключение. Одно заключение. Кто был в 2017 году на лекции «Космические угрозы»? Мало народу было. Вы были? Да. Ну хорошо. Тогда я чуть-чуть совсем только. Нет. Значит, это заключение, оно исправлено и дополнено вот чем. Здесь много молодежи, здесь сидят аспиранты, аспирантки, и студенты, и вообще вот заинтересованы. Посмотрите темы для диссертаций. Ну, это не конкретная формулировка темы. В каких направлениях можно работать, если вы заинтересуетесь тематикой космического мусора? Вот они. А стрелочки им отмечены. Это то, чем активно занимаются Винозан. Придете к нам, там сформулируем. Мы, например, не занимаемся химией и физикой разрушений, физикой высокоскоростных ударов, но мы знаем, где занимаются этим. Тоже жутко интересные вещи все вот эти. И, политикой не занимаемся, хотя мы знаем, где занимаются, снимаешь там. И это действительно темы для диссертации и так далее, и так далее. Так что диссертация из мусора – это реальность. Вполне. Да, полезное использование. А вот эти стрелочки, вот если по этим тематикам, то это Винасан, пожалуйста, к нам. Ну и второй вывод, он такой. Это кусочек из той длинной поэмы, которая там звучала по космическим угрозам. Там, значит, всякие перечислялись проблемы, я выделил только то, что нас касается нашей лекции. Во Вселенной всюду риски, но прости, природа-мать, нам на риски по-российски 3×9 наплевать. На вселенские угрозы наш ответ простой, как лом. Мы загадим ближний космос и до дальнего дойдем. Так что пой, гуляй, Россия, и другой честной народ, потому что мы такие, потому что Новый год. Так что, ребята, всем вам большое спасибо. И общие вопросы сейчас. У нас еще какое-то время есть, ведь, да? Все? Да, пожалуйста. Любые вопросы.
1: Василий Михайлович, спасибо большое за такую ценную лекцию, как бы информативную. Вот и в ходе родились вопросов несколько. Ну, первый, например, что защищает вот сейчас МКС от вот этих вот 20 миллионов вот сантиметровых объектов, да, которые как бы, я так понял, в ближнем космосе находятся, ну, вот самых мелких объектов?
0: Самые мелкие, ну, сантиметровых поменьше, конечно, 20 миллионов – это уже совсем мелко. Значит, те самые экраны, они многослойные, экраны есть. В чем принцип экрана? Вот у вас, если 2-миллиметровая броня, вы ее пробиваете легко. 4-миллиметровую пробиваете сравнительно, тоже пробиваете, конечно. Но если вы 2-миллиметровую броню разнесете на некоторое расстояние с промежутком, что получается? Значит, когда частица пробивает первый слой, то конус разлета вот этих всех материалов приходится на большую площадь. И второй слой уже не пробивается, вот эта многослойность. Вот по таким технологиям строятся экраны защитные, и в принципе от этих мелких. От крупных сантиметровых, как я говорил, сантиметровые – это уже маневр уклонения. На самом деле это не то, что вот каждый момент и все время, но вы видите, что несколько раз в год приходится вот такие вещи делать. То есть чем крупнее тела, тем их меньше, тем их, скажем, поток через данную площадь все меньше и меньше, но последствия такие, вот это.
1: Угу. Можно еще второй вопрос сразу буквально?
0: Да, пожалуйста.
1: Значит, вот вы сказали, что есть, ну, есть средств наблюдения, во всяком случае ваших, да, это вот установка ВАУ, и вторая, это вот Тарскольский телескоп.
0: Ну, это пример, у нас и другие есть, и не только у нас.
1: Вот как вот происходит вот именно точное слежение за какими-то вот объектами? Там какая-то обратная связь используется, ну, то есть по картинке, то есть там идет
0: Да, конечно, это технология такая. Значит, если вы следите уже за открытым объектом, ну это понятно, у вас есть так называемые эфемериды, то есть какое время, куда надо смотреть, и сопровождение, у вас примерные параметры, в какую сторону движется, вы сопровождаете это излучение. А открыть как? Важно открыть. Открыть – это значит, что вы смотрите вот в область геостационарной орбиты, делаете постоянно, делаете вот эти снимки и сравниваете. Через интервал времени, может быть, через несколько секунд или минут, сравнивайте, если вы видите, что вот среди неподвижных звезд, если вы по звездам ориентируетесь, у вас появилась черточка, вы уже начинаете внимательно за этим объектом следить и определять его. Раз черточка, значит, движущееся тело, есть орбита. Определяете орбиту. У вас время вышло, ночь закончилась, утро. Значит, вы либо передаете эти данные на другую обсерваторию, где еще ночь остается, либо на следующий день пытаетесь по этой небольшой орбите восстановить движение и уже ищите по вот этому целеуказанию. Не всегда так получается. Но это вот работа такая довольно сложная. Много объектов таким образом открытых вроде бы теряется. Несколько тысяч в год находится. Почему мы наш каталог вот такой там 20, ну, 22 тысячи, да, и не больше? Потому что динамика, он динамичный. Там пара тысяч объектов теряется, пара тысяч объектов находится, какие-то старые, какие-то новые. То есть здесь все вот так, на такой границе. Пока это вот так все.
2: Скажите, пожалуйста, а вот маневр уклонения космических аппаратов от мусора не автоматически производится или по командам Земли?
0: По команде. По команде, и не открою большого вам секрета, что МКС командует всегда командир американский.
3: Борис Михайлович, спасибо большое за лекцию. А вот вы упомянули, что вы против всяких там иголок, в том числе облаков, газа, пара и так далее. А вот, ну ладно, иголки, да, согласен. А вот чем против, почему вы против газа и пара в качестве средств борьбы?
0: Это же неэффективное средство. Его очень много нужно, чтобы создать. То есть вы работаете не по конкретной частице, а по некоторым, вот создаете на пути чего-то такое вот облако. И работает только крохотная часть, если по сечению вот этого облака. Все остальное это впустую. Эффективность для того, чтобы это облако работало, нужно много десятков тонн выводить. Это дорого. Частицы только мелкие, потому что крупные, ей наплевать на это облако, на любое крупные частицы. А мелкие, значит, много десятков тонн выводить для того, чтобы задержать какую-то мелкую частицу, экономически просто невыгодно. Хотя действительно есть такие, которые, казалось бы, иголки-то они останутся, они еще будут здоровье, что напортят. А вот так в основном экономические соображения.
1: Борис Михайлович, вот сколько времени, примерно, вот на низких орбитах околоземных могут летать вот отработавшие спутники, ну, типа спутник-1, который запустили, БИФ такой?
0: Ну, да. Упал, там, я не помню. Ну, вот я для такой, на 200-километровой орбите, самой низкой, ниже просто практически не бывает, а спутник живет несколько дней, ну, неделю максимум, все еще такая атмосфера там. На 400-километровой орбите, это МКС, живет несколько месяцев, ну, может быть, до года, с тем, чтобы не нырнуть и не сгореть. На 800-километровой уже живет много десятков лет. А на геостационарной, если, как говорится, не вот эти все эффекты увода и прочее, там уже сроки такие, что миллион лет.
1: То есть ближний космос все-таки самоочищается?
0: Вот, да, я вот как раз там был слайд, на который я написал, что самоочищение какое вот на низких орбитах, конечно, самоочищается. И вот эти падения численности объектов иногда бывают из-за того, что взорвался спутник на низкой орбите, американцы как-то сбили, у них неудачный запуск был на 200, это было лет 7 назад, на 200-километровую орбиту вывели, это промежуточная парковочная орбита, с которой все начинается. Сначала выводят на нее, а потом включаются уже двигатели, которые в нужном направлении этот аппарат выводят. Вот, а вывели спутник военный с ядерным источником, и не все пошло как надо. Было принято решение американцев сбить его. Вот они сбили, и потом доказывали всем, что они сбили его на такой орбите, что все обломки ушли в атмосферу. Ну, как наши доказали, что какие-то остались, но действительно основная масса вот так была сбита туда, в атмосферу. Да, пожалуйста. Понятно было?
2: Ну, вот один вопрос как раз по вашему ответу. Ядерные источники чего?
0: На борту спутников, раньше это было вообще обычное дело, ядерные источники энергии. Да, энергии, да, это всякие так называемые ретеги. Но некоторые аппараты, могу рассказать историю, наш аппарат в 1996 году, марсовский, Марс-96, упал. И в ООН было обсуждение. А я как раз вот на этих заседаниях, когда сижу, там же обсуждаю. И вот чилийский делегат, да, ну, Чехвостов, самое главное, он говорил, то есть, значит, Россия, она там заразила ядерными отходами половину Чили. Когда им говорят, вы покажите, где, что. Наш выступает специалист из ядерной промышленности, говорит, у нас ретек, это вот такой карандашик, вот как большой палец, совсем небольшой, это для служебной системы, он выдает буквально несколько ватт, и даже если он настолько сделан, это защита от падения, что если он даже упадет, то вы его с 10 метров не обнаружите с самыми чувствительными средствами поиска радио, на радиоактивность. Ну, покажите, где вот заразили. Ну, там все, конечно, если скажем, мы говорим, да, заразили, тогда платите, все в деньгах. И тут нас поддержали американцы. Американцы сказали, ну, слушайте, мы так просидим тут, бог знает, сколько денег потратим. Нет же никаких доказательств. Вот тогда американцы. А думаете, это они сделали там из человеколюбия? Нет. Потому что у них через месяц должен был быть запущен аппарат Кассини, научный аппарат, на котором было этого плутония не 4 грамма, а 38 килограммов. И вот чтобы не привлекать внимания к этому, Кассини это да, это дальний космос, это улетел туда к Сатурну, там уже солнечные батареи неэффективны, ну далеко просто. И вот на Плутоне все работает. Вот поэтому, а чилиец, когда услышал, что так американцы их осадили, затих, ну и все нормально. Так что ядерные источники на борту есть, мы сейчас одна из тем, раньше ими, конечно, ну, пренебрегали, в какой-то степени мало знали, но когда-то же ведь и всякие эти радиоактивные распадающие материалы в карманах носили, в руках такое было. Так вот, одна из программ – это поиск аварий на спутниках с радиоактивными изотопами на борту. То есть инспектор, который прилетает, у него стоит датчик, и он проверяет, в нормальном ли состоянии спутник этот, а может быть, нужно какие-то меры предпринимать. Ну, это в основном...
2: А можно поглубже в историю? Просто, когда я поступил в университет учиться, мой преподаватель задавал мне вопрос. В курсе, говорит, вот над Атлантикой наш спутник с ядерной установкой энергетической сыпался.
0: Да, был такой.
2: Сгорел. Да, это было...
0: Ну, он не совсем сгорел. Вы говорите про канадский спутник, он упал. он упал на территории Канады с ядерным, и нам пришлось большую, в общем, компенсацию платить Канаде, миллионы долларов.
2: А там энергетическая установка, она всю жизнедеятельность обеспечивала, помимо солнечных батарей? То есть и размер ее какой примерно?
0: Ну, они вот разные. Я вот говорю, от нескольких граммов плутония до, ну, максимальной, которую я знаю, вот на Кассини был 38 килограммов. А 38 килограммов, если это вот размазать, мало не покажется. Вот такие. Размеры здесь не принципиальны. Здесь сколько самого вещества.
2: А на околоземных орбитах я имею в виду?
0: На околоземных орбитах есть... Для чего это делается? Почему военный спутник вот с такими вещами? Понимаете, это вопрос демаскировки. Если вы вылетели, и вам нужна энергия, допустим, ну, сколько-то, ну, 2 киловатта, да? Вот мощность нужна. Вам нужно эти солнечные панели раскинуть минимум там на 10 квадратных метров. И вы получаете вот такой лопух, который видно там, в бинокль видно. Ну, я утрирую, да? Какая же тут маскировка? А сам аппаратик вот такой. А если вы туда карандашик положите, вот такой карандашик, вам ничего не нужно. У вас вот летает вот этот самый, энергия у него внутри, никаких панелей нет. И вот военные спутники, они, как правило, ну, не как правило, часто используют вот эти самые элементы для того, чтобы их не демаскировать.
4: Спасибо еще раз за интересную лекцию. И хотел бы спросить, а вот аппараты Voyager, Pioneer, они тоже на ядерном как бы топливе?
0: Там? У них тоже есть там, да. Да?
4: Спасибо.
0: Ну, если у вас, если есть, ну, давайте тогда, или тогда мы, я же говорю, любые вопросы. Фаина Борисовна,
5: есть? Вы... Есть вопросы? Вот.
0: Да, пожалуйста. Без микрофона? Позвольте пару слов без протокола. Чему нас учит семья и школа?
5: Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Плотность космического мусора, она возрастает и, видно, уже достаточно большие значения принимает. Но масштаб этот наносит ли вред и создает ли он помехи для наземных наблюдений там, за дальним космосом? Насколько это влияет, насколько это мешает науке наблюдать?
0: Абсолютно правильный вопрос. И это тема, которая сейчас очень серьезно обсуждается. Вот в ближнем космосе, когда появятся еще десятки тысяч аппаратов, то вот представьте себе, вы там вышли наблюдать далекие галактики, квазары, там, их Бог знает, а у вас по кадру все время чиркают вот эти самые. Точно, это очень серьезные проблемы, которые обсуждаются, как это сделать, как фильтровать такие наблюдения, что делать с этим. Вот я только вчера был на конференции ВИКИ. Американцы, там интересный очень проект, они такой обзорный телескоп с гигантским поле зрения, 47 квадратных градусов, называется ЦВИКИ Transient Facility. И вот и один из главных вопросов был, в этом гигантском поле, когда появится столько спутников, каждый момент времени там будет вот так вот полосовать вот этими самыми следами спутников. А это значит, что будут, ну, грубо говоря, засвечиваться, зачеркиваться нужные объекты. Одна из проблем. Как это будет решаться, пока не могу сказать, но это серьезная тема обсуждений. Вопрос абсолютно правильный.
6: Да, спасибо за очень интересную лекцию. Ну, значит, получается, что мелкий мусор на достаточно высоких орбитах, он вечен.
0: Любой. Да. Ну, скажем так, есть еще эффекты, которые на самый мелкий мусор действуют. Это эффекты солнечного давления, давления излучения и солнечного ветра. Да, крупный объект действует, конечно, мало, а вот на мелочь, на пылевую составляющую, это, да, влияет. Ну, тут динамика такая непростая. Это тоже одна из тем диссертации, так что...
6: Спасибо.
0: Я тогда, если вопросов нет, я еще скажу, я оставлю здесь. Значит, мы провели в этом году, это впервые в России была конференция по космическому мусору, их много было раньше, но впервые была вот такая, где все аспекты, все, от теории, наблюдений до методов очистки, там, скажем, увода, даже военные аспекты есть, и политические тоже аспекты есть. Здесь, вот в этой книжке есть. Я ставлю это для лекторов планетария. Здесь мы выпустили вместе с ИКИ, значит, два главных редактора, это Лев Зеленый и я. И если вопросы появятся, то особенно лекторам планетария всегда... Людмила Владимировна, ну, я уж... Давайте так, вы мне... Нет, а хотите, я вам электронные пришлю? Вот электронные я пришлю, это будет вполне. Здесь просто приятнее, что вот такой будет. Электронные пришлю, я могу любому прислать из вас, кто хочет почитать. Да, пожалуйста. Это есть. Мы договорились, оказалась очень успешной эта конференция. Это апрель этого года. Договорились, что будем регулярно сейчас встречаться, военным особенно. Им нужно общаться с нами там, и нам с ними тоже. Оказалось очень много полезного, интересного. Кросс-оплодотворение. Да. Значит, есть несколько подходов. Вначале мусор выбрасывался. Сейчас стараются на возвратных кораблях, те самые прогрессы, например, которые есть, то есть туда отходы грузить, чтобы это все сгорело. Но мне мой очень хороший товарищ Виктор Петрович Савиных рассказал историю из старых, когда он еще летал, еще до «Салюта-7» летал. Он говорит, что они летали вместе с монгольским космонавтом Гуракча по фамилии. И, значит, и тогда было возможно выбрасывать мусор. Они выбросили отходы жизнедеятельности, которые уже никак не перерабатывались, не перегонялись, ничего, в таком ведерочке выбросили, а ему не сказали. Но орбиты ведь так построены, что сначала отлетит, а потом снова сблизится в космосе. И вот когда рассчитали, когда следующее сближение, значит, разыграли, Савиных смотрел там как бы иллюминатор, слушай, Гуракча говорит, слушай, инопланетяне летят, какой-то космический корабль. А у монгола оказался глаз орлиный. Он, говорит, долго-долго смотрел, потом покачал головой и сказал, ведро, однако. Ну, сейчас, конечно, это уже не так.
7: Ну что, если вопросов больше нет, да, поблагодарим еще раз Бориса Михайловича. Радует то, что в этой проблеме намечается и происходит такая положительная динамика. Это радует и дает надежду, что, в общем, как-то ситуация будет меняться в лучшую сторону. И я думаю, что через какое-то время мы вас пригласим еще раз, вы нас будете все время держать в курсе того, как это происходит.

0: Неизвестная планета.
1: Итак, на прошлой неделе весь мир отмечал Всемирный день океанов. Что такое океанология, что такое океаны в нашей жизни? Давайте поговорим с человеком, который знает об океанах практически, я думаю, все. Это доктор географических наук, исполняющий обязанности директора Института океанологии имени Шершова Алексей Валентинович Соков. Здравствуйте, Алексей. Можно по имени?
2: Конечно, безусловно, добрый день.
1: Алексей, вы знаете, что меня удивляет больше всего? Если учесть, что 70% планеты Земля покрыта водой, а мы сухопутные жители, получается, что мы как бы не настоящие жители планеты Земля, потому что, по большому счету, жизнь должна была развиваться в океане и там и остаться. С чем это связано? Что 70% океана, а мы живем на суше. Одно из двух, или мы дети другой планеты, или океан пришел чуть-чуть попозже к нам.
2: Ну, нас скорее надо назвать планетой океан, действительно, вы совершенно правы, потому что есть такие ракурсы, если смотреть на Землю с правильного ракурса, то есть кроме воды вообще нету, то есть есть полушарие, которое целиком водяное. Угу. То есть, безусловно, планета океан. Ну, согласно теории происхождения жизни на Земле, жизнь и зародилась в океане.
1: В том-то и дело.
2: А вот почему она выползла на поверхность, ну,
1: отличная, загадка. Отличная фраза. Почему мы выползли на поверхность? Почему мы живем здесь, на суше, когда в океане гораздо комфортней?
2: Вопрос, да, не знаю. Это удивительно.
1: Ну, надеюсь, на другие вопросы вы будете знать ответы.
2: Ну, вы сказали, что я все знаю. Безусловно, не все, но кое-чем, конечно, можно.
1: Второй вопрос связан с кислородом и с воздухом. Очень часто мы говорим в последнее время о вырубке лесов, и это правильно, что это легкие планета Земля, но, оказывается, 70% кислорода помогает добывать нам тот же океан.
2: Да, безусловно. Океан – это главные легкие планеты, на самом деле. Это аккумулятор кислорода, и при определенных процессах океан выделяет кислород в атмосферу. Это так.
1: То есть получается, что надо беречь не леса, а океан в первую очередь?
2: Ну, леса-то тоже надо беречь.
1: И все-таки?
2: Океан настолько масштабен, настолько огромен, что пока, наверное, говорить о том, что его прям беречь как леса надо, не приходится, хотя, безусловно, конечно, надо.
1: Но, с другой стороны, когда ты понимаешь о том, что, сейчас я боюсь соврать, по-моему, 50 миллионов, ну, короче, огромное количество захоронений, это и химические бомбы, это и радиоактивные отходы, и мы все это топили в океане, и все это находится на дне, в любой момент может взорваться, произвести утечку, и тогда произойдет отравление океана.
2: Да, к сожалению, такая проблема есть. Связана она с еще большей проблемой в том, что, к сожалению, это сделано в морях, прилегающих и даже внутренних морях, типа Балтийского, Черного. Это еще большая опасность, поскольку это мелкие водоемы относительно Мирового океана, небольшие и замкнутые. Такая проблема, безусловно, существует. И существует целый ряд программ, которые наш институт, в частности, принимает активное участие по исследованию опасных веществ как в Балтийском море, так и...
1: То есть вы постоянно мониторите это?
2: Ну, да, можно сказать, что постоянно мониторим, да.
1: Но опасность реально существует?
2: Ну, опасность существует, хотя, наверное, она уже и есть на самом деле. То есть зафиксировано отравление в Балтийском море, например, рыбы. То есть, в общем-то, не очень полезно ее употреблять в пищу.
1: Особенно шпроты латвийские.
2: В том числе и шпроты, да, латвийские. Да. К сожалению, такая беда есть. И вот и наш институт, который, как вы сказали правильно, мониторит этот процесс. Проведена не одна экспедиция, зафиксировано выделение таких веществ в воду. То есть в некоторых контейнерах разложились, и химические вещества находятся просто в грунте, они смешиваются с илом. Сказать, что это катастрофическое, такого тоже нельзя, но проблемы, безусловно, существуют.
1: Когда мы говорим об океане, мы, естественно, все время думаем «Тайна двух океанов». Замечательная книга советского писателя, которую мы читали в детстве, смотрели в кино, в фильмы. А какие тайны привлекали вас? Что заставило вас пойти и заняться океанографией, океанологией?
2: Да, хороший вопрос. Так уже не вспомнишь, так давно это было.
1: Ой, да ладно.
2: Ну, давно, да. Но как-то так вот страсть к путешествиям, такой к романтике, она какая-то вот присутствовала. Потом география мне очень нравилась. И когда на географический факультет МГУ, куда я поступил, то есть первый курс не был специализацией. То есть, конечно, безусловно, сказалось чрезвычайно интересные курсы гидрологии, океанологии, которые читали студентам первого курса. Это помогло с выбором специализации. То есть целый год геофак учился по общей программе. И только на втором курсе происходила
1: точная специализация.
2: Да, точная специализация, поэтому было время сориентироваться. Уже без романтики, а уже опираясь на какие-то конкретные знания или интересы, которые нам вложили преподаватели.
1: Я знаю, что вы, ваши научные познания, они направлены в сторону придонных отложений Тихого океана, по крайней мере, это ваша кандидатская диссертация.
2: Да.
1: Но я хочу спросить вас немножко шире. Скажите мне, пожалуйста, откуда появляется такое огромное количество воронок, которые очень часто появляются на теле океанов? И которые крутятся с большой скоростью, и периодически мы видим это на Ютубе, периодически мы видим сообщения блогеров о том, что то тут, то там в океане появляются некие воронки, которые засасывают воду вглубь.
2: Ну, вы имеете, наверное, вихри, наверное.
1: Может быть, вихри.
2: Да, это вихри, да. Значит, океан – это вихревое движение, собственно, как и атмосфера. То есть любое движение в воде или в воздухе, оно является вихревым, турбулентным. То есть что такое циклоны, антициклоны, чтобы легче было понимать, да?
1: Угу.
2: То есть всем понятно уже более-менее, вот прогноз по гноду мы только что услышали, да?
1: Да, мы уже знаем.
2: Да, уже знаем. На Москву надвигается циклон. То есть циклон – это такой же вихрь. Антициклон – это вихрь. В океане абсолютно такая же аналогия. То есть движение в океане в основном происходит при помощи вихрей.
1: То есть, смотрите, получается, если, например, над Москвой прошел, да, ураган, или, не дай бог, смерч, то, по большому счету, в океане может произойти то же самое.
2: То же самое, абсолютно. То там есть, безусловно, специфика, связанная с плотностью воды. То есть, потому что вода более плотная, чем воздух, и вихри там, скажем так, ну, другие.
1: Но они тоже могут совершенно спокойно взять и засосать целый корабль.
2: Такого, честно говоря, в научной практике я не видел. Это другого масштаба все-таки вихри. Вихри могут опускать воду, там, частицы воды, планктон. Такие вертикальные движения в этих вихрях возможны.
1: То есть, смотрите, получается, что, возможно, даже водопады там под водой. Ну, некое подобие.
2: Водопады тоже есть. Они, правда, с вихрями не связаны. Да, есть такое целое даже направление популярное, подводные водопады. Это связано уже не с вихревыми движениями, это связано с перетеканием воды, когда более холодная вода по порогам спускается, например, из Северного Ледовитого океана в Атлантический океан через так называемый датский порог. Угу. Холодная вода стекает. Действительно, это явление очень напоминает водопады. То есть и скорость движения там приличная для океана, и масса воды переносимая. То есть да, действительно такое есть в популярной литературе, называется подводными водопадами.
1: То есть, смотрите, получается два мира, две системы.
2: Ну, мир-то один на самом деле.
1: Мир один. Но я про другое. Возвращаясь опять к вопросу о том, что мы выползли, как вы сказали, на эту твердь земную. А невозможно, что там существует параллельная цивилизация?
2: Ну, цивилизацию мы не находили. Опять же, чего не видел, того не знаю, говорится. Да, вот.
1: Ну, вы же спускались на дно океана.
2: Ну, я конкретно не спускался. Мы работаем все-таки дистанционными приборами. Хотя в нашем институте существует целое направление глубоководных обитаемых аппаратов Мир-1 и Мир-2. И действительно, многие наши ученые производили опускание, но ничего подобного не видели. То есть затонувшие цивилизации находили, скажем так, действующих не попадалось.
1: Цивилизация?
2: Да.
1: А что представляет себе затонувшая цивилизация?
2: Ну, вот мы же видели обломки, там, колонны, там, да, то есть явные постройки, там, вот, например, там, Александр Моисеевич Городницкий, там, про гору Ампер, который говорил, вот он считает, что это,
1: ну, Атлантида.
2: Атлантида, например, да, то есть там совершенно очевидны, видны следы затонувших городов, скажем так, или там рукотворных сооружений, по меньшей мере.
1: Но вы такого не видели,
2: Савельич? Ну, я конкретно нет. Я работаю дистанционными приборами, на дно не опускался.
1: Смотрите, есть, конечно, огромные тайны Мирового океана, это Марианская впадина. Сколько, 11 километров, по-моему, да?
2: Да, больше 11. Да, кстати, Институт океанологии первой провел измерения.
1: Я вот просто про что думаю. Вы, наверное, слышали об этом уникальном опыте. Это на Кольском полуострове сверхглубокая скважина. А зачем было рыть землю, бурить скважину? 11 километров, когда есть рядом

Художник совершил два пути. Светом полотна были созданы в Мюнхене на основе привезенных из первой поездки в Туркестан этюдов. Они были написаны при холодном зимнем освещении европейского неба. По возвращении он намеревался издать альбом, посвященный туркестанским походам. В связи с этим, желая предоставить Верещагину возможность привести к окончанию труд, который наглядным образом может ознакомить цивилизованный мир с бытом малоизвестного народа и обогатить науку важными для изучения края материалами, военное ведомство разрешило ему 3-годичный отпуск и назначило содержание 3000 рублей в год. Также выделил средства на издание альбома. В течение 3 лет неустанного труда создавалась масштабная туркестанская серия, значительная часть которой экспонировалась на первой персональной выставке художника в 1873 году, сначала в Лондоне, а через год уже в Петербурге и Москве. О Верещагине заговорила вся Европа. Крамской так оценивал степень признания обществом. «По-моему, это событие, это завоевание России гораздо большее, чем завоевание Кауфмана». В каталоге лондонской выставки публику удивило сообщение о том, что картины не продаются. Свои произведения художник намеревался оставить в России. Экспонирование туркестанской серии стало первой персональной выставкой Верещагиной. За ней последовали другие, более 70, только при жизни автора. Они также спровоцировали в обществе целую волну дискуссий о патриотизме, о моральном духе русского человека. Одной из причин, побудивших Верещагина поехать в Туркестан, было страстное желание увидеть войну без румян и белил, как он говорил, не из прекрасного далека, а вблизи, стать очевидцем боевых действий. Он не мог предположить, что окажется в центре боя, примет участие в обороне Самаркандской крепости. «Я представлял себе, что война – это своего рода парад с музыкой и развивающимися султанами, со знаменами и грохотом пушек, с галопирующими конями, с большой пышностью и незначительной опасностью. Для обстановки, конечно, несколько умирающих». Так думал Верещагин. Увиденные человеческие страдания, жестокость, варварство, гибель людей, физическая и душевная боль полностью изменили его представление о войне. Верещагин брался за винтовку и бесстрашно сражался плечом к плечу с русскими воинами. Несмотря на свой молодой возраст, художника офицеры называли уважительно, обращались к нему Василий Васильевич по имени-отчеству, а солдаты прозвали его Выручагиным. За оборону Самаркандской крепости Верещагина наградили орденом Святого Георгия 4 степени за отвагу и мужество. Кауфман, зная об отрицательном отношении художника к получению любых наград, снял с себя орден и прикрепил его на грудь к Верещагину. Картина «У крепостной стены» 1871 года. Она посвящена обороне Самаркандской крепости. Картина опрокидывает полностью наше представление о незыблемых принципах батальной живописи второй половины XIX века. Вместо героического образа непобедимой русской армии мы видим простых русских солдат, замерших в ожидании сигнала к атаке. Главные персонажи с поднятыми вверх штыками от ружей смотрятся единой массой. Командир Николай Николаевич Назаров, это командир линейного батальона, выделяется только тем, что держит в руках саблю. Истинная цена этой войны – человеческая жизнь. И это становится понятным при рассмотрении следующей картины, которая называется «У крепостной стены». «Вошли». К сожалению, она была уничтожена Верещагиным. Здесь солдаты лежат уже вдоль стены. Это уже убитые и раненые. Страшные картины настоящей войны шокировали зрителей новаторскими трактовками, беспощадной горькой правдой. Они выходили за рамки официальной баталистики и представляли войну как величайшую общую трагедию и победителей, и побежденных. Подлинным героем войны у Верещагина стал русский солдат, но не победитель со знаменем в руках, а раненый, смотрящий смерти в лицо. Изображение выпавшей из рук на землю винтовки и тени солдата, словно стрелки циферблата, остановившиеся навечно на последней земной минуте. Мучительный вопль солдата навсегда врезался в

память художника, и он сохранил этот последний крик на раме в виде золотой надписи: «Ой, братцы, ой, убили, ой, смерть моя пришла». В истории русского искусства Верещагин был единственным художником, который создавал большое количество работ с авторскими текстами. Массивные рамы с лепным декором, лично подобранные или выполненные по эскизам самого мастера, сопровождались эпиграфами, надписями, которые расширяли образно-пластический строй произведения. Предсмертная агония солдата на картине Верещагина могла стать наглядной иллюстрацией любой статьи петербургской газеты, в которой обсуждалась проблема внешней политики империи. В то время, когда большинство в русском обществе представляло заграничные походы как победоносные схватки с туземцами, Верещагин первый отважился не просто сказать, а буквально прокричать всем в лицо настоящую правду о войне. Верещагин одним из первых историй XIX века начал объединять крупноформатные произведения по серийному принципу и внутри каждой серии выстраивать события из отдельных сцен. Он предвосхитил работу режиссера в кинематографе. Он разрабатывал этот прием, работая в 1871-73 годах над циклом «Варвары. Героическая поэма», посвященным военным событиям в Туркестане. Цикл, объединяющий 7 картин, художник патетично назвал героической поэмой. Видимо, он желал подчеркнуть, что это содержание требует высокого слога. Однако хвалебный пафос декламации был чужд Верещагину, поэтому в названии звучала ирония, призывающая поразмышлять о неоднозначности героизма. Европейский зритель с волнением и растерянностью изучал сцену гибели русских солдат в окружении. С отвращением и страхом рассматривал отрубленные головы, насаженные на шесты в качестве трофеев, или сваленные у ног эмира. Три работы воспроизводили батальные события, происходившие в горной долине. «Окружили, преследуют» была уничтожена автором, «Нападают врасплох» и «Высматривают». Здесь развернут единый общий сюжет, некая сквозная тема – трагическая гибель русского отряда, окруженного и истребленного бухарским войском. Перед нами одно за другой предстают сцены, словно кадры киноленты. На первой картине высматривают – враг притаился на высоком холме, откуда наблюдает за русскими войсками, виднеющимся слева в глубине. На следующей картине под названием «Нападают врасплох» изображена внезапная и стремительная атака бухарцев. Третью работу в этом цикле «Окружили, преследуют» Верещагин уничтожил в 1874 году под воздействием жестокой критики. Ее можно увидеть только на сохранившейся фотографии того времени. Другие три картины представляют трофеи, торжествуют и у гробницы святого благодарят Всевышнего. Эти холсты большого размера, со сложными композициями и непривычной для европейского зрителя трактовкой празднования азиатами своих побед, казались современникам антипатриотичными, парадоксальными, непонятными. Они невольно заставляли задуматься о методах колониальной политики любого государства. Художник, всю жизнь мечтавший писать «Солнце», считал своим долгом прежде всего оставить подлинные картины, посвященные темным ужасам войны. Зрителю 21 века порой трудно считывать антимилитаристское содержание его картин. Кто здесь победитель? Кто побежденные? На чьей стороне сам художник? И в чем заключается пацифизм художника-воина? Художник называл свой метод работы в искусстве осмысленным реализмом, в основе которого лежат наблюдения и факты. На работе «Апофеоз войны» мы видим груду черепов. Мы считаем, что это эпилог героической поэмы. Здесь конкретный сюжет приобретает свойства метафоры. Это звучит как некий апокалипсис, как некое пророчество. Верещагину удалось показать, что такое смерть, какой итог любой войны.
Пирамида, сложенная из человеческих черепов, застывших с разомкнутыми челюстями, словно издающих бесконечные ужасающие крики и стоны, выглядит страшнее, чем сотни убитых воинов на поле брани. Идея гибели человечества остается злободневной во все времена, о чем напоминает надпись «Эпитафия» на раме. Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Газеты Петербурга писали о дышащих правдах сюжетах. Авторы критиковали работы Верещагина, обвиняли его в предательстве, в симпатии к азиатам. Особенно агрессивными нападками отличалась статья академика живописи Тютрюмова в газете «Русский мир». Автор называл художника ташкентцем, упрекал ее в измене отечеству, в алчности и даже шарлатанстве, подозревал в компанейском способе написания картин. Нелестные отзывы приходили от многих царских сановников и представителей высшего генералитета. Оскорбленный Верещагин в знак протеста уничтожил 3 полотна серии, которые вызывали особенно яростные нападки. У крепостной стены вошли, окружили, преследуют и забыты. По воспоминаниям Стасова, он пришел к нему ранним утром. На нем не было лица, он был очень бледный, весь трясся. И, услышав эту ужасную новость о сожжении полотен, Стасов был потрясен. Он вступил в словесную полемику с обвинителями живописца на страницах периодических изданий. Поддержка со стороны уважаемого критика и несгибаемая сила воли помогли Верещагину отстоять свою позицию. Сохранилась уникальная фотография. В галерее Третьякова висели репродукции уничтоженных картин в рамах. Судьба туркестанской серии не решилась просто и быстро. После отказа императора ее приобрести, Павел Михайлович Третьяков, учитывая большую стоимость коллекции, предложил своему брату Сергею Третьякову вариант совместной покупки. Третьяков дает обещание Верещагину оставить туркестанскую серию всю, без раздробления, поместить ее в Москве, в отдельной галерее, удобно устроенной с верхним освещением, на большой улице и постоянно открытой для публики. В дальнейшем обещал передать в дар городу. В апреле 1874 года художник, уставший от нервного напряжения, связанного с переговорами о продаже туркестанской серии, не дожидаясь закрытия выставки в Петербурге, уезжает на 2 года в Индию. Но это уже совсем другая страница жизни и путешествия Василия Верещагина. Дорогие друзья, приглашаем вас подписаться на канал «Лекторий Достоевский» и также слушайте лекции моих коллег о шедеврах Третьяковской галереи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Приветствую всех любителей палеонтологии от мала до велика. Я очень рад, что вы снова подключились к нашим замечательным эфирам, эфирам, посвященным палеонтологии. И сегодня мы с вами продолжим наше путешествие в царство млекопитающих. В принципе, в какой-то степени мы в это царство уже с вами успели погрузиться, когда разбирали так называемых звероящеров. Ведь звероящеры — это своего рода переходное звено от более древней группы к млекопитающим. Но если вдруг кто-то из вас пропустил первую лекцию, вы не смущайтесь, я вам сейчас тоже кое-что напомню. Итак, поехали. Я напоминаю всем, что мы все с вами звери, ну, то бишь млекопитающие. Да, не надо так удивляться. Кроме того, все мы являемся потомками земноводных. Так что в какой-то степени лягушки тоже наши родственники. Ну вот видите, лягушки тоже в шоке. Ну, я их понимаю, что делаешь-то. Ну да, родню не выбирают. Ну а, соответственно, как шел этот самый эволюционный путь от каких-то животных, похожих на земноводных, с такой вот голой мокрой кожей, к млекопитающим? Да и что ж там говорить, еще и от более древних каких-то живых организмов. Я думаю, нам нужно проследить. Давайте посмотрим, как появились млекопитающие. В принципе, те, кто с первой лекции смотрели, это уже видели. Ну, а если кто-то вдруг пропустил, вот сейчас еще раз я вам напомню. Итак, вначале, когда у нас только появилась жизнь на планете Земля, у нас все живые организмы выглядели очень-очень похоже. Потому что все они состояли из одной единственной клетки. Ну и, по сути, все они были микробами или бактериями. Ну, дальше эволюция шла, организмы у нас потихонечку усложнялись, им хотелось все стать побольше, но не так это просто. И тогда они стали многоклеточными, потому что одну клетку увеличивать до бесконечности невозможно. Ну и в связи с этим они потихонечку стали усложняться. Пока в конце концов не приобрели так называемую двустороннюю симметрию, то есть их правая половина не стала похожа на левую, и они не стали способны к активному движению. А, по всей видимости, вот такие вот уже существа с зеркальной симметрией, самые-самые примитивные, были похожи на червей. Потом эти червеобразные организмы приобрели такую тоненькую струну вдоль спины, это будущий позвоночник, потом она, собственно, превратилась в позвоночник, потом появились челюсти, благодаря которым это рыбообразное существо смогло уже чего-нибудь жевать такое твердое, потом парные плавники стали превращаться в парные лапы, эти существа полезли на сушу, ну и мы давайте тоже потихонечку им лезть вверх. И в конце концов они стали уже наземными животными, но еще земноводными. То есть у них была такая голая кожа, они откладывали икру. Но дальше эволюция продолжалась, надо было как-то уходить от воды. Они потихонечку стали более независимыми. У них стала кожа уже, ну, скажем так, лучше сама себя увлажнять, уже не требовалось постоянно возвращаться в воду. Они стали откладывать яйца, которые тоже уже не зависели от воды. Ну и в конце концов вообще стали рожать живых детенышей, покрылись шерстью и стали, собственно, млекопитающими. Ну и вот вы на картинке видите три разных пути млекопитающих. Один к эутериям, это, соответственно, плацентарные, то есть те, которые вынашивают детенышей в животе, ну, например, мы. А с другой стороны, метатерии – это сумчатые, то есть те, кто, собственно, в сумочке животных носит, например, наши замечательные кенгурушки. Ну и, наконец, монотерии – это те, которые до сих пор яйца откладывают. Это я вам все напоминаю, надеюсь, что вы все это знали. Ну и, наконец, я вам напомню, что между земноводными вот этими существами, чем-то отдаленно напоминающими лягушек, и между, собственно, уже млекопитающими была особая группа, которую называют звероящеры. И именно этим самым звероящерам была посвящена одна из наших предыдущих лекций, и вы их вот сейчас вот буквально увидите. Да, ну а пока давайте на секундочку на эту картинку тоже взглянем. Здесь видно, что от батрахозавра, который, ну, является такой, если можно сказать, прогрессивной лягушкой. То есть, это прогрессивная земноводная, так называемый рептилиоморф. Так вот, полуземноводная, позже какая-то ящерица. Так вот, от этого самого батрахозавра в одну сторону пошли предки, которые решили кожу обдеть чешуей такой надежной, или же покрыть ее перьями и откладывать яйца. И из них получились птицы и всевозможные пресмыкающиеся. Ну, а в другую сторону пошла отдельная рыжая веточка, вот как раз к звероящерам. Видите, там подписано «звероподобные ящеры». И, соответственно, к дальнейшим млекопитающим. Ну, именно эта веточка нас будет интересовать сегодня. Ну, а теперь следующий слайд и звероящеры. Вот именно этим удивительным созданием была посвящена прошлая лекция. Если вдруг вы ее до сих пор не посмотрели, советую потом, после этого эфира, все-таки ее посмотреть. Ну, сами видите, существа поразительные совершенно. Даже внешне они выглядят просто удивительно. Но это была тема прошлого нашего занятия, прошлой нашей лекции, поэтому сегодня мы на этом останавливаться долго не будем, а будем двигаться дальше. Но прежде чем мы далеко с вами уедем, давайте вспомним, когда именно у нас жили звероящеры, и когда они стали млекопитающими. Вот перед вами история нашей с вами замечательной Земли. И мы видим, что ее поделили на отдельные отрезочки, на эры, потом более дробно на более мелкие отрезки, на периоды. И, собственно, звероящеры у нас впервые появляются в каменноугольном периоде, расцвет свой переживают в пермском периоде, ну а дальше их становится все меньше и меньше, и последние исчезают в меловом периоде. А уже настоящие млекопитающие появляются впервые в триасовом периоде. И дальше они все больше и больше эволюционируют, становятся, так сказать, все лучше, пока после вымирания динозавров уже не становятся просто полноправными правителями Земли. Поэтому, если мы немножечко приблизим ту часть, когда, собственно, жили млекопитающие, мы увидим, что жили они как раз с триасового периода и до антропогена или четвертичного, того самого периода, в который мы с вами до сих пор живем. Правда, на картинке вы млекопитающих найдете только в палеогене, неогене и антропогене, но причина в том, что вот в более древней эре, в эре ящеров, мезозойской, млекопитающие были очень маленькие, в основном они особо-то из норок старались не высовываться, поэтому они даже на эту картинку и не попали. Хотя, уверяю вас, они там были. Ну и прежде чем мы уже перейдем непосредственно к главным героям нашей сегодняшней лекции, к млекопитающим, я хочу вас познакомить со своим соведущим. Дело в том, что я подумал, что вот скучно все, что я один вам все рассказываю. А гораздо веселее всегда проходят эфиры, когда есть два ведущих. И вот, давайте, я вас познакомлю с сегодняшним нашим соведущим. И это будет осел. Еще одно замечательное млекопитающее. Ну, еще, говорят, в мультфильме «Шрек» снимался. Осел будет мне сегодня помогать, и я надеюсь, что вы его помощь оцените. Ну, а вот теперь перемещаемся к главным героям, к млекопитающим. Ну, помимо, собственно, людей и ослов, как видите, млекопитающих всяких других тоже на свете очень много. Причем, вы видите, какое тут количество этих маленьких названий самых разных млекопитающих. Уверяю вас, это далеко не все. Млекопитающих сейчас выделяют там множество тысяч разных видов. Это только самые основные, и причем из них только некоторые показаны в виде изображений. И то разнообразие впечатляет. И это еще не вся картинка. Вот сейчас вы видите, что млекопитающие все продолжаются и продолжаются, их очень много. Ну и про всех них я, конечно же, сегодня рассказать не смогу. Расскажу только про некоторых из них. Расскажу, как млекопитающие развивались на самых ранних этапах. И как, в конце концов, они стали такими, как сейчас. А еще расскажу вам про некоторых самых интересных древних представителей зверей или млекопитающих. Но вначале давайте выясним, что, собственно, нужно было изменить звероящерам, чтобы стать млекопитающим. Дело в том, что у млекопитающих есть свои определенные фишки. И вот какие фишки есть именно у млекопитающих, вот давайте мы сейчас с вами постараемся и выяснить. Итак, возьмем какое-нибудь еще типовое млекопитающее. Например, котика. Итак, что же есть у нас, есть у котика? Ну, во-первых, конечно же, у нас у всех есть шерсть. Вы можете спросить, где наша шерсть? Да, вот, вроде бы, свисает. Она, конечно, не такая классная, как у котика, но кое-что от шерсти все еще осталось. Мы эту шерсть почему-то волосами называем, но это уже наша проблема. Дальше. У всех млекопитающих, конечно же, есть способность кормить детенышей молоком. То есть, млекопитать. питать млеком. Ну и, конечно же, у всех млекопитающих, ну, по крайней мере, у тех млекопитающих, к которым относимся мы, у всех плацентарных млекопитающих есть способность вынашивать детенышей внутри живота. То есть есть способность к живорождению. Ну, правда, есть некоторые млекопитающие, которые иначе вынашивают детенышей, мы еще об этом поговорим. Но давайте разберемся вот с самыми прогрессивными млекопитающими и попытаемся выяснить, когда вот у них появились все эти особенности. Кормить детенышей молоком, рожать живых детенышей и когда они покрылись шерстью. Итак, начнем с шерсти. На самом деле, конечно же, шерсть – это довольно любопытная штука. И, в общем-то, устроена она не совсем, как бы так сказать, однозначная, она не совсем однородная. Ну, конечно, если взять наши волосы, они так довольно тривиально выглядят. Но у любого другого млекопитающего есть как минимум два типа разной шерсти. О, а вот и осел. Я же обещал, что он будет нам сегодня помогать. Да, да, дорогой. Да, дорогой, у тебя тоже есть шерсть, я не сомневаюсь. А теперь иди, пожалуйста, и не мешай нам. Итак, значит, как же устроена шерсть типичного млекопитающего? Давайте посмотрим строение на этой картинке. Мы видим, что, как правило, шерсть бывает двух типов. Это более грубые волосы, которые, собственно, называются шерстью. Это так называемые остевые волосы. Но, кроме того, это так называемый подшерсток. Такие более нежные и пушистые волосы. Соответственно, шерсть, она придает определенную текстуру, определенный цвет, определенный вид животному. Ну, а подшерсток, он в первую очередь согревает живое существо. Вот как вы думаете, какой из этих типов шерсти сохранился у нас? Шерсть или подшерсток? Вот что из себя представляют наши волосы? Ну, я надеюсь, что вы все догадались, что это все-таки шерсть. Мы с вами шерсть сохранили, а вот подшерсточек, к сожалению, потеряли. Ну, хорошо, значит, мы выяснили, как устроена шерсть. Теперь давайте попытаемся разобраться, а, собственно, когда же эта самая шерсть появилась. На самом деле вопрос этот очень непростой, потому что по костям, как правило, установить наличие или отсутствие шерсти достаточно сложно. Хотя есть некоторые исключения. Но дело в том, что иногда все-таки шерсть может сохраниться в виде отпечатка. Но такое бывает тоже очень редко. И вот обнаружить следы самой древней шерсти было невозможно на протяжении более чем 100 лет с момента появления палеонтологии. Но все изменилось буквально пару лет назад, когда удалось обнаружить уникальные находки пермского периода. Вот они, вы их сейчас наблюдаете. Находки возрастом 252 миллиона лет назад. Причем найдены они у нас, видите, в Владимирской области. Это капрофосилии, капролиты. То есть окаменевшие фекалии. Ну, казалось бы, чем нам может помочь каменная кака? Да, на самом деле много чем. Ведь внутри окаменевших фекалий могут сохраниться непереваренные остатки пищи. И вот конкретно в этой фекалии сохранились волосы. И вот вы сейчас их видите на небольшом тонком срезе. Это абсолютно точно какая-то шерсть. Скорее, как выглядело существо, которое, собственно говоря, было покрыто шерстью, мы точно не знаем. Но вот как раз вот сейчас следующая картинка испуганно появилась, потом исчезла. Вот она. Вот это одно из предполагаемых шерстистых животных, которые, возможно, съели, и шерсть которого сохранилась в этих фекалиях. То есть, возможно, что вот как раз мегавайтия ходила такая пушистенькая, нежненькая, а потом ее какое-то злобное животное сожрало, и шерсть от нее осталась. Но я говорил, что, в принципе, иногда можно и по костям предположить, что шерсть все-таки была. Дело в том, что есть некоторые волосы, которые уходят своими корнями, скажем так, очень глубоко, и даже под кожу, и даже на кости оставляют свой след. В первую очередь, это так называемые вибриссы. Вы наверняка помните, что у котов, у собак есть такие очаровательные усики. Вот это как раз и есть вибриссы. И следы от этих вибрисс иногда сохраняются на черепе. И вот у животного, которого вы сейчас видите, у титана Фанеуса, тоже удалось обнаружить на морде следы от вибрисс. То есть, как минимум, у него уже появились тоненькие усики, как у кота. А это дает нам подсказку, что, возможно, у него уже вообще весь организм был покрыт шерстью. И возможно, что многие древние звероящеры выглядели весьма очаровательно. Вот как это пушистенькое иностранцевье. Ладно, с шерстью более-менее разобрались. Что у нас там дальше? Ну, конечно же, млечные железы. Конечно же, было бы интересно обнаружить какую-нибудь ископаемую окаменевшую грудь или какую-нибудь молочную железу. Но, увы и ах, такое редко сохраняется в ископаемом состоянии. И уж тем более не сохраняется в каких-то очень древних отложениях. Но есть некоторые косвенные следы, которые могут доказать, что все-таки кормление детенышей молоком уже появилось. Например, если ты кормишь кого-нибудь молочком, то нужно, чтобы детеныш мог это молочко как-то всасывать. То есть у него губки должны складываться трубочкой. Иными словами, у него вообще должны быть губы. И есть предположение, что вот как раз такие чувствительные губы и достаточно сложно устроенные появились у млекопитающих именно в тот момент, когда они стали кормить детенышей молоком. А наличие сложно устроенных губ подразумевает под собой сложно устроенные мышцы. А мышцы крепятся к костям. То есть по костям можно предположить, были ли сложно устроенные губы у той или иной зверюшки. И оказалось, что впервые сложно устроенные губы появляются вот у такого красавца Варио Леста, который жил примерно 175 миллионов лет назад во время юрского периода. Так что он, скорее всего, уже детенышей молоком кормил. Молодец, конечно. Но возможно, что млекопитание появилось даже пораньше. Дело в том, что если мы вспомним, например, утконосиков, то они детеныши молоком кормят совсем иначе, и у них даже нету ведь никаких губ. Значит, что делают утконосята? Они подходят к мамке, у мамки никаких сосков нет, поэтому не к чему присасываться губками. У них просто весь живот представляет себе такое огромное поле для выделения молока. Подходит к мамке утконосята, мамка переворачивается на спину, утконосики начинают бить клювом по брюху мамы, у мамы начинает выделяться молочко, и они его слизывают. Получается, что у утконосов нету чувствительных губ, но утконосы пьют молоко. Как же можно установить вот такой вот способ кормления молоком? Это, конечно, гораздо сложнее, но есть и тут некоторые у палеонтологов хитрости. Дело в том, что есть особое вещество, которое связано именно с молоком. Оно называется казеин. И вот следы, скажем так, следы способности выделения казеина в генах древних млекопитающих были обнаружены у живых существ, там, скажем так, сложно это сформулировать, да? Предполагается, что впервые способность выделять казеин появилась у млекопитающих примерно 200 миллионов лет назад. И это установили генетики. Конечно же, это так вот не очень однозначно, но есть такое предположение. Вот. Так что возможно, что уже 200 миллионов лет назад, вот на границе триасового юрского периода, детеныши молочком кормили. Так, поехали дальше. Следующий важный момент – это живорождение. Ну, пусть появляется живородящая наша замечательная мамочка-тигрица, которая, как видите, уже ждет большое количество тигрят. Вот. Значит, вот когда вот такие вот замечательные беременные мамочки стали появляться? Этот вопрос, на самом деле, очень непростой, и его установить вообще крайне сложно. На самом деле, даже не всегда понятно, когда, собственно говоря, последние яйца перестали откладывать наши предки. Вот. Но, как минимум, одно можно сказать, что еще во время юрского периода многие древние млекопитающие или их близкие родственники все еще яйца откладывали. Вот, например, нашли такое замечательное животное, как Каентотериум, и у него нашли ни много ни мало 38 малышей. 38 скелетиков малышей рядом с мамкой. И вот у него доказано, что он еще откладывал яйца. То есть это было еще не живородящее животное. Но возможно, что рядом уже были какие-то живородящие, это, как говорится, ни о чем не говорит. Но как минимум некоторые вот откладывающие яйца в юрском периоде были. Возможно, что большинство млекопитающих в юрском периоде еще яйца откладывало. А вот в меловом периоде уже, скорее всего, появились первые живородящие. По крайней мере, так предполагают. Вот мамочка Каентотериум со своими малышами. Видите, куда-то их переносит, чтобы динозавры злобные малышей не слопали. Ну, а теперь давайте вспомним еще некоторые особенности, которые я уже, в принципе, рассказывал на прошлой лекции. У млекопитающих также должны были сформироваться особые зубы. Ведь у рептилий все зубы примерно одинаковые. Вы это видели на примере сцинка, череп которого был сейчас перед вами. А если мы возьмем другое млекопитающее, вот, например, кабан, у него зубы очень сильно отличаются. И дифференциация зубов появилась еще на уровне звероящеров. То есть некоторые звероящеры уже были разнозубыми. Вот. Так что это мы знаем, что эта особенность млекопитающих появилась еще в пермском периоде. Достаточно давно. И уже на протяжении триасового и юрского периода появилась еще одна особенность, характерная для всех млекопитающих. Это особое строение уха. Раньше ушные косточки, которые находятся в ухе, которые усиливают звуки, располагались на нижней челюсти. Вы вот сейчас вот эту красненькую и синенькую косточку на рисунке очень хорошо видите. Она была частью челюсти, потом она отделилась от челюсти и стала костями нашего уха. Причем в какой-то момент это уже были кости уха, но они были еще связаны с челюстью, из-за чего животные лучше всего слышали своей нижней челюстью. Если вы захотите провести некоторые эксперименты по проверке способности вашей нижней челюсти воспринимать звуки, а также, если вы хотите слопать парочку яблок, опять же, отправляю вас к лекции по звероящерам. Ну, а мы сейчас уже переходим к нашим млекопитающим. Когда мы разобрались, какие у них у всех были особенности, пора уже посмотреть, какие же они были, эти самые первые зверюшки. Итак, как мы помним, появились они во время триасового периода. Во время этого это было удивительное, на самом деле, время, когда появлялись первые динозавры, когда бродили огромные такие длинноногие крокодилы. Кстати, они еще были даже пострашнее, чем динозавры, так называемые псевдозухи. Ну, это на самом деле не совсем крокодилы, это их такие дальние родственники. Вот. Но они ближе к крокодилам, чем к динозаврам. Тут у нас еще некоторые звероящеры бродили. Вот как раз одного из них вы видите на заднем фоне с таким клювиком. Ну и здесь появляются первые зверюшки. Они были совершенно крошечными. Вот, например, гадрокодиум. Вы видите, какой он по сравнению с канцелярской скрепкой. Ну, то есть вообще крошка. Меньше мизинчика. Вот, возможно, что многие наши прапрапрапрадедушки, которые жили во времена динозавров, были вот такого размера. И лишь потом они уже существенно подросли. Но случилось это в основном уже, когда динозавры вымерли. А пока динозавры правили землей, наши предки в основном скрывались под землей, вылезали лишь по ночам и таскали насекомых. Но, впрочем, уже во время юрского периода, когда у нас был самый рассвет динозавров, уже появились всякие длинношеи диплодоки, появились аллозавры, там уже вовсю птерозавры разные летали в небе. Некоторые млекопитающие тоже стали потихонечку смелеть и стали появляться зверюшки чуть-чуть побольше. Например, тут появилось такое животное, как кастрокауда. Его еще называют бобрахвост. Вот. Этот бобрахвост, он и размером был с бобра, и внешне уже чем-то бобра напоминал. Некоторые млекопитающие даже начали учиться летать, как белки-летяги. Но в основном они все были все еще либо очень мелкие, либо ну чуть-чуть побольше. Другое дело – меловой период. Вот во время мелового периода у нас уже млекопитающие, давайте к меловому периоду переместимся. Вот во время мелового периода у нас уже млекопитающие стали существенно подрастать. И самое главное, некоторые из этих млекопитающих даже стали представлять настоящую угрозу для царей Земли динозавров. И вот вы сейчас увидите одного из самых злобных млекопитающих мелового периода, и имя ему Дидельфодон. Нет, сейчас не увидите. Ну, хорошо. Скоро увидите его. А пока давайте посмотрим еще некоторых млекопитающих, которые даже, на самом деле, практически-то и не изменились за миллионы лет. Например, яйцекладущие млекопитающие. Вы их помните. Это ехидные, проехидные, утконосы. Так вот, животное, похожее на утконоса, вот мы его сейчас увидим, появилось во время мелового периода. И выглядел он практически один в один, как наш современный утконос. Вот. Еще разочек посмотрели на утконоса, да, запомнили. Сейчас будем сравнивать с меловым. Так. Вот. А вот вам утконос мелового периода. Ну вот, как говорится, найдите 10 отличий. То есть, представляете, за 110 миллионов лет, по крайней мере, внешне эти животные практически не изменились. Хотя, говоря по чесноку, внутренне они от утконосов отличаются. Ну и, кроме того, утконосы, даже те, которые дожили до наших дней, они до сих пор сохраняют множество очень примитивных черт, которые остались у них от самых-самых-самых первых млекопитающих. И это не только способность откладывать яйца, не только, вот, как говорится, отсутствие чувствительных губ, но это еще и наличие ядовитых желез. Немногие знают, но на самом деле у утконосов на задних лапках имеется ядовитая железа. Это вообще чуть ли не единственные ядовитые млекопитающие. И у них есть ядовитая шпора, которой они могут, соответственно, кого-нибудь отравить. Самое любопытное, что когда-то практически у всех зверей были такие ядовитые шпоры. Но потом большинство от них отказались, и только вот у утконосов они остались. Этому есть легкое объяснение. Дело в том, что если вы обратите внимание, у утконоса лапы все еще расставлены по сторонам. То есть он как будто бы вот так вот брюхом скребет по земле. И вот когда лапы расставлены по сторонам, можно иметь ядовитый палец и спокойненько ползать. А вот когда лапки уходят под брюхо, как у большинства млекопитающих, если оставить ядовитый палец, то можно при беге нечаянно его в себя воткнуть. Это как бы не очень-то удобно. Поэтому от ядовитой шпоры пришлось отказаться. Еще одно животное, которое очень мало изменилось с мелового периода, это опоссум. Опоссум – это уже не яйцекладущее, это уже сумчатое. То есть у него, как у какой-нибудь кенгурушки, тоже есть сумочка. И, соответственно, вот в сумочке они носят своих малышей. Но если кенгуру появились попозже, хотя они попозже зависло, так, то... Сейчас, одну секундочку, прошу прощения. Я прервусь, а то у меня что-то изображение пропало. Ага. Нет, камера, похоже, что совсем сдохла, что-то уже рано. А не зависла. Так, прошу прощения. У нас тут маленькая техническая неполадочка. Мы сейчас камеру переключим. Изображение ухудшится, ну что же делать? К сожалению, камера наша сегодня работать не хочет. Так, одну секунду. Можно продолжать? Все, дамы и господа. Прошу прощения, что-то у меня сегодня техника работать не хочет. Ну ладно, техника работать не хочет, а все равно я вас с опоссумами познакомлю, никуда вы не денетесь. Итак, значит, вы уже поняли, что опоссумы существа классные, главное, очень древние. Это хорошо. Но не опоссумами едиными, давайте уже двигаться дальше. И посмотрим, кто у нас там еще был. Давайте, поехали. Значит, как мы помним, сейчас сумчатых побольше стало, чем всякие разные опоссумы. Это и коалы, и кенгуру всевозможные. Совсем недавно у нас еще бродили сумчатые волки. Но на самом деле, справедливости ради, могу сказать, что первые сумчатые появились у нас... Когда появились первые сумчатые, они были еще более разнообразные. И когда уже появились животные, которые стали вынашивать детенышей внутри себя, то есть плацентарные, сумчатых становилось все меньше и меньше. И, собственно говоря, сейчас сумчатые выжили только в тех местах, где уже более прогрессивные плацентарные ребята так и не появились. Например, в Австралии. Ну хорошо, давайте еще к следующему слайду перейдем. Посмотрим, собственно, как у нас сумчатые носят детенышей внутри своей сумки. Вот. Это кенгурушка. Думаю, вы ее все узнали. И вы видите, что действительно у них вот прям... Самое, что ни на есть, сумка не обманывают, сумка на животе, в которую детеныши могут залезать, причем даже достаточно крупные. Но, конечно же, когда уже детеныш более-менее крупный, ему не так важно находиться в сумке, важнее всего ему находиться в первый момент. Дело в том, что в отличие от млекопитающих, которые рожают живых детенышей, у сумчатых детеныши рождаются настолько маленькие, что они абсолютно не могут жить без сумки матери. Вот сейчас я вам покажу маленького кенгуренка новорожденного. Давайте его посмотрим. Вот он. Это кенгуреночек. Вы представляете, какого он размера? Но такое живое существо в принципе не может жить. Поэтому единственное, что может делать кенгуреночек, это выбраться из мамки, доползти до сумки, присосаться там к сосочку, практически в него врасти, и продолжить развиваться. Ну, собственно, так сумчатые до сих пор и делают. Ну, а вот как выглядит кенгуреночек внутри сумки у мамы. Ну и вот теперь, когда мы с вами... познакомились с древними и современными сумчатыми, переходим уже к грозе всех динозавров Дидельфодону, которого я вам обещал до всяких техник. Ну вот, и попробую через микрофон. Ладно, я не дышу, держу микрофон и пытаюсь чего-то рассказать. Все, нормально? Продолжаю. Ой, дамы и господа, не хотят нам сегодня не хотят наше оборудование, чтобы я лекции рассказывал. Все, беда. Итак, кровожадный Дидельфодон. Значит, это у нас тоже на самом деле сумчатая древняя, которая жила когда-то в США, причем в том самом месте, где жил знаменитый тираннозавр Рекс. И возможно, что тираннозаврам-то он покоя и не давал в свое время. А почему считают, что он настолько кровожадный и опасный? Вот вы там видите на картиночке, что он на самом деле, ну как бы не то, чтобы сильно большой был, да? Но он был достаточно большой, и челюсти его были достаточно сильными, чтобы... разгрызать яйца и крошить кости детенышей. И вполне возможно, что этот хищник когда-то охотился на детенышей динозавров. И даже есть такое предположение, что когда таких хищников стало достаточно много, то тут динозавров стало становиться все меньше и меньше, и они уже стали не столь многочисленными, не столь, скажем так, устойчиво стояли на Земле, и любой какой-нибудь маломальский метеорит мог бы их и добить. Так что возможно, что зверюшки в какой-то степени подгрызли бедных динозавров, и поэтому их

только начинали отвоевывать место, и на протяжении палеогенного периода они становились все больше, ну, если можно так выразиться, все злее и все наглее, и распространялись по всей земле. Некоторые из этих зверей стали настоящими крупными хищниками, другие стали свирепыми обитателями морей, ну вот, и, собственно говоря, в конце концов стали китами и дельфинами, ну, а некоторые стали крупными, красивыми, всякими травоядными, в том числе многие из них, похоже, стали на жирафов, на слонов или же на лошадей. Но на картинке вы видите пока не жирафов и не лошадей, а вот что-то такое похожее на древнего тигра и что-то похожее на носорога. Но парадокс в том, что ни носорогом, ни тигром, ни одно, ни другое животное не является. На самом деле это все вымершие группы живых организмов, которые до наших дней, к сожалению, не дожили. Криодонты и бронтотерии. Ну, кстати говоря, криодонты, они вообще были, по сути, самыми первыми хищниками. И тогда, когда настоящие хищные, которых мы знаем сейчас, были еще очень маленькими, в основном они жили на деревьях, вот тогда криодонты гуляли по земле и всех пугали на своем пути. Но потом, когда уже настоящие хищные развились, криодонтов потихонечку вытеснили. А причина вся в том, что они все-таки обладали не настолько мощным прикусом, то есть, короче, челюсти были у них послабее. И самое главное, что соображали они похуже, чем настоящие хищники. Поэтому вот криодонты царствовали только пока хищные не стали достаточно крупными и достаточно сильными. Итак, среди древних странных животных были некоторые хищники, которые еще и ходили с копытами. Сейчас мы знаем, что все копытные – это растительноядные живые существа, но в прошлом бывало и другое. И одно из самых странных живых существ, которое мало того, что является хищником, мало того, что является копытным, так еще и не совсем понятно, как выглядящим копытным хищником, но определенно очень большим, является эндрюсарх. Почему не совсем понятно, как он выглядел? Да по той простой причине, что от эндрюсарха обнаружен только череп. Больше ничего. Череп. Череп. Появись. Спасибо. Вот. Во время одной из монгольских экспедиций был обнаружен такой череп. Он очень крупный. 60 сантиметров длиной. То есть это определенно был один из самых крупных хищников своего времени. Но вот как он точно выглядел, никто до сих пор. Будем дальше. Угу. Ну вот, соответственно, написано, когда он жил. Жил он в Монголии. Я об этом уже сказал. О! А вот еще вот. Что-то давненько мы его не видели. Может, вот он поможет нам камеру починить и микрофон. О, кажется, ослу пора убегать. Вот и эндрюсарх наш пришел. Ну ладно, мы не будем смотреть, что дальше произойдет со ослом, а будем двигаться к следующему животному. И следующее живое существо, с которым я хотел вас познакомить сегодня, это миацис. Миацис – это представитель настоящих хищных, то есть прадедушка всяких современных там львов, тигров, волков, медведей. Так, минуточку. Ведь всякие там львы и тигры – это кошачьи, а волки и медведи – это собачьи. Так что, получается, у собак и у кошек когда-то был общий дедушка. Ну, вы, пожалуйста, кошкам об этом не говорите, и собакам тоже, вот, чтобы они на меня не обижались. Ну да, на самом деле у них был общий дедушка, и вот вы как раз сейчас его видите перед собой. Считается, что от миациса среди его внуков, скажем так, появились те, кто становились все больше и больше похожи на кошек, и среди других его внуков появились те, кто все больше и больше становились похожими на собак. Так что в какой-то степени можно назвать его таким котопсом. Жил он примерно 50 миллионов лет назад. Ну, здесь показано, что он подольше жил. Ну, скорее всего, пути кошка-собака разошлись 50 миллионов лет назад. Дальше. Вот как раз видно, как от животного этого миациса, вот здесь он показан с полосатым хвостиком, в одну сторону пошли всякие еноты, эти волки, койоты, медведи, а в другую сторону пошли всякие кошки, там, пумочки и так далее. Дальше. Ну, дальше, раз уж мы заговорили о разных кошках, я не могу просто взять и не упомянуть такую знаменитую кошку, как саблезубый тигр. Но это не удивительно, ведь это, пожалуй, самая известная древняя кошка. И в первую очередь знаменита она своими зубами. Но даже на этом черепе видно, что зубы у саблезубых были очень впечатляющие. Кстати, тут стоит сделать одно строгое такое замечание. Во-первых, далеко не только саблезубые тигры были саблезубыми, были на самом деле и другие саблезубые создания. А во-вторых, собственно, саблезубые тигры на самом деле тиграми не являлись. Гораздо лучше их называть саблезубые кошки. То есть, в принципе, они на тигров были совершенно не похожи. У них не было, скорее всего, никаких полосок. Есть даже предположение, что у них были пятнышки скорее. Вот.

0: Ну и к тиграм они близко роднёй тоже не являются. Ну вот вообще, больше всего, конечно, удивляют их зубы. У нас сейчас, к сожалению, нет никого саблезубого. Очень непонятно, как вообще с такими зубами можно было жить и функционировать. Ну вот здесь показана картинка одна из вот, возможной охоты этого саблезубого тигра. То есть как предполагают, что, возможно, он догонял свою добычу, хватал его ее лапами или даже пытался ее как-то повалить лапами, а потом вонзал свои огромные клыки. Но все равно вопросов больше, чем ответов. Как он вообще кусал потом с этими огромными саблевидными зубами? Вот возможно, что он даже не мог откусывать большие куски мяса, а вот просто как огромный вампир только кровь пил, а мясо съесть не мог, челюсти не позволяли. Потом, действительно ли он вот так вот вонзал свои клыки? С одной стороны, вроде это логично, а с другой стороны, когда ученые их по детали не изучили, оказалось, что они достаточно хрупкие. Возможно, что если бы он так вонзил свои клыки и хорошенечко рванул, чтобы разодрать, соответственно, мясо, у него бы клыки бы на этом бы и сломались. Это было бы очень печально. Есть даже версия, что он эти клыки вообще не использовал во время охоты, а что эти клыки были нужны только для того, чтобы самочек привлекать. Ну, с другой стороны, а почему тогда так часто и так много разных саблезубых животных в природе появлялось? В общем, на самом деле, история не совсем понятна. Вот, думают, но пока однозначно история саблезубых еще не раскрыта. Ну, я, конечно же, не смогу рассказать вам о всех древних животных, но раз уж я рассказал о каком-то представителе кошачьих, надо бы рассказать о каком-то представителе собачьих, согласитесь. Ну, и в первую очередь хотелось бы рассказать о ком-нибудь большом. Ну, я подумал и решил, а расскажу-ка я вам про короткомордого медведя. Ну, в первую очередь вы видите, что это животное было действительно большое. Ну, и в то же время у него были очень длинные ноги. То есть есть предположение, что, возможно, он покрывал огромное расстояние, вот мог так далеко-далеко бежать и достаточно быстро бегать. Но с третьей стороны, из-за того, что у него такие длинные тонкие ноги, не совсем понятно, насколько они были приспособлены для погони за какой-то шустрой добычей. Потому что такие ноги очень легко сломать, если делать какие-то резкие повороты. Поэтому есть предположение, что, несмотря на свой угрожающий вид, этот огромный короткомордный медведь был падальщиком. И он действительно бегал на огромное расстояние для того, чтобы за день вот пробежать далеко и найти где-нибудь вот мертвое животное. Кстати, вы наверняка очень хорошо знаете родственника короткомордого медведя, только с другого континента. Короткомордый медведь – это американец, а вот у нас в Евразии жил очень похожий мишка, только зовут его пещерный медведь. Про него вы наверняка слышали. Я бы мог вам и пещерного показать, но проблема в том, что пещерные, они все-таки были поменьше. А мне хотелось показать какого-то вот такого прям очень мощного медведя. Поэтому полюбуйтесь на короткомордого. Но раз уж мы с вами поговорили немножко о хищниках, надо бы нам с вами немножечко и растительноядных упомянуть. И в первую очередь, конечно же, я думаю, все вспоминают таких очаровательных созданий, как лошадь. Вот вы сейчас видите лошадь, а рядышком, вы не поверите, прапрапрапрабабушку лошадь Гирокотерия, который жил примерно 50 миллионов лет назад. Как видите, лошадь проделала тоже большой эволюционный путь. Ну, в принципе, ничего сильно удивительного в этом нет. Раз все зверюшки жили когда-то во времена динозавров и были маленькие, то логично предположить, что у всех зверей был когда-то очень маленький прадедушка. Размером вот с кошечку или даже поменьше. Ну да. Как вы видите, лошадка удивлена, что ее бабушка так странно выглядит. Ну, на самом деле, если проследить эволюцию лошадей, то становится все уже не так странно. Потому что мы сейчас знаем весь этот эволюционный рядочек и видим, как постепенно лошади менялись, становясь такими красавцами, какими они являются сейчас. А помимо того, что они серьезно увеличивались в размерах, у них очень сильно перестроились лапы, и вы это сейчас тоже увидите. У гирокотериев и финокодусов было еще по 4 пальца. Ну, у финокодусов, видите, даже 5 пальцев было. Вот. Дальше потихонечку пальцев становилось все меньше и меньше, пока не остался один центральный с мощным копытом. И, собственно говоря, он до сих пор сохранился у лошадей. С чем это связано? На самом деле, здесь все достаточно ученым понятно. Когда жили вот эти вот всякие финокодусы и гирокотерии, вот, кстати, в Северной Америке, где-то 50 миллионов лет назад, очень широко были распространены леса. Именно в лесах, по мягкой подстилочке, аккуратненько ступали эти маленькие крошечные лошадочки и прятались от страшных хищников где-нибудь в кустах. Но затем климат изменился. Вместо бескрайних лесов появились бескрайние поля. В полях, во-первых, стало негде особо прятаться. Поэтому спасались не те, кто был поменьше и лучше всего прятался, а те, кто были побольше и пошустрее, и кто мог убежать от своего обидчика. С другой стороны, полях уже был совсем другой грунт. Там была твердая земля, и надо было быстро по ней бегать. И оказалось, что быстро бегать удобно не на 4 или 5 пальчиках, а на 1 пальце с копытом. И в итоге постепенно изменилась лапка лошади. Дальше предлагаю вам посмотреть, как эволюционировал осел. Ну, в принципе, точно так же. Ведь у лошадей, у ослов был абсолютно одинаковый предок. Вот видите, они эволюционировали. Ну, а в конце, что выросло, то выросло. Еще одно растительноядное животное, разумеется, крупное, ведь все любят крупных, это большерогий олень. Он, кстати, жил совсем недавно, еще во время ледникового периода, ну и последние доживали свой век вот совсем-совсем недавно, где-то 10 тысяч лет назад. Почему их назвали большерогими, догадаться несложно, потому что рога у них действительно были впечатляющего размера. Вот вы сейчас увидите большерогого оленя. Так, сейчас вы увидите болото. А почему болото? Конечно. Потому что именно в болотах до сих пор частенько находят остатки большерогих оленей, и их иногда даже называют болотными оленями. Как я мог забыть. А теперь давайте посмотрим все-таки, какого же размера рога были у оленя. Вот. Наш замечательный помощник осел выполнен в масштабе, то есть вы можете себе представить, что целого осла можно было у большерогого оленя на голове поспокойно разместить. В общем, размер рогов, прямо скажем, впечатляющий. Но если вам понравились размеры и габариты древних оленей, то что вы скажете о древних носорогах? Ведь среди носорогов были просто невероятные великаны. И я говорю даже не о элосматериях, вот вы там видите снизу картиночка, такой как будто единорог с огромным рогом на носу. А я в первую очередь говорю об индрикотериях, которого вы видите на картиночке такого с длинной шеей справа, да? Вот давайте на индрикотерии мы посмотрим поближе, потому что, во-первых, это одно из самых крупных животных, которое вообще когда-то ходило по земле. Просто невероятный великан. И самое удивительное, что несмотря на свой облик вот такой вот жирафоподобный, это ведь родственник носорогов. Но мало того, что это носорог с длинной шеей, мало того, что это гигантский древний носорог, так еще и когда присмотрелись к его черепу, возникло некоторое предположение, что у него, возможно, был хоботок. Ведь у всех животных с хоботом очень крупные ноздря. А вы здесь видите, что ноздря у него действительно очень впечатляющих размеров. Так что возможно, что это был мало того, что гигантский, мало того, что длинношеи, но еще и хоботный носорог. Ну а вот, собственно говоря, его габариты. То есть можете сравнить его по сравнению с человеком или же даже со слоном. А если вы по окончанию карантина сходите в палеонтологический музей, вы сможете сами убедиться, насколько был велик этот эндрикотерий. Ведь в палеонтологическом музее в Москве стоит целых 2 скелета этого самого гигантского носорога. Ну, раз уж мы заговорили о великанах, давайте вспомним и про слонов. Кого же, как не слонов, назвать великаном? А слоны, конечно же, тоже проделали долгий эволюционный путь, чтобы стать слонами. И, как вы видите, предки слонов тоже были совсем небольшого размера. Чуть-чуть побольше собачки. Звали их меритерии. Потихонечку меритерии росли, у них появлялся хоботок, и в конце концов они становились похожими на наших современных слонов, пока уже не стали совсем слоноподобными. Слоны, конечно, впечатляют своими размерами, но еще они впечатляют своими зубами, а точнее бивнями. Ведь бивни — это измененные резцы слона, то есть это тоже зубы, по сути. Так вот, из всех зубов, которые когда-либо существовали на планете, рекордсменами являются вовсе не какие-нибудь там тираннозавры, не мегалодоны, а именно слоны. Вот сейчас мы посмотрим с вами на разные зубки. Вот, в первую очередь на бивни. А вот сейчас вот эта вся дружная команда исследователей сидит вдоль бивня. Это бивень древнего мастодонта. Или как его в последнее время называют, стегодона. Так вот, как вы видите, у стегодона бивень вырастал длиной 5 метров. Вот примерно как выглядел этот слон. А я на самом деле не очень представляю, как такая махина вообще ходила, но вот как-то ходила. То есть, хотя у него на самом деле бивни были чуть ли не длиннее, чем сам слон. Ну, сами понимаете, вот 5 метров это что такое? Это практически маршрутка. Да? Представляете себе слона размером с маршрутку. Маршрутка. Давай. В общем, оценили габариты. Так, все, езжай, денег все равно нету. Давай. Спасибо. Поехали дальше. Кстати говоря, у слонов и другие зубы тоже странные. Помимо бивней, у них еще есть зубы, которыми они жуют, жевательные, и они все как будто состоят из множества пластиночек. Такие необычные зубы сформировались только у хоботных, и тоже формировались они, конечно, постепенно на протяжении миллионов лет эволюции. Когда-то у слонов были зубы очень похожи на наши. Вот. Ну а то, что это действительно вот отдельные пластиночки, можно убедиться, если посмотреть на такой полуразрушившийся зуб. Потому что когда зубы начинают разрушаться, эти пластинки, они самые крепкие, они дольше всего сохраняются. Вот как раз в одном из музеев фотография такого полуразрушившегося зуба, состоящего из множества пластинок. Ну а зачем он был так устроен? Видимо, для того, чтобы перетирать траву. То есть, как такая огромная терка. Мне кажется, очень удобно. Так. Ну, мы с вами уже поговорили о разных хоботных слонах. Но у некоторых других животных ведь тоже есть хобот. Для этого вовсе не обязательно быть слоном. И одни из таких хоботных древних живых существ обитали когда-то в Южной Америке. А там вообще жила уникальная группа живых организмов, которых называют южноамериканскими копытными. Это не парнокопытные, как всякие там козы или коровы, это не парнокопытные, как какие-нибудь носороги или лошади, а это вообще совершенно отдельная группа, которая, к сожалению, на данный момент полностью вымерла. И самые удивительные среди южноамериканских копытных были так называемые макроухении. И вот сейчас мы на них посмотрим поближе. Вот она, макроухения. Жила она, кстати, тоже относительно недавно. Последние вымерли всего лишь 10 тысяч лет назад. То есть люди теоретически с ними могли сталкиваться. Вот. Но как бы на первый взгляд она мало чем отличается от какой-нибудь ламы. Но на самом деле у нее тоже был хоботок, поэтому выглядела она весьма харизматичненько. Кстати, вы, возможно, помните эту самую макроухению, ведь она тоже является такой своего рода голливудской звездой. И недавно снималась в одном мультфильме. Думаю, вы ее узнали. Персонаж ледникового периода. Оп. Да, я тоже в шоке осел. Ну, поехали дальше. Следующее животное. Мегатерий. Еще один рекордсмен по своим размерам. Ведь мегатерий, этот мегазверь, является ленивцем. Вы знаете этих очаровательных ленивцев. Да, помните, там в Зверополисе такие товарищи, которые очень медленно любят ставить печати. Ну, или, может быть, вы в зоопарке когда-нибудь ленивца видели, кто знает. Но одно можно сказать точно, вы никогда не видели ленивца размером с дерева. Но мегатерии были именно такими. Когда-то в Южной Америке жили вот такие великаны, которые сами могли там целое дерево своей лапой пригнуть и медленно его пожевать, как огромную конфетину. Ну, кстати, опять же, как пройдет карантин, всех приглашаю к нам в Дарвиновский музей. Там у нас есть скульптура мегатерия в натуральный размер, и вы там сможете с ним поздороваться, вот как делал я. Еще один рекордсмен по размерам. Это уже животное не травоядное и не хищное, а всеядное. Представитель парнокопытных кабан. Но не просто кабан, а кабан-терминатор, деодон. Наверное, выглядел он вот так, да? Ну, или не совсем так. Но одно можно сказать точно, деодоны были настоящими великанами. И вот вы видите его, ну, это древнее животное, это, по-моему, у нас костегрыз тут изображен. Но костегрыз был примерно размером с волка. То есть вы можете себе оценить, какого размера был этот кабан. Ну, я думаю, что такому кабану на зуб точно не стоило попадаться. Вот те, кто ходит на охоту, прекрасно знают, как опасна встреча с современными кабанами. А уж если кабан еще и был раза в полтора больше, ну, это же вообще просто... Дальше. Вот, соответственно, оцените размер кабана и диадона. Ну и переходим к одному из последних живых существ, которых мне хотелось сегодня познакомить. Это, вы не поверите, киты. Ведь перед вами сейчас превращение маленького копытного кита происходит в настоящего хозяина морей. Вы видели, как пакицет бегал по земле. Теперь амбулоцет, похожий на крокодила, проплывает. Но постепенно он приобретает все больше и больше вот этих вот дельфиньих черт. Он уже начинает все больше и активнее плавать при помощи хвоста, пока в конце концов не превращается вот в такого вот дурдунчика, у которого уже только хвост является главным двигателем, ну а лапки уже только нужны для того, чтобы поворачивать из стороны в сторону. Вот так потихонечку за миллионы лет из копытного существа у нас получился кит. Кстати говоря, произошло это на самом деле относительно быстро. То есть вот эти вот копытные ребята у нас бегали где-то 50 миллионов лет назад, а где-то, ну, 30 миллионов лет назад уже были киты, которых вообще практически от современных не отличить. Дальше. Ну вот, один из древних китов, пожалуй, что самых известных, называют его базилозавр. Он впечатляет своими размерами, вы видите там на картиночке его сравнение с человеком, ну а еще он впечатляет своим названием. Ведь завр — это ящер. То есть базилозавр переводится как королевский ящер. Ну, казалось бы, при чем здесь ящер и кит? А здесь все дело в небольшой путанице. Когда впервые базилозавров обнаружили, подумали, что это действительно какой-то огромный ящер. Ну, типа какой-нибудь плеозавра или плезиозавра. Ну, а потом выяснили, что это кит. Ну, и мало того, что его представили как какого-то ящера, так его еще и постарались собрать как ящера. И вот вы видите, как раньше собирали скелет этих самых базилозавров. Вот. Ну, в общем, палеонтология тоже потихонечку эволюционирует, и палеонтологи все больше узнают древних животных. И уже не делают таких глупых ошибок. Ну и, собственно, последнее, наверное, животное, которым надо вас познакомить, это, собственно, обезьянки. Ну, почему оно для нас интересно и важно? Ну, наверное, потому что мы сами являемся представителями сухоносых, узконосых обезьян. Да, вот вы видите, где как раз веточка людей. Когда люди отделились от остальных обезьян, случилось это где-то, окончательное отделение от человекообразных обезьян где-то 8 миллионов лет назад. Вот. Ну, и как шла дальнейшая эволюция человека, я думаю, все вы знаете. Вот потихонечку они эволюционировали и наэволюционировали. Но, кстати говоря, на мой взгляд, я, конечно, не антрополог, поэтому мне, может быть, не так интересно смотреть, как потихонечку менялись люди, а мне интереснее посмотреть на каких-то древних удивительных обезьян. И, кстати, ведь среди древних обезьян были тоже и великаны. Я люблю рассказывать про великанов. Вот, например, перед вами, можно сказать, такой настоящий Кинг-Конг. Огромная обезьяна под названием гигантопитек. Вот вы как раз на картинке можете там на нижней сравнить размер человека, гигантопитека и вот современного орангутана. Ну, действительно впечатляющая была обезьяна. В основном, правда, от нее находят только зубки. Но что же делать? Плохо он сохранился. Его вы, кстати, тоже могли видеть в том самом мультфильме «Ледниковый период». Вот. Я думаю, вы вспомнили этого персонажа. Дальше. Ну и еще разочек я хочу сказать, что за миллионы лет эволюция млекопитающих была очень непростой. Появилось множество самых разных удивительных древних животных, которые в дальнейшем развились во все то многообразие млекопитающих, которое вы видите сейчас. Ну и это, конечно же, прекрасно, потому что именно благодаря этому мир стал таким, каким мы его видим в наше время. Пожалуй, что это все, что я сегодня хотел сказать. Спасибо, что послушали. Еще раз прошу прощения за технические проблемы. Мы надеемся, что вы все-таки их вместе со мной преодолели и дослушали все до конца. Ну что ж, попробуем послушать ваши вопросы. Я попробую на них ответить и даже надеюсь, что вы услышите мои ответы. Я боюсь, что сейчас со звуком ничего хорошего не сделают, только если компьютер перезагружать, не знаю в чем. В следующий раз будем того же со звуком бодаться. Микрофон остался тот же, не знаю, что со звуком. Нет, я с этим микрофоном. Микрофон, например, непонятно, чем делаем. Так, прям дошел ли кто-нибудь до конца и задал ли какие-нибудь вопросы? Поищем. Подождите одну секундочку. Так, все сразу не убегайте. Я все-таки постараюсь ответить на вопрос. Окей, вот где. Ну, я пока могу порассуждать о странностях жизни. Пока вопросов я не вижу. Вот. Например, подумать о великом, там, не знаю, о камере, о микрофоне. Ну что, вопросики, вы где? О, говорят, что мой голос доносится как будто из юрского периода. Хороший комментарий, но это не вопрос. Так, ну что, вопросики? Ау, где вы? Эй, зрители, вы там не вымерли? Млекопитающим умирать пока рано. Ура, вопрос. Так. Здравствуйте, Ярослав, а подскажите, пожалуйста, от чего зависит и чем объясняется форма зрачка? Да, вопрос-то такой непростой. Такс. Ну, я вот однозначно ответить на этот вопрос не смогу, потому что, ну, просто я когда-то про это читал, но это было очень давно, честно говоря. Ну, как сами понимаете, палеонтологи со зрачками, к сожалению, редко встречаются, сталкиваются. Поэтому только такие общие воспоминания какие-то из области биологии. Но, по-моему, это связано у нас с, соответственно, формулой радужной оболочки. Вот. А с чем она связана? Ну, возможно, с тем, сколько нужно света, да, чтобы попадало в зрачок. То есть, там, может, от этого как-то зависит. Может быть, это просто как-то эволюционно обособлено и никакой особой связи нет. Ну, я просто не хочу гадать. Я откровенно говорю, не помню. Вот, лучше прогуглить, и больше пользы будет. К сожалению, не так. Говорят, у собак тоже в итоге может появиться копыта. Правда? Ну, вот это, я думаю, вряд ли, честно говоря. Потому что все-таки у наших современных хищных, которые родом идут там, соответственно, из начала практически палеогенового периода, где-то первые появились порядка 50 миллионов лет назад, никогда не было никаких копыт, и у их предков никогда не было копыт, поэтому с чего бы вдруг у собак им появиться, непонятно. Я лично на это бы ставку не делал. Ярослав Александрович, а как и от кого появились моржовые? Моржи. Текс. Моржи, если я не ошибаюсь, являются у нас некими дальними родственниками медведей. Вот. Ну, соответственно, появились они определенно от какого-то наземного живого существа, которое обитало примерно 20 миллионов лет назад, по-моему, именно тогда у нас все эти ластоногие и прочие стали уходить в воду. Вот. Но как конкретно звали дедулю моржа, это я вам не подскажу. Кстати говоря, на самом деле вообще эволюция всех этих и моржей, и тюленей, и прочих известная по чесноку очень плохо. То есть есть некоторые находки, скажем, там возрастом пару миллионов лет, там 3 миллиона лет назад, а древних ластоногих, у которых, которые уже вполне похожи на современных, вот, а как вот каких-то переходных звеньев, к сожалению, до сих пор неизвестно. Единственное, что могу сказать, что вот известно, когда у моржей появились эти огромные клыки. Случилось это, видимо, вот совсем-совсем недавно, потому что вот как раз вот находки там уже даже позднего миоцена, то есть где-то порядка 5 миллионов лет назад, там находили животных, которые очень похожи на современных моржей, но при этом клыков у них не было вообще. Ну, то есть не были, но такие маленькие обычно совершенно. Так, кто съел мегафауну? Люди? Вопрос хороший. Вот, и на самом деле ответа стопроцентного до сих пор нет. Но есть на эту тему огромное количество рассуждений. Значит, на самом деле, вот всякие к мегафауне относят, я напомню всем, всяких этих мамонтов, шерстистых носорогов, каких-нибудь там мегатериев, то есть тех животных, которые обитали где-то 10 тысяч лет назад, до окончания последнего ледникового периода, последнего оледенения. И потом они практически все стремительно исчезли. И почему это произошло, до сих пор до конца непонятно. Но есть две главные версии. Первая версия действительно обвиняет во всем людей. Причем не то, чтобы люди съели всех представителей мегафауны, они могли просто подкосить их пищевую базу. Например, хищников мы точно специально и целенаправленно не ели. Но мы могли в таком количестве съесть различных растительноядных, что хищники в итоге погибли. Ну и вторая версия, что климат, собственно, изменился. У нас ледниковый период закончился, и из-за этого, соответственно, те животные, которые более приспособлены к ледниковому периоду, они вымерли. А, скорее всего, как обычно, истина где-то посередине. То есть у нас закончился ледниковый период, животных, которые были приспособлены к ледниковому периоду, осталось очень мало. Они только там где-то на севере, где еще хоть как-то прохладненько осталось, все сгруппировались. Ну а тут еще как бы люди пришли, стали им жизнь портить, и они, бедняжки, последние и погибли. Такая версия наиболее правдоподобна. Какого размера были детеныши индрикотерия? Вот ни одна мне статья не попадалась об индивидуальном развитии индрикотериев. То есть, если я не ошибаюсь, их детеныш просто-напросто неизвестны. Ну или, по крайней мере, мне они неизвестны. Вот. Поэтому тут можно лишь гадать и предполагать, но как бы теоретически можно сделать предположение, что они были довольно-таки крупными. Потому что все-таки индрикотерии были у нас определенно живородящими. И, скорее всего, судя по аналогии, допустим, с теми же носорогами, детенышей у них рождалось очень мало, и они были крупные изначально. То есть, возможно, что детеныш индрикотерия был вполне сопоставим по размерам с того же осла, который сегодня мне помогал. Так, вопрос от Марии, 7 лет. Почему звери захотели стать млекопитающими, чем плохи яйца? Смотрите, какая штука. Во-первых, у нас никто специально кем-то стать не хочет. Вот, все получается так, как получается. У нас меняются условия, у нас появляются какие-то, допустим, новые хищники, у нас становится там холоднее или теплее, и животным приходится как-то приспосабливаться. Ну а вот как кто приспособится, это уж как получится. Кто-то научился кормить детенышей молоком, но оказалось, что это здесь вот совсем не нужно, и они вымерли. А другой научился где-нибудь там в другом месте кормить молоком, а оказалось, что это очень даже удачно, и они выжили. Вот, а кто-то не стал кормить детенышей молоком, а кто-то, там, не знаю, отрастил себе чешую и продолжил там яйца в скорлупе откладывать. И они тоже выжили. И в итоге одни приспособились так, другие так, и те, и другие сохранились. Это что касается того, почему и кто захотел стать млекопитающим. Никто никогда никем не хочет стать. Все происходит в процессе так называемого естественного отбора. Другой разговор, почему появилось живорождение. Это вопрос тоже достаточно сложный и непростой. Вот. Явно живорождение появилось не у всех млекопитающих. Мы это знаем, потому что сейчас множество млекопитающих есть, сумчатых или яйцекладущих. Но, видимо, живорождение оказалось наиболее выгодно. Это мы можем понять, потому что именно, собственно, живородящие млекопитающие сейчас на планете нашей правят. А, видимо, все-таки вынашивать детенышей внутри оказалось безопаснее всего. Потому что за яйцами надо как-то присматривать, их надо опекать. Кроме того, наши предки, скорее всего, откладывали яйца в мягкой оболочке. Их приходилось как-то смачивать. Кстати, есть версия, что смачивали они их как раз молочком. Возможно, из-за этого молочные железы у них развились. Вот. И, в общем-то, наверное, это не самый удобный способ размножения. А вот когда детеныш до уже более-менее нормального такого развитого состояния находится внутри матки, у него больше шансов выжить, сохраниться и, собственно говоря, дожить до взрослого состояния. Поэтому именно живородящие млекопитающие и остались в процессе эволюции. Сколько лет существуют тюлени? Вот, мучаете вы меня сегодня этими ластоногими всевозможными, да? Точно не помню. Но, уверен, примерно, по-моему, 15 миллионов лет назад они стали уходить в воду. Вот где-то так, на скидку. 15-20 миллионов лет. Точнее, не скажу. А откуда известно, какая была шерсть? Художник так красиво нарисовал ее. Конечно, ниоткуда не известно. Но это чисто фантазия художника. Мы даже не знаем, у кого конкретно была шерсть и когда она появилась, поэтому... Если мы не находим какое-то замороженное животное, допустим, или не находим какие-то гены древнего животного, то говорить о том, какая была шерсть, не приходится совершенно. Или еще один вариант, если мы не находим нарисованное животное где-то на скальной живописи, вот тогда тоже еще хоть какие-то представления о шерсти можно сделать. И то, они, кстати, бывают далеко не всегда точные. Например, того же мамонта, сколько уже мы знаем, мы находили замороженные тушки мамонта, мы там его даже гены как-то изучили. И вот только-только недавно вдруг неожиданно установили, что шерсть мамонта была не совсем такая, как ее всегда рисуют. То есть она не везде была одинаково рыжая. Оказывается, сверху они были такие светленькие, вот, у них была такая вроде светленькая грива. Вот. Потом у них была такая вот именно коричневая длинная шерстка. Еще было такое довольно светлое брюшко. А установили это вот буквально там пару лет назад. Потому что, оказывается, даже замороженная шерсть меняется со временем, меняет свой цвет. Так что с цветом, шерстью, ее формой все очень непонятно. А какой самый карликовый мамонт? А самые карликовые мамонты были размером примерно такого же, как и самые карликовые слоны. То есть в холке где-то 1.5 метра. Вот. Ну, то есть поменьше коровки. Вот такой. А, кстати, самые карликовые мамонты жили на острове Врангеля. Жили они позже всех. Последние вымерли 4000 лет назад. То есть тогда, когда уже вовсю там пирамиды строили в Египте. Вот. И правда, вот сейчас, вот буквально совсем недавно, обнаружили еще некоторые кости карликовых мамонтов, которые обитали в Якутии. То есть, возможно, что там жил какой-нибудь другой вид мамонтов. Кстати, кости эти хранятся у нас в Дарвиновском музее, и это пока не изученный вид мамонтов. Вот. Нам их привез замечательный палеонтолог Владимир Ильич Жигало. Вот, он рассказал, собственно, об уникальности этих находок, но, к сожалению, сам он их изучить не успел. Вот в этом году он, к сожалению, скончался. Но очень надеемся, что скоро найдется специалист, который сможет описать этого нового карликового мамонта. Так что ждите новых открытий. У самцов сумчатых есть сумки. У самцов сумчатых нет сумки, если коротко. Вообще, как правило, самцы никого не вынашивают. Это бывает исключение... очень-очень редко, и мы их в основном знаем. Вот, например, морские коньки, они являются исключением, они вынашивают в сумочке детенышей, но они сумчатыми не являются, у них сумочка по-другому немножко устроена. А все настоящие сумчатые обладали сумкой, все настоящие сумчатые самки обладали сумкой, а настоящие сумчатые самцы были без сумки. Вот так. Что позволило примитивному утконосу дожить до наших дней? Его даже аборигены не извели. То вот такой вот он оказался живучий. Я, в принципе, подозреваю, что у него особо-то, за исключением аборигенов, разве что не было естественных врагов, потому что живет он, так сказать, на отшибе, куда другие, в основном, живые существа не добираются. И, скорее всего, именно это его и спасло. То есть, если бы была бы связь с с другими континентами, то, скорее всего, утконоса бы не дожили. Так что я, если коротко, могу сказать так. Помогла ему изоляция. Здравствуйте, Ярослав Александрович. Скажите, пожалуйста, кого можно найти в России из вашей лекции? Надо вспомнить, кого я там называл. Ну, я не показывал, но называл пещерных медведей, их в большом количестве у нас в России находят. Большерогие олени находят именно в России, их в большом количестве находят, причем ну, чуть ли не в Подмосковье их можно отыскать. А индрикотерии, они у нас, по-моему, казахские, хотя что-то, по-моему, индрикотерии подобное в России все-таки находили. Вот, кто там у нас еще-то был? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мегатериев у нас точно не было, это южноамериканские. Мамонты, безусловно, у нас в России были, все знают. Вот. Ну, может, кто-то еще, я просто вот забыл. А какой самый карликовый мамонт? Ну, я тоже говорил. Про мамонт тоже был вопрос. Давайте другой. Как по зубу смогли определить размер животного? Все зависит от того, какой зуб и какое животное. Если мы находим зуб какого-то совершенно неизвестного животного, ну там, конечно, без вариантов определить, кто это такой, ну, мягко говоря, сложно. А если мы находим, например, только зуб какого-нибудь древнего, не знаю, условного мастодонта там, или не знаю, мамонта, то мы вполне можем установить его размер. Потому что ну, мы знаем, какого размера были мамонты, мы знаем примерно, как соотносятся пропорции зуба к черепу. Поэтому вполне можно вывести, какого был размера примерно тот или иной мамонт. И даже по одному зубу вполне это можно установить. Та же история, например, с древними лошадями и с, не знаю, древними там, обезьянами. То есть мы тоже знаем, что тот же гигантопитек, он очень похож на гориллу. Поэтому, соотнеся размеры зубов современной гориллы и древнего гигантопитека, мы примерно можем прикинуть его размер. И ошибка, скорее всего, будет невеликая. Сколько лет существует... Кто? Тюленеобразные? Ну, я уже много раз отвечал на вопросы про тюленей. Вот если вам так очень уж хочется, вот могу посмотреть. Вот недавно у меня было выступление, я там что-то про тюленей рассказывал. Вот тоже так очень поверхностно. И вот пару слов я там про них сказал. И, по крайней мере, какие-то сроки точно у меня есть. Ну, давайте, раз всех это так интересует, я все-таки открою конкретную информацию, чтобы вас не смущать. А то мне надоело говорить всякие неточные или такие неоднозначные вещи. Вот. Сейчас воспользуюсь прогалкой ученого и скажу вам чего-нибудь хорошего про тюленей. Вот. Вот. Нашел. Так, древние ластоногие. Самые древние, известные у нас родственники ластоногих из палеоцена, возрастом порядка 30 миллионов лет назад. Но, насколько я понимаю, они еще такие полуводные были, еще у них даже, собственно, ласт не было. А уже более-менее похожие на ластоногих известны с миоцена, то есть порядка 20-25 миллионов лет назад. Ну, примерно так, как я вам и говорил. Ну вот. А предки конкретно современных уже ластоногих, там моржей, тюленей и прочих, появились 18 миллионов лет назад. Все. Участвовали ли люди в вымирании животных ледникового периода? Это я уже говорил. Повторяться не хочу. То есть, могу сказать, что в принципе, раз уж вопросов про это много, вот буквально в прошлом году вышла статья, там интересное такое исследование провели, значит, на карту нанесли, насколько разные области с разным влиянием, насколько сильно изменился климат, и нанесли, насколько поздно в той или иной области появились древние люди. И оказалось, и потом еще третью карту сделали, насколько где было масштабное вымирание. И оказалось, что все-таки вымирание лучше всего совпадает с теми местами, куда люди пришли позже всего. То есть даже не то, чтобы вымирали больше всего животные там, где было больше всего людей, а вымирали больше всего крупные животные там, где люди появились позже всего и где животные не успели к ним приспособиться. Например, в Африке до сих пор живет множество крупных живых организмов, потому что люди и животные вместе эволюционировали, и животные привыкли к людям и научились с ними как-то уживаться. А вот, например, в Южную Америку или там в ту же Австралию люди пришли поздно, и там животные просто были в шоке от такого. Они таких никогда не видели чудищ, которые с такой скоростью все пожирают. И в итоге, в основном, они все и умерли. Как утконосы практически... Да, уже было. Про утконосов, которые так... А, как они практически не изменились. Ну, это чуть-чуть другой вопрос. Как они практически не изменились за такое долгое время. Более 10 годиков. Но им, видимо, просто не было необходимости меняться. Утконосы, они обладают множеством уникальных черт. Вот, у них там есть какая-то определенная электрорецепция, то есть они как-то электричество других живых существ ощущают. Видите, у них там в течение миллионов лет сохранялась эта ядовитая железа, у них до сих пор сохранилось это яйца живорождения, у них есть еще множество уникальных особенностей, которые характерны только для утконосов. У них там особый обмен веществ и так далее. То есть, видимо, они стали настолько необычными, что они просто были прекрасно приспособлены к определенному какому-то среде и никого уж туда не пускали. Если бы вдруг эта среда бы в какой-то момент исчезла, те вот там озера, в которых они жили, и вот те вот там рачки, которых они там ели, или еще кого-то, вот, то утконосы бы вымерли. Но утконосам повезло, и на протяжении миллионов лет они умудрились сохраниться вот в тех же условиях, как и миллионы лет назад, и в итоге не изменились. Когда появились первые млекопитающие? Повторяю для тех, кто пропустил, первые млекопитающие появились во время триасового периода, причем в самом-самом конце. По крайней мере, ну, правда, однозначно отделить последнего звероящера от первого млекопитающего довольно сложно, но вот сейчас официально считают, что все-таки вот в конце триасового периода, где-то около 210 миллионов лет назад, животные, которые тогда жили, уже можно назвать именно было млекопитающими. Вот. Хотя частично они от современных еще отличались. Возможно, даже не кормили детенышей молоком и точно, например, откладывали яйца. Так. Рога и хвосты у людей в далеком будущем отрастут. Вот мне иногда говорят, что и сейчас у некоторых людей рога растут. Ладно, шутка. На самом деле, с рогами вряд ли, потому что, ну, мы как бы приматы. Ну вот, и приматы никогда не выказывали никаких способностей к росту рогов. Ни у одних древних обезьян никаких рогов не находили. Поэтому, скорее всего, и никогда у нас рогов и не появится. Мы пошли по другому пути, решили обходиться без рогов. А вот хвосты у наших предков, как известно, были. И потеряли мы хвосты, ну, правда, давненько, уже где-то 30 миллионов лет назад. Но чисто гипотетически, я думаю, что могли бы у нас хвосты появиться, если бы в них бы необходимость бы появилась в процессе эволюционного развития. Но другой разговор, что сейчас люди как бы выбыли из естественного эволюционного развития. То есть, если раньше у людей была такая штука, как естественный отбор, то есть выживали только сильнейшие, то сейчас у нас есть медицина, и даже самых больных как-то лечат, поддерживают, они тоже оставляют детишек, и поэтому, в принципе, вот сейчас уже сильнейшие не выживают. Поэтому мы, в принципе, особо не меняемся, а если меняемся, то вот не по тем законам, как, по которым меняется окружающая природа. Так что, как там изменится человек, это на самом деле очень большой вопрос. Потому что мы меняемся по другим законам уже сейчас, чем все другие живые существа. Кирилл, 11 лет. Как зовут предков змей? Ну, предками змей были некие ящерицеподобные живые существа. То есть что-то было похожее на ящерицу. Но конкретного названия у них нет, просто-напросто по той простой причине, что достоверного и абсолютно точного предка змей сейчас до сих пор неизвестно. Мы вообще очень плохо знаем раннюю эволюцию змей. Мы знаем, что змеи стали змеями на протяжении юрского периода, но как это именно происходило, до сих пор непонятно, потому что очень мало переходных звеньев, и если даже находишь что-то от древних змей, то это буквально там один какой-нибудь зуб или один позвонок. А по таким костям что-то сказать однозначно очень сложно. Кто был прапрадедушкой тюленя? Ну, про тюленя я уже много чего говорил. Ну, хотите, я вам название какого-нибудь древнего тюленя скажу. Вот я же слайд открыл. Например, Эналиарактос. Устраивает вас Эналиарактос? Вот. Вот Эналиарактос, один из дедушек тюленей. Так. Ярослав Александрович, а чем питался первый кит? Вова, 10 лет. Новоуральск. А тут большой вопрос, кого называть первым китом? Вообще, на самом деле, ответ в любом случае будет более-менее однозначный. Он питался он рыбой, скорее всего. Но вот кого назвать первым китом, вот это вопрос очень большой. То есть, то ли мы называем первым китом достоверного самого известного дедушку кита, того самого с копытцами, который цокал, патицета. Вот. Но он тоже, скорее всего, питался рыбой, хотя в основном жил на суше, и вот как раз в воде-то он охотился. То ли надо дедушкой кита назвать того, кто уже является действительно, там, например, зубатым китом. То есть какое-то живое существо, которое жило около 30 миллионов лет назад. Но он все равно питался рыбой, это, собственно, суть это не меняет. Ну, вот такие дела. Почему динозавры умерли? Полина, 11 лет. Да, про динозавров я сегодня ничего не говорил, а про вымирание их, ну так, только вскользь. Но раз уж вопрос есть, давайте немножечко подискутируем. На самом деле вопрос вымирания динозавров очень непростой. Однозначного ответа до сих пор нет, но есть какие-то различные гипотезы, и некоторые из них, как говорится, более популярные, некоторые менее популярные. Например, самая популярная гипотеза – это то, что динозавров погубил астероид, то есть огромный какой-то камень, который прилетел из космоса. И вы это наверняка видели в самых разных фильмах, там, не знаю, в книжках и так далее. То есть, как говорят, там упал огромный астероид, у нас случился страшный взрыв, от этого взрыва в небо поднялась пыль, пыль перекрыла всю атмосферу, на Земле стало темно, холодно, и на десятки, а то и тысячи лет, во-первых, не хватало света, из-за чего растения гибли, и все крупные травоядные вымерли, а вслед за ними хищники. Во-вторых, еще и стало очень холодно, что, разумеется, динозаврам не нравилось. И все это привело к вымиранию. Другая популярная версия про вулканы, очень похожая, что миллионы вулканов извергались, в небо поднялся пепел, он перекрыл атмосферу, стало темно, холодно, ну и дальше все то же самое, тот же ужас. Ну и третья версия, которую вот многие наши специалисты любят, это то, что динозавры вымерли, ну, более-менее естественным путем, из-за того, что все больше и больше становилось млекопитающих. Тех самых зверюшек, которые поедали яйца динозавров. Вот. На самом деле, это, конечно, так весьма-весьма поверхностно. Есть еще множество других теорий, у них есть свои плюсы, свои минусы. Но если кому-то очень интересно заглубиться в тему вымираний, я всех приглашаю на сайт Дарвиновского музея. У нас там есть моя лекция про великие вымирания. И лекция эта длится ни много ни мало час. То есть я час рассказываю только про вымирание. То есть, оцените, как говорится, масштаб бедствия. И больше того, там есть у нас еще 4 лекции других специалистов, которые выступали вот как раз в январе-феврале этого года у нас в музее. И каждый со своей точки зрения по-разному рассказывал о проблемах вымирания. Вот можете посмотреть, послушать, и я думаю, что тогда вы про вымирание будете знать, ну, практически все. Да, еще на канале Синус есть очень хорошая лекция «Великие вымирания». И там она там не одна лекция, там сборник лекций на 3,5 часа. Тоже всем рекомендую. Так, от каких динозавров появились птицы? От каких динозавров появились птицы? Вопрос сложный, тоже очень сложный, потому что, в принципе, мы видим потихонечку эволюцию птиц от динозавров, но всегда очень сложно сказать, что вот там, вот этот конкретный динозавр стал дедушкой птицы. Мы можем говорить в целом о группе динозавров, от которой птица произошла. От которой птицы произошли. Это можно. Согласно современным представлениям, это так называемые манирапторы. То есть те самые живые существа, к которым относятся знаменитый велоцираптор, дейноних, и вот к ним, в принципе, надо бы относить и птиц. То есть всякие там микрорапторы, видимо, очень похожи были на дедушек птиц. Но конкретно пальцем в какую-то определенную птицу я не укажу. Одно могу сказать, что архиоптерикс, который вот долгое время считался абсолютно точкой дедушкой птицы, на самом деле дедушкой птицы абсолютно точно не является. Потому что от настоящих птиц он отличается достаточно сильно и по многим показателям. Вот такие дела. То есть это какая-то вот такая недоптица, которая птицей так и не стала, и потомков в нее не осталось. Какая часть тела меньше всего успевает за изменением размера животных? Слава, 35 годиков. Так, какая часть тела меньше всего успевает за изменением размера. Имеется в виду, наверное, в процессе эволюции, я так понимаю, не в процессе индивидуального роста. Ну, в принципе, эволюция у нас идет постепенно, поэтому все части тела развиваются вполне себе равномерно. Вот. Ну, бывают, конечно, исключения, когда появляется кто-то большеголовый или там большелапый, но это связано не с тем, что эта часть тела просто медленнее развивается. То есть это как бы так вот получилось нечаянно, а с тем, что, допустим, необходимо этому животному большая голова. Вот ему выгодно быть с большой головой, поэтому он таким стал. Так что, если говорить в эволюционном плане, то все части тела развиваются примерно одинаково. Птица – это динозавр. Ну, согласно мнению большинства палеонтологов, птица – это динозавр. Есть некоторые другие мнения, и периодически появляются ученые, которые снова говорят, что нет, птица все-таки это не динозавр, это какой-то близкий родственник динозавров, но на самом деле дедушки птицы там жили вместе с динозаврами и эволюционировали параллельно, но таких становится все меньше, меньше и меньше. В основном все соглашаются, что птицы — это манерапторные динозавры. Были ли предки у панголинов? Ну что значит «были ли»? Раз панголины сейчас живут, значит, когда-то они от кого-то появились. Иначе никак. Какие-то предки у панголинов были. А вот как они конкретно выглядели, и когда они стали вот именно похожи на панголинов, это вопрос другой. Но на него я, к сожалению, ответить не смогу. Вот. Это уже из области, скорее, антропологии. А с антропологией я, к сожалению, знаком мало. Могу вас сослать на нашу замечательную сотрудницу Елену Сударикову. Попробуйте написать ей вопрос, вдруг она что-нибудь вам ответит. Отвечал. На этот вопрос я отвечал. Как вымерли мамонты? Ну, вопрос, конечно, хороший, но я уже, в принципе, на него ответил, потому что ответ на него примерно такой же, как и ответ на вопрос, как вымерла мегафауна. Мамонты – представители мегафауны, ну и вымерли они, соответственно, из-за изменений климата или из-за деятельности людей, а, скорее всего, из-за сочетания и того, и другого. Ну, раз уж, опять же, еще один вопрос тут всплыл, могу еще один фактор назвать интересный. На самом деле мамонты и вообще вся сопутствующая фауна, там шерстистые носороги, большерогие олени и прочее, обитали еще и в уникальной такой экосистеме, которая называлась тундростепь или мамонтовая степь. То есть, с одной стороны, это была очень холодная среда, вот, когда, ну, собственно, похоже на нашу тундру по температуре, но с другой стороны, это была очень богатая среда на травы. То есть там вырастало такое количество разнотравья и всяких злаков, как в современной саванне. И именно вот благодаря этому могло обитать так много разных растительноядных животных, а благодаря большому количеству растительноядных могло обитать много хищников. Сейчас тундра такое количество животных прокормить, ну, просто не способна. А тундра-степь тоже исчезла примерно 10 тысяч лет назад. Непонятно, связано это с тем, что исчезла мегафауна, включая мамонтов, или же мегафауна исчезла из-за того, что исчезла тундра-степь. Но у нас есть желание восстановить эту тундра-степь, чтобы у нас тоже на севере росли разнотравья и было множество животных. И сейчас даже проводится такой специальный проект, называется «Плейстоценовый парк». Пытаются вот в Якутии как раз восстановить вот эту мамонтовую фауну, нагнали специально вот животных, которые до сих пор из этой мегафауны сохранились таки. И вот надеются, что в конце концов вот из-за того, что животные будут там ходить, вытаптывать, навоз оставлять, огромное разнотравие начнет там расти. И если вдруг когда-нибудь воскресят мамонта, то его наверняка тоже отправят прямиком в этот плейстоценовый парк. А можете подробнее рассказать про образование рога носорога, как он из шерсти образуется, как это постепенно эволюционно происходило? Значит, смотрите, рог носорога, он на самом деле не образуется из шерсти. Во-первых, на самом деле рога, вот, например, такие похожие на шерсть, были только у шерстистых носорогов. Да? А у современных носорогов они немножечко другой имеют состав. Ну и даже если мы возьмем там тех же шерстистых носорогов или современных, у них в любом случае это все-таки будет не совсем там склеившаяся шерсть. Там, по структуре, может быть, это чем-то похоже. Но по сути это кератин. То есть у нас из кератина, из этого вещества состоят волосы, и из этого же вещества состоит, собственно говоря, рог носорога. Так как они похожи и внешне по структуре, то вот проще всего вам сказать, что как раз как бы рог носорога состоит из склеившихся волос. Но на самом деле, все-таки не то, чтобы там носорог долго не моется, у него волосы склеиваются, и из-за этого получается рог. Рог – это все-таки отдельное образование, он проделал долгий эволюционный путь, и появился он примерно так же, как наши волосы когда-то, вот из каких-то вот образований кожи, но как бы не то, чтобы именно из волос. А когда именно возникло формирование рога носорога, ну, точную цифру я сейчас не назову, просто не помню, но ориентировочно где-то около 30 миллионов лет назад, по-моему, первые у нас рогатые именно носороги стали появляться. Вот. Скорее всего, рог этот потихонечку увеличивался в размерах, хотя четкого рядочка тут не построишь, тем более, что рога плохо сохраняются в ископаемом состоянии. Вот. Ну и, пожалуй, что больше ничего вам интересного не расскажу. Не хочу долго рассуждать без каких-то особых, как говорится, фактов. К сожалению, надо в этот вопрос углубиться, чтобы поподробнее вам ответить. Да и, насколько мне известно, на самом деле сейчас не так много находок, чтобы вот прям четкую эволюцию рога проследить. Почему сначала все были маленькими, потом все стали крупные и снова маленькие? А, смотрите-ка. Значит, я пытался вам показать самых крупных, потому что они самые интересные. Но это не говорит о том, что раньше все были крупные. На самом деле маленьких тоже раньше было полно. Просто были маленькие и более крупные. Вот почему вначале все были маленькие, а потом все стали крупные, на этот вопрос я ответить могу легко. Потому что раньше были крупные динозавры, и крупные динозавры не давали млекопитающим подрасти. То есть они уже занимали нишу крупных животных. И млекопитающие то просто не могли выбиться. Вот. То есть они надо, чтобы стать крупным эффективным охотником, эволюционировать миллион лет. А как тут поэволюционируешь, когда рядом бродят динозавры? Только ты чуть-чуть побольше станешь, тебе тут же какой-нибудь тирекс голову-то и откусит, чтобы сильно не выпендривался. Поэтому пока были динозавры, млекопитающим подрасти просто возможности не давали. Как только динозавры исчезли, ниша крупных животных оказалась свободна. И появилась возможность вырасти. И млекопитающие, конечно же, этой возможностью воспользовались. Кстати, не только млекопитающие, но еще и птицы. Самые крупные птицы тоже появились после динозавров. И на протяжении всего палеогенового периода, то есть где-то от 66 до 25 миллионов лет, постоянно происходил рост млекопитающих. Но, вот что касается того, почему раньше были все крупные, а потом все стали маленькие, на этот вопрос я могу ответить так. Потому что не было такого никогда. Потому что никогда млекопитающие снова не становились маленькими. Вымирали некоторые крупные млекопитающие, появлялись другие. Сейчас у нас тоже живут слоны, не маленькие млекопитающие, жирафы. Тоже приличные млекопитающие. Синий кит, это, пардон, вообще одно из самых крупных млекопитающих. То есть, как бы говорить о том, что млекопитающие снова стали маленькими, не приходится. Млекопитающих больших сейчас полно. И больше того, специально подсчеты проводили и выяснили, что на самом деле вот на протяжении палеогенового периода, да, млекопитающие постоянно увеличивались в размерах, но дальше, на протяжении последующих 25 миллионов лет, млекопитающие все время оставались примерно одного размера. То есть, были какие-то маленькие, были крупные, но вот крупные разные менялись, то одни крупные появлялись, то другие, но все время было примерно одинаковое их соотношение. Вот. Ну, единственное, что было достаточно большое вымирание крупных животных, мегафауны, но об этом я уже несколько раз говорил, о причинах и о том, как это могло происходить. Дорогой Ярослав, ой, спасибо. Дорогой Ярослав, планируете ли вы экспедиции? Я их все время планирую, но правда, вот как в этом году получится, непонятно. Ну, вот, есть проблема у нас по жизни с финансированием экспедиции, а в этом году еще и проблема с известным вирусом, который у нас гуляет, поэтому планирую, но что получится, пока, к сожалению, не знаю. Надеюсь, что получится что-нибудь, что куда-нибудь выйдем. То есть утконосы уже десятки миллионов лет на самоизоляции. Ну да, на самом деле можно так сказать. Возможно, что когда они только появились, они не были на самоизоляции, они были широко распространены, но в дальнейшем все, кто не самоизолировался, вымер, а вот самоизолировавшиеся выжили. Так что самоизоляция иногда это хорошо. Особенно, если ты утконос. У мастодонта бивни были хрупкие или не удалось определить? У мастодонта. Да нет, почему же хрупкие-то? Раз, как же хрупкие, когда они сохранились? У нас скелета вот этого древнего там гигантского мастодонта нет, а бивни сохранились. Это как раз говорит о том, что бивни очень крепкие. Вообще бивни зубы — это одни из самых крепких таких частей тела, которые чаще всего сохраняются в ископаемом состоянии. Все остальное исчезает, а вот зубы просто лежат шикарно сохранившиеся. Возьмите даже тех же мамонтов, да? То есть мамонты нам вроде бы хорошо известны. Но какое количество скелетов найдено мамонтов? И какое количество бивней? Бивней каждый год тонны находят. То есть бивни — это в любом случае одна из наиболее хорошо сохраняющихся частей, потому что они были самыми крепкими. Кто является предком ящериц? Так. А с предками ящериц тоже однозначно я вам ответ не дам, потому что там у нас все тоже очень непросто. Отделились вообще диапсиды, если мне память не изменяет, то есть те... диапсиды, конечно, раньше. Лепидозавры, прошу прощения. То есть те, к кому относятся, собственно, ящерицы, змеи и прочее.
1: где-то, опять же, в юрском периоде от всех прочих. Вот. Ну и тогда же появляются, собственно, первые представители ящериц. Но как конкретно выглядел их предок, и когда он жил точно, я вам не скажу.

0: лошади.
1: Серьезно стали крестьянами, но крепостного права в Крыму не было, они остались государственными крестьянами. Дворянство, крымско-татарское дворянство, получило все права российского дворянства. Все землевладельцы, все, кто владел землей, все эти права были подтверждены, и они сохранили свои земельные владения в составе России. Никаких ограничений в части вероисповедания, никакого, естественно, преследования правоверных. Пожалуйста, молитесь, стройте мечети, делайте, что хотите. Империя за многообразие. Единственное, что земля, которая принадлежала самому крымскому хану, вассалу Турции, а также земля тех крымских феодалов, которые не захотели перейти в русское подданство, а эмигрировали в Турцию, ну, вы сами виноваты. Все как в 2014-м. Эта земля стала имперской собственностью. Вы сами ее бросили. Земля брошена быть не может. Как и впоследствии, спустя 250 лет, сразу же после присоединения Крыма, началось развитие этой территории, строительство городов, стали составляться планы полуострова, планов нормальных не было, геологические исследования, печатались книги. Кстати, книги печатались и на татарском, на турецком, арабском и персидском языках для распространения в Крыму среди местного населения. Строились новые здания. Мы привыкли к греческим названиям городов Северного Причерноморья. Севастополь, Симферополь, Херсон, Мелитополь, Феодосия, Евпатория. Вот эти города обретали греческие названия, либо восстанавливали старые греческие названия с большой перспективой, проектом и воссоздания Византийской империи. Следующий шаг Потемкина, следующий шаг императрицы. Кстати, под особой опекой Потемкина находилось и строительство Севастополя. Севастополь в переводе с греческого, ну там есть разные варианты, это либо величественный город, либо святой город, город достойный поклонения, но он, собственно, таким и стал. Южная столица России, по крайней мере, точно главная южная военно-морская база России. Нам казалось, что крымский вопрос решен, но туркам так не казалось. И, как всегда, Турция попыталась взять реванш. Спустя буквально несколько лет, 1787 год, начинается новая турецко-русская война. Опять Турция нападает на Россию. Война, которую назвали Потемкинской. Ну, подзуживали турков, естественно, англичане, подзуживали французы, все им обещали помощь. На нашей стороне были австрийцы. Ну, как обычно, все в этой войне пошло не так. Сначала австрийцев немного турки потеснили, но потом в дело вступил Суворов, в дело вступил Потемкин, в дело вступил Ушаков, и прозвучали те самые триумфальные имена, которые должен, собственно, помнить у нас каждый школьник. Рымник, Факшаны, Очаков, Измаил. В 1791 году на территории современной Румынии, там была русская база, территория, управляемая Потемкиным, в Яссах, подписывается очередной Яский мирный договор, по которому за Россией окончательно закрепляется все Северное Причерноморье, весь Крым, Кубань, граница с Османской империей отодвинулась до Днестра, значительно укрепились наши позиции на Кавказе и на Балканах. Авторитет России как мировой сверхдержавы взлетел до небес. Кстати, накануне подписания этого договора Потемкин скончался. И я уверен, что если бы Потемкин остался жив, наши границы отодвинулись бы еще дальше. И много новых замечательных земель и народов оказалось бы в составе Российской империи. Потемкин был хорошим переговорщиком. Возвращусь в Польшу. Долго можно говорить о разделах Польши, о первом, последующем за ним вторым разделом Польши. Я бы отметил только два момента, которых постоянно сейчас забывают. Ни один из разделов Польши не был инициативой России. Россия абсолютно устраивала единая Польша. Польша, находящаяся в составе союзнического блока и управляемая адекватным, приятным, понятным нам монархом Станиславом Понятовским, который, кстати, был настоящим польским патриотом. Делить Польшу хотела Пруссия и Австрия. У них аж, так сказать, слюнки текли. Что оставалось делать Екатерине? Ну, ждать, пока Польшу разделят, и русские земли, оказавшиеся в составе Польши когда-то, вместе с Великим княжеством Литовским, земли, населенные на 99% русским населением, православным населением, малороссами, белоруссами, хотя никто тогда никаких белорусов еще не звал, малороссами, русскими. Эти земли оказываются в составе Пруссии, в составе Австрии, в составе сугубо германских государств? Нет. Екатерина вообще была хорошей дипломат и стратег, и тактик. Очень пунктуально на карте провела в жестких переговорах со своими закадычными друзьями-германцами линию, по которой в составе Российской империи окажутся только земли, исторически

считающиеся русскими. И в нашем общественном понимании, в понимании еще со времен Ивана III, Ивана Грозного, великих московских князей, наши великие князья называли себя государями всея Руси. Это был титул, не обозначающий нынешнее состояние дел. Ну, каким там государем всея Руси был Иван III? Русь тогда молодая только росла, только укреплялась, еще там не дошла до Смоленска. Конечно, это была заявка и на будущий Киев, и на Смоленск, и на земли исконных русских западных княжеств, Малая и Белая Руси. Поэтому Екатерина так и говорила: я не взяла ни одной пяди исконных польских земель. Этот грех будет на пруссаках и австрийцах. Я только получила назад русские земли, и все. Интересно отношение Екатерины с революционной Францией. Мы знаем с вами из учебников истории, из кино, что, конечно, Екатерина к старости, как и полагается, кто в молодости не либерал, у того нет сердца, кто в старости не консерватор, у того нет мозгов, как известно. Значит, к старости Екатерина стала очень большим консерватором. Ее консерватизм, конечно, подпитывался всей этой французской историей. С террором, казнью короля и королевы, безумным якобинством во Франции. И Екатерине все это очень не нравилось. Она вообще выступила одним из инициаторов антифранцузской коалиции, самой первой. И говорила: ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии. Я, с моей стороны, готова воспротивиться всеми силами. Нам пора действовать. Нам пора приняться за оружие. Она отказалась от всех заключенных с Францией договоров. Она выслала всех подозреваемых в симпатиях к якобинцам и к французской революции из России. Ну, не посадила, не отправила в Сибирь, просто выслала. Она выпустила указ о возвращении, строгий указ о возвращении из Франции всех русских, временно там проживающих. Пропиарилась по всей Европе как главный враг революционной Франции. При всем при этом, естественно, она так активно выступала против мятежников французских, этих бунтарей, что все монархи Европы и аплодировали. Совершенно позабыв, что в этот момент происходит с Польшей. То есть Польша как-то уже выпала из внимания. И что дальше сделала Екатерина, которая вот... Я встану во главе антифранцузских сил. Что сделала Екатерина? Ничего не сделала. Ни один русский солдат при Екатерине не отправился на войну с революционной Францией. Она использовала все возможные отговорки и проволочки, чтобы не ввязываться в войну, которую начали монархи Европы против Франции. Но на словах она жестоко осуждала революционеров. Мне кажется, это самый правильный подход. Пусть они воюют сами друг с другом. На Кавказе. Грузия при Екатерине, знаменитый Георгиевский трактат. Восточная Грузия становится ближайшим союзником и вассалом России, обращается за помощью, за протекторатом к Екатерине. Надо понять правильно, что Грузия тогда и Грузия сегодня совершенно разные вещи. Потому что Грузия тогда особенно – это не мононациональное государство. Грузия – это название территории, которая населена разными, иногда близкородственными, иногда не очень близкородственными, но разными народами. Сама территория Грузии, горные долины, горы, ущелья, она предопределяла определенное разделение между этими народами и определенную разную историческую судьбу и разную природу прихода этих народов на эти земли. Поэтому Грузия входила в состав России добровольно, поэтапно, по мере давления агрессоров. Агрессорами выступали кто? Ну, естественно, турки и, естественно, персы. Почему? Ну, в первую очередь, потому что это не только другие государства, но это и другая культура, это другая религия. Это очень важно для того времени. Это отношение к православным, как к вероотступникам, которых надо за это наказать. Тбилиси надо сжечь, что и сделали тогда. И все это подталкивало грузинские княжества и грузинские царства к единоверцам, к России. Конечно, мы относились к грузинам как к братьям всегда. Близким, родным, понятным нам людям. После того, как персидский шах в 1795 году вторгся в Грузию, вот сжег как раз Тбилиси, а к этому моменту Восточная Грузия – это уже официальный вассал Екатерины, в соответствии с нашими союзническими обязательствами был отправлен корпус против Персии. Наши войска взяли штурмом Дербент. Они подавили все сопротивление персов на территории современного Азербайджана, заняли Баку и готовы были уже к концу года вторгнуться в Персию. Далее предполагалось, что брат того самого малоприятного последнего екатерининского фаворита Платона Зубова, его брат Валериан Зубов, командующий этим корпусом, во главе небольшого довольно отряда, в 20 тысяч солдат, ну, отряда очень боевого, должен будет вторгнуться на территорию Персии и пойти
с востока в сторону Стамбула, в сторону Константинополя. Тем временем с севера со стороны Балкан на Константинополь начнет наступать Суворов. Таким образом, турки будут взяты в клещи с двух сторон, и над Константинополем над Святой Софией воссияет православный крест. Всем этим планам не суждено было сбыться, потому что Екатерина умерла, Павел отменил сразу же турецкий поход и персидский поход, Валериан Зубов был отозван. Он, кстати, был самый приличный из всех братьев Зубовых, крайне настоящий боевой офицер. Корпус экспедиционный был расформирован, и все наши войска выведены из Закавказья. Жаль. На Дальнем Востоке при Екатерине официально в состав России наконец-то входит Чукотка, но входит на совершенно особых условиях. Я обращаю внимание, чукчи были освобождены от всех видов налога на долгий период, по-моему, лет на 10. И дальше у них был налог абсолютно символический. Чукотским старшинам были выданы специальные имперские знаки, которые они разместили везде на побережье. Я уж не знаю, в каком они были виде, может, камни какие-то особые или какие-то бронзовые звезды, орлы. Это было не случайно, потому что вдоль побережья уже стали ходить английские и французские суда, приглядываться к северной части России. Поэтому прямо на берегу стояли знаки «Это русская земля». И далее чукчам было сказано: так, ребят, живите, как живете. Будут проблемы, мы вас защитим. Все самоуправление на территории Чукотки было полностью старым, вплоть до 1930-х годов. Вплоть до моментов, описанных в фильме «Начальник Чукотки», когда там стали появляться оленеводческие колхозы и совхозы. А до этого момента жили чукчи по старинке, как всегда. Ну, а если были проблемы, обращались к старшим товарищам, им помогали. Такой был имперский подход. Мы не вмешиваемся во внутренние дела. Колонизация и Алеутских островов, и Аляски тоже началась при Екатерине II. Завершится она полностью, уже окончательно, при Павле и Александре I. Подведем итоги. Что удалось сделать Екатерине? Все. Вот все, что она запланировала: Крым, Кубань, Кавказ, движение на Персию, союзническая Грузия, движение в сторону Молдавии, современной Румынии, Валахии, Польша. Была еще война со Швецией очередная. Война со Швецией у нас после Северной войны всегда по одному и тому же сценарию. Опять шведы напали на Россию, что там сгоряча. Опять что-то захотели, опять лишили части территории и подписали мирный договор. Нет даже смысла об этом рассказывать. Вам в титрах покажут, в какие годы это было и где договор был подписан. Если запомните, молодцы, потому что будет еще потом одна шведская война, уже при Александре I, последняя, когда Швеция наконец-то решится на решительный реванш и окончательно потеряет после этого Финляндию. У Екатерины получилось все. Ее международная политика – это, конечно, образец выдающегося искусства дипломата, умение создавать союзы, никогда не оставаться в одиночестве, умение выбирать правильных союзников, умение лавировать, умение очаровывать, умение убеждать, умение всегда собирать сильную коалицию. Ну, представьте себе, чего стоил вот один поход вокруг Европы. Эскадры Орлова. И все молчали, все радовались. Что делать? Не получилось у Екатерины только одно. Ну, помимо, на мой взгляд, спорного вопроса с поддержкой товарищи из Ливана, которые хотели войти в состав России, у нее не получился греческий проект, к сожалению. Это был проект совершенно не утопический и совершенно не фантастический. Он был разработан на бумаге вместе с Австрией. Кстати, Австрия выступала нашим главным союзником по этому греческому проекту. Предполагалось разгромить Турцию окончательно, изгнать турок из Европы. Австрийцы хорошо помнили, как турки стояли под стенами Вены в свое время. Возродить Византийскую империю, провозгласить внука Екатерины, великого князя Константина, византийским императором, естественно, в столице Константинополе. На месте Бессарабии, Молдавии, Валахии должно быть воссоздано древнее государство Дакия. Помните замечательные фильмы про даков и Римскую империю? Посмотрите. Некоторую часть небольшую Балканского полуострова, западную, там сложная очень такая история. Там, где сейчас Словения, Хорватия, часть Черногории, вот это побережье с многонациональным составом, эта часть, предполагалось, отойдет к Австрийской империи, усилит ее позиции в Средиземноморье. Вот это не получилось, это просто не успели. Во всем остальном сплошные победы. Россия приобрела статус, и никогда его больше не упускала, статус мировой сверхдержавы. На Западе бытует мнение, что внешняя политика Екатерины была захватнической. Ну, конечно, Екатерина не была, как бы сейчас сказали, веганкой, и она вполне действовала в духе того времени. Но турецкое направление. Мы ни разу не напали на Турцию. Турция дважды напала на Россию.
причем действовала беспардонно с арестом нашего посла, заточением его в темнице, но в лучших восточных традициях. Польша. Раздел Польши – это не российская история. Россия оказалась, к сожалению, в фарватере германской линии. Ну и потом, надо сказать, что довольно странно вела себя польская шляхта во время этих разделов. Вместо того, чтобы защищать свою родину, воюя за свои исконные земли, воюя за Варшаву, Краков, за Львов, с германскими захватчиками, они почему-то сконцентрировали всю свою ненависть, все свои военные усилия против России. И возникает вопрос, почему? Я вам отвечу, почему. Потому что экономические интересы польской шляхты лежали там, откуда им шли доходы. А доходы их шли с их восточных плантаций, находившихся на территории современной Украины и Беларуси. Это были земли сельскохозяйственные, богатые, жестоко эксплуатируемые польскими магнатами и польской шляхтой. Сражались не столько за родину, сколько за деньги, будем откровенны. Сражались бы они за родину, развернулись бы и насмерть бы встали против пруссаков и австрийцев. Тут определенный этот нюанс есть. Хотя история эта, еще раз скажу, очень и очень сложная со всех сторон. Мы часто к месту и не к месту используем слово «империя» и не всегда задумываемся за тем, что за этим стоит. Но давайте вспомним. Во времена Екатерины уже существовали и британская, французская, нидерландская, испанская, португальская колониальные империи. В Европе австрийская, она же священная римская, и османская империя. Каждая из этих империй характеризовалась одним – наличием метрополии, наиболее развитой промышленно-экономической Франция, Англия, богатая, населенная, уютная. Вот она в основе метрополии всегда. А дальше подчиненные территории, колонии. Никто не скрывает, что колонии нужны не для того, чтобы их развивать, а колонии нужны для того, чтобы на них зарабатывать. Ну, можем говорить жестко, чтобы грабить местное население. Вспомним с вами Индию, лунный камень и все остальное. Можно говорить мягко, чтобы просто выращивать там специи, кофе, бобы. Слава богу, местная рабочая сила ничего не стоит. Рот откроет, расстрельная команда наведет порядок. И все это вывозить в Европу, продавать подороже, сколько себестоимость, близится к нулю производства. В этом смысле Россия, конечно, не Европа. В этом смысле Российская империя совсем другая империя. Во-первых, у нее не было метрополии в классическом смысле этого слова. Потому что центральные российские земли – это земли неудобные, тяжелые. Вообще у России не было такого благоприятного экономически развитого центра, начиная с которого могла бы развиваться она как империя. Даже возьмем с вами Италию, это благоприятный центр для развития Римской империи. У России было все иначе. Уникальная империя, которая развивалась в исключительно неблагоприятных географических и климатических условиях. Далее. Все территории, все народы, которые входили в состав Российской империи, составляли всегда единый государственный механизм, единые органы управления, единые права. Более того, как мы с вами показали, присоединяемые народы, как правило, получали, к сожалению, но получали больше прав и больше привилегий, чем имперский народ, чем коренные жители центра Российской империи. Такое устройство позволяло сформировать многонациональное, многоконфессиональное государство, в котором каждый из присоединенных народов абсолютно искренне и за интерес, не за страх, а за интерес работал на усиление империи, на ее приумножение, вносил свой вклад. И вот такой же страной стал со временем и фактически преемник Российской империи и Советский Союз. Такой же многонациональный, многоконфессиональный остается и правопреемник СССР, современная Российская Федерация. Ну да, мы в названии нашей страны не упоминаем слово «империя», потому что у нас империя – это что-то такое обязательно монархически страшное. Но вообще империя к форме правления никакого отношения не имеет. Империя – это не форма правления. Форма может быть любой. Республика, монархия, конституционная монархия, хоть джамахирия. Империя – это большая территория, объединенная сильной государственной властью, где проживает много народов разных вероисповеданий, объединенных одной сильной идеей и единой культурой. Вот что такое империя. Так как в этом году исполняется 300 лет Российской империи, хочется как-то, наверное, отдельно по окончании этого курса поговорить вообще об империях как таковых и о специфике, особенности Российской империи в истории. Мне очень хотелось бы, чтобы мы относились правильно к этому слову, правильно к этому понятию. И основы империи, формально провозглашенные Петром, конечно, были заложены и достигли своего максимального имперского вектора развития при Екатерине. Этого не надо стесняться. Этим надо
гордиться. Когда мы слышим сегодня обвинения в имперских амбициях России, Москвы, опять же, Крым звучит у нас постоянно, века проходят, ничего не меняется. Мы должны понимать, что это просто попытка все поставить с ног на голову, что объясняется такая риторика самыми банальными вещами, нежеланием видеть мощного и сильного геополитического конкурента, а может быть, просто завистью. Ну, так по-человечески я понимаю. Вот сидит хороший среднеевропейский чиновник, смотрит на географическую карту, а еще, не дай бог, включит Discovery, показывающий бескрайние просторы российских степей, лесов, и завидует. Завидует нашей громадности. По-человечески я его понимаю. А мы должны гордиться теми, кто эти бескрайние просторы нам оставил. До следующей встречи.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый день, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем эфиры «Экология без позвоночных». Сегодня вы услышите и увидите зубастые пасти, и не очень. Расскажет о них Вадим Валерьевич Мариинский. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вообще сегодня мы будем говорить достаточно про необычную тему. Мы фактически будем говорить про историю рта и челюстей. Зачем они появились, как они могут использоваться, что это вообще такое. Я сразу скажу, что я планировал уложиться в одну нашу встречу, в этот рассказ, но когда готовил его, понял, что в одну не уложимся, нам понадобится две, поэтому сразу могу сказать, что это первая часть разговора про рот и челюсти у беспозвоночных животных. И сегодня мы поговорим про происхождение рта, происхождение челюстей, как они возникли, зачем возникли. Ну и про их разнообразие, правда, не полностью. Про разнообразие мы договорим немножко в следующий раз. Для начала сразу хочу сказать, поскольку сегодня мы будем говорить про развитие и разнообразие, ну, фактически органа, структуры, то нам нужно будет смотреть на то, как устроены челюсти, как устроен рот вообще у очень разных групп беспозвоночных. Чтобы это не превращалось, ну, в совсем какой-то такой винегрет, где просто много-много-много каких-то групп, у которых по-разному устроены челюсти и рот, я позволю себе буквально две минутки напомнить принципы современной биологической систематики. Я думаю, что для многих это будут совсем такие очевидные вещи, поэтому если вы это прекрасно себе представляете, минутки на две можно сразу, например, если вы в записи смотрите, пробежаться вперед. Так или иначе, я постараюсь быть максимально кратким. Современная биологическая систематика подразумевает так называемое иерархическое соподчинение таксонов. Ну, то есть мы виды объединяем в рода, рода объединяем в семейства, семейства объединяем, в случае с животными в отряды, в случае с растениями в порядки, отряды или порядки объединяем в классы, классы объединяем в типы у животных, отделы у растений, типы и отделы объединяем в царство. Ну, то есть как такая матрешка получается. Да? При этом все эти ранги таксономические, вот все эти названия этих групп, они называются таксоны. Таксон – это любая систематическая единица. Вид отдельный – это таксон, род – это таксон, совокупность некоторого количества видов царства – тоже таксон. Ну, здесь, я думаю, все всем прекрасно, прекрасно все про это помнят. Если нет, я думаю, что я напомнил достаточно. Мы, понятное дело, будем говорить сегодня исключительно про царство животные. Наверное, главное, что здесь стоит помнить в течение сегодняшнего рассказа, что формально наиболее крупные единицы, на которые делится царство, это типы. Типы дальше делятся на классы. В целом, остальная последовательность нам сегодня не очень пригодится. Но есть еще очень важный нюанс. Соответственно, вот если мы на примере стрекозы, красотка, девушка, посмотрим, как выглядит систематическое положение организма. Получается царство животные, анималия, тип членистоногие, артропода, класс насекомые, инсекта, отряд стрекозы, адоната, семейство красотки, колоптеригида, род красотка, колоптрикс, вид колоптрикс, вирга, красотка, девушка. Соответственно, официальные названия таксонов. Международно используемые – это латинские названия, но существуют и переведенные на русский язык названия. Что сразу здесь важно еще один момент уточнить. До примерно середины 20 века,

как могла идти эволюция, и, соответственно, объединяя по принципу эволюционного родства организмов, таксоны, вот в эти группы. Но до последней четверти XX века мы не могли реально разобраться с их эволюционным родством. А в последней четверти XX века, когда появились технологии расшифровки генетической информации, сейчас станет понятно, к чему я это говорю, а то вроде как я анонсировал, что говорим про род, а вдруг говорю немножко про систематику. Так вот, сейчас уже перейдем к основной теме. Так вот, когда появились технологии расшифровки генетической информации, появилась удивительная возможность сравнить генетическую информацию двух разных организмов и потому, насколько она сходна, предположить, насколько они родственны. Ну, сначала показалось, что это как такая волшебная палочка, которая сейчас технология, которая позволит нам совсем быстро разобраться, кто куда относится. Сразу могу сказать, там очень много подводных камней, но что нам важно? Важно, что когда стали объединять живые организмы в группы по принципу эволюционного родства, основываясь на генетических данных, стало понятно, что вот этих вот рангов таксономических, царства, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, их не хватает. Ну, уже до этого вводили подтипы, надтипы, но тут и их даже стало не хватать. Поэтому сейчас иногда, когда выделяют какой-то новый крупный ранг таксономический, ну, эволюционную ветвь фактически, ей даже, эволюционную ветвь выделяют, прошу прощения, ей даже ранг, вот это название типа-то или класс не присваивают. Используют слово клада. Клада – это одна эволюционная ветвь. И сейчас очень часто бывает, что таксономическое положение организма в реальности выглядит как там царство животных, клада такая-то, потом клада такая-то, потом вдруг тип такой-то, потом класс такой-то, потом клада такая-то. Почему нам это пригодится? Потому что при разговоре об эволюции какой-то структуры, о развитии какой-то структуры, очень часто невозможно упустить какие-то мелкие типы, мелкие классы, которые, ну, если пробегаясь такими широкими мазками, просто знакомясь с разнообразием, можно про них подробно и не говорить. А здесь нам понадобится говорить про некоторые довольно, ну, я бы сказал, такие экзотические и малоизвестные для широкого круга слушателей и зрителей группы животных. Поэтому вот каким эволюционным древом мы будем сегодня пользоваться. Смотрите, это эволюционное древо, где расположение ветвей показывает, кто кому насколько эволюционно родственен. Вы видите, что наиболее примитивные здесь – это губки. Обратите внимание, пожалуйста, названия подчеркнутые соответствуют названиям каких-то типов. Не подчеркнутые названия – это какие-то клады, эволюционные ветви, крупнее по масштабу, чем тип. Ну, то есть что-то между царством и типом, без уточнения, как мы это будем называть, там, над тип, под царство и так далее вообще. Для нас это не принципиально. Так вот, в самом основании отходят губки, потом стрекающие, потом какие-то загадочные ксеноцеломорфы, а потом две большие эволюционные ветви, первично-ротые и вторично-ротые. Кстати, то, что так две большие основные по числу видов эволюционные ветви внутри царства животные названы, недвусмысленно намекает нам на то, что рот – это для животных очень-очень важная часть тела. Ну да ладно. Давайте начнем. А тут еще, видите, очень странно, какими-то пунктирами где-то непонятно в пустоте висят какие-то грибневики, пластинчатые. Мы про них поговорим. Итак, давайте начнем с самого начала. Наиболее примитивным типом животных в царстве животных является тип губки, или латинское название порифера. Это в основном морские. Есть пресноводные виды, и, правда, понятно, что губки – это исключительно водные организмы. У нас отдельные
был разговор, посвященный губ.

делится тип губки на 4 класса: обыкновенные губки, известковые губки, шестилучевые губки и гомосклероморфы, класс для которого, ну, русского названия никакого специального нет. Устроены самые эти примитивные животные очень интересно. Они многоклеточные. Вообще, с точки зрения современной биологической систематики, к животным относятся только многоклеточные организмы, ну, вернее, наверное, правильнее всего будет сказать, только исходно многоклеточные организмы. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что есть, как оказалось, группы животных, которые в процессе эволюции максимально постарались вернуться к... Ну, одна такая группа есть, к как будто одноклеточному строению, но на самом деле все равно не совсем, мягко говоря. Но исходно к животным относятся сейчас только многоклеточные организмы. Здесь может немножко входить в противовес со школьной программой, потому что часто в школьных учебниках написано, что животные делятся на два подцарства: одноклеточные и многоклеточные. В одноклеточные, например, там амеб относят. Вот современная систематика к животным относит только многоклеточных. А, собственно говоря, понятно, что какие-нибудь амебы, ну, нам, конечно, более близкородственны, чем растения, но, например, являются нашими более далекими родственниками, чем грибы. Ну да ладно, мы сейчас не про глобальную вот эту систематику. Итак, самые примитивные тип животных – губки. Устроены они довольно необычно для животных. Тело губки выглядит как такой, в самом примитивном варианте, бочонок. Если мы разрежем его вдоль, мы увидим внутри большую полость с отверстием наверху и с маленькими многочисленными отверстиями по бокам. Внутренняя стенка этого вот отверстия выслана огромным количеством клеток, которые называются хуаноциты. Каждая клетка содержит жгутик подвижный и воротничок вокруг него, такие выросты клетки. Согласованным биением жгутиков они выталкивают через большое отверстие воду, через маленькие отверстия вода засасывается, и, соответственно, на этих воротничках хуаноцитов оседают питательные частицы. Есть ли здесь рот? Нет. Никакого рта нет. Но, будем честны, для губок вообще не характерно наличие такой структуры, как ткань. Ткань – это, ну, совокупность клеток, которые обладают сходным строением, происхождением чаще всего, и выполняемыми функциями. Вот у нас, например, там есть кожа. Верхний слой кожи состоит из определенной там эпителиальной ткани. Есть кости, есть мышцы. Да? Все это ткани, которые представлены особыми какими-то клетками. У губок есть клетки разных типов, но тканями это назвать еще нельзя. Соответственно, органов у них тоже никаких нет. И системы органов тоже нет. Поэтому вот эта полость внутри тела губки – это ни в коем случае не пищеварительная полость. Пищеварение там не происходит. Пищеварение у губок происходит непосредственно в клетках, которые поглощают частицы, которые застряли на воротниках хуаноцитов. Поэтому получается, что если задавать вопрос, а бывают ли животные без рта, исходно без рта, у которых рта никогда не было, да, бывают губки, пожалуйста. Вообще, то, что у губок нет рта, при этом не запрещает им делать вещи, которые, ну, казалось бы, возможно делать только если у тебя есть рот. У них есть спикулы. Это большое количество таких известковых или кремниевых иголочек разной формы, которые, сцепляясь друг с другом, формируют скелет губки. И да, в основном, собственно, они поддерживают форму губки. В основном губки – это просто фильтраторы. А у них может по-разному быть устроена вот эта фильтрующая система, но это не пищеварительная система, это именно что фильтрующая система. И в основном губки выглядят, да, как такие бочонки
ну, просто разного размера. Но, например, среди губок есть хищники. Немножко, казалось бы, странно звучит, как можно быть хищником, если у тебя рта даже нет. Если очень хочется, то можно. На большой глубине, где с пищей часто бывают проблемы, встречаются хищные губки. Например, в классе обыкновенные губки есть такое семейство кладорезида. Их тело выглядит очень необычно для губок. У них водоносной системы, вот этой вот системы полостей, практически нет. На теле есть специальные длинные выросты, которые они формируют за счет вот тех самых спикул, иголочек. Но там не только эти иголочки, сцепленные друг с другом, там еще и вокруг этих иголок большое количество клеток. Соответственно, они сидят и ждут, пока за эти иголочки зацепится какой-нибудь проплывающий мимо микроскопический или даже не очень планктонный организм, несомый течением. Он цепляется за эти острые иголки, его обползают со всех сторон клетки тела губки, специальный тип клеток, которые называются амебоциты. Судя по названию, можно догадаться, что они как амебы ползают. Обползают и начинают переваривать. Рта нет, пищеварительной системы нет, но, тем не менее, хищники. Более того, есть губки из другого семейства, клеоноиды, которые умудряются сверлить твердые объекты, такие объекты, как раковины моллюсков, выделяя специальные вещества, которые фактически разъедают раковины. Поэтому получается, очень интересно, получается, что питаться без рта можно. Можно даже хищником быть без рта. Очень много можно делать. Но, тем не менее, все-таки удобнее всего этого делать, все это делать, когда у тебя есть пищеварительная система. Собственно говоря, следующий, ну, видимо, и по сложности строения, и по времени эволюционного возникновения тип, это тип стрекающие. Очень похоже на то, что стрекающие являются, ну, по крайней мере, одним из наиболее примитивных ныне живущих типов организмов. И у них, в отличие от губок, есть настоящие ткани, у них есть органы, системы органов, ну, плохо достаточно развиты еще, но формально уже есть. И у них сразу появляется пищеварительная система, потому что иметь специализированную полость, в которой ты перевариваешь еду, очень удобно. Почему? Потому что у губок, как мы уже с вами поняли, пищеварение просто внутриклеточное. Но очень удобно, когда у тебя в организме есть полость, куда ты выделяешь специальные вещества, пищеварительные ферменты, которые начинают расщеплять крупные молекулы веществ на меньшие, а уже эти меньшие по размеру молекулы поглощают клетки, стенки пищеварительной системы. Ну, потому что, понятно, если у тебя нет специальной полости пищеварительной, выделять в воду просто там, ферменты пищеварительные совершенно неудобно. И вот у представителей типа стрекающие пищеварительная система сразу появляется. То есть фактически пищеварительная система появляется у животных, как только вообще появляются какие-то органы и системы органов. А сразу уточню. Для названия типа стрекающие, для вот этих существ, вернее, прошу прощения, для представителей типа стрекающие в школьной программе используется немножко другое название – кишечно-полостный. Недвусмысленно объясняющее, что да, у них есть полость, и единственная полость в их теле – это пищеварительная полость. Но название типа кишечно-полостные, оно сейчас устаревшее. Этот тип разделили на два, стрекающие и грибневики, а потом оказалось, что эти два типа настолько неродственны друг другу, что, в общем, никакой единой эволюционной ветви кишечно-полостные нет. Так вот, к стрекающим относятся, ну, собственно, различные полипы, медузы.
Сейчас стрекающих делят на довольно большое количество классов, собственно, выделяют 7 классов в типе стрекающие. Нам здесь не все из них понадобятся. Мы вспомним про сцифоидных, гидроидных, коралловых полипов. Про них и в школьной программе рассказывают. А еще мы поговорим про один очень необычный класс миксозоа, который совсем недавно попал в тип стрекающий. Ну да ладно. А представители типа стрекающий могут выглядеть либо как медуза, либо как полип. На самом деле и медуза, и полип устроены примерно одинаково. Если их разрезать вдоль, то мы увидим, что есть два слоя клеток, наружный и внутренний. Внутренний называется энтодерма, наружный – эктодерма. Для нас сейчас это не самое важное. Между ними пространство заполнено такой желеобразной субстанцией, она называется мезоглия. Это не клеточная субстанция, а такой наполнитель просто. Внутри тела находится пищеварительная полость. Она еще называется гастральная полость. От гастрон – брюхо, желудок. Так вот, пищеварительная полость, которая соединяется с внешней средой только через рот. Соответственно, они через рот получают необходимые им вещества, то есть поглощают какие-то объекты, и через рот же избавляются от того, что не смогли переварить. Понятно, что если у тебя есть пищеварительная полость, полость, в которой происходит пищеварение, нужно, чтобы как-то туда еда попадала. Рот обязательно нужен. А вот делать пищеварительную систему сквозной, то есть обзаводиться еще и анальным отверстием с другой стороны или где-нибудь сбоку, это уже дополнительно. Итак, видимо, вот ровно так, как у стрекающих, выглядели наиболее древние и до сих пор выглядят наиболее древние примитивные пищеварительные системы. Понятно, что челюстей здесь особо никаких нет. Просто есть ротовое отверстие. При этом для представителей типа стрекающей характерна радиальная или лучевая симметрия тела. Ну, соответственно, через их тело можно провести несколько плоскостей симметрии, в отличие от билатерально или двусторонне симметричных организмов. Собственно говоря, радиальная симметрия тела, она возникает, фактически определяется расположением рта. У полипа рот смотрит вверх в окружении щупалец, у медузы он смотрит вниз в окружении щупалец. Так что фактически медуза – это перевернутый полип, а полип – это перевернутая медуза. При таком простом строении пищеварительной системы, тем не менее, разнообразие типов питания можно себе позволить довольно большое. Значительная часть медуз, да, собственно, практически все, являются хищниками. Ну, если мы познакомимся, например, сейчас вспомним про класс сцифоидные, сюда относятся как раз самые крупные медузы, такие как Цианея капилата, там с диаметром купола до 2 метров, то хищники из них вообще замечательные. Понятно, что когда ты такой жилетелый, быть активным хищником тяжело. Но если у тебя на несколько метров, а то и на пару десятков метров назад тянутся липкие щупальцы, снабженные стрекательными клетками. Собственно, почему они называются типом стрекающие? Стрекательные клетки – это клетки, каждый из которых содержит такой микроскопический гарпун, поражающий либо обидчика, либо жертву, и впрыскивающий в его тело яд. Соответственно, даже таких, казалось бы, значительно превосходящих тебя по сложности строения организмов, как рыбы, ты прекрасно можешь поймать, когда они просто попадают фактически в эту сеть, а затем вальяжно подтянуть и проглотить через собственный вот этот рот. Понятно, что если жертва не сопротивляется, то и челюстей особо никаких не надо, а внутри просто ее можно переварить пищеварительными соками. Или туда же относится к этому классу медуза. Аурелия аурита, которую, думаю, многие видели на Черном, например, море или на Белом море.
Здесь я буквально два слова. У нас была отдельная встреча, посвященная жизненным циклам, где мы подробно про это говорили. Что для многих подстрекающих характерно чередование в жизненном цикле стадии полипа и медуз. Что сначала из личинки развивается полип, затем он отпочковывает от себя медуз. И вот в жизненном цикле класса сцифоидной, про который мы сейчас говорили, доминирует стадия медузы. Полипы недолго живущие, полипы, соответственно, фактически просто ловят то, что проплывает непосредственно мимо них. Вот так они выглядят у сцифоидных. А другой класс в типе стрекающие гидроидные. Здесь, напротив, здесь тоже есть, вернее, чередование стадии полипа и медузы в жизненном цикле, но, напротив, доминирует стадия полипа, медузы обычно небольшие, хотя бывают крайне опасные, как вот гнианемус вертенса, крестовичок. А в жизненном цикле доминирует стадия полипа, и полипы при этом часто бывают колониальные, вот как у такого гидроидного полипа Абелия, когда колония колониальным применительно к животным называется такой тип строения тела, когда все тело имеет общий обмен веществ, то есть все части соединены более-менее, но при этом отдельные части похожи как будто на самостоятельные организмы. Ну вот у колониальных гидроидных полипов, да, вот отдельные части, они называются зооиды, похожи на маленькие полипчики. Пищеварительная система у них устроена ровно так же, и понятно, что фактически они являются фильтраторами. Ну, то есть просто ловят непосредственно проплывающих мимо существ. Хотя формально медуз мы тоже можем назвать фильтраторами, потому что они же тоже ловят просто тех, кто случайно к ним попался. Ну, вот так вот выглядят колонии Абелии, например. Интересно, кстати, что на базе такой просто устроенной пищеварительной системы можно тоже сделать довольно в процессе эволюции неожиданные вещи. Например, среди гидроидных полипов есть паразитические организмы. Например, такое существо, как Гидрихтис саркотретис. Это вообще потрясающая история. Это гидроидный, колониальный гидроидный полип, который паразитирует на рачке, копеподе, на маленьком рачке, который, в свою очередь, паразитирует на рыбе. Этот рачок прикрепляется к телу рыбы, ну, фактически в основании головы и в районе жабр. И специальный вырост тела запускает в кровеносную систему рыбы и питается кровью рыбы. А в свою очередь гидроидный полип Гидрихтис специальный вырост запускает в тело паразитического рачка и питается его содержимым. То есть, на самом деле, паразитом с такой просто устроенной пищеварительной системой тоже можно быть. Раз уж мы заговорили о паразитах, то еще один класс внутри типа стрекающий, про который мы поговорим, это миксозои. Существа невероятные. Долгое время их к животным-то не относили. Считали, что это какие-то одноклеточные эукариотические организмы. Напомню, эукариотические организмы – это организмы, генетический материал которых упакован в специальную структуру ядро в противовес прокариотическим, доядерным или безъядерным организмам. К прокариотическим относятся бактерии и археи, к эукариотическим – все остальные. Так вот, миксозоев отнесли к типу стрекающие, и к царству животных, вообще фактически только по результатам анализа их генетической информации. Дело в том, что значительную часть жизни они проводят в виде вот такой вот слева изображенной странной структуры, которая выглядит как одна клетка, ну, правда, с несколькими ядрами. Хотя многоядерность у эукариот не такое редкое явление, как может показаться. Ну да ладно, мы сейчас не про это. Ученые, правда, давно подозревали, что что-то тут странное, потому что, ну вот здесь, вот в этой слева структуре, которая называется их спора, находятся наверху две
структуры как раз вот такими гарпунами выстреливающими, и долгое время ученые приводили это в качестве примера удивительной параллельной эволюции, ну что у одноклеточных существ и у многоклеточных, у животных независимо возникла вот такая вот стрекающая структура, невероятно похожая, а потом оказалось, что это та же самая. Те же самые стрекательные клетки, просто немножко видоизменившиеся в процессе эволюции. К чему я это все говорю? К тому, что, во-первых, на протяжении значительной части своего жизненного цикла миксозои являются, фактически выглядят как одноклеточные существа, а во-вторых, они являются паразитами. Причем у них довольно интересный жизненный цикл, мы про него тоже сейчас говорить не будем, но они паразитируют обычно в кольчатых червях и рыбах. Так вот, в рыбах они паразитируют просто в их мышцах. Ну вот здесь справа фотография какой-то лососевой рыбы, зараженной миксозоем Гиннигуи жакеи. Вот эти вот такие слизистые белесые комки – это вот как раз зараженные места ткани рыбы. Так вот, мы здесь сталкиваемся с удивительным примером. Мы понимаем, что для стрекающих характерно вот такое строение. И у всех, кроме представителей класса миксозои, мы увидим именно такое строение. Ну, там, правда, есть, конечно, полиподии, полиподиозоо, там тоже есть некоторые нюансы, но в целом такое же строение. А миксозои, перейдя к эндопаразитизму, к внутреннему паразитизму, утратили вообще практически все. В том числе утратили пищеварительную систему. И здесь мы делаем очень важный вывод, что вообще-то пищеварительная система нужна, когда тебе самому нужно что-то переваривать. А если ты перешел к обитанию внутри другого организма, то от пищеварительной системы, честно говоря, ты можешь отказаться. Ну, миксозои вообще практически от всего отказались. А? Но, тем не менее, хотя есть, кстати, многоклеточные миксозои, вот такое существо Буденброккия плюмателла, паразит мшанок пресноводных. Но никакой пищеварительной системы у Буденброки тоже нету вообще. Ну, если ты внутренний паразит, эндопаразит, зачем тебе пищеварительная система? Отдельно, говоря про пищеварительную систему типа стрекающие, мы буквально два слова скажем про класс коралловые полипы. Вообще, коралловые полипы эволюционно, наверное, наиболее отдельно стоящая ветвь внутри типа стрекающие, то есть сцифоидные, гидроидные, миксозои и другие классы, они между собой значительно более близкие эволюционно родственники, чем коралловые полипы. У коралловых полипов, например, нет в жизненном цикле чередования стадии полипа и медузы. А только стадия полипа. Никакой стадии медузы у них нет. Полипы бывают одиночные, бывают колониальные, часто выделяют известковый скелет, совокупность которых формирует коралловый риф. Бывают, правда, колониальные коралловые полипы, которые не выделяют никакой известковый скелет, как представители, вот, например, морских перьев. Но нас, мы же говорим сегодня про рот, пищеварительную систему. И если мы посмотрим на рот коралловых полипов, то увидим очень интересное. Если мы посмотрим на строение рта и глотки, части, предваряющие саму пищеварительную полость, гастральную, вот это как бы поперечный срез через вот область глотки кораллового полипа, то мы увидим интересное. Помните, мы с вами говорили, что для стрекающих характерна радиальная симметрия. Да? Просто округлый рот, через который можно, который находится в центре тела, и можно довольно много провести плоскостей симметрии. Коралловые полипы фундаментально устроены так же.
Но только рот у них вытянутый. Причем вытянутый так, вот посмотрите, на правом срезе видно, что он как бы, вот, конечно, низом и верхом это неправильно называть, но в одну сторону он вытянут, глотка вытянута сильнее, в другую менее сильно. Если мы учитываем вот этот вот особенность строения рта и глотки коралловых полипов, и там еще обычно, ну, либо с одной стороны, либо с двух сторон, вот здесь цифрой 3 подписан, есть сифоноглифы, это такие желобки, клетки которых несут подвижные выросты, собственно говоря, реснички, которыми они дополнительно могут как бы прогонять туда какие-то частицы. Так вот, если мы учтем форму рта, то нам придется считать коралловых полипов двусторонне симметричными, билатерально симметричными организмами. Нет, формально их все равно считают радиально симметричными, но без учета рта. А рот у них имеет билатеральную симметрию и глотка. Запомним этот момент и двинемся дальше. Вот мы поговорили про губок, у которых никакого рта и пищеварительной системы нет, прекрасно при этом себя чувствуют. Поговорили про стрекающих, которые дают нам представление о том, как наиболее примитивный рот и пищеварительная система выглядели. И, видимо, да, изначально это был такой просто расположенный в центре рота. Но есть еще одна очень интересная группа – грибневики. Долгое время их вместе со стрекающими объединяли в тип кишечно-полостные, но потом стало понятно, что, во-первых, это разные типы, стрекающие грибневики, а во-вторых, обратите внимание, грибневики нарисованы немножко сбоку, и основание их эволюционного ствола пунктиром обозначено, потому что мы, честно говоря, не очень уверены, в каких эволюционных взаимоотношениях они с остальными типами внутри царства животные. Где-то в самом основании эволюционного, вот этого ствола эволюционного древа они отходят. В этом мы уверены. Но где конкретно, возможно, даже настолько же рано, насколько и губки, возможно, даже чуть раньше. Ну, например, вот у губок нет нервной системы, нет нервных клеток. У стрекающих есть нервные клетки, нервная система. И нервная система всех остальных типов животных – это эволюционная производная нервной системы стрекающих, как мы сейчас знаем. А вот у грибневиков очень похоже, что нервная система даже возникла независимо. Так что нельзя исключать, что медузы и полипы для нас являются более близкими родственниками, чем для, казалось бы, похожих на них грибневиков. Но давайте посмотрим на грибневиков. Чем они нам будут интересны в плане строения рта? Ну, мы уже поняли, что как только ты обзаводишься в процессе эволюции тканями, органами и, как следствие, получаешь возможность как-то шевелиться и перемещаться, губки активно двигаться не могут. Шевелиться чуть-чуть могут за счет, и то за счет там, перестройки клеток, расположения клеток в теле, но активно двигаться нет. А если ты двигаться можешь, если ты достаточно сложно устроен, пищеварительная система явно полезна, учитывая, что ей сразу организмы обзаводятся. Но если пищеварительная система всех остальных животных, судя по всему, является эволюционным производным пищеварительной системы стрекающих, медуз, полипов, то возможно, что у грибневиков все это возникло независимо. Как же устроена их пищеварительная система? Ну, делятся они всего на два класса. Вообще это немногочисленные, мягко говоря, по числу видов тип исключительно морских существ. А пищеварительная система у них выглядит довольно неожиданно. У них есть рот. Рот ведет в глотку, в которой могут быть довольно плотные образования, позволяющие, ну, не жесткое, конечно, что-то, но перетирать. Затем идет желудок, от которого расходятся в разные стороны тела каналы, по которым распределяются питательные вещества. А на противоположном конце тела находится
несколько так называемых анальных пор. Это ни в коем случае не анальные отверстия. Это очень маленькие, они просто с анальными отверстиями других животных, видимо, не имеют ничего общего. Очень маленькие отверстия, через которые часть непереваренных объектов выбрасывается. Но именно что часть. Большинство непереваренного материала все равно у них выбрасывается через рот, у грибневиков. Поэтому, да, вроде как похоже пищеварительные системы грибневиков на пищеварительную систему стрекающих, но если присмотреться, даже не зная, насколько они от них далеки, становится понятно, что это явно что-то очень и очень сильно отличное. Но фундаментально довольно сильно похоже. Вообще грибневики – это планктонные организмы в основном. К планктону относят, я напомню, организмы, которые живут в толще воды и не могут сопротивляться течению. Но при этом грибневики, будучи планктонными организмами, плавают обычно значительно активнее медуз. Медуза плывет, сокращая свой купол, поэтому выбирать направление движения она не очень сильно может. А, соответственно, рот у нее расположен, обычно смотрит вниз. Грибневики плавают с помощью, собственно говоря, гребней или ктен. Почему они так называются? Ктенофоры, несущие ктены, форус несут. Или, соответственно, по-русски грибневики. Что такое ктены? Вот они здесь хорошо видны. Это ряды пластиночек. Вот эти пластинки, ктены, это необычные довольно структуры, это несколько слипшихся ресничек, выростов клеток, которыми они бьют, и, соответственно, согласованным биением вот этих ктен они толкают себя вперед. Поэтому, да, они, конечно, течению сопротивляться не могут, океаническому, но при этом вполне себе выбирают направление движения. Они плывут обычно ртом вперед, соответственно, что туда попало, то туда попало. Ну, вот, например, есть представители класса голые грибневики, представители класса Бероя авата, который вообще другими грибневиками питается, такой фактически, не знаю, как комбайн просто, который ловит других грибневиков. А в основном грибневики просто плывут, и весь мелкий планктон, который попадается на их пути, отправляют внутрь своей пищеварительной системы. Интересна симметрия тела грибневиков, кстати. Ее нельзя назвать ни радиальной, ни билатеральной. Потому что если мы посмотрим на тело грибневика, ну вот на таком рисунке кажется, что правильно назвать его билатеральной, двусторонней. Но нет. Да, можно одну плоскость симметрии провести так, чтобы... А у них еще есть два щупальца вот такие длинные. Не у всех, у большинства. Так, чтобы слева одно щупальце, справа другое. Но можно провести и вторую плоскость симметрии, которая каждый из щупалец разделит на две половины. То есть получается, что у грибневиков две плоскости симметрии можно провести через тело. Вот такая двуплоскостная симметрия, она, честно говоря, вообще ни у кого больше не встречается из животных, фактически, во взрослом состоянии. Что тоже недвусмысленно намекает на то, что грибневики практически всеми системами органов и особенностями строения тела обзавелись независимо от всех остальных животных. Ну да ладно. А теперь мы переходим к организмам с двусторонней симметрией тела. И давайте вообще зададимся вопросом, а почему возникает двусторонняя симметрия тела? Ответ совсем несложный. Двусторонняя билатеральная, B2, латерострона, симметрия тела возникает, как только появляется голова. Угу. Но зачем же нужна голова? А вот тут ответ будет немного неожиданный. Хочется сказать, что голова нужна, чтобы в нее есть. Совместить рот с головой в целом удобно, но не обязательно. Есть организмы, у которых рот и голова находятся в совершенно разных местах. А голова нужна, если ты выбираешь направление движения. Фактически голова – это часть тела, которая первой оказывается в новых условиях среды. Соответственно, именно на голове сконцентрированы органы чувств,
Следствием этого является то, что в голове концентрируются нервные клетки, образуя сгустки, так называемые ганглии. Ганглии – это скопление нервных клеток. И то, что там может появиться даже такая сложная структура, как головной мозг, который будет в дальнейшем управлять всем телом вообще, это следствие того, что просто много органов чувств, работу которых нужно обеспечивать, обработку сигналов, которых нужно обеспечивать большим количеством нервных клеток, скапливаются на голове. Таким образом, как появляются двусторонне симметричные организмы, в целом понятно. Но связано ли это как-нибудь с ртом и пищеварительной системой? Очень может быть. Вообще, зачем может понадобиться выбирать направление движения? Выбирать направление движения медузе смысла никакого нет. Ее все равно несет течением. Ей нужно подруливать, чтобы ее не перевернуло, ну и все. Полипу? Да тоже нет. Да, есть полипы, которые, как, например, пресноводные гидры, могут отсоединяться от поверхности, на которой сидят, так забавно кувыркаясь, немножко переползать. Но направление движения они тоже не выбирают. Соответственно, у них просто рот, который смотрит либо вверх, либо вниз. Грибневики. Грибневики выбирают направление движения, но головы никакой у них нет, потому что все-таки сопротивляться течению они не могут. Соответственно, да, у них есть задача плыть вперед ртом. Да, ну и все. Водная среда же достаточно равномерная. А вот если существо перешло к ползающему по дну, так называемому бентосному образу жизни. Бентос – это совокупность организмов, которые живут на дне или на каких-то твердых объектах. А вот здесь уже может понадобиться выбирать направление движения. Потому что, во-первых, дно – это совершенно не такая равномерная среда, как толща воды. Здесь где-то еда лежит кучкой, а где-то ее нет совсем. Соответственно, имеет смысл стать существом, у которого есть передний конец тела, головной. Ну вот такое примитивное очень. Это сразу могу сказать реконструкция, причем одна из возможных реконструкций. Вот самое левое создание здесь, это вот как раз существо очень какое-то примитивное, которое перешло к ползающему образу жизни. Затем мы с вами обсуждали, что удобно переваривать что-то, когда у тебя есть какая-то пищеварительная система. Можно предположить, что такое древнее существо, если мы максимально примитивным животным его представим, вот оно стало периодически формировать специальные впячивания, куда выделять пищеварительные ферменты. Затем впячивание стало постоянным, а затем... Очень интересно, зачем вообще нужно анальное отверстие? Зачем делать кишечник сквозным? Вот если объяснять возникновение головы через процесс эволюции, через переход к бентосному донному образу жизни, то все становится довольно логичным. Когда ты сидишь на одном месте, как полип, или тебя несет, как медузу, ты можешь себе позволить... То, что не переварил, выбрасывать через рот. Но если ты направленно двигаешься, это не так удобно. Потому что, чтобы выбросить то, что ты не смог переварить, тебе надо будет остановиться. Иначе ты это обратно съешь, если ты просто все подряд ешь, то, что вокруг. Обратите внимание, даже у грибневиков возникает, это не анальное отверстие, но анальные поры, да, а у них все-таки направленное движение. Но грибневики, мы обсудили, это совсем такая в бок уходящая эволюционная ветвь. А если ты ползешь по дну, то, сделав свою пищеварительную систему сквозной, когда у тебя спереди более-менее на голове рот, а сзади более-менее в конце тела анальное отверстие, все становится идеальным. Ты ползешь, ешь, через твой кишечник проходит еда, ты что можешь переварил,
А что не смог переварить, просто выходит через анальное отверстие. И ты при этом можешь, не останавливаясь, ползти вперед. Как с этим могут быть связаны коралловые полипы? Помните, мы с вами обсуждали, что у коралловых полипов рот, он имеет билатеральную симметрию. Да? А давайте мы теперь представим, что если было какое-то существо родственное, ну или похожее на коралловые полипы, мы сейчас очень, на самом деле, сложно реконструировать вот эти вот ранние этапы эволюции животных, просто потому что они были представлены мягкотелыми организмами, которые, понятное дело, окаменевают, мягко говоря, плохо. Но если у нас было какое-то примитивное существо, похожее на коралловый полип, допустим, оно было при этом плавающим, если оно осело на дно, то достаточно просто вот этот вот рот посередине замкнуть, и получится, ну вот как здесь, посмотрите, вот он, предпоследний организм. Если у него был такой щелевидный рот, достаточно посередине его замкнуть, и получается сразу ротовое и анальное отверстие. Более того, возможно, что в целом ход эволюции был несколько иным в том плане, что сначала появились организмы с вот таким вот ползающие с выраженной головой и, видимо, еще просто с такой щелью пищеварительной через тело, еще не разделенной на ротовое и анальное отверстие, только чуть-чуть, может, обозначенных. А затем предки стрекающих просто вторично перешли к прикрепленному образу жизни, когда тебе сложная пищеварительная система не нужна, и рот и анальные отверстия тебе не нужны. А у коралловых полипов таким образом, получается, сохранился древний вариант строения. Возможно, рта. Но мы в этом очень сильно не уверены. Так или иначе, похоже, что разделение на рот и анальные отверстия связано именно с переходом к ползающему образу жизни. И все бы было хорошо. Красивое такое я сейчас нарисовал. Эволюцию рта, появление анального отверстия. Но есть сложности. Вообще, помните, вот мы обсудили, возможные самые ранние этапы формирования вот таких организмов с пищеварительной системой через супер-супер примитивно устроенных ползающих животных, у которых даже постоянной пищеварительной системы не было. Долгое время в качестве примера таких организмов приводили удивительных существ из типа пластинчатые. Вот здесь они слева, их эволюционная ветвь обозначена. Явно, что она отделилась позже, чем где-то губки. То есть понятно, что это все-таки общее что-то с всеми животными, в отличие от гребневиков, которые супер рано отделились. Но на самом деле, когда точно отделились пластинчатые, мы не знаем. Долгое время, ну, вообще там был описан всего один вид, Trichoplex adherens, на русский переводится как волосатая пластинка прилипчивая, действительно похожа на вот такую меньше миллиметра размером многоклеточную лепешку. Ну вот так вот она передвигается. Вообще на амебу похоже, но это многоклеточное существо. С очень-очень примитивным строением. У них три слоя клеток. Нижний, верхний и слой клеток посередине. Казалось бы, никаких систем органов. Правда, понятно было, что все-таки устроены они сложнее, чем губки. Ну, то есть, вот все-таки их эти слои клеток с очень большой натяжкой, но тканями можно
пробовать. Назвать, вернее, это все-таки не совсем корректно их правильно называть тканями, но что-то более сложное, совокупность клеток, чем у губок. Что важно, для трихоплекса показан следующий тип питания. Никакой пищеварительной системы у него нет. Трихоплекс ползет, натыкается на что-то съедобное, формирует временный пищеварительный карман, куда выделяются пищеварительные ферменты, это все всасывает и ползет дальше. Ну, казалось бы, ну, идеальная иллюстрация, сейчас я прошу прощения, еще раз верну, вот этой вот самой ранней стадии. Да, до тех пор, пока казалось, что пока была уверенность, что трихоплекс, относительно к типу пластинчатый, это один из наиболее примитивных типов животных. Когда стали детально разбираться с их генетической информацией, у них, например, обнаружились гены, которые характерны для организмов, имеющих нервную систему. У них никакой нервной системы нет. Но, судя по всему, это какие-то значительно более сложного строения организма, просто упростившиеся. То есть получается, что с ртом интересно. Мы уже у класса мезозои, внутристрекающие, увидели, что от рта, да и вообще практически от всего, можно отказаться. Но там это был переход к паразитизму. А здесь, почему упростились представители типа пластинчатые, а сейчас... Ну, уже понятно, что там десятки, если не сотни видов, на самом деле. Просто все они выглядят как волосатые, точнее, покрытые ресничками пластинки многоклеточные. Так вот, почему упростились пластинчатые, непонятно, но, видимо, они упростились. И с большой вероятностью у их предков была развитая пищеварительная система, а затем они вернулись к состоянию вот такого временного кармана. Давайте двинемся дальше. А дальше мы попадаем в кладу Белотерия. Я напомню, клада – это название, когда мы говорим о какой-то эволюционной ветви, мы как раз используем термин клада. Так вот, все остальные животные относятся к кладе Белотерия, билатерально-симметричные организмы. То есть организмы, хотя бы у предков которых была голова, и хотя бы предки которых выбирали направление движения. Что касается того, как выглядели наиболее примитивные билатерально-симметричные организмы, за последние 20 лет было совершено очень... много важных открытий. Вообще, абсолютное большинство билатерально-симметричных организмов делится на две большие эволюционные ветви – первично-ротые и вторично-ротые. Что это за такие первичные и вторично-ротые, мы сегодня обязательно поговорим. Но сейчас мы знаем, что есть ровно один тип, судя по всему, билатерально-симметричных организмов, организмов, через тело которых можно только одну плоскость симметрии провести, которые не относятся ни к первично-ротым, ни к вторично-ротым. Эта группа носит загадочное название ксеноцеломорфы. Туда относятся всего 420 исключительно морских организмов. Долгое время, ну, большинство из них относили к типу плоские черви. Потом поняли, что нет. Никакие это не плоские черви. Тип ксеноцеломорфа делится на два подтипа. Это ацеломорфа и ксенотурбеллида. Ну, собственно, можно заметить, что именно составлением, соединением двух этих слов и получилось название типа, потому что ксенотурбеллид долгое время вообще к другим организмам относили, вернее, понимали, что это что-то отдельное, но не туда присоединяли на эволюционном древе жизни. А вот в последние 10 лет мы стали практически уверены, что ацеломорфы и ксенотурбеллиды относятся к вот этому типу ксеноцеломорфа. Я прошу прощения, что я здесь использую вот эти вот латинские названия, но для них никаких русских просто нет. Русское название есть для одного из классов, относящихся к ацеломорфам, бескишечные турбеллярии. Это самый большой класс из вообще типа ксеноцеломорфа. Ну, по названию турбеллярии вообще это одна из групп плоских червей. Поэтому понятно, что долгое время их носили к плоским червям. Но уже само название бескишечные турбеллярии намекает на то, что кишечника у них нет. А рот при этом есть. Если мы сделаем продольный срез через тело,
то увидим удивительное. Сверху здесь спинная сторона, снизу брюшная. Цифрой 2 отмечен рот. У них есть рот. Но рот никуда не ведет. Ну, вернее, как? Он не ведет ни в желудок, ни в кишечник. Он просто заканчивается. Заканчивается в ткани из довольно рыхло расположенных крупных клеток, которые образуют так называемую пищеварительную паренхиму. То есть у них есть рот, но дальше пищеварение осуществляется фактически в клетках, которые непосредственно поглощают различные частицы. Поэтому оказывается, что, ну, как-то казалось бы, вот самый примитивный вариант строения пищеварительной системы у стрекающих подразумевает наличие рта и пищеварительной полости какой-то. Не обязательно. У бескишечных турбелярий есть только рот. А никакой пищеварительной полости за этим не следует. Уже это вносит некоторую сумятицу и неразбериху. Потому что вот я же до этого нарисовал такую красивую возможную эволюцию рта и пищеварительной системы. И вдруг у одной из самых примитивных групп билатерально-симметричных организмов мы рот видим, а пищеварительной системы вообще не видим. Что уж говорить про анальные отверстия. А сейчас мы предполагаем, что, видимо, все-таки они обзавелись такой экстравагантной пищеварительной системой в результате упрощения в процессе эволюции строения пищеварительной системы. Но мы в этом не уверены на самом деле. Но похоже, что да. Более того, вот к ним относятся такие существа, как, например, представители семейства конволютида, живущие на поверхности коралловых полипов, ну, такие плоские блинчики. Сюда же относятся, мы про них как-то уже рассказывали, Simpsogetifera roscafensis, удивительное существо, у которого, ну, вот также есть рот, который не ведет никуда, но для которого характерен очень насыщенный такой растительный зеленый цвет, потому что только вылупляясь из яиц, они через этот рот заглатывают таких одноклеточных зеленых водорослей рода Tetraselmis, которые размножаются в их теле, становятся их сожителями, симбионтами, и затем поставляют им значительную часть питательных веществ просто за счет фотосинтеза. И, соответственно, фактически Simpsogetifera своих симбионтов так вот выгуливают, переползая на наиболее освещенные участки мелководий. Рот у них при этом есть и пищеварительная система. Но не все они выглядят, не все бескишечные турбелярии выглядят так. У некоторых бывают всякие выросты на теле, как, например, у такого прекрасного создания, как Amphiscolops oni. Однако их ближайшие родственники, другой класс, Немерта, Дерматида, имеют пищеварительную систему. Их рот ведет в слепо заканчивающийся кишечник. Поэтому, да, похоже, что все-таки для билатерально-симметричных организмов не заново у них возник рот, да, а это эволюционная производная рта стрекающих. Но дальше главная загадка – это все-таки какой кишечник исходный был, сквозной или не сквозной. Здесь мы обратимся к еще одному подтипу, типа ксеноцеломорфы, ксенотурбеллиды. Выглядят они вот так. Не особо примечательные червячки. Выглядят тоже скорее как такие плоские черви. Если посмотреть на их продольный срез, выглядит он интересно. У них есть рот, расположенный на брюшной стороне тела, более-менее по центру, немножко сдвинутый вперед, в сторону головы. Я напомню, мы здесь говорим про существ, у которых все-таки есть уже головной конец тела, передний. Да? Так вот, рот ведет в слепо заканчивающийся кишечник. А дальше начинаются загадки.
Дело в том, что ротовое отверстие-то есть, но чтобы ртом что-то съесть, хорошо бы, чтобы этот рот был подвижным. А вот у них, у ксенотурбилит, ротовое отверстие – это просто отверстие. Как они поглощают через него каких-то органических

ли пришло в голову посмотреть, а не гены ли это тех двустворчатых моллюсков, которые живут там же рядом? Оказалось, тех же. То есть, видимо, они ими как-то питаются, но как? Непонятно. Какие загадки перед нами ставит рот и пищеварительная система ксенотурбилит и ксеноцеломорф вообще? Такие, что... Вот опять же мы рассмотрели красивую эволюционную концепцию, как должен был от рта и пищеварительной системы, похожий на рот и пищеварительную систему коралловых полипов, получиться сразу такой сквозной кишечник с ротовым и анальным отверстием. Но наиболее примитивные двусторонне симметричные организмы имеют суперпримитивную пищеварительную систему, соединенную с внешней средой только ртом. Может ли это быть результатом упрощения? Да, может. Но мы не уверены. А дальше общий эволюционный ствол животных делится на две большие ветви. Это первичнородные и вторичнородные. Ну, исходя из названия, понятно, что что-то связано с ртом. Действительно. Мы уже вообще, я думаю, заметили, что рот и пищеварительная система – это очень важная система. И именно от того, как она устроена, во многом зависит план строения организма, его симметрия. Но что же это за первичные и вторичные роты организмы? Здесь нам нужно будет обратиться к ранним стадиям эмбрионального развития. После слияния сперматозоида и яйцеклетки образуется зигота. Это фактически просто оплодотворенная яйцеклетка. Она начинает делиться на две клетки, на 4, на 8, 16 и так далее, и так далее. В какой-то момент получается шарик. Вот здесь он подписан как стадия 32 бластомеров. Бластомеры – это клетки, которые получаются при делении яйцеклетки. Затем этот шарик начинает как бы раздуваться, формируя в центре пустоту, полость. Эта полость называется бластуцель, а сама эта стадия называется бластула. Все мы когда-то были просто как полый шарик из клеток. А затем происходит удивительное. Одна из стенок бластулы, здесь она, эти клетки желто-оранжевым покрашены. Оранжевым, скорее, наверное, чем-то таким, каким-то таким цветом, начинает вворачиваться внутрь. И в результате формируется так называемая гаструла. Ну, мы уже с вами упомянули, что гастрон – это брюхо, желудок, что-то связанное с пищеварительной системой. В результате этого вворачивания зародыш становится двуслойным. Наружный слой – клеток эктодерма, внутренней энтодерма, и в центре полость гаструлы. Обратите внимание, это же в принципе похоже на то, как устроены представители типа стрекающие. Да, это еще одно доказательство того, что, видимо, наиболее примитивный вариант пищеварительной системы, он такой. А вот это вот, и, собственно говоря, из энтодермы, энто внутренний, дерма – ткань, кожа. Собственно, из вот этого, это так называемый внутренний зародышевый листок. Эктодерма называется наружный зародышевый листок. Потом между ними у других, собственно, у всех, кроме стрекающих, соответственно, и кроме губок и гребневиков, формируется третий зародышевый листок, третий слой клеток мезодермы, из которой там различные другие органы формируются. Но нам сейчас достаточно остановиться на гаструле. Из вот этого внутреннего слоя клеток, внутреннего зародышевого листка энтодермы, формируется пищеварительная система и все, что с ней непосредственно связано. Органы, которые непосредственно с ней соединены. У нас, например, у нас эмбриональное развитие начинается точно так же. Из вот этого внутреннего листка, внутреннего слоя клеток энтодермы, формируется, собственно, все, начиная от глотки и до прямой кишки, и
То есть, соответственно, пищевод, желудок, кишечник и непосредственно